В самый разгар увлечения платонизмом, когда желанная цель, казалось, была так близка, случилось одно событие, которое произвело в душе Иустина коренной переворот и убедило его в том, что, ища истину, он до сих пор шел ложным путем. Однажды, гуляя на пустынном морском берегу и предаваясь размышлению, он встретил почтенного незнакомого старца и разговорился с ним. Мало-помалу беседа от обыденных предметов перешла в философский спор, и незнакомец, узнав об увлечении Иустина платонизмом, стал доказывать ему, что и это, лучшее из философских систем, содержит в себе массу противоречий и не в состоянии дать полного познания истины, так как из нее нельзя познать не только существа Божия, но даже природы человеческой души, ее назначение. Доводы старца были настолько сильны и убедительны, что Иустин при всей приверженности к платоновой философии должен был признать их справедливость и убедился в неудовлетворительности учения Платона. Глубоко опечаленный потерей своей веры в философию Платона, от которой он так много ожидал, и в то же время страстно желая найти истину, Иустин воскликнул: «Какому же учителю можно довериться, откуда ждать помощи, если и у этих философов нет истины?» В ответ этот старец указал на пророческие книги, написанные по внушению Святого Духа, из которых можно получить знания о начале и конце вещей и о всем том, что должен знать философ. «Молись», — заключил свою речь незнакомец, — чтобы открылись тебе двери света, ибо этих вещей никому нельзя видеть или понять, если Бог и Христос его не дадут разумения». Беседа на этом закончилась. Старец удалился, но слова его произвели глубокое впечатление на Иустина. «Тотчас, — говорит он, — в сердце моем возгорелся огонь, и меня объяла любовь к пророкам и тем мужам, которые суть други Христовы, и, размышляя с самим собою о словах его, я увидел, что эта философия есть единая, твердая и полезная». Любовь к другам Христовым, то есть к христианам, зарождалась в Иустине еще раньше разговора со старцем. «Когда я еще услаждался учением Платона, — говорит Иустин, — я слышал, как обносят христиан. Но, видя, как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается страшным, почел невозможным, чтобы они были преданы пороку и распутству». После же беседы со старцем, когда Иустин углубился в книги Священного Писания, усвоил их возвышенные учения и ближе познакомился с христианами, держащимися учения этих книг, он окончательно убедился в превосходстве христианства перед язычеством. И как искатель и любитель истины не мог уже больше держаться лжи язычества и сделался христианином. Крещение его произошло в 30-х годах II века. Приняв крещение и познав в полной мере божественную истину, Иустин стал так же ревностно распространять ее, как раньше усердно ее искал. С проповедью христианства он был в Египте, в Малой Азии, дважды в Риме, где, по свидетельству Евсевия и Фотия, основал богословскую школу. Для большего успеха проповеди он по переходе в христианство не снимал своего философского плаща, который, с одной стороны, привлекал к нему как к философу больше слушателей и придавал более авторитета его словам, а с другой давал знать, что он последователь философии, только не языческой, изобилующей заблуждениями, а христианской, истинной. Смелый проповедник и защитник христианства, говоривший во всеуслышание, не стесняясь тем, что между слушателями могли быть люди, враждебно настроенные против христианства, за свою святую ревность по вере поплатился жизнью. В Риме он был представлен на суд префекта Рустика, твердо исповедал перед ним свою веру во Христа, отказался принести жертву богам и за это был приговорен к смерти.
приблизительно в 166 году, в царствование Марка Аврелия. Церковь дала ему название мученика и причислила к лику святых. Лучшими и бесспорными памятниками апологетической деятельности святого Иустина являются две его апологии против язычников и разговор с Трифоном Иудеем.

Первая апология святого Иустина написана по поводу гонений, бывших в царствование Антонина Благочестивого, 138-161 год по Рождестве Христовом, и адресована самому императору, его сыну Марку Аврелию, Священному Сенату и всему народу римскому, как ходатайство за людей из всех народов, несправедливо ненавидимых и гонимых. Вы называетесь благочестивыми и философами, говорит святой Иустин императору и его сыну, и слывете везде блюстителями правды и любителями наук. Теперь окажется, таковы ли вы на самом деле. Наша обязанность представить на рассмотрение всех наше учение и жизнь, а ваше дело — выслушать нас и явиться добрыми судьями. Как добрым судьям Иустин указывает им, что несправедливо судить и наказывать христиан за то только, что они называются христианами. «Одно имя, — говорит Иустин, — не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самых дел не откроется что-либо похвальное или дурное. Нас обвиняют в том, что мы христиане. Если кто из обвиняемых отречется и скажет только, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности. Если же кто объявит себя христианином, то наказываете его за одно признание, тогда как надлежало бы исследовать жизнь и того, кто объявил себя христианином, и того, кто отрекся, чтобы из самых дел оказалось, каков тот и другой. Мы просим, — говорит он в другом месте, — чтобы те, на кого вам доносят, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же кто окажется невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого. На обвинение христиан в атеизме, основанное на том, что христиане не поклоняются языческим богам и не приносят им никаких жертв, он говорит: «Сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, измышленным демонами, но не в отношении к Богу истиннейшему, Отцу правды, целомудрия и прочих добродетелей и чистому от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына, равно и Духа Пророческого, чтим. Мы не приносим множество жертв, не делаем венков из цветов в честь тех, которых сделали люди и поставивши в храмах назвали богами, ибо мы знаем, что они бездушны и мертвы, и образа Божия не имеют. Да и нужно ли сказывать вам, когда вы сами знаете, как художники обделывают вещество, обтесывают и вырезают, плавят и куют, и нередко из негодных сосудов, посредством искусства переменивши только вид и давши им образ, делают то, что называют богами. Вот что мы считаем не только противным разуму, но и оскорбительным для Бога, который имеет неизреченную славу и образ, между тем, как имя Его усвояется вещам тленным и требующим постоянного попечения. Нам передано, что Бог не имеет нужды в вещественных приношениях от людей. Он, который, как мы видим, Сам все подает нам. Мы научены, убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые подражают Ему в совершенствах, в целомудрии, правде и во всем, что достойно Бога. Мы научены также, что Он по благости Своей вначале все устроил из безобразного вещества для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными своего назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Кто же из благомыслящих не сознается, что мы не безбожны, когда почитаем Создателя всего мира, и согласно с тем, как мы научены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим Его по мере сил словами молитвы и благодарением во всех приношениях наших.
Наш учитель в этом есть Иисус Христос, который для этого родился и был распят при Понтии Пилате, бывшем правителе Иудеи во времена Тиверия Кесаря. И мы знаем, что Он Сын самого истинного Бога, и поставляем Его на втором месте, а Духа Пророческого на третьем. Наряду с обвинением христиан в атеизме самым популярным было и обвинение их в безнравственности и подкидывании незаконно прижитых детей. В ответ на эти обвинения Устин указывает, какая целомудренная воздержанность и какие взгляды на брак и на детей господствуют в христианском обществе. Есть много мужчин и женщин лет 60 и 70, которые, из детства сделавшись учениками Христовыми, живут в девстве. Нужно ли говорить о множестве тех, которые обратились от распутства и научились целомудрию? Мы или вступаем в брак не иначе, как с тем, чтобы воспитывать детей, или, отказываясь от брака, постоянно живем в воздержании. Чтобы доказать вам, что срамное совокупление у нас не составляет какого-либо таинства, один из наших подал Александрийскому префекту Феликсу прошение, чтобы он дозволил врачу оскопить его. Когда же Феликс никак не хотел подписать прошение, то молодой человек остался девственником и довольствовался своим собственным сознанием и сознанием единомысленных с ним. Для вязчего оправдания христиан от обвинения в безнравственности Иустин указывает на крещальное и воскресные собрания христиан, которые, по мнению язычников, были главным местом совершения христианами безнравственных действий. «Омытого водою крещения, — говорит он, — мы ведем к так называемым братьям в общее собрание. Для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, чтобы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братьев приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, воссылает именем Сына и Святого Духа хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» — еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища эта называется у нас Евхаристией, благодарением. И никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставлении грехов и в возрождение, и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта есть плоть и кровь того, воплотившегося Иисуса. В день же солнца воскресный бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам, о которых читалось. Когда же окончим молитву, тогда совершается Евхаристия в указанном выше порядке. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех,
находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Такой невинный характер христианских собраний должен был окончательно убедить всякого непредубежденного человека в неосновательности обвинения христиан в безнравственности.

Как простой народ видел тогда в имени христианина синоним безнравственности, так государственная власть за то же имя предъявляла христианам обвинения политического характера, считая их врагами государства, так как они ожидают какое-то царство помимо римского, не поклоняются статуе императора и так далее. В апологии, адресованной лично императору, неудобно было резко порицать несправедливость правительственных взглядов на христиан. Поэтому Иустин касается немногих государственных обвинений, и то кратко, в общих чертах, показывая их несостоятельность. Он не отрицает, что христиане ожидают царства, но доказывает, что это царство не политическое, а царство Божие, царство не от мира сего. «Когда вы слышите, — говорит он, — что мы ожидаем царства, то напрасно полагаете, что мы говорим о каком-либо царстве человеческом, между тем, как мы говорим о царствовании с Богом. Это ясно из того, что когда вы допрашиваете нас, мы сами признаемся, что мы христиане, хотя знаем, что всякому, кто признается в этом, предлежит смертная казнь. Если бы мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать погибели, или старались бы скрыться, чтобы достигнуть ожидаемого. Но так как наши надежды устремлены не к настоящему, то не беспокоимся, когда нас умерщвляют, зная, что непременно должны умереть. Отказ христиан воздавать божеские почести императору Иустин объясняет также не политическими, а религиозными мотивами. Христианская религия учит, что божеские почести следует воздавать только одному Богу. Но не поклоняясь императору как Богу, христиане во всех других случаях оказывают ему должное почтение и повиновение. Они аккуратно платят подати, признают императора властелином людей и молятся, чтобы он был одарен здравым разумом. Что же касается до общественного спокойствия, говорит Иустин, то мы вам содействуем и способствуем в том более всех людей, ибо мы держимся того учения, что ни злодею, равно как ни корыстолюбцу, ни злоумышленнику, ни добродетельному невозможно скрыться от Бога, и что каждый по качеству дел своих получит вечное мучение или спасение. Если бы все люди знали это, то никто не избирал бы зла на краткое время жизни, зная, что он идет на вечное осуждение огненное, но всемерно сдерживал бы себя и украшался бы добродетелью, чтобы получить благо и избегнуть наказаний. Преступления совершаются потому, что преступники вполне уверены в возможности укрыться от людей, назначенных судьями. Но если бы они знали и уверены были, что от Бога ничего нельзя скрыть, то, по крайней мере, из страха наказаний старались бы вести себя хорошо. Таким образом, считать христиан людьми вредными и опасными, когда они держатся такого учения, было бы несправедливо. Признание «всеведение Божие» должно останавливать их от всего дурного и направлять только к хорошему.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучал фрагмент византийского песнопения святого Иоанна Кукузела «Кратима».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве, и сегодня вы слушаете пятую передачу из цикла наших бесед о том, как человек, живущий в современном мире, погруженный в суету, связанный с заботами этого мира, как он может научиться Богу общению, потому что если, скажем, протестант считает, что достаточно просто вставать, периодически восклицать торжественные слова, хвалить Господа, православный человек воспринимает молитву несколько более глубоко, воспринимает как серьезную и глубокую интимную личную беседу сына или дочери с Отцом Небесным. И, конечно, можно говорить о том, что существует именно православная школа, православная традиция молитвы. Этому можно научиться, молитвенному деланию. О том, как научиться молиться, об этом написаны многие замечательные книги, об этом писали многие святые отцы. Вот, прочитав многое из написанного на эту тему, я и составил свои беседы, в которых и познакомлю вас с тем, как может научиться молитве современный человек. Человек, повторяю, живущий в самой гуще нашего сегодняшнего мира. Мы говорили о многих уже условиях, которые помогают человеку собраться, сконцентрироваться, направить мысль, чувства к Господу, не рассеянно молиться. Сейчас мы продолжим этот рассказ. И вот следующее условие, очень важное условие, которое поможет нам научиться молитве, напрямую связано со смирением и покаянием, так как достигается прежде всего с их помощью. Недаром святые называли эти качества, то есть смирение и покаяние, называли корнем и основой всех добродетелей. Епископ Феофан Затворник наставляет: когда молишься, мысль о Боге надо держать не голой. Что он имеет в виду? Молитва есть пребывание с Богом, общение с Ним, но невозможно обращаться и предстоять совершенно абстрактному понятию Бога. Бог — это не некий, имею в виду в православной традиции, да, в нашем христианском понимании, Бог — это не некий чистый, непознаваемый абсолют. Мы в молитве обращаемся к конкретной личности, и эта личность обладает определенными качествами. Конечно, у человека, незнакомого с христианским вероучением, с православным учением о Боге, есть опасность наделить Бога качествами, исходя из собственных представлений о Нем. Между тем, эти представления, возможно, будут ложными. И как тогда может получиться общение с Всевышним, если, по сути дела, мы обращаемся вовсе не к Нему, а к некоему выдуманному существу? А потому, взывая к Богу, мы должны обращаться к Богу, о котором нам сообщает Священное Писание и Святоотеческое Предание. А Писание и Предание говорят, что Богу присущи определенные свойства. Важно и до молитвы, и во время молитвы. Важно размышлять над присущим Богу свойствами. Это такие качества, как благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, всеведение, всеблаженство, величие и прочие. И еще. Мы сами, предстоя перед Господом, должны предстоять перед Ним такими, какими мы являемся на самом деле. В жизни мы в разных ситуациях принимаем на себя самые разные роли. В этих перевоплощениях мы даже перестаем понимать, где же

придуманной или принятой нами личиной, ролью, какой-то отдельной стороной нашего существа. Господь обращается к нашему глубинному, подлинному «я». Бог готов помочь высвободить это «я» из плена, в котором оно находится. Готов помочь ему развиваться. Но для этого он должен общаться именно с этой глубинной человеческой личностью, а не с некой маской. Как врач поможет преодолеть болезнь только человеку, честно рассказывающему о своей болезни. Как священник поможет решить духовные проблемы только тому, кто честен до конца и открыт пасторскому опыту. Так и Бог может действовать, не насилуя человеческой личности, а иначе он действовать не может. Он может действовать, Бог, лишь когда эта личность свободно принимает его и внимает ему. Митрополит Антоний Сурожский часто возвращается к этому условию истинной молитвы. Наверное, кто читал труды преснопамятного владыки Антония, замечал, как владыка Антоний много пишет вот об этой честности, о том, какими честными, искренними, настоящими, подлинными должны мы предстоять перед Господом. Митрополит Антоний в одной своей книге считает, что поиск своего подлинного «я» вот во время молитвы даже важнее упражнений в молитвословии. А для того, чтобы отыскать в себе это подлинное «я», митрополит Антоний предлагает простой и доступный всем способ, основанный на его духовном пасторском опыте. Владыка Антоний советует просто вдумчиво прочитать небольшой отрывок Евангелия, внимательно прислушиваясь к своему сердцу. Какие-то отрывки останутся для нас совершенно чуждыми, но в каких-то случаях сердце откликнется, показав этим, что здесь наша душа имеет что-то общее со словами Евангелия. Вот тут и проглядывает наша подлинная личность, та, которую в нас видит Господь, которую мы должны очистить от налета греха. Надо отметить этот отрывок Евангелия и уж хотя бы этому небольшому отрывку не противоречить, говорит владыка Антоний, в своей жизни. Таким образом, мы дадим возможность нашей подлинной личности постепенно пробиваться наружу сквозь асфальт придуманного и расти. При наличии искреннего желания и труда через какое-то время такой работы над собой душа наша станет глубже и светлее, и тогда сможет принять что-то еще из Евангелия, а потом и еще что-то, и постепенно наша душа будет расти. Кроме того, мы можем попытаться и в жизни выявить те моменты, когда проявляется наша подлинная личность. Это прежде всего бывает в моменты нашей жизни, когда нас постигают сильное горе или радость. Надо постараться запомнить вот то состояние цельности, серьезной сосредоточенности, подлинности, вот в состоянии которой мы пребываем в эти радостные или тяжелые, трагичные минуты нашей жизни. И каждый раз, когда замечаем, что играем какую-то роль, вновь возвращаться к этому состоянию. Итак, мы говорим о том, что в молитве должно состояться общение, встреча и общение двух личностей, божественной и человеческой. Однако молитва вряд ли может стать истинной, если в сердце человека не будут присутствовать два чувства к Богу. Это огромная любовь к Нему и то, что святые называли страхом Божиим. Но что делать в том случае, если никакой особенной любви к Богу не ощущается? Во всяком случае, не ощущается так явно и сильно, как дает о себе знать любовь к родным, например. Бог кажется далеким и сокрытым, а любить того, кого плохо знаешь, сложно. Но как раз в молитве мы и узнаем Бога. Поэтому по мере того, как Господь будет открывать себя в общении, человек будет любить его сильнее и сильнее. Пока же от нас достаточно – достаточно умом признать, что Бог достоин огромной любви. Святые подвижники советовали также, приступая к молитве, размышлять над тем, сколько Господь сделал для нас вплоть до крестной смерти и сошествия в ад. Ведь для нас такие вещи, как смерть Христа, сошествие в ад, из которого Он вывел ожидавших его праведников. Все для нас какие-то абстрактные богословские истины. А если мы будем почаще понимать, что все это имеет непосредственное отношение и к нашей жизни, к жизни наших близких, скажем, любимой жены, любимого мужа, наших детей, тогда мы будем серьезно

0: жизни воспринимать эти богословские истины. Будем понимать, что они имеют к нам личное, непосредственное отношение. Также мы можем, приступая к молитве, вот возгревать в себе эту любовь к Богу, размышляя над тем, как любит Бог, и припоминая разные ситуации своей жизни. Если внимательно вспомнить свои грехи и недостойные поступки и заботливое участие кого-то неведомого, невидимого в нашей судьбе. Это милостивое, милующее нас, ласковое участие, выводящее нас из тьмы, из мрака, из отчаяния, из каких-то проблем к свету. Понимаешь, насколько Бог милостив и терпелив. Осознав и прочувствовав любовь Божию к нам, скорее всего, мы тоже почувствуем ответную любовь. Святитель Николай Сербский пишет по этому поводу. «Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил на себе ее нежной любви?» Так и с Господом. Человек не может возжечь в себе любви к Богу, если вначале не ощутил неистощимой милующей любви к Нему Господа. Что же касается страха Божия, то его человеку ощутить бывает легче, нежели любовь к Богу. Понятно, конечно, что речь идет не о страхе в нашем привычном, обыденном понимании. Страх Божий не имеет ничего общего ни с паническим ужасом, ни даже со страхом наказания. Страх Божий — это библейское выражение, означающее чувство особого благоговения, преклонения, признания превосходства Господа. Если можно так сказать, в отношении к Богу чувство великого уважения к Нему. Мы говорили о том, что человек в молитве должен чувствовать дистанцию между собой и Богом, чтобы услышать Божий ответ на свою молитву. Именно страх Божий позволяет с великим трепетом внимать Богу. И вновь возвращаемся к смирению. Дело в том, что следующее условие снова требует от нас смирения и терпения. Нам всегда хочется поскорее добиться результатов, пойти каким-то особенным ускоренным путем, если возможно, перепрыгивая через ступени. Знаете, как есть такое немножко юмористическое, тем не менее, появляющееся в разных книгах высказывание «быстро растворимое христианство». Это когда человек... Для человека пишутся такие брошюрки, в которых рассказывается, как очень просто найти вот связь эту с Богом, как ее поддержать, укрепить и так далее. Такое быстро растворимое христианство, христианство быстрого действия. На самом деле это, конечно, все выдумки, это какие-то маркетинговый ход. Может быть, это приемы, свойственные протестантским проповедникам, но в любом случае это не православное понимание. Почему хлынувшие в церковь люди в конце 80-х, в начале 90-х, почему они вновь покинули церковь? Да потому что они увидели, что церковь, подлинная, святая православная церковь, не предлагает каких-то легких, быстро растворимых вариантов, а предлагает действительно серьезный, глубокий путь постепенного духовного совершенства, делания, возрастания шаг за шагом, когда мы, преодолевая грех, глупость свою, что-то в себе преодолевая, искореняя, когда мы идем вот этим путем все выше и выше. То есть по-настоящему христианство говорит нам о серьезном, длинном, но благодатном пути. Вот так же и в молитве перепрыгнуть через ступени, быстро добиться каких-то настоящих, подлинных духовных вещей нам не удастся. Когда ко мне приходят в храм люди и говорят, я вот уже, батюшка, год или два как молюсь, и вот еще, например, не научилась сосредотачиваться. Ну что на это скажешь? Только можно сказать, что мы и 10, и 20 лет можем этому учиться, но мы должны учиться, пока научимся. Собственно, святые старцы, они святыми стали уже во второй половине своей подвижнической жизни, а не в первой. Да? То есть первая была половина посвящена именно освобождению от каких-то базовых недостатков, каких-то таких вот принципиальных шероховатостей, проблем нашей души, которые нужно исцелить и преодолеть. И уже потом, когда человек десятилетия находится в подвиге, подвизается, и после этих десятилетий можно говорить о каких-то успехах. Гордость так и подсказывает. вот я начну молиться, у меня все получится. А если что по-настоящему и получится чуть-чуть, сразу гордость подсказывает, я уже многого достиг, незачем мне задерживаться на этом этапе. При таком размышлении человек, находясь на начальных степенях молитвы, может возомнить себя уже достигшим, если не совершенства, ну то, во всяком случае, немалых высот в молитве. А это прямая дорога к бесовскому обольщению, как святые отцы говорили, к прелести. Между тем, восхождение в молитве требует труда, времени и смиренного ожидания помощи от Бога. Очень важно терпеливо работать над собой именно в настоящий момент, а не смотреть в будущее, вот когда я достигну того-то и того-то. Так что еще одно непременное условие. Для того, чтобы беседа с Богом состоялась, это, словами одного французского священника, чистые намерения. Это значит, что, молясь, мы должны думать и желать не достижения каких-то высот и прекрасных благостных состояний, про которые прочитали в книжке, например, об афонских подвижниках. Нет. А мы, молясь, должны довольствоваться настоящим моментом, просто радоваться возможности быть, разговаривать с Богом. Тут все просто. При встрече с любимым человеком мы испытываем радость, и это прекрасно. Но если мы будем, согласитесь, ждать встречи с любимым только потому, что хотим поднять себе настроение, то это уже эгоизм. Так как все наши стремления направлены как раз на то, чтобы только достать удовольствие себе, а не на то, чтобы быть с любимым, чтобы общаться с ним, чтобы и ему было с нами хорошо. То есть это как вот в любви мы можем искать эгоистичного, так же и в молитве. Если мы стремимся к высоким переживаниям, получается, мы и молимся ради какого-то результата, ради выгоды какой-то. Как человек, ищущий в любви, преследующий собственные цели, как человек с такими чувствами не может быть настоящим собеседником, не может он и по-настоящему увидеть и любить другого, потому что на самом деле ему важен только он сам. Так вот и с Богом. Если целью является не встреча с Богом, а достижение, например, состояния блаженства, то мы оказываемся на деле совершенно непроницаемыми, закрытыми для Бога, так как обращены на себя, и Бог как личность оказывается нам не нужен. Другое дело, что как для любящего быть с любимым есть великое счастье, так и встреча с Богом, естественно, сопряжена с блаженством. Но повторяю, что вот искать это блаженство, стремиться к нему — это нечестно. Это эгоистический подход к молитве. Даст Бог слава ему, не даст, значит, на то есть его святая воля, мы должны приступать к молитве, довольствуясь просто радостью этой возможности общаться с Богом, а не ради поиска каких-то состояний или духовных выгод. Итак, в нашем молитвенном пути мы должны главной и чистой целью иметь общение с Господом. Мы знаем, что для этого от нас требуется в том числе и упражнения в молитве. И мы должны не с нетерпением, а как раз с терпением, не торопя события, добросовестно трудиться на этом поприще. Молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, я повторяю, что мы далеки с вами, православные люди, далеки от протестантского такого понимания того, что молитва есть просто такое неконтролируемое, не поддающееся никакому ни тренировке, ни развитию дело общения с Богом. Как протестант говорит, встань и общайся с Богом. В православии существует такое понятие, как школа молитвы. И многие монахи вот под руководством старцев эту школу проходили. То есть для того, чтобы учиться общению с людьми, мы должны, собственно, учиться этому, для того, чтобы научиться нормально общаться. Тем более, если так нам тяжело с людьми, которых мы видим, которых мы реально слышим, нам тяжело с ними общаться, иногда общий язык тяжело найти, то тем более с Богом невидимым, неслышимым, а только на каком-то глубинном уровне душевных переживаний, на уровне сердечных ощущений, чувствуемому, Также, тем более, нам тяжело научиться Богу общению, научиться молитве. Так вот, молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, я еще раз акцентирую, надо учиться, имеет свои степени. Господь открывается на всяком уровне молящегося, на всяком уровне, и новоначальному, и, скажем, продвинутому в молитве, старцу какому-то, специалисту в этом деле. Господь открывается каждому на всяком уровне молящегося, но по мере терпеливого и упорного совершенствования в том, что в молитве зависит от нас. Вот когда мы работаем над тем, что в молитве зависит от нас, понятно, что есть тот аспект, когда в молитве что-то зависит от Господа. Даст Он нам что-то почувствовать, не даст. Это все зависит от Бога. Это в Его ведении, в Его компетенции, скажем так. Но мы в наших передачах говорим о том, что в молитве зависит от нас. Так вот, если мы будем терпеливо и упорно совершенствоваться в том, что в молитве зависит от нас, Господь будет, видя наши усилия, открываться нам все ярче и сильнее, говорили святые отцы. Великий, скажу, специалист духовной жизни и подвижник 19 столетия, святитель Феофан Затворник, называет 5 степеней, или, как он говорит, ступеней молитвы. Первая молитва – телесная, или, как он говорит, делательная. Это молитва заключается в чтении молитв, стоянии, поклонах. На этой вот ступени молитвы внимание от молящегося постоянно отбегает. Сердце не чувствует Бога. Болят ноги, тело испытывает чувство сильной усталости, болит спина, хочется поскорее закончить молитву. Но человек стоит и продолжает читать, вдумываясь в то, что читает. Тут необходимо терпение, труд и преодоление вот этих вот физических и, скажем, душевных таких вот неприятностей. То есть это самый первый момент молитвы. Мы все прошли через него. Вторая степень – это внимательная молитва, говорит святитель Феофан. На этой ступени ум в молитве уже начинает... не просто начинает, уже научается сосредотачиваться во время молитвы. Человек проговаривает молитву внимательно. Не просто проговаривает, а проговаривает внимательно. Ум уже не отвлекается, но погружен в произносимые слова. То есть мы уже понимаем, что мы говорим, и это нас затрагивает. Третье, говорит святитель Феофан, степень – это молитва чувства. От мыслей человек приходит к чувствам. Если раньше он был погружен в слово о покаянии, ну вот на втором уровне, да, то есть он умственно был погружен в слово о покаянии, то теперь на третьей степени молитвы он испытывает само глубокое покаяние. Если раньше он был сосредоточен на прошении Господи, сделай, пожалуйста, что-то, то вот на этом третьем этапе он уже глубинно переживает, чувствует недостаток просимого, понимает, что должен жаждать и алкать большего самого Бога общения. Тот, кто достигает этой третьей степени, молится уже без слов, но переходит от чувства к чувству. Одно высокое переживание сменяется другим высоким переживанием. На этом этапе чтение и даже вообще мышление может прекращаться, и человек пребывает только в чувстве. Он предстоит Богу весь охваченный вот этим ощущением, например, любви к Богу, или весь охваченный ощущением греховности своей, недостоинства, нечистоты, или весь трепещет от благодарности Богу. Это третья степень молитвы. Четвертая степень молитвы – молитва духовная. Она приходит, когда чувство становится беспрерывным. Такая молитва – дар Духа Божия, который уже молится в человеке. Помните, и в Евангелии, и у апостолов мы читали, что Дух Божий будет молиться в нас. Так вот, четвертая степень молитвы – это та степень, когда Дух Божий уже молится в человеке. Когда человек уже весь охвачен состоянием молитвы, не периодами, не время от времени, а он постоянно находится в чувстве, в состоянии такого предстояния Богу. Святитель Феофан Затворник называет эту степень молитвы последней степенью молитвы, постигаемой нашим разумом. Однако есть еще последняя, пятая степень молитвы. Это молитва непостигаемая. Это молитва, которая выходит за пределы человеческого сознания и понимания. На этом этапе Господь непосредственно, лицом к лицу, открывается молящемуся. И это откровение непостижимо и невыразимо ограниченными человеческими разумом и словами. Такая молитва бывает, говорит святитель Феофан, только у настоящих подвижников, и то не часто, а столь часто, сколь угодно это будет Богу. По таким ступеням, при наличии подлинного смирения и покаяния, а также жажды встречи с Богом, а не стремления достичь какого-либо очередного состояния, человек и имеет возможность восходить в общении с Господом от силы в силу. Согласитесь, мы с вами стоим, на втором, в лучшем случае мы переходим на третий уровень молитвы, в общем-то. Ну а достижение четвертого уровня, я уж не говорю про пятое, это действительно то, к чему следует стремиться, как к некому идеалу. Это некая икона, образец. А теперь поговорим о том, как научиться молиться правильно, и я дам вот в этом отношении полезные несколько советов. Теперь, когда мы поговорили о том, с каким состоянием души человек должен подходить к молитве, когда мы рассказали о основах духовной жизни, пора перейти к практической стороне. Как научиться молиться? Один пожилой священник рассказывал о том, как когда-то в юности получил важный совет, которому успешно следовал всю свою жизнь. Он обратился к опытному священнику с просьбой дать совет, как научиться правильно молиться. Молодой человек ожидал, что батюшка прочитает ему краткую лекцию о молитве, даст конкретные указания на этот счет. Священник же ответил несколькими словами. Он сказал: «Просто разговаривай с Богом». И тот священник, которому был дан этот совет, говорил, что всю жизнь, начиная молиться, он вспоминал тот предельно простой совет, и всю жизнь это помогало, вдохновляло его на молитву. Этот предельно простой совет хорошо бы и нам всегда помнить. Если каждая наша молитва будет беседой с Богом, не сразу полноценной, но искренней, то человек, безусловно, имеет возможность достичь в деле молитвы больших высот. Мы знаем примеры многих святых, которые, едва обратившись к Богу, ходили в безлюдные места и всю оставшуюся жизнь взывали к Господу. В минуты радости они благодарили и славили Творца. В минуты отчаяния, грусти взывали о помощи. Когда наваливалась усталость, просили сил и усердия. Когда случались беды, умоляли подать терпение, смирение. Во время бесовских нападений просили защиты. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении. Вот то самое практическое условие, да? Просто беседуй с Господом, просто общайся с Ним. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении с Господом, и они достигали высот святости, без всяких пособий по молитве и особых советов. Однако такой путь сопряжен и с опасностями. Во время молитвы наша душа испытывает особые состояния, входит в особый режим существования. И, естественно, не зная верного пути, наша душа может уклониться от правильного пути и повредиться. Именно поэтому, как всем известно, секты, не имеющие учения о правильной духовной жизни, калечат психику. Кроме этой субъективной, такой психологической опасности, есть и объективная. Во время молитвенных состояний наша душа соприкасается с потусторонним миром, в котором действуют и злые бесовские силы. Как не подпасть, не ведая того под их влияние? Как не стать их жертвой? Предание церкви хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви множество святых прошли сложным и опасным путем молитвы. И нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти тем путем молитвы, не на ощупь, ошибаясь и сбываясь с курса, что может стоить нам и психического здоровья, даже гибели души, а идти по дороге, проторенной великим множеством святых. Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче «Храни всех Господь».
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 25 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. «Приключения отца Брауна». Небесная стрела.

Сотни детективных рассказов начинаются с убийства американского миллионера, которое почему-то рассматривают как народное бедствие. Рад сообщить, что и этот рассказ начнется с убийства миллионера, даже с убийства трех миллионеров, что кое-кому покажется, пожалуй, излишней роскошью. Но именно это совпадение, или, если хотите, однообразие, выдвинуло данное дело из ряда обычных и превратило его в головоломку. Ходили толки, что все три миллионера пали жертвой вендетты или заклятия, связанного с очень ценным древним сосудом, усыпанным драгоценными камнями, так называемой коптской чашей. Никто не знал, откуда она взялась, но ее связывали с религиозными обрядами, и кое-кто объяснял гибель ее обладателей фанатизмом восточных христиан, возмущенных тем, что чаша попадала в столь материалистические руки. Во всяком случае, в мире сенсаций и сплетен таинственный убийца вызывал огромный интерес, независимо от того, фанатик он или нет. Безымянное существо наделили даже именем или прозвищем. Впрочем, наш рассказ касается лишь третьей жертвы. Только в этом случае отец Браун, герой наших очерков, вмешался в дело. Когда, сойдя с трансатлантического лайнера, Браун впервые ступил на американскую землю, он, подобно многим англичанам, обнаружил, что известен гораздо больше, чем думал. На родине никто бы не заметил в толпе коротенького, близорукого, скромного человека в порыжелой сутане. Он выделялся бы разве что незначительностью, но Америка умеет рекламировать. Участие отца Брауна в расследовании нескольких замысловатых дел и дружба его с Фламбо, бывшим преступником, а ныне детективом, прославили его в Америке, тогда как в Англии о нем только-только заговорили. Его круглое лицо удивленно вытянулось, когда его схватили журналисты, которых можно было принять за шайку гангстеров, и засыпали вопросами о том, в чем он менее всего считал себя компетентным. О деталях дамского туалета и о статистике преступлений в стране, на которую он только что впервые взглянул. Пожалуй, по контрасту с этой по-военному сплоченной группой бросался в глаза человек, стоявший в стороне, чернее на фоне яркого неба и яркой толпы, высокий, желтолицый, в больших очках. Переждав журналистов, он обратился к отцу Брауну. «Простите, не ищете ли вы капитана Уэна?» «Не будем винить отца Брауна, хотя сам он искренне готов был винить себя». Не надо забывать, что он только что высадился и никогда не видел очков в черепаховой толстой оправе. Мода не дошла еще до Англии. Он было подумал, что перед ним пучеглазое морское чудовище. Вспомнился ему и водолазный шлем. Одет был незнакомец прекрасно, и Браун по наивности изумился, зачем элегантному денди так уродовать себя. Приставил бы еще для пущего изящества деревянную ногу. Вопрос тоже смутил его. В длинном списке лиц, которых он рассчитывал повидать в Америке, действительно значился американский авиатор по фамилии Уэн, друг его друзей во Франции. Но он никак не ожидал, что услышит о нем так скоро. «Простите», — не совсем уверенно ответил он, — «вы сами капитан Уэн или знаете его?» «Могу сказать точно, что я не капитан Уэн», — ответил человек в очках. Лицо его казалось неподвижным, точно деревянное. По крайней мере, у меня не было на этот счет сомнений, когда я только что его видел. Он сидит вон там в автомобиле, поджидает вас. На другой вопрос ответить не так просто. Кажется, я знаю Уэна и его дядюшку, и старика Мертона тоже. Но старый Мертон не знает меня и думает, что это на руку ему, а я думаю, что мне. Поняли? Отец Браун не совсем понял. Моргая, смотрел он на сверкание моря, на небоскребы и на мужчину в очках. Не только из-за очков казался тот непроницаемым. В лице его было что-то азиатское, даже китайское, а голос звучал насмешливо и зло. Среди простодушных и общительных американцев попадаются такие загадочные, замкнутые люди. «Зовут меня Дрэк», — говорил он. «Норман Дрэк. Я американский гражданин, в том-то и дело. В общем, ваш друг Уэн сам объяснит вам остальное, так что 4 июля мы пока отложим». И он потащил растерянного Брауна к стоящему неподалеку автомобилю, из которого махал рукой молодой человек с растрепанными светлыми волосами и измученным угрюмым лицом. Молодой человек назвал себя Питером Уэном.
Отец Брауна и опомниться не успел, как его погрузили в автомобиль, который помчался во весь опор через город. Он не успел еще привыкнуть к стремительности американцев и удивлялся не меньше, чем если бы колесница, запряженная драконами, увлекла его в волшебное царство. Вот в какой неуютной обстановке он в первый раз узнал из длинных речей Уэна и коротких сентенций Дрэга о двух преступлениях, связанных с коптской чашей. Оказалось, что у Питера Уэна есть дядюшка по имени Крэг, а у того компаньон по имени Мёртон, третий богатый делец, к которому перешла чаша. Первый из них, Титус П. Трент, медный король, получал в свое время угрожающие письма, подписанные Даниэлем Роком. Имя было, вероятно, вымышленное, но вскоре оно стало также известно, как имена Робина Гуда и Джека Потрошителя вместе взятые. Ибо очень скоро выяснилось, что автор писем отнюдь не думает ограничиться угрозами. Однажды поутру старика Трента нашли мертвым в его собственном поросшем кувшинками пруду. Следов преступник не оставил. Коптская чаша, к счастью, была в полной сохранности в банке, и со всем остальным имуществом Трента перешла к его кузену, Брайану Гордеру, тоже очень богатому человеку. Брайан Гордер, в свою очередь, стал получать угрожающие письма от неизвестного врага, а потом его труп нашли у высокой скалы, недалеко от приморской виллы, которая в ту же ночь была основательно разграблена. И хотя чаша и на этот раз не попала в руки преступников, исчезло столько обязательств и ценностей, что денежные дела Гордера сильно запутались. «Вдове пришлось продать почти все драгоценности», — рассказывал Уэйн. «Тогда Брандер Мёртон приобрел, вероятно, и чашу. Она была уже у него, когда я с ним познакомился. Сами понимаете, владеть такой штукой не очень-то спокойно». «А мистер Мёртон получал уже письма?» — спросил отец Браун, помолчав. «Думаю, что получал», — сказал Дрэк. Что-то в его тоне насторожило священника. Он вгляделся и понял, что тот неслышно смеется. Смеется так, что у вновь прибывшего холодок прошел по спине. «Конечно, получал», — сказал Питер Уэн, нахмурившись. «Я, понятно, не видел писем, только его секретарь читает корреспонденцию, да и то не всю. Мёртон очень скрытный, как, впрочем, все крупные дельцы». Но я замечал, что его иногда волновали и расстраивали письма, а некоторые он рвал, даже секретарю не показывал. Секретарь и сам беспокоится, он, кажется, уверен, что старика подкарауливают. Короче говоря, мы были бы очень благодарны вам, если бы вы согласились помочь нам советом. Все знают, какой вы хороший сыщик, отец Браун. В общем, секретарь поручил мне привести вас прямо к Мёртону, если вы согласитесь. «Понимаю», — сказал Браун, который, наконец, понял, что означает его похищение. «Право, не думаю, чтобы я мог помочь вам. Вы все время на месте. Вам сто раз легче сделать научно обоснованный вывод, чем мне, случайному посетителю». «Да», — сухо заметил Дрэк, «но ваши выводы настолько научно обоснованы, что даже малоправдоподобны. А то, что убило такого человека, как Трент, должно было упасть прямо с неба, не выжидая научных объяснений. Так сказать, гром среди ясного неба». «Что вы?» — воскликнул Уэн. «Неужели вы думаете, что тут замешаны потусторонние силы?» Но узнать, что именно думает Дрэк, было нелегко. За одним исключением. Когда он называл кого-нибудь гигантом мысли, он обычно подразумевал, что тот круглый дурак. Больше он не проронил ни слова и восседал неподвижно, как истукан. Немного погодя, автомобиль остановился. Очевидно, они прибыли. Тут было чему удивиться. Они только что ехали редким перелеском, и вдруг им открылась широкая равнина, а прямо перед ними вонзался в небо дом, обнесенный стеной или очень высоким забором. Все вместе взятое напоминало издали аэродром или римский лагерь. Вблизи было видно, что стена не каменная и не деревянная, а металлическая. Они вышли из машины и долго возились у стены, как возятся возле сейфа. Наконец в стене открылся узкий проход. К величайшему изумлению Брауна человек, именуемый Норманом Дрэгом, не пожелал войти, а распростился с ними, зловеще ухмыляясь. «Я не пойду», — сказал он. «Столько удовольствий разом старику Мёртону не по силам. Он так любит видеть меня, что умер бы от радости». И он зашагал прочь, а удивленного Брауна пропустили за стальную дверь, которая моментально захлопнулась за ним. Они попали в большой аккуратный сад, который пестрел всеми яркими цветами, зато там не было ни деревьев, ни высоких кустарников.
Посреди сада стоял дом, очень красивый, но узкий и высокий, как башня. Палящее солнце зажигало то одно, то другое стекло под крышей, но в нижних этажах окон, по-видимому, не было. Чистота стен и сада как нельзя лучше вязалась с чистым воздухом американских полей. Внутри все сверкало мрамором, металлом, изразцами, но лестницы не было тоже. Только в углублении, между крепкими стенами, ходил лифт, и доступ к нему охраняли два субъекта, могучих, как полисмены в штатском. «Да, охрана хорошая», — сказал Уэн. «Вам может быть смешно, отец Браун, что Мертону приходится жить в такой крепости. Даже в саду нет ни одного дерева, чтобы никто не мог за ними спрятаться. Вы не знаете, какую нам пришлось разрешить трудную задачу. Вероятно, не знаете, кто такой Брандерн Мертон. Человек он с виду тихий, на улице на него и внимания не обратишь. Сейчас, положим, и случая не представится, он выезжает очень редко, и то в наглухо закрытой машине. Но если что-нибудь с ним случится, всю страну затрясет от Аляски до Южных островов. Наверное, такой власти над народами не имел ни один король, ни один император. А ведь предложи вам кто-нибудь посетить царя или короля, вы, вероятно, пошли бы из любопытства. Возможно, вы не жалуете царей и миллионеров, но такая сила все-таки вызывает интерес. Надеюсь, вам не приходится поступаться своими принципами, навещая современного императора». «Ничуть», — мягко ответил Браун. «Мой долг — навещать заключенных и всех несчастных пленников». Они помолчали. Хмурое худое лицо молодого человека приняло странное недоброе выражение. Затем он резко сказал: «Не забывайте, на него ополчились не простые преступники, не какая-нибудь черная рука. Даниэль Рок сам черт. Вспомните, что он расправился с Трентом в его собственном саду, с Гордером почти у дома, а сам ускользнул». Верхний этаж, защищенный толщей стен, состоял из двух комнат. Проходной, в которую они вошли, и другой, которая была святилищем миллионера. Они вошли в первую как раз в тот момент, когда из второй выходили два посетителя. Одного из них Питер Уэн представил как своего дядюшку. Он был маленький, но очень крепкий и подвижный. Его бритая голова казалась лысой, а при взгляде на его коричневое лицо не верилось, что он белый. Старого Крэка прозвали «Ореховым Крэком» в память другого героя, а прославился он во времена последних схваток с индейцами. Спутник его был совсем на него не похож. Высокий, елейный, с черными лакированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте. Бернард Блэк, поверенный старого Мертона, только что принимал участие в деловом совещании компаньонов. Все четверо встретились посреди первой комнаты и, прежде чем разойтись, остановились, чтобы обменяться для приличия несколькими фразами. Они были не одни. В самой глубине у двери во вторую комнату виднелась большая неподвижная фигура, слабо освещенная светом, падавшим из фрамуги. Человек с черным лицом и широчайшими плечами. Он был из тех, кого американцы, шутки ради, смело прозвали головорезами, из тех, кого друзья называют телохранителем, а враги — наемным убийцей. Человек не двинулся, не шевельнулся, не поздоровался ни с кем. Но Питер Уэн, увидев его здесь, нервно осведомился. «Остался кто-нибудь шефом?» «Не поднимай шума, Питер», — осклабился его дядюшка. «С ним Уилтон. Полагаю, этого достаточно. Уилтон, кажется, никогда и не спит, все охраняет Мертона. Он стоит 20 телохранителей, а проворен и невозмутим, как индейец». «Ну, вам, полагаю, лучше знать», — согласился, смеясь, племянник. «Помню, каким вы учили меня индейским штукам, когда я был мальчуганом и любил читать о краснокожих. В тех рассказах краснокожим всегда солоно приходилось». «В жизни было не так», — сурово сказал старый пограничник. «Неужели?» — переспросил ласково мистер Блэк. «Я думаю, им трудно было справиться с нашим огнестрельным оружием». «Я видел, как индеец стоял под обстрелом сотни ружей», — сказал Крэк. «У него был только нож. И он убил белого, который был на вышке форта». «Как же он это сделал?» — спросил Питер. «Бросил нож», — пояснил Крэк. «Бросил. Раньше, чем раздался первый выстрел. Не знаю, где он этому научился». «Надеюсь, вы не научились у них?» — засмеялся племянник. «Думается мне», — задумчиво проговорил Браун, «что в этом рассказе есть мораль». Во время их разговора Уилтон, секретарь, вышел из второй комнаты и остановился, выжидая. Он был бледный, светловолосый, с квадратным подбородком и по собачьи внимательными глазами. Нетрудно было поверить, что он спит одним глазом, как сторожевой пес. Он сказал: «Мистер Мертон примет вас минут через 10».
Но это перебило разговор. Старый Крэг заявил, что ему пора идти, племянник вышел вместе с ним и с его спутником, юристом, а Браун остался наедине с секретарем. Черный великан в счет не шел. Так неподвижно он сидел, обратив к ним широкую спину и не сводя глаз с двери. «Охраняем мы его тщательно, как видите», — сказал секретарь. «Вы, должно быть, слыхали о Даниэле Роке? Небезопасно часто и надолго оставлять шефа одного». «Но сейчас-то ведь он один?» — спросил Браун. Секретарь поднял на него серьезные серые глаза. «Четверть часа», — сказал он. «Только четверть часа из 24. Дольше он один не бывает. А эти четверть часа он ни за что не уступит, и не без причины». «А именно?» — заинтересовался посетитель. Уилтон, секретарь, смотрел все так же внимательно, но губы его сурово сжались. «Коптская чаша. Вы, может быть, забыли о коптской чаше, но он никогда о ней не забывает и ни о чем вообще. Он никому из нас не доверяет ее. Она заперта где-то там в комнате. Он один может ее достать и достать только тогда, когда никого нет рядом. Вот и приходится эти четверть часа рисковать, пока он любуется ею. Больше он ничем на свете не любуется. Впрочем, риска в сущности нет. Я сам устроил тут мышеловку, которую и черт не заберется, во всяком случае не выберется. Если бы этот проклятый Рок нанес нам визит, ему пришлось бы остаться к обеду. Четверть часа я сижу здесь, но если я услышу выстрел или шум борьбы, я нажимаю кнопку, электрический ток охватывает стену сада, и всякий, кто вздумает перебраться через нее, обречен на смерть. Да выстрела и быть не может. Единственный вход вот этот. А единственное окно, у которого он сидит, на самом верху башни. Стены отвесные, скользкие, как смазанный маслом шест. Конечно, мы все здесь вооружены. Если бы Рок явился сюда, он бы не выбрался живым. Браун, моргая, смотрел на ковер и думал. Вдруг он сказал, может быть, в шутку. «Надеюсь, вы не обидитесь? Мне только что пришла в голову. Это про вас». «Про меня?» — переспросил Уилтон. «Что же именно?» «Мне кажется», — ответил Браун. «Вы человек одержимый, и ваша цель не столько спасти Мёртона, сколько поймать Рока». Уилтон едва заметно вздрогнул, не отрывая глаз от собеседника. Затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странной улыбке. «Как вы... Почему вы так подумали?» — спросил он. «Вы сказали, что если услышите выстрел, вы тотчас же пустите ток и отрежете путь врагу», — объяснил священник. «А не пришло вам в голову, что выстрел может убить вашего патрона раньше, чем ток убьет убийцу? Я не хочу сказать, что вы не станете защищать мистера Мёртона, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая тщательная, вы, кажется, все продумали, но по всему видно, вы больше хотите поймать убийцу, чем спасти жертву». «Отец Браун», — сказал секретарь своим обычным спокойным тоном, — «вы очень наблюдательны, но у вас есть не только это. От вас ничего не хочется скрывать. Надо мной уже подшучивают, называют меня маньяком за то, что я гоняюсь за ним. Возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает. Мое полное имя — Джон Уилтон Гордер». Отец Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал. «Человек, который назвался Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мёртону понадобился секретарь, я пошел к нему. Я считал, где чаша, там рано или поздно будет и преступник. Я не знал, кто он. Надо было выждать. Мёртону же я хотел служить верой и правдой». «Понимаю», — мягко сказал Браун. «А, кстати, не пора ли нам пройти к нему?» «Да-да», — отозвался Уилтон, будто внезапно очнувшись. И священник решил, что жажда мести снова охватила его. «Войдите! Непременно войдите!» Отец Браун направился во вторую комнату. Никто не приветствовал его. Не раздалось ни звука. И через несколько секунд он снова появился в дверях. В тот же миг шевельнулся немой телохранитель у дверей, будто ожил шкаф или стол. Казалось, сама поза Брауна дала ему сигнал. Священник стоял спиной к открытой двери. Свет падал сзади, и лицо оставалось в тени. «Я думаю, надо нажать ту кнопку», — сказал священник и вздохнул. Уилтон точно очнулся от сурового раздумья и дернулся вперед. «Выстрела не было!» «Как вам сказать?» — произнес отец Браун. «Смотря что вы называете выстрелом».

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: прозвучала вторая часть первой симфонии си бемоль мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Арина Лобанова. Сегодня программа «Книжное обозрение» познакомит вас с презентацией книги «Протерия» Леонида Гривихиса. Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии «Притч Иисуса». Презентация состоялась в культурном центре «Покровские ворота». Протерий Леонид Грилихис акцентирует наше внимание. Проблема понимания в том, что интонацию невозможно зафиксировать на письме.
2: Мне хотелось бы выразить большую-большую признательность художникам за то, что они воспитывают любовь к деталям, внимание к разного рода нюансам, оттенкам, полутонам и так далее, и так далее. Не только к звукам, но и призвукам, если мы говорим уже о языке, и к разного рода обертонам и интонациям. Интонацию невозможно зафиксировать на письме. Да, то есть, ну, сегодня, буквально уже там последние там, 10-20 лет, мы как-то научились использовать смайлики, чтобы нюансировать вот, эмоциональную вот, эту составляющую нашего письменного. До этого, по сути, в нашем арсенале был только восклицательный вопросительный знак, но в древних текстах нет ничего и этого, нет никаких знаков препинания. И тем не менее, мне всегда казалось, что если мы ставим задачу понимать текст, то мы понимаем текст именно в тот момент, когда мы слышим его интонацию, когда мы способны ощутить мимику текста. Ну, например, «Учителю благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот определенная фраза, вы все ее прекрасно знаете, помните этого богатого и особенно благочестивого юношу. Но вот чтобы услышать ее со всеми ее полутонами, мы должны заглянуть в более широкий контекст. Тогда что мы можем увидеть за рамками этой фразы? Первое, что бросается в глаза, никто не обращается к Иисусу таким образом. Да? И он называет учитель, наставник, рави. Тут вдруг совершенно неожиданно что-то совсем новое. Учителю благий. И, собственно, сам вопрос тоже совершенно необычный. Для нас он, нам он не кажется чем-то особенным. Но если мы посмотрим в Евангелие, то мы увидим, что обычно к нему приходят с просьбой о помощи, об исцелении. Там, два брата приходят, просят разделить имение, два ученика подходят, просят, чтобы он их посадил поближе к тебе и так далее. Вдруг такой совершенно замечательный вопрос, прямо в десятку. И казалось бы, что мы ожидаем, что Иисус должен каким-то образом его похвалить и ободрить. И мы видим, что действительно в другом месте, когда некий книжник произносит что-то согласное с тем, что говорит сам Иисус, он ему говорит, хорошо, он книжнику говорит, хорошо ты сказал, недалеко от Царства Небесного. То есть мы видим, что действительно он реагирует на такие правильные, хорошие слова и вопросы. А тут он неожиданно вдруг напротив его останавливает, перебивает и начинает возражать, почему ты меня называешь благим, никто не благ, кроме как Бог и так далее. Вот тогда мы поднимаем глаза чуть выше, смотрим, пытаемся как бы все контексты посмотреть. Видим, что, оказывается, до этого Иисуса привели детей, ну, и он произносит свое наставление, в частности, «Будьте как дети». И тогда мы начинаем понимать, что вот, наверное, быть может, вот он, глядя на все не присутствие вот здесь рядом, понимая, что он какой-то особенный, особо благочестивый, он и обращается каким-то особенным образом. И, быть может, это не что мне делать, чтобы наследовать жизнь, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно. Понятно, будьте как дети, будьте просты, будьте открыты. А мне что делать, чтобы наследовать жизнь вечно? И тогда это совершенно другой вопрос. Да? Он как бы особенный, он особо богат, особо благочестив, он обращается совершенно каким-то особенным образом, и он ждет, что Иисус ответит ему тоже что-то совершенно особенное. Да? Он как бы сразу ставит себя в какие-то особенные положения. Ну и так далее. То есть и вот мне казалось всегда, что очень важно, кстати говоря, если мы прочитаем дальше, то мы увидим, что как бы Иисус готов ему сказать что-то особенное. Вот. Но появляется новый вопрос, готов ли он это воспринять. Меня интересовало, конечно, в первую очередь, семитский

с ними, но есть притчи достаточно пространные. Вот я взялся за эти пространные притчи. Кстати говоря, они опубликованы вот в этой книге, которая называется «Смотрите, что слышите», в качестве второго приложения «Я». В самом конце этой книги вы найдете десяток притч, даже больше, в двух колонках, по-гречески и на иврите в моей реконструкции. Я не буду говорить подробно о тех проблемах, которые в связи с этим стоят, потому что иврит, он существует в очень многих, даже в древние времена, он уже существовал во многих модусах и так далее. И, вероятно, иврит первого века – это уже не совсем библейский иврит. Но об этом я сейчас не буду ни о чем говорить, а, пожалуй, я просто приведу несколько примеров, которые у меня уже к тому времени были накоплены, то есть поделюсь с вами некоторыми наблюдениями. Ну, во-первых, то, что мне очень нравится, например, когда говорится, что это Иоанн Креститель говорит, что Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраама. В иврите это может звучать следующим образом: «Яхоле лохим минхаваним хаэле, лехарим паним ле Авраам». И вот вся эта фраза, она строится на игре слов. Слово «камни» по-еврейски «аваним» состоит из 5 букв, но если мы закроем первую букву, букву «алев», то останется 4 буквы «баним». «Баним» – «сыновья». То есть есть камни, «аваним», убираем первую букву и получаем слово «баним» – «сыновья». И мы понимаем, что вот эта, ну, фонетическая фигура или графическая, если хотите, она каким-то образом иллюстрирует смысловую фигуру. То есть точно так же, как для Бога возможно создать из камней сыновей, вернее, точно так же, как очень просто из слова «аваним» сделать слово «баним», вот точно так же для Бога легко из камней создать сыновей. Кто такие сыновья? Сыновья – это, естественно, сыновья Авраама, то есть это евреи. Камни – это язычники. И вот оказывается, что они отличаются всего одной буквой. Это буква «алев», первую букву, ее цифровое значение 1, то есть разница минимальна. Дело в том, что Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния. Это крещение или омовение покаяния, оно практиковалось для прозелитов. То есть прозелит, который собирался принять иудаизм, уже на последней стадии, если мужчина уже был обрезан, он проходил вот это омовение покаяния или шува, это покаяние, обращение, омовение, обращение я. И это было единоразовое омовение, и оно совершалось в присутствии свидетелей, так же, как это делал Иоанн. И таким образом особенность его проповеди и особенность этого крещения покаяния заключалась в том, что он предлагал евреям пройти через тот ритуал, который предлагался для язычников. Это, конечно, возмущало многие националистически настроенные круги. Они приходят к нему, они себя называют сыны Авраама, он их называет сыновьями Ехидны, порождением Ехидны, вот, и произносит эту известную фразу: «Бог может без камней воздвигнуть сыновей Авраама». То есть вот эти моменты, они показывают, что действительно все эти реконструкции, они, ну, что-то приоткрывают, делают, по крайней мере, все эти высказывания более какими-то бойкими, более емкими, более энергичными. Ну и еще один пример я, пожалуй, приведу. Притча о сокровище. Царство небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое, когда человек находит, скрывает, но потом возвращается, продает все, что имеет, и покупает это поле. В моей реконструкции это звучит следующим образом. Ну, вот, Царство Небесное потом, и потом «Оцар не стар бабар, ашер иш ситро, ашер иш мацо веситер, умисим хато хозер, умохер эт коля шерло, бесохер ото хабар». Вот здесь тоже все строчки выровнены по количеству слогов, и мы слышим анонс на «о» и так далее, и так далее. Тот, кто владеет ивритом, мог меня спросить, а почему на поле, поле по-еврейски это сады? Казалось бы, на поле должно быть сады, а почему у вас «о царь не стар бабар»? Ну вот, один единственный раз, действительно, в книге Иова у нас слово «бар» употреблено в еврейских текстах значение «поля». Причем именно вот такая словоформа «бабар», то есть «на поле». Как только в притчах появляется какое-то слово редкое, да, то, что называется хапслигомен, то есть слово, которое употребляется всего один единственный раз в Писании, то это служит таким индикатором. Слово, оно сразу отсылает к совершенно определенному месту из Писания. Да. Это примерно, как если бы я сейчас сказал «у лукоморья», и каждый бы сразу сказал бы «дуб зеленый». И об этом, собственно, я говорю в первой книге «Дом Иисуса». В
кто такие ученики, в чем их миссия. То есть это люди, которые знают все-таки очень хорошо Писание.

0: Давайте заглянем в Иова. Куда же нас отсылает эта притча? Благодаря этому слову «бар», то есть «на поле», редкому, на последу. Там говорится о козлятах, которые рождаются, приходят в силу, растут на поле, вот как раз «бабар», уходят и не возвращаются. Вот, казалось бы, что общего, и есть ли тут какая-то связь, но сразу на что мы обращаем внимание, что в книге Иова эти козлята рождаются, растут на поле и уходят, и не возвращаются. А в нашей притче, как раз герой нашей притчи, он узнает, что там сокрыто сокровище, и возвращается. Нам как бы предлагается два этих текста понять вместе, как бы один через другой, и мы понимаем, что козлят – это, ну, образ каких-то вот людей, да, которые приходят в мир, которые растут, как-то проходят по касательной, уходят и не возвращаются. А оказывается, что на этом поле, то есть в мире, в этой жизни, сокрыто какое-то сокровище, о котором можно даже не подозревать. Вот. Ну, или это образ библеистов, которые читают Священное Писание и тоже часто поверхностно, и пропускают массу сокровищ, которые, может быть, там сокрыты.
1: В презентации принял участие один из немногих, нескольких буквально, наших отечественных библеистов Михаил Сергеевич Селезнёв, доктор филологических наук, профессор Института классического Востока и античности Университета Высшей школы экономики, академический руководитель образовательной программы «Библеистика и история Древнего Израиля». Он обращает особое внимание на важность сопоставления притч Иисуса и притч, существовавших тогда в еврейской словесности. Зачем? Конечно, чем больше мы знаем, тем больше понимаем слова Христа. Например, понимаем, чем притчи Христа похожи, а исследователи показывают, что во многих случаях это пересказ известных в еврейской традиции сюжетов, а чем отличаются от раввинистических. И вот это, чем отличаются, возможно, и есть суть. Конечно, здесь тоже нам далеко до полного понимания, но это очень важный элемент контекста слов Иисуса Христа. А понимать контекст хоть немного – это очень хорошо и полезно. С этим, я надеюсь, все согласятся.
2: Книга, о которой мы сейчас говорим, ради которой собрались, она посвящена очень важному для Евангелия жанру притчи. Притчи занимают, вообще говоря, если посмотреть на структуру Евангелий, такое важнейшее место среди тех речей и речений, которые, согласно Евангелиям, Иисус адресует народу. Как сказано в Евангелии от Матфея, все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ничего, чтобы сбылось сказанное пророком: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Но, может быть, это некоторое преувеличение насчет того, что без притч он не говорил им ничего. Но действительно, у нас очень большая часть того, что Иисус говорит в Евангелиях, сказано притчами. Примерно треть от общего объема его поучений. А если вслед за современной библеистикой будем считать, что самым ранним текстом, написанным про Иисуса, был так называемый, не дошедший до нас, но реконструируемый некоторыми библеистами. Некоторые верят в эту реконструкцию, некоторые не верят. Источник Q, то есть то общее, что есть у Евангелий Матфея и Луки, но отсутствует в Евангелии от Марка, то тогда вот в этом гипотетическом источнике пропорция притч будет еще больше. Но так или иначе, верим мы в источник Q или не верим, считаем мы просто чисто арифметически, что треть примерно материала, который приписывается в Евангелиях Иисусу, относится к жанру притч, или какие там будут чуть другие цифры, в любом случае это такой важнейший текст. Отец Ленин в своей книге таким церковно-славянским словом говорит про Иисуса, что он здесь приточник. Это хорошее слово, которое хорошо передает роль притч для Иисуса, каким он перед нами предстает в Евангелии. Эта книга является продолжением книги «Дома Иисуса», где отец Ленин писал про исторического Иисуса, про школу Иисуса, про Ветхий Завет в Новом Завете. А здесь вот во втором томе отец Ленин сосредотачивается на одном только типе евангельских текстов, на жанре притч. Книга начинается с вопроса о том, почему Иисус говорит притчами. Это главный вопрос самой первой беседы, которая сюда включена. Ну и, по сути дела, дальше вся книга посвящена ответу на этот вопрос. Точнее говоря, целому набору разных ответов. Даются разные прочтения притч, современной библистикой, отцами церкви, представителями современного искусства. Одна из важнейших тем, мне кажется, тема очень важна для нас сейчас. Это параллелизм между притчами Иисуса и раввинистическими притчами. Тема важная, потому что в целом такого рода студии, исследования вот этих вопросов, мягко говоря, не характерны для православной традиции. Но в целом вообще для христианской традиции до какого-то времени проведение параллелизма между ранним христианством и иудаизмом не очень характерно. И, в общем-то, с некоторой точки зрения понятно, что сквозь все евангельское повествование проходит такая вот, как красной нитью, противопоставление Иисуса и религиозного истеблишмента иудеи. Мы видим, как вот тогдашние праведники, которые себя так называют перешая, в греческой передаче фарисеи, то есть отделенные, в смысле отделенные от греха или отделенные от грешников, как они критикуют Иисуса, вступают в ним какой-то диалог. Вот именно эти праведники, фарисеи и толкователи Писания, в синодальном переводе, они называются книжниками. Вот, но здесь слово «книжники» делает акцент на слове «книга», а здесь акцент не на книга, а на Писании. Да? То есть это не просто человек, который какие-то книги читает, а человек, который Писание комментирует, специализируется на нем. Да? Вот эти самые праведники и знатоки Писания оказываются главными врагами Иисуса. Эта критика превращается в политическое обвинение, которое кончается, как мы знаем, преданием Иисуса в руки римских властей и распятием. Они обрекают Иисуса на муки и смерть. Вот в Евангелии вот это противопоставление подчеркивается. Иисус и еврейская традиция, иудейские школы вокруг него, такие два противостоящих друг другу мира. И вот за этим противостоянием очень легко при поверхностном чтении не заметить такой очень важный момент, что вообще-то говоря, оба эти мира в Евангелии принадлежат одному и тому же народу. Они говорят друг с другом на одном и том же языке, и они коренятся в одной и той же религиозной традиции. Иисус, его ученики, апостолы, такие же евреи, как и их оппоненты. И вот сама образность речения Иисуса, она имеет очень множество параллелей в изречениях иудейских религиозных наставников того времени, которые дошли до нас в Талмуде, прежде всего в Мишне, наиболее древней части Талмуда, в других памятниках раввинистической письменности. Вот в книге «Дома Иисуса» отец Леонид очень много говорил о том, как много содержательных и формальных перекличек между ранним христианством и иудаизмом того времени. Жанр притчи восходит, в конечном счете, к ветхозаветным образцам. Классическим ветхозаветным образцом притчи является притча о терновнике из 9 главы книги «Судей». А вы знаете притчу о терновнике из 9 главы книги «Судей»? Замечательная притча и очень значимая. Речь идет про то, как в Израиле появился первый царь. Первым царем был некий Авимелех, которого жители Шихема воцарили над собою, вопреки явному недостоинству этого претендента. И вот тогда родственник тех, кто был убит Авимелехом, он убил своих родственников, чтобы не было других претендентов, поднялся на вершину горы Горизим, главная вершина северного израильского Нагорья, потом это будет священная гора для самарян, и оттуда прокричал такую притчу. «Слушайте меня, горожане Шихема, тогда и Бог вас услышит. Собрались как-то раз деревья поставить над собою царя. Царствуй над нами, предложили они маслине. Но та сказала, а как же мое масло, которым чествуют богов и людей? Что же мне больше не давать его? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, предложили деревья смоковницы. Но та сказала, а как же мои сладкие плоды? Что же мне больше их не давать, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, предложили деревья виноградной лозе. Но та сказала, а мое вино, веселяющее богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, сказали деревья терновому кусту. И тогда терновый куст ответил, если вы вправду делаете меня своим царем, то приходите и укрывайтесь в моей тени. А если не сделаете меня царем, от меня разгорится огонь, который уничтожит кедры ливанские». Конец притчи. Текст абсолютно немыслимый ни в одной культуре Древнего Ближнего Востока, кроме как в еврейской традиции, потому что для тех культур царство, царская власть – это вообще основа бытия. Мы вспомнили ветхозаветные корни притчи. А дальше вот интересный момент, на который как раз обращает внимание отец Леонид в своей книге. После отдельных примеров притчи в Ветхом Завете этот жанр практически не представлен в еврейской литературе последних столетий до нашей эры. Не представлен в еврейской литературе с самого рубежа эр. Он переживает расцвет в раннюю раввинистическую эпоху. Этот расцвет начинается с раббана Йоханана бен Закая, который, как отмечает отец Леонид, был не только современником Иисуса, хотя пережил его более чем на 40 лет, но, по всей вероятности, был также его ровесником. То есть в одно и то же время в раннехристианской традиции и в традиции иудейской начинается вот это использование жанра старого, но как бы на протяжении какого-то времени забытого. Более того, Иисус и иудейские учителя используют язык типичных устойчивых образов, характерных для жанра притчи. Большая часть людей, относящихся к православной традиции, может, вообще к христианским традициям, не знает, как много схожих вещей мы можем видеть в раввинистических притчах. Вот именно этого времени, которые создавались практически синхронно с Евангелием. Вот такого рода наведению мостиков посвящены два приложения к этой книге. Я немножко хотел бы на них остановиться. Эти мосты между миром раннего христианства, да и нашего тоже, раз уж мы наследники мира раннего христианства, с одной стороны, и с другой стороны, миром еврейских мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. Мостики эти наводятся отцом Левином с двух сторон. В приложении 1 перед нами на еврейском языке раввинистические притчи, по большей части незнакомые русскоязычному читателю. И вот отец Левин предлагает нам познакомиться с этими текстами, которые он переводит с еврейского языка. Это как бы мостик с этого берега, а с другого берега приложение 2. Это, напротив, попытка показать, как звучали бы хорошо знакомые нам притчи Иисуса, если бы они были произнесены на еврейском языке того времени. Безусловно, восстановление точного звучания речи Иисуса – задача сложная, вряд ли решаемая. Мы даже не можем быть на 100% уверены, на каком языке Иисус произносил свои притчи. На арамейском, который был разговорным языком этого времени, или на том же самом еврейском, на котором составлялись раввинистические притчи. Вот слова Иисуса до нас дошли только уже в обработке евангелистов. Суть того проекта, который здесь делает отец Леонид – вернуть вот этим хорошо знакомым притчам Ивана Максима, вернуть их в их родное для них семитское гнездо, вернуть им их семитский вкус и колорит. Да, очень схожий инструментарий, очень схожая система образов, но есть некоторые темы, которые у нас именно для притчи Иисуса, для ивановских притч характерны. Зачастую, даже мы, когда читаем эти притчи в русском переводе, в стандартных переводах или в нестандартных переводах, как-то не понимаем, вообще она про что тут все? Вроде бы говорится какие-то совершенно очевидные вещи, да? Вышел сеятель сеять, вот, ну и какое-то семя взошло, какое-то семя упало туда, где оно взойти не могло. Вот это образ того, что некоторые люди хорошо откликаются на проповедь чего бы то ни было, некоторые откликаются плохо. Это касается как христианской проповеди, так и проповеди всего чего угодно, хоть проповеди того, что нужно на даче цветочки выращивать, или нужно больным помогать, или что бы то ни было еще. Настолько все это очевидно, что а контекст евангельский таков, что Иисус говорит, как же вы, ученики, не понимаете этого, все это говорится притчами, так что внешние не могут понять, а что же, собственно говоря, не понимать, когда здесь все настолько просто и очевидно. И вот если подходим к теме, которая является важнейшей темой для именно христианских притч, евангельских притч, притч Иисуса. Начну немножко другой притчи. Иисус сказал, «Царство Божие похоже на семя, которое человек бросил в землю». Я даю несинодальный свой перевод. «И вот проходят ночи и дни. Человек ложится спать и встает. А семя, неведомым для него образом, прорастает и дает всходы. Сама собой производит земля сперва зелень, потом колос, потом зерно, которым наполняется колос. А когда плод созрел, человек берет серп, пора собирать урожай». Проповедь Иисуса звучала в мире эсхатологических ожиданий иудаизма того времени. Эсхатологически то, что вот придет что-то такое, что положит конец вот этому миру истории, потому что история зашла в тупик, ничего хорошего тут уже не может быть, ничего хорошего здесь ждать не стоит. Но в какой-то момент, в каком-то будущем, далеком или близком, произойдет некий полный перелом, конец истории, и тогда начнется новый мир. Новый мир, который называется Царство Божие. И вот самое главное в этой притче – это прошедшее время. Человек бросил семя в землю. Семя уже сейчас прорастает. В библистике вот это видение мира принято называть реализовавшейся эсхатологией. То есть да, где-то там вот в будущем будет царство Бога, в будущем история кончится и будет что-то прекрасное и хорошее, но оно уже брошено и начинается сейчас. Человек ложится спать и встает, а семя неведомым для него образом прорастает и дает всходы. Вот в чем суть притчи. Даже не напоминание про то, как семя кто-то простает, а в том, что семя уже здесь. Просто оно неведомо для человека. Мы его не видим. И дальше помните притчи о горчичном зерне, да, которые бросают в землю, но меньше всех семян, а потом из него что-то прорастает такое огромное дерево с большими ветвями. Опять же, оно маленькое, его не видно, но оно уже брошено. Вот в этом контексте, когда мы снова перечитываем ту же самую хорошо знакомую нам притчу о сеятеле, это не притча про то, что люди по-разному реагируют на услышанные им слова, по-разному себя ведут, это как раз такие как бы виньеточки. А самый главный смысл в этой притче – то, что сеятель уже вышел, семя уже упало. Так или иначе, растет оно или нет, но оно уже в земле. И это такое притчевое выражение, собственно говоря, того, с чего у нас мы видим начало проповеди Иисуса. Приблизилось Царство Небесное, или в других текстах Царство Небесное среди вас. Неприметное, задавленное, как бы невидное за всем шумом этого мира, оно уже здесь. И вот тогда, когда мы в этой перспективе посмотрим на притчу Иисуса, то мы поймем, почему на самом деле не сопровождаются словами о том, что неужели вы этого не понимаете? Потому что мы очень легко понимаем вот эту поверхностную их шкурку. Но нужно как-то в другой перспективе на них посмотреть, чтобы понять, что смысл их просто в глагольном времени. Это не когда-то придет сеятель, то, чего ждали иудеи времен Иисуса, и то, чего ждали ученики Иисуса. Настанет время, когда Бог придет нам на помощь, это будет в каком-то будущем далеком или близком, но семя уже брошено. Сеятель пришел, семя здесь, и за шумом этого мира мы этого можем не разглядеть, но оно брошено и растет.
1: Когда ученые нам показывают, как много параллельных евангельским притчам в еврейской традиции того времени, мы, возможно, уже не с непониманием взглянем на недоумение Христа, обращенное к ученикам, чего же вам тут непонятно. А также, как и Христос, удивимся, чего же вам тут непонятно. Эти притчи вы слышали уже много раз. И, возможно, посмотрим на реакции учеников иначе. Это не непонятливые тугодумы, а действительно пропитанные Писанием и своей религиозной традицией люди, которые не поняли, зачем Христос рассказывает то, что они уже слышали и у других учителей. И, может быть, вот таким образом, поставив себя на место апостолов, мы только и начнем понимать, зачем Иисус говорит притчами. Этому вопросу и посвящена книга «Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии притч Иисуса». Автор книги пояснил, почему книга так называется. «Смотрите, что слышите» – это из Евангелия от Марка. В синодальном переводе «Замечайте, что слышите». И, конечно, это продолжение фразы «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Как раз в сюжете про апостолов, которые подошли ко Христу после его проповеди к широким народным массам и спросили, а зачем ты говорил притчами?
0: Моя книга посвящена стратегии, называется «Риторическая стратегия притчи Иисуса». Но, конечно, у меня тоже есть своя стратегия. Она достаточно простая. Мне показалось, что было неплохо менять регистры, делать такие отступления. Но, кроме того, конечно, все эти отступления, они делают эту книгу более личностной. Но это также возможность несколько дистанцироваться от академического дискурса. И вы обратили внимание, что первая книга, ну, это интервью, или, если хотите, такое квази-интервью. Вторая книга называется «Беседы риторической стратегии». То есть и там я пытаюсь сохранить интонацию разговорного языка. Мне кажется, что только так мы и можем приблизиться к этим текстам. Потому что такое Евангелие? Евангелие – это целый ряд коротких встреч. Это всегда какие-то вопросы, ответы. Это всегда на уровне вот какого-то разговора. И если мы хотим не просто исследовать эти тексты, не просто стоять в стороне и производить какую-то бухгалтерию, а мы хотим общаться с этими текстами, мы должны говорить на их языке. Я убежден, что только вот таким образом мы действительно способны как-то приблизиться к этим текстам, оставляя их таинственность, оставляя их глубину, как бы не препарируя, а вот как бы общаясь, слушаясь, всматриваясь, смотрите, что слышите.
1: Репортаж о презентации книги протоиерея Леонида Грилихиса «Смотрите, что слышите» подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами очередную передачу из цикла бесед по книге «Откровения». Насколько я помню, это будет уже 31-я наша встреча в эфире на эту тему. В прошлой нашей беседе мы разобрали с вами 14-ю главу книги «Откровение» или «Апокалипсис» с 1 по 5 стих. Эти стихи предваряли видение эсхатологического, то есть конечного, спасения. Это спасение далее будет изображено подробно в 19 главе. Здесь это только предварительно, как бы пророчество о нем. А вот дальше, в 14 главе, с 6 по 20 стих, предвосхищаются события суда Божия с его наказанием грешникам, тоже подробнее описанное далее в 18 и в 19 главах. И вот 14 глава с 6 стиха. Вот начнем отсюда. Сначала здесь следует видение трех ангелов. Ангела, призывающего суд Божий. Это 6 и 7 стихи. Затем ангела, предсказывающего гибель Рима под образом Вавилона. Это 8 стих. И ангела, предвещающего суд и гибель тех, кто отрекся от своей веры и воздал славу зверю. Это с 9 по 12 стих. Ну, начинаем чтение. 14 глава Апокалипсис, 6-7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Вот одним из признаков, предшествующих концу мира, является тот факт, что Евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам – Об этом говорится в конце Евангелия от Матфея, что перед концом мира всюду должно быть проповедано Евангелие. Кстати, задумаемся о нашем мире. А всюду ли оно проповедано? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Вот не положено христианам судить о временах и сроках, когда наступит конец, но все-таки какие-то намеки на время конца нам даны через самого Господа Иисуса Христа. Вот хотя бы эти слова. Должно быть проповедано Евангелие во всем мире. Как далеки мы еще от этого? А посмотрите, сколько людей уже сейчас, я уж не говорю о прошлых временах, говорили, вот-вот наступит конец, вот-вот наступит конец. Кто-то там прячется, кто-то куда-то бежит, кто-то там скрывается под землею. Все это, конечно, от незнания истинного положения вещей, от незнания того же самого откровения, Писания. И вот здесь как бы предвкушается исполнение этого пророчества о возвещении Евангелия всему миру. В зените неба появляется ангел с Евангелием, то есть с благой вестью. Само слово «Евангелие» означает «благая весть». Благая весть всякому племени, колену, языку и народу, то есть всему грешному миру. Напомню, мы с вами, когда говорили о числовой символике книги Откровения, то указывали, во-первых, что число 4 – это число всего мира, число космоса. А, ну, помните, 4 конца Земли, 4 стороны света и так далее. Вот здесь 4-жды повторяется синоним, ну, как синонимы, да? Всякое племя, колено, народ, язык. Это же синонимы. И вот такое 4-кратное повторение, собственно, одного и того же понятия обозначает весь мир людей. И еще один символ интересный числовой. Вот это 4-кратное повторение языки, народы, племена, колено, в книге «Апокалипсис» повторяется 7 раз. Помните, я говорил вам, что 7 – это число совершенства. Так что книга «Откровения» предназначена не только для всех людей, но эта книга как бы говорит о совершенстве, о полноте, законченности откровения. Ну, действительно, ведь она же говорит о конце мира. Вот, так что 7 раз перечисляются эти племена, колено, народ, языки. Итак, ангел появляется с вечным Евангелием. Что значит вечное? Ну, вечное в данном случае может значить, что оно имеет силу вечно, что даже в мире, который стремительно идет к своей гибели, истинное Евангелие сохраняет свою силу. А может также означать, что Евангелие существовало извечно. Вот в великом хвалебном гимне, в послании к римлянам, апостол Павел говорит об Иисусе Христе как об откровении тайны, великой евангельской тайны, о которой было умолчено от вечных времен. Это значит, что Евангелие было по замыслу Божию предназначено извечно для всех людей. Но может означать также, что в Евангелии затрагиваются вечные истины. Далее мы видим, что появляются ангелы, которые возвещают суд, страшные казни, да, вот погибель этого мира. И это может показаться странным. Как это так? Евангелие и вдруг возвещение гибели. Но ведь вот в чем дело. Дело в том, что слово «Евангелие», которое буквально-то означает «благая весть», в Библии означает далеко не всегда буквально «благую весть», потому что «Евангелие» – «благая весть» – это всякая весть, которая идет от Бога. Все, что идет от Бога – благо. Поэтому всякая божественная весть, в том числе, как здесь весть о суде, это благая весть для тех, кто принимает Бога и Христа, и злая весть, весть о гибели для тех, кто отвергает Бога и Христа. И осуждение отвергающих тем больше, что им была дана возможность принятия. Вот интересные слова ангела. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Призыв поклониться Богу, сотворившему небо, землю и так далее. Это уже не призыв к покаянию. Помните раньше, покайтесь, ибо приблизилось царство. А здесь нет, здесь уже покаяние невозможно. Для него времени не осталось, ибо час суда уже наступил. Конечно, здесь в предвкушении, как пророчество. Да? А поскольку значительная часть людей не раскаялись в своих злодействах, помните, в конце 9 главы там сказано, что уже третья часть людей погибла, а прочие не раскаялись там в блудодеяниях своих, в идолопоклонстве своем, в колдовстве своем и так далее, во всех злодействах. Вот им-то остается только бояться судью и воздать ему славу. Это пусть позднее, но все же спасительное признание Бога своей вины и справедливости суда Божия. А Бог судья, одновременно Бог творец, и жители земли все должны поклониться ему, а не зверю. Это будет очевидно уже для всех. Дальше летит второй ангел. Это 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Далее мы с вами увидим развитие этого образа блудницы Вавилона в 17 главе. Кстати, вот Вавилон, блудница, Вавилон женского рода в Библии. Да, кстати, во всех других языках, кроме, пожалуй, вот наших славянских языков, Вавилон женского рода. Да, поэтому вот его сравнение с блудницей далее в 17 главе в Библии вполне уместно. Вот второй ангел, как глашатай, возвещает падение Вавилона. При этом используется принятое в пророческой литературе прошедшее время. Пал, пал, как будто он уже пал. Ну нет, это здесь предсказание, это пророчество, это принято так в Библии в прошедшем времени. Предсказывать то, что произойдет в будущем. Вавилон – город великий. Это обозначение заимствовано из книги пророка Даниила 4:27. Здесь это, конечно, пророчество о гибели Рима, империи римской. Рим стали называть иудеи, и христиане, Вавилоном. Когда? После Иудейской войны с 66 по 70 год первого века от Рождества Христова. Помните, что в 70 году эта иудейская война закончилась гибелью Иерусалима, полным его разрушением, разрушением храма. Вот все это послужило тому, что Рим, который так-то не больно любили ни иудеи, ни христиане, стал называться еще и Вавилоном. В древности пророки представляли себе Вавилон воплощением власти, похоти, роскоши, греха. И в представлении первых христиан, они были из иудеев, Вавилон, казалось, возродился в похоти, роскоши и в безнравственности Рима. Падение Вавилона перед войсками персидского царя Кира было одним из самых потрясающих событий древней истории. Запоминается это событие. Сами слова, которые употребляет автор Откровения, являются эхом тех слов, которыми древние пророки предсказывали падение Вавилона. «Пал, пал Вавилон», — говорил пророк Исаия, «и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Или вот пророк Иеремия: «Внезапно пал Вавилон и разбился». Вот здесь это пророчество о гибели Рима. Да, знаем мы, что так оно и было, так и случилось. Здесь сказано, что Вавилон напоил все народы яростным вином блуда своего. Вот в этой фразе слились две идеи, две ветхозаветные идеи. Вино одновременно символ как языческого идолослужения, приводящего к безумию, к духовному опьянению, но и символ суда и гнева Божия. Это из пророка Иеремии. Там сказано о Вавилоне. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшего всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Идея сводится к тому, что Вавилон был разлагающей, развращающей силой, которая завлекала все народы в какую-то безумную безнравственность. Подразумевается под этим картина блудницы, которая спаивает мужчин, чтобы совратить их, чтобы они уже не могли противостоять ее уловкам. Вот таким же был Рим, подобной блестящей блуднице, совращающей весь Рим. А вторая символическая картина – это чаша гнева Божия. Иов говорит о порочном человеке. «Пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Здесь вино символизирует суд, гнев Вседержителя. Или вот псалмопевец Давид говорит о нечестивцах, которые должны пить из чаши, полной смешения, что в руке у Господа. Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи его будут выжимать и пить все нечестивые земли. Ну и так далее. И у Исаии, и у Иеремии говорится о вине ярости Божией, которой должны пить грешные язычники. Все это можно перефразировать и сказать, что Вавилон напоил народы вином, которое совращает людей к блудодеянию, язычеству, и влечет за собою гнев Божий, то есть суд Божий. Поэтому вино – это одновременно и суд, но суд этот навлекают на себя сами люди. За всем этим стоит извечная истина, что народ или человек, которые оказывают дурное влияние, не избегут карающего гнева Божия. Вавилон падет, Рим пал. Затем летит по небу третий ангел. Это 9 по 11 стих 14 главы книги Откровения. Он возвещает погибель отрекшихся от Господа. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Ну, а начертание мы достаточно много говорили в 13 главе книги Откровения. Там все уже были предупреждены о силе зверя из моря, то есть антихриста, антихристовой власти на земле, и о начертаниях и знаках своей власти, которые зверь стремится поставить на людях. И вот теперь предупреждение тем, кто в эпоху испытаний изменит Богу единому и поклонится зверю, как Богу, поклонится этому языческому государству, с его культами, с его безумием. Речь идет здесь о культе именно римского государства, культе Кесаря. Осуждение и гибель отступников представляется здесь в самых ужасных, ветхозаветных картинах, которые вообще можно себе представить или могли себе представить люди в то время. В картинах гибели Содома и Гоморры. Огонь, сера, дым. Вот что пишет об этом книга «Бытия». «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И встал Авраам рано утром и посмотрел к Содому и Гоморре и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». И мы видим, что здесь в книге Откровения повторяются эти слова. Мы с вами уже говорили, что основная часть символики книги «Апокалипсис» идет именно из ветхозаветных книг. Напомню, что книга «Апокалипсис» является единственной во всем Новом Завете, где нет ни одной цитаты из Ветхого Завета, но где содержатся сотни намеков на Ветхий Завет. То есть не полные цитаты, а как бы намеки. Вот выхваченные какие-то слова, образы, символы. Вот так и здесь. А Агнец, то есть Иисус Христос, здесь выступает как судья. Здесь говорится о том, что ангелы рядом с ним будут. Вот все это будет происходить, все эти мучения будут происходить в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Ангелы, ну, можно понимать, как некую судейскую коллегию, которая возглавляется с главным судьей Христом Агнцем. Но, скорее всего, поскольку здесь ангелы еще и на первом месте стоят, да, перед Агнцем, здесь используется ветхозаветная форма выражения. Ангелы – это согласная с традицией описание божественного присутствия. Очень часто люди благоговейно, стараясь избегать не только упоминания имени Бога, но даже самого слова «Бог», ну, не всегда, но старались это делать, и вместо «Бог» говорили «ангелы Божии», да, вот, которые перед престолом. В описании мучений от гибели Вавилона Иоанн повторяет как бы слова пророка Исаии, который описывает день мщения Господа. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будут гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Что значит «по ней»? Ну, по земле Вавилона. Это Исаия, 34 глава. Конечно, сегодня нас несколько удивляет вот этот яростный ветхозаветный характер описаний не только здесь, но в Апокалипсисе вообще. Вспомните все эти описания страшных язв, и потом еще мы увидим еще более чудовищные вещи в конце книги. Конечно, после 2000 лет христианства мы отвыкли, ну, не то чтобы от жестокости, их мы наблюдаем постоянно, но от описания жестокости в религиозной литературе. Однако мы не должны забывать, что книга Откровения была написана ведь не в наше время, совсем в другие времена. Времена, когда подобные описания вряд ли кого могли удивить или шокировать. И в конце первого века сама церковь боролась за свое существование, физическое существование. И чтобы церковь могла выстоять, каждый христианин должен был быть готов встретить любые страдания, любые мучения, испытания, темницу и смерть. А их выпадало на долю христианских мучеников немало. Был и огонь, и дым, и много других невообразимых ужасов. Дальше, 14 глава Апокалипсиса, 12-13 стихи. Здесь описывается как бы верный остаток, который не будет подвержен вот этим страшным испытаниям и наказаниям. Итак, 14:12-13. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». «Ей, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ну вот после жутких пророчеств, грядущих ужасов и страшных предупреждений неверным, следует предостережение и увещевание к верным, к терпению. Слово «терпение» — не совсем точный перевод. Там стоит не терпение, а мужественная стойкость, да? Ну, вот терпение говорит о чем-то таком пассивном. Там Бог терпел, нам велел. Здесь совсем другое слово. Здесь говорится о крепости внутренней, о стойкости. Блажен, как здесь? Здесь именно вот такая стойкость, мужество святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру в Иисуса. Блажен. Блаженство, которое звучит с неба, что значит с неба? То есть от самого Бога, содержит в себе обетование и утешение мученикам. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Напомню вам, что блаженство, вот это обетование божественное, в книге «Апокалипсис» тоже повторяется 7 раз. Ну, о числовой символике мы много с вами говорили, просто здесь я напоминаю. Встречается она в важных местах. Идея смерти в Господе довольно часто встречается в Новом Завете. Например, апостол Павел говорит об усопших во Христе в первом послании к Фессалоникийцам, об умерших во Христе в первом послании к Коринфянам. Значение этих фраз таково, что значит «умереть во Христе». Это те, кто обрел свою смерть, сохранив верность Христу. Такие и после смерти пребывают в единении со

0: Божие. Божественная суббота, этот седьмой день, когда Бог упокоился от трудов своих и нас призывает войти к себе в этот покой, вечную жизнь. Вот такой покой обещан верным. Они отдохнут, как здесь сказано, упокоятся от трудов своих. И дальше говорится еще о том, что дух появляется некий. Что это за дух? Ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих. Это пророческий дух, который говорит через Иоанна. Он подтверждает обетование блаженного. Блаженны мертвые во Христе. Ей говорит дух. Ну, вот это русское «ей» не совсем понятно, оно даже, можно сказать, и не русское, очень архаичное. По-русски можно было бы сказать «да», говорит дух, да? А на самом деле это такое слово в Библии, которое обозначает клятвенное подтверждение. Ну, вот ему соответствует еврейское слово «аминь», «аминь», говорит дух, да? «Истинно», говорит дух. То есть пророк. А что означает «дела их идут вслед за ними», то есть в вечную жизнь, в Царство Небесное? В иудейской литературе того времени это постоянный образ. Ну, например, в Талмуде мы читаем: «В час прощания человека его сопровождают не серебро, не золото, не драгоценные камни и жемчуг, но только знание закона и его добрые дела». Ну, конечно, дела следуют, да, за ним. На первый взгляд может показаться, что откровение, наподобие Талмуда, да, проповедует спасение через дела. Но это не христианский взгляд. Однако надо подходить осторожно к тому, что Иоанн понимает под делами. Ну, так он, например, помните, говорил о делах Ефесян. Что это за дела были? Труд, терпение. О делах христиан Фиатиры. Это любовь, служение, вера, терпение. Иначе говоря, под делами Иоанн понимает сформировавшийся во Христе характер человека, его личность. И в действительности можно было бы перефразировать так. Когда вы покинете эту землю, что вы можете взять с собой? Да лишь самого себя, свой характер, свою личность. Вот если вы, придя к концу, все еще составляете единство со Христом, вы возьмете с собой такую личность, в которой отражается сам Христос. И если вы возьмете с собой в тот мир вот такой ваш характер, вот это ваши дела, то вы блаженны. Дорогие радиослушатели, вот на 13 стихе 14 главы книги «Апокалипсис» мы сегодня с вами закончим нашу беседу. Это уже 31-я была беседа по книге «Апокалипсис». И в следующий раз продолжим наш разбор 14 главы. Сегодня я прощаюсь с вами. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово во вторую неделю по 50.

0: и глагола има «грядито по мне», «и сотворю вы ловца человеком», «оно же абе оставльшим реже, по нем и доста». Сегодня, возлюбленные братья, читано было за литургию Евангелия о призвании Господом в апостольский сан родных братьев рыбари Петра и Андрея, и еще родных братьев Иоакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, тоже рыбари. Затем говорится о хождении Иисуса Христа по Галилейской области, проповедании Евангелия Царствия и исцелении всяких болезней и немощи людских. Это же Евангелие читается на всеночный в наш храмовый праздник святого апостола Андрея Первозванного. Призванием Петра и Андрея, Иоакова и Иоанна, Господь положил в церкви свое начало апостольскому и священническому званию, званию высокому, небесному, ангельскому, даже выше, сану Христову, ибо апостолы и священнослужители продолжают дело самого Иисуса Христа Спасителя, то есть дело спасения людей, дело примирения их с Богом. Побеседуем же ныне для общей нашей пользы о том, почему Иисус Христос призвал к апостольству людей простых и неученых, бедных. Итак, почему же Господь призвал к апостольскому званию незнатных и сильных или богатых мира сего, не премудрых и разумных или ученых, а людей низкого состояния, неученых и бедных? Святый апостол Павел, призванный к апостольству из гонителей Церкви Божией и из ученых, объясняет причину, почему Господь призвал простых людей к званию апостольскому. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Сам апостол Павел говорит о себе призванном из мудрых мира, что и его Бог послал благовествовать не в премудрости слова, а в простоте, чтобы не упразднить креста Христова, то есть силы крестных заслуг Христа Спасителя нашего, которые и без нашей суетной мудрости сильны спасти верующих. Итак, вот почему Господь призвал апостолов из простых людей, то есть для того, чтобы всем очевидно было, что христианская вера и спасение, ею подаваемое людям, ее чудесное распространение по земле, есть сила Божия, но не дело мудрости и силы человеческой. Это первая причина. Вторая причина. Та, что по элику Господь пришел в мир во плоти нашей, уворчевать нашу природу, падшую гордостью и лукавством врага и невоздержанием чрева, то желая преподать всему человечеству урок простоты, смирения и умеренности во всем и в самом избрании будущих врачей и ловцов человечества, он избирает их из людей простых и бедных, ограничивавшихся только необходимым и немало не мечтавших о себе высоко. Потому же и сам он, как врач негодующего человечества, рождается от бедной девы и в убогом вертепе, и мнимого отца имел бедного, и жил в бедности, не имея где главу преклонить. Это вторая причина. Третья причина, почему Господь избрал апостолов из простого и бедного звания, а не из знатного и богатого. Та, что как бы вы и сами все знаете. Богатство привязывает к себе сердца человеческие и отторгает их от Бога, и подает повод ко многим-многим грехам. Сам Господь говорит: «Не можете служить Богу и богатству. Удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие». Святый апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто любит мир, в том нет любви Отчи», то есть к Богу, Отцу нашему Небесному, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как же бы апостолы, избранные из людей богатых и любящих богатство, могли привести людей к Богу, возжечь в сердцах людских пламенную к Нему любовь, не имея в сердцах своих сами любви к Нему? Вот почему эти апостолы были избраны из бедных людей, то есть чтобы они для любви Божией могли удобнее порвать связь с миром и с грехом и всем сердцем прилепиться к Богу. Четвертая причина, по которой апостолы избраны из людей бедных и простых, та, чтобы они удобнее могли принять в свои сердца богатство благодати Божией, которое обильно изливается в сердца смиренные и простые, алчущие и жаждущие оправдания Божия, и не вмещается в сердцах гордых и надменных мнимой своей правды. Не отвергшись узкого самолюбия и стяжаний земных или мнимой мудрости земной, они не могли бы иметь любви к Богу и ко всему человечеству. А без любви они не могли бы быть способными к апостольскому служению, требовавшему горячей любви к человечеству, спасаемому Богом Отцем через Сына в Духе Святом. Они должны были войти в дух любви Христовой и быть носителями и раздаятелями другим этого духа. Духа правды и святыни, духа кротости и смирения, незлобия и терпения, воздержания и нетления. Они сделались бы солью, потерявшей силы, и потому не могущую предохранить от тления греховного человечества, если бы были сами богаты и знатны. И апостольские сердца изобильно приняли благодать Духа Святаго в день Пятидесятницы, и этой благодатью исполнили весь мир. И она достигла до наших дней и будет изливаться на достойных до скончания века. Приметьте из нынешнего Евангелия, как рыбарь Петр, Андрей, Иаков и Иоанн поспешно и безвозвратно оставили и домы свои, и свое скудное имущество, и последовали за Иисусом Христом, как они поступили просто и достолюбезно. Если бы они были богаты, не оставили бы они так просто свои домы и имущество. Один богатый юноша подошел было к Иисусу Христу просить совета для достижения жизни вечной, но как услышал, что надо имение раздать нищим, ушел прочь со скорбью от Иисуса Христа. Но в апостолах решительное оставление земных и тленных благ было по благодати Божьей причиной их пламенной любви к Богу и ближнему и к высокому своему званию и своему делу. Оно было их духовным богатством, их силой, славою, их украшением и светом. «Кто отлучит нас от любви Божией, — говорит апостол Павел, — скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч – ничто. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. А как они любили ближних? Не по-нашему. Да нам и во сне не виделось, что мы любим кого-либо так, как любили апостолы. Они готовы были всякий час души свои полагать за людей. Зато и их любили люди благочестивые, так что готовы были извертеть свои очи и отдать им. Апостолы ничего не имели, а всем обладали. Были как нищие, а многих обогащали благодатью Божию. «Серебра и золота нет у меня, — говорит апостол Петр хромому от рождения. А что имею, то даю тебе». Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И хромой встал и начал ходить и скакать. Вот какая сила у них. Они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, изгоняли бесов, наступали на змею и на скорпию и на всю силу вражию, то есть бесовскую, без всякого для себя вреда. Могли утешать всякого печального тем утешением, каким сами утешались от Бога. Это ли не сила, а какова их слава? Еще в бренной плоти или вне плоти они были восхищаемы до третьего неба и слышали неизреченные глаголы. еще во плоти считали за богов, сошедших с неба, и хотели чтить их жертвами и курениями. Все люди иерусалимские величали их, говорит святый евангелист Лука в Деяниях апостольских, апостолах и первых христианах. Пятая причина, почему Господь призвал к апостольству людей простых, есть следующая. Так как апостолы должны были поучать людей на земле небесному житию, бесстрастному, незазорному, святому, в чаянии будущей блаженной жизни, не стареющей вовеки, то и сами должны были показать всем на земле пример бесстрастия и святости, нестяжательности и небесной на земле жизни, чтобы тем удобнее можно было научить верующих примером своей жизни и своего бесстрастия. Когда Бог, избравший меня от чрева матери моей, благоволил явить во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью, то есть бросил всякое пристрастие житейское. Шестая причина. Святые апостолы, как проповедники духовной свободы во Христе, должны были сами быть облечены в духовную свободу через совершенное беспристрастие ко всему временному. А пристрастившийся к земному не может быть духовно свободен. Он раб своих прихотей. Апостолы же были по воле Божией и своему произволению свободны от всякого пристрастия земного. Они учили новой во Христе жизни и сами прежде всех были новую тварью. Апостолы были воины Христовы, коим предстояла брань не только с людьми или их страстями и беззакониями, но и с царством сатаны, с начальствами и властями, и миродержителями тьмы века сего, с духами злобы поднеместными. Каковы же должны были быть Христовы воины? Они должны быть неуязвимы духовно от всех сил вражьих, а неуязвимы они могли быть только тогда, когда бы не имели пристрастия ни к чему земному, ни к самой жизни своей. Ибо враг обыкновенно язвит через пристрастия плотские и мирские. Не будет в нас этих пристрастий, и мы неуязвимы по благодати Божией. Таковые были апостолы и все святые мученики, святители, преподобные, бессеребренники и все святые. Они были сильны своим беспристрастием, умерщвлением плоти с ее страстями и похотями. Никто же, бо воин бывая, обязуется куплями житейскими. Да воеводе угоден будет. Адская злоба мучителей и ужасные мучения, коим они подвергали исповедников имени Христова, бессильны были сломить их мужество и терпение. Они были выше всех страхов и мучений. Вот что значило их беспристрастие к плоти и к миру. Наконец, седьмая причина. Та, что в простых сердцах Бог почивает, а в лукавых Ему нет места. Будем по силе своей и мы подражать бесстрастию апостольскому, чтобы служить Богу чистым сердцем, успевать больше и больше в любви к Богу и ближним, поощряя друг друга к добрым делам. Аминь.
1: Слово во вторую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа» «Амьен и Генуя» или «Мощи Иоанна Крестителя». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
5: Мы с вами в Парижском музее Роден. Среди прочих шедевров мы видим здесь замечательную скульптуру из бронзы. Роден назвал ее «Вечный человек». Он имел в виду одного из самых почитаемых в христианстве святых – предтечу и крестителя Господня Иоанна. Предтечей его называют, потому что он пришел подготовить ветхозаветный мир к принятию Христа. Личность Иоанна Предтечи соединила в себе две эпохи – Ветхого и Нового Завета. Иоанн одной ногой как бы стоит в прежнем мире, еще до Христа. Но он делает шаг навстречу воплотившемуся Богу. Родители Иоанна были в очень преклонном возрасте, когда Господь благословил их рождением сына. Его появление на свет было чудом, о котором рассказывает нам Евангелие. Его родителей, праведных Захария и Елизавету, также почитает церковь. Мощи святого Захария покоятся в самом центре Венеции, в храме, который носит его имя.

Иоанн рано осиротел. Воспитание мальчика взяли на себя его родственники. Они принадлежали к религиозному течению ессеев, аскетов и отшельников. Иоанну исполнилось 30 лет, когда он начал проповедовать. Его проповедь сводилась к призыву покаяться и отказаться от греха. Он крестил людей в реке Иордан в знак полного очищения и рождения в новую жизнь. Иоанн обличал правителя, царя Ирода, и его незаконную жену Иродиаду. Эта женщина возненавидела пророка. По ее наущению, Ирод отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя. Из Евангелия мы знаем, что ученики Иоанна сумели похоронить его тело. Голова же осталась в руках Иродиады и была ею спрятана. Позднее ее погребла благочестивая женщина на Елеонской горе.

Перед нами лицевая ее часть. Она находится здесь, в кафедральном соборе города Амьен на севере Франции. Самое поразительное, что отмечают многие, видевшие святыню, это совершенно удивительное, покойное выражение лица Иоанна Крестителя. Кожный покров остается нетленным уже более 2000 лет. И мы можем даже увидеть след от кинжала, которым, по словам святого Иеронима Спиридонского, Иродиада, находясь в одержимой радости, пронзила главу ненавистного ей пророка. Есть свидетельство о том, что на протяжении 12 веков эта святыня пребывала в Византии. Но как она оказалась в столице Пикардии, в городе Амьене? Произошло это в результате 4-го крестового похода, того самого, который заслуженно осужден православными историками. Его участники, рыцари со всей Европы, собирались отправиться в Александрию, чтобы освободить христианские святыни от иноверцев. Но так уж получилось, что вместо этого крестоносцы отправились совсем в другую сторону и разграбили столицу восточного христианства – Великий Константинополь. Во время штурма города и после него благочестивые рыцари вели себя как настоящие звери. Никита Ханиат, византийский историк, записал: «Прекрасный город Константина, предмет всеобщих похвал и разговоров, был истреблен огнем, унижен, разграблен и лишен всего имущества». Город лежал в руинах. Многие святыни оказались похищенными и вывезенными на Запад. Тогда, в 1204 году, среди плача и стона византийцев, никто не мог и предположить, что и в этой катастрофе таинственно проявился Божий промысел. Через 2,5 столетия восстановленный Константинополь будет уничтожен армией султана Мехмеда. Столица Византии превратится в мусульманский Стамбул. И тогда станет ясно, что руками грабителей 4-го крестового похода были спасены от поругания бесценные для верующих людей святыни. Кто же такие крестоносцы? Что воодушевляло их? Рыцарская романтика? Религиозный фанатизм? Простого ответа на этот вопрос, вероятно, не найти. Это были очень разные люди. Кто-то из них искал в походе легкой наживы, кто-то смысл жизни. Ведь поход благословил сам Папа Римский. Он обещал его участникам полное прощение грехов. Желающих обрести прощение нашлось немало. Среди них были и выходцы из Пикардии, 26 рыцарей и священнослужитель, каноник Валон де Сартон. Он и не знал, что его имя войдет в историю и будет упоминаться вместе с именем святого Иоанна Крестителя. Валон де Сартон был свидетелем осады, штурма и захвата Константинополя. Он пребывал в смущении. Таково ли должно быть служение Богу? Он бродил по разоренному Константинополю, видел разрушенные и оскверненные храмы. В одном из них на полу под грудой камней он обнаружил серебряное блюдо. На нем лежал человеческий череп. Сартон не раз видел мощи угодников Божьих, но такой встречи не ожидал. На блюде он прочел надпись: «Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн». Над левой глазницей угадывался след, который мог остаться от удара кинжалом. Де Сартон решил, что должен доставить главу в свой родной город Амьен.
Мы с вами стоим на дороге, по которой в 1206 году в Амьен перенесли главу святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Епископ Ришар де Герберуа вместе со всеми жителями торжественно встречал святыню у стен города. После того, как был отслужен молебен, святыню с крестным ходом сопроводили в кафедральный собор. В то время он выглядел иначе. Спустя 12 лет здесь случится пожар. Главную реликвию успеют вынести из огня, а вот собор придется возводить заново. Он сделается прекрасным ковчегом для хранения великой святыни. В те времена кафедральный собор был не только сакральным центром города, но и его оплотом. В нем при необходимости могли укрыться все, кому нужна защита. Иными словами, все жители города. В таком случае, каким же вместительным он должен быть? Надо сказать, жители Амьена постарались на славу. Их собор самый большой среди готических храмов Франции. Его общая площадь – 200 тысяч квадратных метров. В нем одновременно могут находиться 10 тысяч человек. Таково было население Амьена к началу строительства. Работы шли 68 лет и завершились в 1288 году. Как гармонично сочетаются здесь архитектура и скульптура. Работа средневековых зодчих поистине удивительна.

Одним из самых страшных бедствий того времени были эпидемии чумы. Эту болезнь называли черной смертью, потому что черны были тела умерших. А еще про чуму говорили, что это казнь от Бога. В 1668 году эпидемия охватила все северное побережье Франции. Жителям Пикардии казалось, что наступает конец света. Тогда в этот собор к главе Иоанна Крестителя пришли молить о прощении грехов все те, кто еще мог передвигаться. Их осталось немного, но покаяние их было велико. Господь их услышал, и чума отступила. Благодарными жителями это было воспринято как чудо. Но, как оказалось, и великие святыни нуждаются в защите. Прошло не так много времени. Францию потрясли революционные события. И над великими реликвиями нависла угроза надругательства и даже уничтожения. В ноябре 1793 года в дом к мэру Амьена Александру Ликуву явились представители революционного конвента. В те дни в стране бушевал кровавый террор. Мэру предъявили распоряжение новой народной власти об изъятии для нужд революции всех ценностей, в том числе и церковных. В первую очередь речь шла о главной святыне собора, главе пророка и крестителя Господня Иоанна. Ценность для революционеров ее была в том, что с XIV века глава хранилась в великолепном золотом ковчеге в виде блюда, которое было усыпано драгоценными камнями. Реликварий был изготовлен на пожертвование короля Карла VI. Ликув понимал, что революционерам нужно золото и драгоценности. Святынь они не признают, а потому главу, скорее всего, уничтожат, как уничтожили уже сотни реликвий. Однако неподчинение власти может привести его на гильотину. И тогда он в сопровождении революционеров отправился в собор и вынес им из ризницы драгоценный ковчег. Увидев его, представители конвента, судя по всему, позабыли обо всем. И слава Богу, ведь они даже не проверили, на месте ли сама святыня. Они просто забрали золотое блюдо и ушли. Аликов, немного переждав, вернулся в ризницу и оттуда уже вышел со свертком в руках. Этот сверток он отнес к себе домой. Стоит ли говорить, что в нем была глава святого Иоанна Крестителя? Ликув спрятал ее в своем доме. Хоть он и был президентом революционного округа в Амьене, но не одобрял разграбление церквей. С риском для жизни он хранил у себя святыню в течение 3 лет. А потом передал ее другому надежному человеку, аббату по имени Лежен. Из-за опасности обысков главу часто переносили с места на место, из дома в дом. Когда революционные волнения пошли на спад, и церковная жизнь стала понемногу восстанавливаться, аббат Лежен передал главу Иоанна Крестителя епископу Амьена Вилларету. Святыня вернулась в собор в 1816 году. Закончился век революции. Наступила эпоха сомнений. Примечательно, что именно верующими людьми были инициированы научные исследования святынь, которые находятся в величайших соборах Европы. В 1958 году в Амьене группа специалистов Национального института медицины и фармакологии изучала главу Иоанна Предтечи. В их заключении в том числе говорится: выводы научной комиссии не дают основания отрицать подлинность амьенской святыни. В этом соборе города Амьена глава Иоанна Крестителя хранится с 13 века по сей день. А какова судьба остальных мощей?
Ответ на этот вопрос следует искать в итальянской Генуе XI века. В это время Генуя очень динамично развивается. По могуществу и влиянию она соперничает с самой Венецией. Море сделало Геную процветающим городом, а с суши город надежно защищен Лигурийскими горами. Вот он, некогда вольный город, независимая морская республика. В XI веке здесь всем распоряжался городской совет. Он избирал консула, но... Как это часто бывает, за власть в Генуе не без успеха боролись несколько влиятельных семейств. Одной из них была семья Эмбриаку. Современники считали, что их род отмечен особым божьим благословением. Успешные торговцы, умелые ораторы, бесстрашные воины. Такими были мужчины в доме Эмбриаку. Но одному из них выпала совершенно особенная честь. Его звали Гульельмо. Он унаследовал все лучшие черты своего рода – предприимчивость, дар слова и великодушие. К тому же он был великолепный арбалетчик и командовал отрядом отличных стрелков. Гульельмо любили и ценили товарищи, уважали и соперники, и недоброжелатели. В свои 30 он имел уже все, о чем только может мечтать молодой человек. Но чего-то ему все же не хватало. Богатства, почести, военные походы. Замечательно. А ради чего? Видимо, душа Гульельмо требовала большего. Давайте представим себе такую уличную сцену. Однажды утром, возвращаясь с ночной пирушки, он увидел на площади густую толпу горожан. Люди жадно слушали невзрачного с виду проповедника. Надо сказать, картина была вполне обычная для того времени. И, возможно, Гульельмо прошел бы мимо, но что-то заставило его остановиться и прислушаться. Красноречие оратора было особенным, его слова попадали прямо в сердце. Он говорил: «Каждого, кто считает себя христианином, Господь призывает совершить подвиг, освободить святую землю, те места, по которым ступала нога Христа, где происходили евангельские события, Иерусалим в руках неверных». Оратором был никто иной, как Петр Пустынник. Он обладал тем, что в современном мире принято называть харизмой. Люди ходили за ним толпами, его при жизни считали святым. Для многих было счастьем просто дотронуться до края его одежды или вырвать несколько волосков из крупа его мула. Именно Петра Пустынника называли вдохновителем первого крестового похода. Если и было у крестоносцев искреннее стремление к жертве ради Христа, оно было воспринято от Петра Пустынника. Среди них был и Гульельмо Эмбриако. Он был из тех, кто встал под знамена первого крестового похода. Видимо, в военном деле он действительно был хорош. Он не только выжил, но и отличился во время взятия Иерусалима. И именно ему выпала великая честь – перевести мощи святого Иоанна Крестителя из Иерусалима в его родную Гену. Их поместили в этом соборе святого Лаврентия, в специально изготовленный ковчег. Его можно назвать повествованием в камне о жизни Иоанна Крестителя. Здесь и крещение Господа в водах Иордана, и тот самый пир, где танцевала дочь Иродиады, и усекновение честной главы пророка. Перед мощами Иоанна Крестителя было вознесено много молитв, и порой здесь происходили настоящие чудеса.
Писатель Скифино Августин в своей книге «Воспоминания о Генуе» описал одно из них. Оно произошло в 1640 году. Тогда разбушевавшаяся морская стихия грозила погубить корабли, стоящие в порту. Ковчег с мощами Иоанна Крестителя крестным ходом понесли прямо в гавань, к бушующему морю. По свидетельству многочисленных очевидцев, во время молитвы, к удивлению и восторгу собравшихся, свирепый ветер и яростные волны стихли прямо на глазах. В Генуэзской гавани наступил полный штиль. Есть свидетельства и совсем недавних времен. В 1941 году, во время Второй мировой войны, британская авиация бомбила Генуэ. Один снаряд попал в собор Святого Лаврентия. Он проломил крышу и упал на пол. Его мощности хватило бы, чтобы погубить всех молящихся людей и разнести сам собор. Однако этого не произошло. Снаряд попросту не взорвался. Позже его исследовали. Он был способен унести десятки жизней. Иными словами, в соборе произошло чудо. Иоанн Креститель стал небесным покровителем Генуи. В ночь с 23 на 24 июня в городе и по всей Лигурии громко празднуют День его памяти. Но и в Амьене его почитают с большой любовью. В последние десятилетия уже стало традицией совершать в этом соборе православные молебны пред главой святого Иоанна Предтечи. А в дни его памяти здесь служится божественная литургия. В такие моменты особенно ощущается связь времен, связь между 21 веком и годами земной жизни Спасителя, вечного Бога Христа и вечного человека Иоанна Крестителя, который по-прежнему соединяет Амьен и Генуэ, Восток и Запад, Ветхий и Новый Завет.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа» «Амьен и Генуя» или «Мощи Иоанна Крестителя». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Артура Бенедетти и Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.

Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Марта и Мортен. Часть вторая. Мортен взял розу за веревку, на которой висел колокольчик,

0: исчезли в густом кустарнике. Марта походила немного вокруг, а потом взяла лопату и начала работать. Все-таки это было лучше, чем просто сидеть и ждать. Сначала Роза шла очень быстро, и Мортону было трудно идти рядом с ней, но вскоре она нашла то, что искала, и пошла тише. Пока Роза щипала траву, Мортону показалось, что он слышит стук топора и негромкие голоса. Роза шла дальше, хотя Мортон изо всех сил старался удержать ее на месте. Наконец Мортон так надоел ей, что она попыталась удрать от него. Но он не отставал ни на шаг, потому что понимал, что теперь он один отвечает за Розу. Мортон заметил за деревьями незнакомых людей. Роза направилась прямо к ним. Мортон шел следом за ней. «Смотрите, наша корова пришла», — сказал вдруг чей-то голос. «Ах ты моя коровушка, моя розочка! Как жаль, что у меня нет для тебя соли. Она осталась в мешке». Мортон хотел спрятаться за елку, но его уже увидели, потому что другой голос сказал: «А что это за пузырь пришел вместе с тобой, а, Роза? Это твой новый пастух, что ли? Я вижу, ты любишь перемены. Каждый раз у тебя новые пастухи». «Не такой уж я маленький, чтобы называть меня пузырем», — рассердился Мортон, приподнимаясь на цыпочки. «Ошибся. Прошу прощения», — весело ответил ему рабочий. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Мортон. «Мы 2 часа ждали вас под дождем. Почему вы не строите сегодня дорогу?» Рабочие сконфузились. Они искоса поглядывали друг на друга с таким видом, будто ничего особенного не случилось. Но Мортон не сдавался. «Почему вы не работаете сегодня? Может быть, у вас нет плащей с капюшонами?» «Плащи-то у нас есть. Вот если бы ты не был такой строгий, мы бы показали тебе нашу тайну». «Ладно. А если вы не возьмете меня в плен, я вам тоже одну тайну покажу», — пообещал Мортон. «Договорились. Тайна за тайну. Иди сюда». Рабочий взял Мортона за руку и повел за собой. Они остановились перед большим деревом, и под ним Мортон увидел шалаш. Но это был не маленький шалашик, какие они сами обычно строили в лесу возле дома. Это был большой, настоящий шалаш со стенами, крышей, дверью, сделанной из еловых веток и досок. Вокруг шалаша был вырыт ров, чтобы в шалаше не было сыра. Рабочий сказал Мортону, что они застелют пол брезентом, привезут стол и стулья, и это будет их дом. «И вы будете по-настоящему здесь жить?» — спросил Мортон. «Нет, конечно. Но нам предстоит строить дорогу все лето и осень. И неплохо иметь какое-нибудь местечко, где можно погреться. Если, например, пойдет дождь, вот как сегодня. А если погода будет хорошая, мы иногда и переночуем здесь, отдохнем немного от города». «А я вас совсем не боюсь», — вдруг выпалил Мортон. «Мне не хочется, чтобы вас ужалила гадюка».
1: «Какая гадюка?» — спросил один из рабочих.
0: «Идемте, я покажу вам нашу тайну», — гордо сказал Мортон. «Это общая наша с Мартой тайна, потому я не могу сказать вам ничего, пока мы не придем к Марте. Но все-таки я первый ее увидел».
1: Ничего не понимая, рабочие пошли за Мортоном.
0: Один из них вел за собой Розу, чтобы она одна не заблудилась в лесу. На площадке кто-то долбил землю.
1: «Кто же это там за нас работает?» — удивились рабочие.
0: «Это Марта!» — гордо сказал Мортон. Марта с таким увлечением копала землю, что и не заметила, как к ней подошли. Ей стало жарко от непривычной работы, и она вся раскраснелась.
1: «Эта девочка умеет работать», — похвалил ее тот, которого звали Бьорн. «Ну-ка посмотрим, нет ли у нас в рюкзаке шоколада».
0: «Стой!» — крикнула Марта. «Стой!» — крикнул Мортон.
1: «В чем дело?» — удивился Бьорн.
0: «Там гадюка! Мортон, ну объясни же ему!» «В твой мешок заползла гадюка! Я сам видел!» — взволнованно сказал Мортон.
1: Рабочие отступили на несколько шагов, но Бьорн взял свой рюкзак и поставил его на большой камень. Потом, присев на корточки, начал осторожно развязывать его.
0: «Ты похож на циркача», — сказала Марта.
1: «А почему бы и нет? Сейчас я укротитель змей», — ответил Бьорн. «Смотрите!» Он вытащил из рюкзака флейту и заиграл на ней. И вдруг все увидели, как из рюкзака показалась маленькая змеиная головка, потом все туловище и хвост. Змея выползла из мешка, она раскланивалась во все стороны и танцевала под музыку, пока укротитель змей не перестал играть. Тогда она опустилась на землю и быстро уползла.
0: «Это уж», — сказал укротитель. «Разве это не гадюка?» — спросила Марта.
1: «Конечно, гадюка. Я сам видел», — оскорбленно сказал Мортон. «Только потом она уползла, а на ее место заполз уж. А если бы это была гадюка, вы бы увезли ее в город, и она бы там перепугала до смерти всех людей. И еще у меня так устали ноги, что я не могу больше ходить».
2: «Ты настоящий мужчина, Мортон, и за то, что ты хотел спасти нас от гадюки, мы отнесем тебя домой на золотом троне», — сказал Бьорн.
0: «И Марту тоже. Марта тоже устала», — попросил Мортон.
2: «Отнесем и Марту», — согласился Бьорн. «Четверо будут нести трон, а двое сзади погонят Розу».
0: «Тогда вас всех обязательно угостят кофе. Бабушка очень любит, когда к нам приходят гости», — сказал Мортон.
1: Дома все гадали, как идут дела у Марты и Мортона в такую плохую погоду. И нетрудно себе представить, как папа, мама, бабушка и дети обрадовались, увидев появившуюся во дворе
0: торжественную процессию.
3: «Смотрите, к нам пришли гости! Сейчас я поставлю кофе!» — воскликнула бабушка.
0: Рабочим очень понравился домик в лесу и его обитатели. А папа с мамой были довольны, что наконец познакомились с этими людьми.
1: «Как дела с дорогой?» — спросил у них папа.
2: «Мортен считает, что мы строим ее слишком медленно», — засмеялся Бьорн. «Он очень рассердился, что мы сегодня почти не работали».
3: «Я буду теперь часто приходить и помогать вам», — утешил их Мортен.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио». Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Сергея Васильевича Рахманинова.
3: Я уже рассказывала когда-то, что самыми моими любимыми композиторами на протяжении многих лет жизни были Малер и Шостакович. О них есть целые циклы передач. И они были близки мне, потому что они наиболее точно выражали то общество, в котором мы жили, те проблемы, которые перед нами возникали, тот гнет, который пришлось переносить. И, как сказал прекрасно Бернстайн о Малере, он предвидел все те ужасы, которые нес 20 век. Но вот шли годы, я состарилась. И для меня сейчас Малер и Шостакович уже так же трудны, как вот я слышу иной раз в пасторском часе звонит какая-нибудь женщина и говорит, что невозможно слушать церковный календарь, слушать об этих ужасах, о том, как убивали новомучеников. Вот точно так же для меня сейчас музыка Малера и Шостаковича – это как сольно открытые раны. И поэтому сейчас самый любимый мой композитор – это Рахманинов. Я не буду о нем говорить много, потому что Ольга Николаевна сделала прекрасный цикл маленьких концертов. Там очень много и хорошо рассказано о Рахманинове, показаны многие его произведения. Я просто скажу о своем впечатлении от него и хочу показать ту музыку, которая в иные рамки передачи радио просто не вмещается. Итак, мне кажется, что Рахманинов это самый русский из всех русских композиторов. Вот кто-то удивится, потому что, ну как же, есть Глинка и Мусоргский, есть Римский-Корсаков, есть Чайковский. Да, они все по-своему рассказывали о России, о ее прошлом, и о ее бытии, о ее верованиях языческих еще. Это все верно. Но Рахманинов, на мой взгляд, раскрывает самую душу России. Слушайтесь, любое его произведение, Оно кажется настолько русским, что никакой другой композитор, никакой другой национальности такого не мог бы создать. Недаром для него прекратилось, почти прекратилось творчество, когда он оказался от России оторванным. Лет 25 тому назад я думала, что музыка Рахманинова – это та Россия, которую мы потеряли. Брошена была такая фраза кем-то, по-моему, из кинодеятелей. Но узнав многое об истории России, тоже из замечательных передач исторических на радио «Град Петров», я поняла, что нет. Это не та Россия, которую мы потеряли, а это душа России в ее идеальном воплощении. Это, если позволено мне будет сказать, Божий замысел России. Не случайно, когда несколько звонарей, опять-таки на радио «Град Петров», рассказывали о колокольных звонах, о разнице между разными звонами разных городов, и даже когда показывали примером знаменитые ростовские звоны, в качестве примера истинной колокольности они привели пьесу Рахманинова.

Я хочу обратить ваше внимание на второй фортепианный концерт. Его начало, казалось бы, стандартное. Если попробовать разъять музыку на части и алгебры проверить гармонию, то кажется, что довольно стандартно. Вот такими мощными аккордами из верхнего регистра в нижний перебрасывающимися начинается и концерт Листа, и концерт Грига, и самый знаменитый первый концерт Чайковского. Казалось бы, самый такой обыкновенный прием. Но в тех концертах это действительно просто пианистический прием. А у Рахманинова эти вступительные аккорды звучат как колокольный звон, разносящийся над бескрайними русскими просторами. Когда его слышишь, может возникнуть в памяти картина Левитана «Над вечным покоем». Помните, там тоже этот разлив и реки, и бескрайние степи, и церковь над всем этим возвышающаяся. И вся музыка этого концерта именно вызывает ассоциации с русскими просторами, с бескрайними лесами, с безграничными степями, с бесконечным разливом рек, с цепочкой озер, как бусами на зеленой поверхности. Это все действительно та Россия, которая была замышлена так, идеальная, и которая, увы, не состоялась. Вслушайтесь в звуки второго фортепианного концерта Рахманинова.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В передаче прозвучали пьеса «Слезы» из первой сюиты для двух фортепиано в исполнении Владимира Ашкенази и Андре Превина и второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко не колиже сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 98-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как это часто бывает, евангельское чтение поражает таким обилием мыслей и содержания, что затрудняешься, на чем остановить свое внимание. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея относится к таковым преизобильным содержанием отрывкам. Господь Иисус Христос говорит утешительные слова своим ученикам, которых вскоре будут ожидать преследования, гонения и оскорбления. Но, как сказано с самим Спасителем в начале Нагорной проповеди, «блажени есть те, егда поносят вас и ждянут, и рекут всяк злой глагол на вы, лжущи мне ради». Правда все равно победит. Истина рано или поздно откроется. Откроются добрые и злые дела и помышления. И те, и другие – получат от судьи заслуженное вознаграждение. Вот и сегодня было сказано: нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Эти слова Господа можно понимать в отношении разных предметов и ситуаций. Их можно принимать к неизбежности грядущего судного дня Господа. Можно применять и в отношении земной жизни самого Господа и его верных последователей, которые не могут укрыться, как город, стоящий на вершине горы, как свеча на подсвечнике. Можно применить и в отношении жизни каждого человека, встречающегося со светом евангельской истины. Ведь суд и откровение тайн не только произойдет при конце века сего, но происходит уже сейчас, в нашей земной жизни, когда судьей выступает Слово Божие, евангельское Слово. Слово Божие судит, оценивает, определяет нравственное достоинство наших дел и помышлений. И ничто от него не укроется. Оно ставит любого человека перед выбором и решением, бросает человеку нравственный вызов. Приговор Слова Божия безошибочен. Оно высвечивает, что хорошо и что плохо. Все открыто перед ним. Грех, как правило, очень боится света. Он прячется в самых темных уголках нашей души, скрываясь не только от постороннего взгляда, но часто даже от взгляда нашей собственной совести. Люди порочные не могут терпеть, чтобы кто-то заглядывал в их душу, да и сами очень не любят этого делать. Душа часто представляет собой темную, потайную, неприбранную комнату, как какой-то склад, где навален и набросан всякий хлам, где ничего не разберешь. Разумеется, неприятно, когда кто-то заглядывает в это сокровенное местечко. Удивительнее то, что мы и сами часто не замечаем этого в себе, потому что наше сознание и даже то, что мы называем совестью, своею совестью. Непросвещенные светом Евангелия не могут разобраться во всей этой куче, что в ней хорошо, а что плохо. Поэтому, как ни странно, великое множество людей, которые вот уже 2000 лет живут якобы христианской жизнью, на самом деле даже понятия не имеют, что такое грех и где проходит черта, отделяющая христианскую нравственность от языческой. В самом деле, общественная мораль нашего общества практически ни на сантиметр не поднимается выше морали Уголовного кодекса, не имея ни малейшего понятия о евангельских нравственных критериях. Когда люди не совершают преступлений, осуждаемых государственным законодательством, они совершенно искренне считают себя людьми хорошими и вполне заслуживающими самоуважения и уважения общества. И это в стране, которая горделиво называла себя Святой Русью, в народе, который вроде бы впитал в себя уроки тысячелетней истории крещения. Да и не только в нашей стране, таковыми являются люди по всему миру. В самом деле, я не совершил никакого преступления, никого не убил, никого не ограбил, ничего или почти ничего не украл. Чего же еще нужно? И человек абсолютно спокоен. Ему кажется, что в неосвещенной кладовке его души все хорошо и благополучно, ведь в темноте мало что видно, и грех незаметен, неотличим от праведности. Но достаточно внести в это темное помещение евангельский свет, хотя бы свет Нагорной проповеди, и картина резко изменится. Грязь, копоть, мусор вылезут наружу и вызовут отвращение и раскаяние. И не только это. Произойдет не только раскаяние в совершенных дурных поступках, таковое может произойти и без евангельского просвещения, ибо в той или иной степени совесть действует в каждом человеке. Произойдет переоценка всех ценностей, которая на евангельском языке и на языке богословия называется покаянием. Многое из того, что раньше казалось нравственно нейтральным или даже порядочным, не тревожа совесть, предстанет совсем в ином свете. Это будет первый шаг по направлению к той святой жизни, к которой и призывает нас Господь Иисус Христос, говоря о том, что эта святая и блаженная жизнь совсем рядом с нами, ибо приблизилось Царствие Божие. Увы, такая перемена произойдет не со всяким. Найдутся и такие люди, в душах которых болезнь греха произвела столь серьезные повреждения, что они уже не в состоянии будут отличить истину от лжи, будучи одержимы боговраждебной силой. Бог им судья. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Почему же вокруг нас так много людей, которые не обнаруживают в себе этого просвещающего и освещающего действия Слова Божия? Да и сами мы далеки от этого просвещения. От того, что мы, во-первых, слушая, не слышим того, что говорится нам Господом. Во-вторых, даже слыша, не разумеем. В-третьих, слыша и разумея, не находим в себе сил к изменению нашей ситуации и бездействуем, устремляясь не вверх, но относимые потоком жизни вниз по течению. А ведь достаточно просто не загораживать себя от света, помня о том, что этот свет пришел в мир ради нас и нашего блага. Такого блага, с которым не могут сравниться никакие почитаемые нами земные ценности. Ибо свет этот пришел к нам от нашего Отца Небесного, для которого жизнь и блаженство каждого из нас дороже многих воробьев, как с неким юмором говорилось в сегодняшнем Евангелии. И жизнь, и блаженство каждого из нас, и это тоже евангельские слова, ценнее и дороже всего мира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 июня, 5 июня по старому стилю в православной церкви празднуется память многих мучеников – Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона. Все они были родом из Египта. В начале 4 века за исповедание христианской веры они были заключены в темницу, где скончались от голода и жажды. Сегодня вспоминается еще один святой того же века – священномученик Дорофей. Он был поставлен епископом города Тирофиникийского во времена императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Избегая преследования, святитель удалился из Тира, памятуя слова Евангелия: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой», и вернулся на свою кафедру при святом императоре Константине Великом. В течение 50 лет он в мире управлял паствой, обратил ко Христу многих язычников и написал несколько житий святых апостолов. Когда императором стал Юлиан Отступник, который вновь начал преследование христиан, священномученик Дорофей в 362 году принял мученический венец в возрасте 107 лет. В этот день мы вспоминаем нескольких преподобных – Авву Дорофея, величайшего наставника христианской жизни, подвязавшегося в конце VI – начале VII века в палестинском монастыре Аввы Сирида, Ановия, пустынника египетского, и Феодора Чудотворца. Преподобный Анувий жил в IV веке. Совершив подвиг исповедничества, он подвязался в монашеском житии в египетской пустыне. Преподобный Феодор жил в VI веке. Он принял монашество в молодости и удалился в Иорданскую пустыню. Еще при жизни по его молитвам к страждущим приходила чудесная помощь Божия, за что Феодор получил имя Чудотворца. В этот день в 1150 году из Киева в Чернигов были перенесены мощи святого благоверного Игоря Ольговича, великого князя Черниговского и Киевского, убитого киевлянами в 1147 году. Середина XII века была для Руси временем непрерывных междоусобных браней за киевское княжение двух княжеских родов – Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого. Ольговичи назывались по имени Олега Святославича. Его внук, святой князь Игорь, вступивший в борьбу за киевское княжение после смерти своего брата, киевского князя Всеволода Ольговича, был предан киевлянами, перешедшими на сторону князя Изяслава. Игоря взяли в плен и заточили в порубе, бревенчатом срубе без окон и дверей. Затем тяжело больного его постригли в монахи с именем Гавриил в киевском Федоровском монастыре. Князь выздоровел, остался в монастыре и принял схиму с именем Игнатий. Через год двоюродные братья Игоря, черниговские князья, задумали обманом выманить Изяслава из Киева и убить. Заговор открылся, и киевляне, желая отомстить Ольговичам, расправились с князем-схимником. В 1150 году, когда киевский стол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь черниговский Святослав Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря из Киева на родину, в Чернигов, где они были положены в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было совершено церковное прославление и установлено празднование памяти святого благоверного князя Игоря. В этот же день установлено празднование икони Божьей Матери, перед которой в последние минуты своей жизни молился святой страстотерпец великий князь Игорь. Эта древняя греческая икона стала именоваться Игоревской и была помещена в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

0: ладонью запечатанную грамоту, взяв с него клятву, что тот выполнит все, что в ней написано. В завещании блаженного Константина было сказано: «Не погребайте моего тела, да будет оно извлечено из гроба и повержено псам на снедение». 3 дня тело митрополита Константина не погребали. Согласно летописи, все эти дни в Киеве бушевала страшная буря. Черниговский князь Святослав, страшась гнева небесного, на 3-й день велел похоронить святителя Константина в соборной церкви Спасителя подле гроба святого князя Игоря. В этот день православная церковь чтит еще одного святого князя, благоверного Федора Ярославича, старшего брата Александра Невского. Святые благоверные сыновья Ярослава Всеволодовича вместе были оставлены отцом княжить в Новгороде. В 14-летнем возрасте Федор участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей. По желанию отца он должен был вступить в брак с дочерью святого князя Михаила Черниговского, Феодулией. Когда же гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. А обрученная с ним княжна постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Ефросиния Суздальская. Святой Федор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. После разорения монастыря шведами, разграбившими гробницу князя в 1614 году, его нетленные мощи были перенесены в Софийский собор. В этот день празднуется обретение мощей святых русских подвижников XVI века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, словецких чудотворцев, за скорую молитвенную помощь, особо чтимых рыбаками и моряками. Соловецкие угодники были прославлены в 1599 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Михаил Ватяков, расстрелянный в 1931 году в Казани. В продолжении церковного календаря прозвучит житие преподобного А.В. Дорофея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Серида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я внешнему учению, — писал Авва, — то вначале весьма тяготился, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, — то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. Когда пришел я в монастырь, — вспоминал преподобный, — то говорил себе: если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для духовной добродетели, и тем более укрепился. Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. Сам святой Авва так описывал свое послушание: «В то время я только что встал от болезни тяжкой, и вот приходят странники вечером, я проводил с ним вечер, приготовлял им все нужное, много раз случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили, а затем приближался час бдения». Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей упросил одного брата будить его к службе, а другого не позволял дремать во время бдения. «И поверьте мне, — говорил святой Авва, — я так уважал их, словно от них зависело мое спасение». В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Свое послушание он соединил с совершенным преданием себя волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться.

Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем. Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Авы, Серида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Авы Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка преподобный Дорофей оставил монастырь Авы Серида и основал другую обитель иноков, который окормлял до самой кончины. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Творения Авы Дорофея, исполненные глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучение раскрывает внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Эта мысль пронизывает все поучения Авы Дорофея. В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, преподобный Досифей, охарактеризовал так. Подвязавшийся с ним братья, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему были свойственны добродушие и простота. Он часто уступал в споре. Поучения Аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Его творения находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книги были самыми распространенными, наряду с лествицей преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал поучение Авы Дорофея вместе с лествицей преподобного Иоанна. Поучения Авы Дорофея относятся не только к инокам. Во все времена его книги читали все, кто стремился исполнить заповедь Спасителя.

0: наш церковный календарь завершится чтением жития преподобного Анувия Пустынника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Анувий во время гонения на христиан в IV веке мужественно претерпел все истязания от язычников и остался жив. Он удалился в пустыню, где пребывал до глубокой старости и основал небольшой скит, в котором жил вместе с 6 иноками, одним из которых был его брат Пимен. После того, как грабители разорили скит, подвижники укрывались в запустевшем языческом капище, дав слово в течение недели не говорить друг с другом. Преподобный Анувий всю неделю утром бросал камень в лицо статуи языческого бога, а вечером говорил ей: «Согрешил, прости». По прошествии недели братья спросили Аву Анувия, что означает его действие, и старец пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не превозносилась, когда он просил у нее прощения, так мы должны жить и братья. За 3 дня до кончины преподобного Анувия посетили пустынники Сур, Исаия и Павел, которые просили старца, чтобы он рассказал им о своей жизни для назидания верующих. Святой ответил: «Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное». Склоняясь на усердные просьбы вопрошавших, он все же с глубоким смирением поведал им, что после того, как во время гонений исповедовал перед мучителями имя Христово, он никогда не осквернил уста неправедным словом, ибо, исповедав однажды правду, не хотел вымолвить ложь. Сердце святого всегда было исполнено жаждой общения с Господом, и не раз он созерцал ангелов и святых угодников Божиих, предстоящих Господу. Видел и сатану, и его ангелов, преданных вечному огню. Показаны были ему и праведные, наслаждающиеся вечным блаженством. Скончался преподобный Анувий мирно, в духовной радости. Когда душа его возносилась на небо, то в воздухе слышалось тихое ангельское пение.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова, сына.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе встретился с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Возобновлен допуск в Серебряной Раке с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского. Продолжается работа на площадке строящегося храма Каневской иконы Божьей Матери поселка Саперное. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе 16 июня встретился в епархиальном управлении с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Иерарх Иерусалимского патриархата прибыл в северную столицу с паломничеством. В беседе участвовал председатель епархиального протокольного отдела Иван Судос. Завершен монтаж дополнительных конструкций исторической серебряной раки, и вновь можно беспрепятственно поклониться мощам небесного покровителя Санкт-Петербурга и ознакомиться с этим уникальным памятником прикладного ювелирного искусства. Серебряная рака была создана в 1746-1751 годах по указу императрицы Елизаветы Петровны. Ее вес составляет около 1,5 тонн. В оформлении участвовали художники Георг Христофор Грот и Якоб Штелин, а руководил работами советник монетной канцелярии Иван Шлаттер. Раку украшают живописные барельефы, в том числе сцена Невской битвы и эпитафия, сочиненная Михаилом Ломоносовым. По преданию, император Петр I лично управлял судном с мощами святого князя Александра Невского во время их перенесения в новую столицу. В 1724 году святыня была торжественно установлена в Александро-Невском храме в Лавре, а в 1790 году ее перенесли в Троицкий собор. В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей раку разобрали и отправили в Эрмитаж. Только в 2011 году началась ее масштабная реставрация, а с 2023 года отреставрированные части раки стали возвращать в Лавру. Ныне, после завершения монтажа дополнительных конструкций, доступ к главной святыне обители открыт для всех желающих. С целью обеспечения сохранности раки возможность приложиться к ней ограничена. Для поклонения рядом с ракой установлена икона с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Также к мощам святого князя можно приложиться в Свято-Троицком соборе обители. Храм открыт ежедневно с 9 до 17 часов. Наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, 15 июня посетил киностудию «Ленфильм». Его приветствовала директор Надежда Андрющенко, которая вкратце рассказала о том, чем сейчас занимается киностудия, какие проекты находятся в разработке. Владыка ознакомился с референсами художественного фильма «Юный князь», который расскажет о детстве святого благоверного князя Александра Невского. Лавра окажет содействие в работе над ним. Помимо этого, была обсуждена возможность производства документального фильма о старейшем монастыре Санкт-Петербурга, который сейчас проходит через полномасштабные реставрационные работы. Владыка и сопровождающие посетили экскурсию по киностудии. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, руководителя межрегиональной общественной организации Александра Невское братство епископа Кронштадтского Вениамина и под непосредственным руководством эконома лавры и романаха Прокофия Павлова, уже четвертый год продолжаются работы по благоустройству братского участка Никольского кладбища Александра Невской лавры. В 2026 году, как и в предыдущие годы, в марте и апреле были проведены масштабные работы по уборке территории после зимнего периода. Очередным этапом стала генеральная уборка, состоявшаяся 10 и 11 июня. В ходе работ участники привели в порядок надгробия и территорию братского участка. Были очищены памятники от скопившихся за зиму грязи и пыли. Убран мусор, паутина и сорная растительность, приведены в достойный вид захоронения и прилегающие территории. 17 июня 2026 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан отмечает 40-летие со дня рождения. Академия поздравила ректора епископа Петерговского Силуана с 40-летием со дня рождения. На молитвенную память ректору Санкт-Петербургской духовной академии преподнесли архиерейский жезл, реплику жезла, хранящегося в музее Спасо-Преображенского Нового Валаамского монастыря в местечке Папиньеми в Финляндии. Этот подарок был изготовлен не случайно. Владыка-ректор с семинарской скамьи интересуется историей православия Финляндии, неоднократно посещал Ново-Валаамский монастырь для работы в его архиве и библиотеке. Епископ Силуан хранит добрую память об иерархах Финляндской и Выборгской епархии Русской и Финляндской православных церквей, которые использовали оригинал изготовленного жезла при совершении богослужений. 15 июня состоялось заключительное в учебном году заседание студенческого библейского общества. Оно началось совместно с Казанской духовной семинарией, научно-богословской конференцией памяти профессора Санкт-Петербургской духовной академии Федора Герасимовича Елеонского. На конференции прозвучали следующие доклады. Священник Алексей Сергеев, тема доклада «Профессор Елеонский. Очерк научной деятельности». Священник Александр Зиновкин, тема доклада «Библейский текст Ветхого Завета в исследованиях профессора Елеонского». Протоиерей Дмитрий Юревич, тема доклада «Критические замечания Елеонского по поводу елизаветинского перевода Библии». Далее прошло организационное собрание под председательством руководителя общества, доцента Санкт-Петербургской духовной академии священника Алексея Сергеева. Члены общества подвели итоги деятельности в уходящем учебном году и наметили план деятельности на следующий год. Семинар «Конфессиональные СМИ и профилактика религиозного экстремизма» прошел 16 июня в конференц-зале храма апостола Петра в Веселом поселке. Участники встречи обсудили вопросы формирования образа религиозных сообществ в медиа, современные угрозы экстремизма и способы их профилактики. С приветственными словами выступили благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, главный специалист городского отдела по связям с религиозными объединениями Антон Винокур, председатель миссионерского отдела иерей Николай Свяченко. Доклад иерея Николая Свяченко был посвящен проблемам неоязычества. Профилактика неоязычества должна включать не только просветительскую работу, но и активное вовлечение молодежи в традиционные культурные практики, отметил священник. Важно предложить альтернативу, которая будет отвечать духовным запросам нового поколения. Состоялась дискуссия, в которой помимо докладчиков приняли участие представители Евангелической Лютеранской Церкви России, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, буддистов и других религиозных организаций. Участники сошлись во мнении, что профилактика экстремизма требует совместных усилий, просвещения, ответственного освещения религиозных тем и развития межкультурного взаимодействия. 14 июня на площадке строящегося храма Каневской иконы Божьей Матери в поселке Саперное состоялось рабочее совещание. В помещении нижнего храма решались вопросы устройства и украшения солии, амвона и центральной части храма. Особое внимание было уделено графическим и цветовым решениям составного пола. Основной сложностью этого этапа является создание единой гармоничной композиции пространства, в то же время отвечающей особенностям православного богослужения. Над этими вопросами потрудились настоятель храма протоиерей Сергий Бельков, клирики и сотрудники, а также руководитель подрядной организации и благотворитель. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Что представляет собой знаменитая иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». И мы продолжаем во второй части программы беседу с автором этой книги и этого исторического исследования, доктором исторических наук Петром Николаевичем Базановым. Петр Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, в прошлый раз я обещал рассказать про особенности агитационно-пропагандистской работы «Братства русской правды». Во многом вот эта агитационно-пропагандистская работа, это был ответ за тот фактор, который был одним из важнейших, на мой взгляд, это то, что белые полностью проиграли большевикам, скажем так, в агитационно-пропагандистской именно методике борьбы за народные умы, потому что белые со своей концепцией непредрешенчества не могли толком объяснить, против чего они воюют и за что, главное, они.
0: Тут напомним нашим слушателям, что непредрешенчество – это означает, что белая армия не объявляла себя ни монархической, ни какой-то еще. Говорили, что вот соберется учредительное собрание, когда мы изгоним этих бандитов-большевиков, и тогда учредительное собрание соборно решит, что же нужно России. Ну, не мог русский народ простой за это пойти
1: не умирать. Не только. Дело в том, что все вопросы, и национальные, и земельные, и прочее, прочее, все должно решить учредительное собрание после того, как мы разобьем большевиков. Все. Да. Благодаря этому большевики говорили, значит, собираются восстановить крепостное право белые, белые собираются продать Россию иностранцам, восстановить царский режим и посадить вообще кого-нибудь из иностранных принцев на русский престол.
0: Вспомним плакаты большевиков, где они рисовали вот этих уродливых там Деникина, Колчака, которые сидят, сами тоже уже изображались карикатурно в какой-то вот такой вот уже в короне царской, значит, управляют вот угнетаемыми крестьянами и рабочими и так далее.
1: Петух нашей революции, как образно назвал его Лев Давыдович Тропский, Демьян Бедный написал знаменитое обращение генерала Врангеля русскому народу, в котором и утверждал, что Врангель не знает, плохо говорит по-русски. Ну, поскольку его предки были немцами. Вот, хотя известно, что Врангель лучше знал французский язык, чем немецкий, а русский считал родным. Но это для агитационной деятельности, как вы все прекрасно понимаете, не имеет никакого значения. Так вот, попыткой вот на это, на все переиграть, что ли, историю гражданской войны, то есть продолжить ее силами из эмиграции, и было «Братство русской правды». Значит, с одной стороны, Соколов-Кречетов, будучи прекрасным поэтом, символистом, модернистом, он стремился все вот эти вот лозунги довести до порой абсурдного упрощения. Ну, понятно, что главный лозунг вот, «Братство русской правды», «Россия не умрет, коммунизм умрет». Второй лозунг: «Мы незримы, но мы везде». То есть бойтесь нас, большевики, мы везде присутствуем. Вот. Но при этом шли такие вот лозунги очень смешные. «Русский народ, вали валом свое родное братство русской правды». Причем этот вариант повторялся много раз во многих там в обращении к русским крестьянствам, к русскому рабочему, прочее, прочее. Или там, например, «Бей не только змею, но и змееныша, убивай не только коммунистов, но и комсомольцев». Порой Соколов-Кречетов великолепно переигрывал большевистские лозунги, ну, лозунги революционные, но, например, знаменитый лозунг Великой Французской революции, использующийся большевиками: «Мир хижинам, война дворцам». Значит, как было? Известно. Значит, «Мир хатам, война комиссариатам» было переделано, что современники считали очень удачным, вот, понятным для крестьян. Значит, комиссариат — это те, кто вас грабит, а мир — это вот простым людям. И прочее, прочее. Вот для многих современников это вызывало такую ассоциацию с ростопчинскими афишками периода войны 1812 года. То есть самый такой провитимизм, когда интеллигенты придумывают для простого народа какие-то лозунги.
0: Вот, а что делать? Ну вот действительно, у нас же представление, и на самом деле во многом так и есть, эмиграция — это вот действительно часть во многом элиты российской, да, много дворян, много людей образованных, людей интеллигентных, а обращаться нужно к народу, что
1: вот
0: делать?
1: Вот не могу с вами не согласиться. Дело в том, что именно заслуга большевистской агитации — это представление об синониме дворянства и аристократии, то есть дворянство — наследство аристократии. В то время как еще по Петровскому табелю о рангах, который неизменно поддерживались в XIX веке, стали актуальными, в дворянство выбивается человек, получивший высшее образование. Он получает личное дворянство, и дети становятся почетными гражданами. При достижении определенного чина или ордена, чтобы в России было получить не так сложно, человек становился дворянином. А при большевиках просто представителями угнетающих классов оказывались практически все население России. Ну, то есть за исключением вот самых бедных только представителей крестьянства и рабочего класса. То есть любой почти человек, имевший собственность, ну, скажем, двухэтажный дом где-нибудь в русской провинции, это уже эксплуататор.
0: Да.
1: Таким образом, все те, кто оказался в эмиграции, априорно оказываются среди привилегированных классов. Можно говорить о другом, о том, что первая волна русской эмиграции в большинстве своем это люди, имевшие хоть какое-то образование. Хотя и среди них было очень много крестьян, особенно среди казаков. Напомню слушателям, что уральское казачество только 4% поддержал советскую власть. Остальные либо были нейтральны, либо активно выступили с оружием в руках.
0: Нет.
1: Вот если про наш северо-запад говорить, то есть такое Псковское озеро, на нем знаменитые Талапские острова. На нем живут с, наверное, времен княгини Ольги талапские рыбаки. Так вот, эти талапские рыбаки еще в 18 году арестовали двух единственных революционеров, им оказался священник и учитель. Посадили их под домашний арест, а сами дали часть в армию Юденича. А потом ушли почти все в Эстонию вместе со своими кораблями и вместе с семьями. То есть говорить о том, что как бы среди белых не было народу, очень даже и было. Просто народу затеряться было легче в этих условиях, чем человеку с каким-то либо образованием, с биографией, который как-то можно было значительно легче.
0: А вот здесь нужно представить альтернативу большевистским лозунгам, которые были обращены к низам.
1: Совершенно
0: низам
1: верно.
0: Низам в прямом смысле слова.
1: Борьба именно за простой народ. Был предложен примитивизм. То есть самые простые, да, самые простые лозунги, которые, по мнению Соколова-Крич, то когда довольно талантливо. Писатели должны были дойти до народа. Вот самое при этом. Второе. Каким образом донести эти лозунги? То есть приехать в Россию и начать агитировать, это расстреляют, не глядя. Значит, как-то действовать через местных жителей, их тоже расстреляют. Значит, легально ли никакую литературу, ни листовки, ничего ввозить нельзя? Что придумывал Соколов-Кречетов? Значит, первое вот из того, это подбрасывать листовки в грузы, которые идут в СССР. То есть человек, например.
0: Торговля с Советским Союзом.
1: Да, какие-нибудь станки, в которых вдруг оказываются эти листовки. Или вот в 20-е годы у нас покупали за границей из фруктов цитрусовые. Ну, поскольку они от цинги помогают. Лимоны, главным образом, в меньшей степени апельсины. Мандарины, когда не хватало грузинских мандарин. Каждый из этих апельсинов заворачивался в такую салфеточку. Так вот, члены Братства Русской Правды салфетки эти изымали. Печатали на них свой антисоветский текст, заворачивали заново, и тут всю партию проверить невозможно. Эту партию начинают открывать где-нибудь.
0: А для этого нужно было устраиваться фасовщиком.
1: Да, совершенно верно. Или иметь какие-то отношения, иметь, значит, способ, чтобы напечатать где-нибудь в Берлине все листовки, чтобы потом их распространять. Следующее, это так называемые листовки-наклейки. То есть, если вот кто-то даже как бы попал на территорию советского города, пограничного, там, Пскова, Петрограда, Смоленска, Минска, он, значит, начинает вот эти вот листовки там где-нибудь ночью приклеивать. Дальше идут поезда откуда-нибудь, я не знаю, из Нарвы, там, из Выборга, в сторону Советской России. Приезжает такой поезд, а он весь обклеен карикатурами, какой-нибудь там глава товарища Сталина на штыке. Вот, падает кровь, и написано «Новогоднее пожелание Братства Русской Правды на 1932 год». Ну, мы что, мы тебя в следующем году все-таки казним. А вот, дальше, что всякие на листовках вирши, шутки, прибаутки. Ну, там, например, издевательские там прилича, вот, про коллективизацию и прочее, прочее, прочее. Анекдоты. Вот даже печатались многочисленные, вот, естественно, антисоветского содержания. То есть и фольклор, судя по всему, вот среди советских людей эмигранты таких анекдотов не могли вспомнить их до бесконечности, то есть придумать их до бесконечности существовало. Значит, приезжает куда-нибудь на пограничную станцию такой поезд, и сотрудники НКВД, ЧК должны его ОГПУ бритовками все сдирать, все вот эти вот листовки. Это чрезвычайно утомительно. Обязательно где-нибудь здесь что-нибудь пропустят. Дальше, значит, у мальчишек 20-30-х годов увлечение Жюль Верном. Особенно таинственным островом. Вот во всех произведениях Жюль Верна, там, например, «Дети капитана Грант», это бутылки, в которых от каких-то потерпевших кровосмешения находятся письма, вот, которые затыкаются. Значит, корабль иностранный входит в территориальные воды Советского Союза или рядом с ними. Или по тем рекам, которые за границей текут на территорию СССР, запускаются бутылки, в которые на непромокаемой бумаге вставляются такие листовки. Дальше, значит, надо еще продукцию вот, распространять свой журнал «Русскую правду», ну, который, собственно говоря, состоял из хроники и вот таких вот небольших листовок, которые отдельно печатались на страницах этого журнала. И он выпускается в уменьшенном масштабе, ну, не больше ладони человеческой, в то время как обычный формат это где-нибудь формат А4, то здесь не больше ладони, шрифт уменьшается, полей практически нет, но вот благодаря этому можно забрасывать в СССР. Значит, но это еще не конец всей истории. Значит, конец этой истории состоит в том, что братчики где-нибудь в Эстонии или на территории Корейского перешейка пограничного союза берут самые обычные детские надувные шарики, наполненные либо воздухом, либо чем-то вроде гелия или водорода, и привязывают пачку листов, выпускают их на советскую территорию, где-нибудь упадут, и, соответственно, кто-нибудь подберет, прочитает там, вот, и проникнется антибольшевистской работой. Вот, пик, конечно, вот это вот развлечение, это когда на пограничной станции Белоостров, с нашей стороны Белоостров, с финской стороны Райоки, маленькая речка-сестра, очень действительно маленькая, в кустах стали ставить катапульту, и когда поезд круговой через Сестрорецк подходил на станцию Белоостров, именно в это время по расписанию катапульта срабатывала, и к выходящим на перрон людям рассыпалась пачка листовок антисоветского содержания, где тут же пограничники должны были бегать, все это собирать. Вот, но это, если посерьезнее говорить, братство русской правды в 26-м году в городе Резекне, режется по-русски, в Латвии, попыталась поставить первую радиостанцию, которая вещала на Советский Союз. Ну, вот, кто помнит брежневское время, Леонид Ильич очень любил говорить, там, на Западе, эти злопыхатели, вражьи голоса. Так вот, вражьи голоса, то есть радиовещание на Советский Союз, оно начиналось именно с этой вот радиостанции, маломощной, очень слабой, которая вот, вещала. Пытались сделать то же самое и на Изборском холме, из города Изборск, ну, эстонские власти.
0: Содержание вещания о чем? О том, что происходило в миграции или о том, что происходило в России?
1: Абсолютно нет. Это вещание, вот эти вот листовки, чтение братства русской правды, журнал, то есть лозунги и какие-то примитивные маленькие
0: замечания. То есть руководство к борьбе. Боритесь с большевиками.
1: Просто вычитывание лозунгов антисоветских, прорусских по радио. Никакой журналистской работы вот в нынешнем понимании. Радио там не было. Это просто какие-то отрывочные эфир. В эфир выходят. Ну, потому что это практически на той технике ничего другого и не было. И кроме того, поймите, что радио было не очень у многих людей, у радиолюбителей. Это были, как правило, сделанные самостоятельные такие. На них можно было принимать музыку. И даже вот я вам приведу такой пример. Репин в Репино не мог ловить радио, которое было в Выборге. То есть не хватало мощности.
0: Давайте тогда назовем идеалы этой организации «Братство русской правды», за которые вот такая, в частности, борьба велась. Чего хотели братчики, в частности, вот эти три организатора, о которых вы подробно рассказывали в первой части нашей программы, в идеале, чего они хотели?
1: Первое. Освобождение России от большевизма. Это главная цель, которому все было посвящено. Все остальное считалось вторичным. То есть Братство русской правды, конечно, организация промонархическая. Но, как они сами писали, мы монархисты дикие. Что значит мы монархисты дикие? Это значит, что все одно, кто будет будущим государем. Симпатии, конечно, были направлены в пользу Николая Николаевича, младшего великого князя, но и Кирилла Владимировича никто не отвергал. В силу этого кирилловские организации в пограничье активно сотрудничали с братством русской правды, что удивительно, потому что николаевцы с кирилловцами были как кошка-собака в одном мешке.
0: А, кстати, есть... а вот и Николай Николаевич, ты, кстати, сам как смотрел на эту идею?
1: Ну, видимо, поскольку Краснов был с ним в хороших отношениях, видимо, положительно. Но дело в том, что Братство русской правды на то и секретная организация, что они не старались Николая Николаевича подробно об этом докладывать, поскольку опасались, что в его окружении есть агенты большевиков. И тут больше был как бы вот выход через непосредственно личных связях через Георгия Николаевича Лихтенбергского и Петра Николаевича Краснова.
0: Но, тем не менее, монархизм принципиален?
1: Нет. Дело в том, что здесь вот у них очень хитрый момент. Они нигде не пишут, что нужно этого добиться. Вот освободить от большевистской власти России, то 100%. То есть они, конечно, выступают за русскую единую неделимую Россию, но в то же время всячески подчеркивают, что нужно учитывать интересы других народов. То есть каким образом учитывать? Никаких конкретных погром нет.
0: Изгнать большевиков, во-первых, вопрос стоит как? То есть военным путем они предполагают?
1: Всеми путями. То есть
0: и вторгнуться... И потом восстановить монархию.
1: И вторгнуться, да, из-за границы, устраивать мятежи среди красноармейцев. И даже были специальные листовки к членам ГПУ, чтобы они переходили на сторону вот, русского движения. Многочисленные. Считалось, что вот этот русский фактор должен сработать в сердцах.
0: Потом еще, мне кажется, у Братства русской правды, если говорить об их стратегии, о методах борьбы, у них еще есть такой момент, который на самом деле для подобных крупные организации, это нормально, так и надо. А создать иллюзию, что их много, что они мощные.
1: Да, естественно.
0: Хотя на самом деле это было не совсем так.
1: Естественно.
0: Флаг, вот смотрите, флаг Братства Русской Правды, это триколор, и на нем восьмиконечный православный крест.
1: Да, но при этом...
0: Это отражает их идеалы.
1: Да, во многом, да, потому что они даже говорили, мы за православную теократию.
0: Вся что власть, это такое?
1: Вся власть патриарху.
0: То есть они считали, что...
1: Россия должна управлять православной церковью. Но при этом Братство Русской Правды говорило, что представители других религий не должны находиться в униженном положении по сравнению с православием.
0: Правильно я понимаю, что идеал Братства Русской Правды после изгнания большевиков, победы над большевиками и свержения их вот этого разбойничьего правления в России будет конституционная монархия, а власть передается реальной церкви?
1: Нет, про конституционную монархию ни одной фразы не было.
0: А как же так, монархия и патриарх?
1: А вот так. Вот никаких конкретных методов, каким образом это достигнуть. С другой стороны, вот, существовали реально мусульманские отделы Братства Русской Правды. Мало того, вот у Братства Русской Правды не было несколько элементов своей награды, я не буду рассказывать, какие были для православных. Вот для мусульман была специальная медаль мусульманская, которая носилась на зеленом ленте, либо там с зеленым окормлением, и на которой была фраза, к сожалению, я не могу ее по-арабски назвать, нет мира между Аллахом и шайтаном. Шайтан это, конечно, большевики, Аллах это все мусульмане, которые противостоят вот этой атеистической власти.
0: Ну, то есть для православных, видимо, нет мира между Богом и дьяволом.
1: Совершенно верно, то есть мы не заключаем компромиссов с сатаной, как в таких случаях говорят, это исключено. То есть либо-либо, вот либо черное, либо белое.
0: Это тоже вот один из лозунгов борьбы с большевизмом, Господи, спаси Россию.
1: Да, совершенно верно. Вот на каждый братчик имел нательный православный крест, если он был православным. И там было вот «Господи, спаси Россию». Вот, то есть, ну, во многом изменение знаменитой православной, скажем так, лозунг нехорошо сказать, ну, скажем так, знаменитой православной, даже так, наверное, церковно-народной пословицы, то есть вот это чистая стилизация под это. Почему? Потому что в это время государственная идеология коммунистической власти — это безбожный атеизм, причем в самых его таких сильных методах, при этом вот на местах где-то поддержка каких-то сект, ну, это тема для совершенно другого разговора. То есть борьба именно против русской православной церкви не просто как религии, а еще и как организация. Не просто как организация, а преследование непосредственно всех, вот, скажем так, традиционных, ортодоксальных, тех, кто вот эту вот структуру именно в обществе поддерживает в любых формах, даже в самых таких мистических. Вот мы с ним. Вот стоит человеку только сказать, что я вот немножко другой, к нему меньше такого вот, скажем, накала пристрастия спецслужб. То есть могут что-то такое, вот какие-то послабления дать, еще что-то сделать. И потом, в том-то и состоит секрет Братства Русской Правды, что они никакой идеологии, никакой конкретной вот программы они не разрабатывали. Вот как получится, так и получится.
0: В каком-то смысле повторили ошибки белого движения.
1: Во многом, да, потому что к ним молодежь и не пошла в этом отношении. Это что касается примитивной пропаганды. Но при этом Соколов-Кречетов на деньги герцога Лихтенбергского создал одно из самых удачных берлинских русских издательств, которое называлось «Медный всадник».
0: Это знаменитое.
1: В этом «Медном всаднике» он публиковал очень известных людей. Он там, например, публиковал один из томов очерков русской смуты Антон Иванович Деникин. Он там опубликовал «Монах Медный всадник», куда включил там Бунина, Куприна и многих других.
0: А люди знали, что это знаменитое эмигрантское издательство «Медный всадник», издательство Братства Русской Правды?
1: Нет, нет.
0: Секрет.
1: Это полный секрет. Вот то, что, как бы выражаясь на современном языке, это прикрытие.
0: Да.
1: «Медный всадник» прочти никто не знал.
0: А для чего прикрытие? Для того, чтобы заработать денег на
1: книгоиздательстве? Чтобы легально действовать в тех государствах, где запрещена, особенно пограничных, где запрещена работа против СССР. Потому что СССР, естественно, предъявляла всем пограничным государствам претензии по поводу того, что с их стороны проникают какие-то агенты или еще хуже террористические формирования.
0: Они как которые... сотрудники издательства.
1: Да, они там, ну, как представительство издательства, там вот еще что-то в таком роде, там, мол, я не я, и лошадь не моя, вот, а я тут это книжками торгую, вот, и переписка поэтому не скрывается. Сложнее работать, мало ли, что там написано. Какие отчеты. И в таком роде. Вот что еще интересного, я уж не буду тут про рассказывать, значит, именно в «Медный всадник» печатал знаменитые сборники «Белое дело», которые Петр Николаевич Врангель велел редактировать своему секретарю фон Лампе. Вот, и, соответственно, фон Лампе эти сборники редактировал. Именно там одни из, по-моему, пятый и шестой тома, это вышли мемуары, вот эти знаменитые Врангеля о гражданской войне. Вот остальные же тома, это воспоминания, взгляд белых на историю историю гражданской войны. Противоположность архива русской революции, которые издавали кадеты Гессена, там архив, красный архив, документы и воспоминания, которые в Москве публиковалось, то есть гражданская война с точки зрения красных и прочее, прочее, прочее. Но вернемся к братству русской правды. Постоянный автор «Медного всадника» Петр Николаевич Краснов. И Петр Николаевич Краснов пишет в этом издательстве свою книжку под названием «Белая свитка». «Белая свитка» посвящена, это фантастический роман, о том, как в России произошла антибольшевистская революция. Каким образом? Значит, что у него там идет? У него там идет часть книги, основная, это как в белорусских лесах партизаны борются против большевиков, захватывают их арсеналы, и даже у них есть свои аэропланы, которые они вот отбивают, и воюют они тем, что отбивают патроны, там, ружья и прочее, прочее, прочее. А счастье, это как в нашем родном городе Петрограде, Ленинграде, с финской территории проникают под видов ямщиков члены братства русской правды, которые устраивают государственный переворот и захватывают власть в городе Петрограде. Но если почитать Краснова, он себе абсолютно не представлял, как живут советские люди в 1920-е годы. У него было представление, ну, видимо, когда он ушел к белым, ну, на 18-й год, что это все в таком...
0: То есть информации из советской страны поступало недостаточно?
1: Информация поступала, но я думаю, он ее совершенно тенденциозно в свою пользу как бы истолковывал. То есть он не мог понять, как живут люди.
0: Ну да, страна, люди очень быстро изменились. Почему же митрополит Антоний Храповицкий, такой харизматичный деятель, возглавивший, можно сказать, даже создавший вот эту знаменитую русскую православную церковь за границей, которая не так давно воссоединилась с Московским патриархатом, этот великий деятель церковной истории российской XX века благословил эту организацию?
1: Ключевое слово – харизматичный. Человек, который сам боролся с большевиками только как мог, он считал, что вот есть одна организация, у которой есть хоть какой-то шанс,
0: которая
1: может
0: что-то
1: быть, последний, который хоть что-то делает. Ну вот они хоть листовки печатают, хоть пытаются. Хоть эти, это смешно, но шарики туда запускают.
0: Но это не так смешно.
1: Хоть какой-то этот, хоть какой-то агенты бывают на территории. Вот, потому что, например, некоторые агенты Братства Русской Правды, они по территории Петрограда, Ленинграда регулярно бывали. Они хоть какие-то слышали местное население, заходили в пивную и слышали какой-нибудь антисоветский анекдот, вот который потом переписывали в своих изданиях и прочее, прочее. Хоть какая-то борьба ведется. Мало того, во многом вот это вот последние годы жизни, разочарование Антония Храповицкого, переход его на чисто богословским вопросам, но у него, правда, и здоровье очень сильно сдало. На мой взгляд, осмелись это предположить, оно связано, что его последняя надежда, это надежда, скандал вокруг Братства Русской Правды 1933-1934 года, когда эта организация стала обвиняться в том, что она реально не работает, и что в нее были внедрены агенты большевиков.
0: Ну, там... ну вот и конец передачи. Понятно, что будет связано с вопросом, почему же эта организация погибла. Потому что, понимаете, как надежды, мне кажется, современников этой организации выстраивались. Вот кто-то начинает что-то делать. Во-первых, это непримиримость к тому, что большевики захватили Россию, погубили ее. То есть нельзя поставить точку, нельзя начинать просто устраивать свою жизнь в эмиграции. Это неправильно, надо что-то делать, надо Россию спасать. Может быть, начать это такими, несколько, может быть, нелепыми, вот как вы говорите, шарики запускать с агитационными листовками, но все-таки хоть что-то делать. Что будет дальше, там, в следующее десятилетие или в следующем поколении, мы не знаем. Может быть, будут такие шаги, которые реально что-то сдвинут. Но нельзя эту деятельность прекращать, какая бы она ни была, хоть немного, но какая-то деятельная организация должна быть. Вот надежды митрополита Антония, может быть, здесь и могут быть нами поняты. Два вопроса. Чего все-таки реально удалось добиться этой организации? Насколько она стала большой? И добилась ли она чего-то реально? И почему она прекратила свое существование? Что произошло?
1: Подробно на эти оба вопроса я пишу в своей книге. Кто захочет, может их подробно про это прочитать. Дело в том, что реальные... В чем дело с конспиративными организациями террористическими, которые вели борьбу против советской власти, о реальности многих их действий очень тяжело говорить, потому что мы не можем точно определить, это было действительно или это было придумано впоследствии как бы легенда продолжена, что это событие существовало. Они убивали каких-то пограничников, милиционеров вот на этом пограничнике. Они, ну, Топанского, заместителя ЧК Белоруссии, самое крупнейшее убийство приписываются членам братства русским. Приписываются еще кое-какие там вторжения вот эти вот. Ну, судя по всему, действительно, они один разграбили арсенал под Владивостоком, вот военный, то есть был прототип этого возможности. Но есть у меня такой в книге образ, что если вот белое движение добилось того, что брало губернские города, но не могло взять столицы Петербург и Москву. Савенковцы, те, кто пытались продолжить дальше, брали уездные центры, но не могли уже взять ни одного губернского города. Их было в 1000 раз меньше. То братство русской правды и их успехов, наверное, в 100 тысяч раз меньше, чем у белого движения, в 10 тысяч раз меньше, чем у савенковцев и его Народного союза защиты Родины и Свободы. Братчики могли на 1-2 дня взять какую-нибудь деревню пограничную, и все.
0: Ну, им не ставились такие задачи, может быть, как главные. Вот. Задача была просто быть, и для того, чтобы эта борьба с большевизмом не прекращалось.
1: Они хотели, конечно, в конце концов победить большевиков. Да, вот. Да. Поэтому задачи у них ставились совершенно разные. Дело в том, что не было центрального управления, вот, конкретных политических или военных задач, а были просто общие задачи. Почему развалилось? Почему братство русской правды невозможно было? Ну, потому что, ну, общее количество, наверное, активных членов братства русской правды, ну, максимум 1005. Вот на самом деле, во всем русском
0: что имеешь. Это не так мало.
1: Это больше, чем самые крупные организации, ну, за исключением только Русского общевоинского союза, больше, чем Младороссы, и больше, чем Национальный трудовой союз нового поколения, которые насчитывали в лучшие годы 1000-2000. То есть это вот такое вот количество. Значит, и бороться против 200-миллионного советского населения с этим совершенно огромным аппаратом ЧК, ОГПУ, НКВД было невозможно. Банально совершенно внедряли агентов, шантажировали родственниками. И в конце концов секретаря, ну, вернее, переписчика Александра Николаевича Кольберга просто банально купили, потому что он был человек очень некрасивый, ухаживал за красивой актрисой, ему нужны были деньги под видом английской разведки, Intelligence Service. Он стал продавать все секреты братства русской правды.
0: То есть правильно я понимаю, что ГПУ и впоследствии НКВД внедрили агентов мигрантскую организацию,
1: да,
0: и ее
1: совершенно
0: погубили.
1: Причем этих агентов было меньше, чем других таких организаций, но тем не менее, даже не сколько присутствие этих агентов, а сколько скандал вокруг этих агентов развалил практически полностью эту организацию и лишил самого важного, что должно было быть для их издательской агитационно-пропагандистской военной работы, это подпитки денег. Хотя собирали они деньги очень неплохие при этом для этой работы. Вот, ну, подробнее все в книге, потому что, к сожалению, формат нашей передачи, он не может рассказать обо всех интересных вещах, которые происходили.
0: Да,
1: вот
0: главное, что мы не можем показать те замечательные плакаты, которые в книге тоже некоторые из них можно посмотреть. Рисунки, плакаты.
1: Листовки,
0: да, вот братство русской правды.
1: В книге, где касается идеологии деятельности русской правды, там читатель может прочитать анекдоты того времени, опубликованные на страницах, все различного рода антисоветские частушки, вот, которые были придуманы, видимо, скорее всего, Соколовым Кречетом, или, во всяком случае, он мог брать какие-то советские народные частушки, которые обрабатывал довольно, на мой взгляд, литературно талантливо, но не с точки зрения литературы, а с точки зрения агитации и пропаганды. А что же касается «Медного всадника», то это одно из самых интересных, на мой взгляд, интеллектуальных издательств русского зарубежья.
0: Сегодня была вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Беседовали об этой книге с ее автором Петром Николаевичем Базановым, доктором исторических наук. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению «Крины молитвенные» отца архимандрита Киприана Керн. В последней передаче мы видели, каким догматическим богатством и в то же время поэзией насыщено православное богослужение, и как православная церковь в своем богослужении и через свои обряды воспевает Божье творение. В сегодняшней беседе мы перейдем к изучению смысла каждой службы православной церкви. Все богослужение подразделяется на три круга – суточный, седмичный и годовой. К первому относятся те службы, которые совершаются ежедневно и приурочены к тому или иному времени дня или ночи. Так, в полуночнице мы подражаем бдению ангелов, вспоминаем восстание Христа и будущее второе его пришествие. В богослужении третьего часа вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. В шестой час – распятие, в девятый – смерть Спасителя и так далее. В годичный круг входят службы и молитвословия, которые меняются каждый день в зависимости от дня года, месяца или недели, поста и пятидесятницы.
1: К седмичному кругу принадлежат молитвенные воспоминания и службы, меняющиеся в зависимости от дня недели. Так в каждый понедельник церковь прославляет бесплотные силы небесные. В каждый вторник святого Иоанна Предтечу, по средам и пятницам церковь всегда переживает память событий предания и распятия Христовых, тесно связанных с крестом и личностью Богоматери. По четвергам всего года мы мысленно и молитвенно соединяемся с апостолами и чудотворцем Николаем как первоиерархом, священноначальником, представителем всего святительского сонма. На протяжении всего года в субботы мы особенно молимся мученикам и всем святым и совершаем память всех усопших. Службы этого круга находятся преимущественно в богослужебной книге «Актоих», разделенные на 8 гласов, то есть на певов, меняющихся каждую неделю. Службы эти содержат в себе драгоценный материал и глубокое развитие вложенных в них догматических мыслей и истин, помогающих в значительной мере уяснить православное понимание ряда вопросов, как-то Богоматерь, крест, ангелы, церковь, смерть, страдания и прочее. Но для большей полноты и разносторонности их освещения весьма интересно богослужебный материал актоиха сопоставить с соответствующими местами из других богослужебных книг, как-то Триодии и Минеи. Не только в нашем богослужебном материале раскрываются и разрабатываются интересующие нас вопросы. Они весьма полно и глубоко продуманы и в нашем иконописном искусстве, дающем строго православное понимание и освящение в своих изумительных памятниках древних икон и фресок. Известны дивные шестодневы, иконы, содержащие в себе толкование каждого дня недели в красках. Иконы шестодневы и книга «Актоих» взаимно друг друга дополняют в толковании ряда богословских вопросов.
0: Как было сказано в седмичном, то есть в недельном богослужебном кругу, по понедельникам молитвенно вспоминаются силы небесные, ангельский мир. Богата и разнообразна прекрасными молитвенными воспоминаниями богослужебная жизнь православной церкви. Глубина религиозного сознания сочетается в наших молитвах и песнопениях с совершенством художественного исполнения. При чтении их перед нашим умственным взором проходят воспоминания всех событий земной жизни Спасителя, всех важнейших моментов домостроительства нашего спасения, память всех святых, Богу угодивших житием, любовью, верой, всех важнейших событий жизни церковной, явление икон Божией Матери, обретение и перенесение мощей угодников, чудеса и все проявления Божьих милосердия и благопопечения о нас. Дивно в нашем уставе соединилось гармоническое единство кругов богослужения суточного, недельного и годичного. И в этом богослужебном распределении так ощутительна память святых бесплотных сил небесных, коим уделено специальное место, первое по порядку и счету, служба первого седмичного дня понедельника. Вступление в трудовую жизнь каждой седмицы ознаменовано поклонением и молитвенным почитанием святых бесплотных небожителей. Богатый иконописный материал сохранила церковь в своей ризнице духовных сокровищ. Темные доски старых икон, покрытые вековым слоем копоти и пыли, и намоленные слезными возношениями сотен верующих, как бы пропитаны сердечными воздыханиями, содержат в себе откровение другой жизни, как бы представляют собой прорывы в вечное бытие надземного мира, как прорывается солнечный луч сквозь густую и темную толщу напитанных дождем и грозой облаков. И сам богослужебный материал содержит в себе многочисленные молитвенные сокровища, посвященные святым силам. Каждый понедельник в кругу седмичном посвящен памяти их. Но полнее всего, торжественнее всего и таинственнее всего в церкви чтятся и вспоминаются святые бесплотные силы в самой страшной и таинственной службе христианской, в святой великой евхаристической жертве. Здесь не только поэтическими и святыми песнопениями и молитвенными возгласами почитаются святые силы небесные, здесь мы сами, священник и все верующие, должны уподобиться и уподобляемся бесплодно.

аскетического мировоззрения нашего, это стремление к отрешенности от земного и плотского выражается в длительной подготовляемости к литургии и в воздержании. В конце утренней, после девятой песни канона, слышен возглас священника: «Яко тя хвалят вся силы небесные». И после хвалительных стихир великое словословие ангельских ликов уносит мысль далеко к престолу триединого величия Божией славы.

В последовании же самой литургии прекрасно и премудро подготовляемся мы к страшному моменту бескровного жертвоприношения. После совершения проскомидии через еще закрытые царские врата в царство Отца и Сына и Святого Духа мы высылаем молитвы о ниспослании нам свышнего мира. На малом входе, где во образе Святого Евангелия изображается шествие самого Господа на общественное служение, мы молим Бога совершить, чтобы с нашим входом был и вход святых ангелов, сослужащих и словословящих с нами Его благость. Прекрасен в восточном православном богослужении момент Тресвятого. Восток выносил в своем уме и сердце всю непостижимость и захватывающую трепетную глубину догмата Святой Троицы и воплотил его в литургическом понимании своем с особой красотой и осмысленностью –

Семикратное восклицание «Три святой песни», четыре раза с клироса и три в алтаре, торжественность службы в этот момент уносят нас далеко над земной юдолью печали и греха. В молитве «Три святого пения» снова мы молим Господа нас отрешить от уз тела, греха и плотяности. Торжественное восхождение архиерея на свой трон, окруженного сонным священников, сопровождается благословением с горнего престола всех служащих Трикирием, символа святой, животворящей и неразделимой Троицы. И перед Евангелием молится служащий вложить в нас страх блаженных заповедей и попрать плотские похоти для прохождения духовного жития. И вот настает момент Херувимской песни. Священник молится архиерею и жертве, тому, кто есть приносящий и приносимый, приемлющий и раздаваемый. Молится усподобление нас предстать страшному таинству, ибо никто не достоин из людей, связанных плотскими похотями и сластями, приходить или приближаться или служить тебе, царю славы. Весь алтарь и храм наполняются голубыми клубами благовонного кадильного дыма, тает в них

передаваемо нежной и величественной, стройной и неземной по красоте Софроньевский или Старо-Симоновский напев Херувимской.

0: Мы, которые таинственно изображаем херувимов и воспеваем животворящей Троицы Тресвятое пение, отложим теперь всякую житейскую заботу, то есть печаль. И алтарь, полный дыма, звуков и благоухания, наполняется присутствием святых, бесплотных сил Божиих, херувимов и серафимов, и ангелов, сослужащих Иерею, соприсутствующих нам, уподобляющимся им. Ибо приносится жертва тайная, сам Господь Спаситель является снова и снова среди нас, и там, на горе, на престоле славы Отчий, где они Ему поют и служат, Он и здесь, на престоле церковном, окружается невидимым предстоянием ангельских сил, и переносятся священнослужителями дары, сопровождаемые вещественным изображением серафимов на репидах и невещественным присутствием их самих, небесных служителей, святого и мысленного жертвенника Господней славы. И снова в евхаристическом каноне вспоминаются в молитвах бестелесные духи, окружающие престол славы и приносящие Богу свою словесную и умную службу, и в то же время невидимо присутствующие тут же в алтаре и сослужащие Иерею, и сославословящие с ним величие Божие. В страшных и таинственных молитвах этого момента Иерей непосредственно умно, то есть мысленно, общается с этими силами Божиими.
1: За литургией Василия Великого в дивных словах, оставшихся лишь как сокращение и малая доля древних прекрасных молитв, вспоминается все величие и совершенство Божие. «И кто доволен возглаголать и силы Твоя, или поведать ей вся чудеса Твоя на всякое время? Владыка всех, Господи, небесе и земли, и всея твари, видимые же и невидимые, сидя и на престоле славы, и презирая бездны, Тебе, Бог, хвалят ангели, архангели, престолие, господствие, начало, власти, силы и многоочитие херувимы. Тебе предстоят окрест серафими, шесть крил единому и шесть крил единому. И двема уба покрывают лица своя, двема же ноги, и двема летающие взывают един ко другому непрестанными усты, немолчными словословениями, победную песню поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Это же молитва по-русски. И кто способен возглашать силу Твою или познать все чудеса Твои во всякое время, Владыка всех, Господь неба и земли и всей твари, видимой и невидимой, Ты восседаешь на престоле славы и взираешь на бездны, ибо Тебя хвалят ангелы, архангели, престолы, господство, началы, власти, силы и многоочитые херувимы. Вокруг Тебя предстоят серафимы, имеющие каждый по шесть крыльев, и двумя они покрывают лица свои, двумя ноги, а двумя летают, взывая друг ко другу непрестанными устами, неумолкаемыми словословиями, поя, взывая и говоря победную песнь. И хор земной человеческий поет неземную ангельскую песнь.

0: и алтарь полон невидимых ангелов, крыльями своими реющих над дарами, и от престола церковного до престола Господи сил через отверстие неба ангелы Божии восходят и нисходят, и участвуют в вечной жертве любви, предуказанной еще в предвечном совете Божией премудрости и имеющей совершаться всегда, ныне и присно, и во веки веков. И с этими блаженными силами и мы вопием и говорим: «Воистину Ты свят и пресвят». И, вспомнив величие и славу Божию, молитвенно переживаем всю тайну искупления нашего и внимаем словам Христа о том, что на престоле этом лежит перед нами жертва тела и крови Его за оставление грехов всех верных православных христиан. И горе, то есть вверх, имея сердца, умно, то есть мысленно, причащаемся мы божественному величию и промыслу искупления, исполненному кровью креста Христова, и мы приносим Творцу жертву тварь за тварь, не только вспоминая память бесплотных духов, но и сами уподобляясь им мысленно и входя в непосредственное молитвенное общение и сослужение с ними, мы в литургии умно, мысленно приобщаемся к огненному, безгрешному и нетленному их существу.
1: Многократно на всем протяжении истории человечества посылал Бог своих вестников, ангелов, людям для объявления своей воли, для исполнения различных дел, как знак своей милости и всегдашнего неусыпного промышления о роде людском.

0: То есть по-русски, делая своих ангелов духами, как написано, и слуг своих пламенем огненным, указал еси Господи среди первенствующих твоих архангельских сил Михаила Архистратига, повинующегося твоему слове мановению и со страхом воспевающего тресвятую песнь славе твоей. Многие великие и святые угодные Богу люди удостаивались видеть бестелесных посланцев Божиих, а некоторым и в тайном видении открывались и великие и страшные тайны служения бесплотных духов престолу Господней славы. В службах, посвященных ангельским воинствам, Церковь вспоминает все главнейшие случаи Божьего благоволения и молитвенно славословит бестелесных духов. Так, например, вспоминаются страннолюбивые Авраам Боговидец и Лот Славный, получившие общение с ангелами. Также чудо являет Господь, вспоминаемое всегда на седьмой песне всякого канона, когда мы чтим память трех отроков. Ангел горящую печь превратил в росоносную для преподобных отроков. А Гавриила, посланца своего, начальника бесплотных сил, Господь посылает благовещать Захарии радость рождения пустыни любной горлицы, то есть Иоанна Предтечи, и затем Пречистой Деве самого Агнца Божия.
1: И рождается в Вифлеемской пещере Спаситель мира. И ангелы поют ему славу и возвещают миру, как у страшного престола славы Господней, воспевают немолчными устами тресвятую песнь. И некогда сорокадневный пустынник, то есть Христос, искушаем был падшим ангелом, когда-то прекраснейшим из всех созданий Господних, Деницей. И остави его дьявол, исе ангелы, приступиши и служаху ему. И снова в Гефсиманском саду, сострадая нам в одни плоти своей, принес Христос молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и явился ему ангел с небес, укрепляя его». В Новом Завете совершилось велие благочестие тайна, когда Бог во плоти явился. Но в Ветхом еще Завете дано было немногим видеть славу Божию, воинство светных духов, окружающие престол Господний. Иезекииль, увидев ангельские чины в различных видах, предсказал и возвестил, что предстояли престолу Господню шестокрылые херувимы и окружали его многоочитие серафимы, и с ними видел пресветлых архангелов, Христа славословящих во вся веки.

0: И другой великий тайновидец, Исаия, приоткрывая нам величие славы Господней, повествует о шестокрылых серафимах, непрестанно славословящих Господа Саваофа. И на каждой литургии слышится по всей земле, во всех православных храмах, как бы отображая и слабым эхом повторяя величественное словословие тех, что предстоят окрест престола славы, шестокрылатие, многоочитие, возвышающиеся пернатие, победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголище: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля, славы Твоя». Дорогие слушатели, в следующей беседе мы продолжим обзор молитв и песнопений, посвященных по понедельникам небесным силам.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

Запрещение в служении. Вскоре после этого, когда католикос Ефрем II в Сионе совершил литургию, отец Гавриил, лишенный причастия, подошел к нему и спросил: «Католикос, почему меня не причащаешь? В чем я виноват? Скажи». «После обедни поговорим», — ответил католикос и отстранил его от священнослужения. После этого отца Гавриила ни в Сионе, ни в другие храмы не пускали. Монашеской одежды проходил он у врат церковных, молча молился и опять возвращался в построенный им храм. Безропотно переносил он это испытание, которое было для него несказанной мукой и пыткой. Отстраненный от священнослужения, отец Гавриил юродствовал. Из уст его раздавались слова, которые воистину свидетельствовали, что мудрость мира сего – безумие пред Богом. Он просил милостыню, а собранные таким образом деньги раздавал неимущим, оставляя себе только на хлеб. Верующие видели дела монаха Гавриила, слушали его вразумления, и в них укреплялась вера. Однажды отец Гавриил сел просить милостыню на лестнице у Сионского собора. После литургии католикос вышел и, увидев его, удивленно спросил: «Неужели других средств у него нет?» Сердце святейшего католикоса наполнилось болью и любовью. Казался вечностью период, когда отцу Гаврилу возбранялось причащение. Приближался храмовый праздник собора Святицховели, и отец Гавриил пошел в Мцхету. Из рассказанного отцом Гавриилом: «Доверил все Господу. Вечером остался в Святицховели и помолился. Под праздничное утро било мне откровение, как будто я взлетел и опустился прямо в алтар. Вижу, там католикос и священники. Литургия должна начаться, готовятся. В это время я увидел Божью Матерь и Спасителя. Они остановили католикоса. Только от него примем жертву. И на меня показали. Понял. Спаситель и Матерь Божья утешили меня. На праздник наверняка причастят», — подумал я. Утром до начала литургии мне сказали: «Католикос зовет». Пришел. Он испуганно взглянул на меня. Видимо, ему было видение, но мне ведь не скажет. Спросил: «Готов ли я к причастию?» Потом позвал священника: «Одень Гавриила, пусть войдет в алтарь и проводит обедню». У паствы появились слезы радости. Тотчас же одели отца Гавриила и ввели в алтарь. Рассказывая это, он всегда объяснил: «Я не потому говорю это, что я что-то из себя представляю, а для того, чтобы хорошо запомнили. Что бы ни случилось, никогда не теряйте надежду на Господа». Отца Гавриила восстановили священником в полных правах. Он рассказывал: «После литургии католикос спросил меня: „Если назначу в женский монастырь сам Тавро и в семинариум Цхету, пойдешь?“ Я охотно согласился. Он сказал мне: „Пойди, спроси у владыки Илии, согласен ли он“. Когда я сказал митрополиту Илии, он ответил, что ничего более радостного не мог я ожидать. Впоследствии отец Гавриил не раз повторял, что с Божьей помощью и с благословения двух патриархов он был назначен в этот монастырь. Вскоре скончался католикос Ефрем II.
Его преемником на патриаршей кафедре, согласно завещанию почившего и по определению Святейшего Синода, стал католикос Давид V Тевдариани. С тех пор отец Гаврий проводил молебны и обедни в женском монастыре, исповедовал подвязавшихся в монастыре и в семинарии. «Никто здесь не слышал моего громкого слова», — говорил он. Его твердость в исповедании веры была примером для всех. «Если у тебя вместе с верой нет стойкости, никуда ты не годишься. Если твою веру ругают, а ты будешь безответен, ты не лучше неверующего». Пламенно проповедуя, он с такой точностью и ясностью передавал суть Нового Завета, учение Христа о всепрощающей любви, как будто сам стоял там, где его распяли. Когда замечал слезы на глазах слушавших его, с любовью восклицал: «Помогите, Христос на Голгофу крест несет!»

9 ноября 1977 года скончался католикос-патриарх Давид Пятый. Новым предстоятелем Грузинской Православной Церкви был избран 23 декабря того же года митрополит Сухумский и Абхазский Илья, интронизация которого состоялась 25 декабря в соборе Святой Сховели. Отец Гавриил не покидал монастырь сам Тавро до самой кончины. Только когда юродствовал, словно по приказу оставлял монастырь. Посещал построенную им собственноручную церковь. Несмотря на настоятельную просьбу сестер зайти в дом, переночевать, отказывался, оставался в церкви. Он же был монахом. После того, как семинарию перенесли в Тбилиси, отец Гавриил перешел жить в построенную царем Мирьяном башню, где был монастырский склад. Он предпочел уединенную жизнь. Верующие с тех пор за советом обращались к нему. Лестница в башне Мирьяна узкая и высокая, поднимается на маленький балкон. Перила украшены крестами. Округлые стены башни сложены из камня и тесных каменных блоков. Прорезанная с востока низкая дверь ведет небольшой коридор. Все, кто туда входят, испытывают чувство невыразимого благоговения. Желание упасть на колени перед иконами и поклониться Господу нашему, Царице Небесной, есть святым настолько велико, то невозможно устоять, ибо чувствуешь нечто великое и недосягаемое, реальное и таинственное одновременно. Иконы изящно отреставрированы. Красивые рамки изготовлены руками отца Гавриила. Каждой иконе предназначено свое место. Комната узкая, перегорожена несколькими небольшими ширмами. Прямо при входе в комнату стоит двухметровое распятие под иконой Иисуса Христа, благословляющего мир. Стоит голубой железный ящик, который отец Гавриил в шутку называл холодильником. Там он хранил сладости для гостей и другие продукты. Рядом за ширмой ящик, сбитый из дерева. На нем расстелен старый, в меру истертый, затвердевший, как камень, тюфик. Здесь отдыхал утомленный недугами отец Гавриил. Здесь же у кровати, в северной части кельи, хранится череп святого. В середине комнаты стоит низкий стол. На нем тоже разложены святые мощи и иконы. Их количество вместе с благоговением вызывает страх. Ни к чему не прикасайся и не нарушай этот божественный порядок. Невольно прижимаешься к стене, наверху которой встроены лестницы, ведущие к зубцам башни. Здесь же, за спиной, на стене вставлены в рамки, произнесенные святыми фразы и напоминания. Все украшено и убрано лепестками цветов, ароматно-яблочной и апельсиновой кожурой, красивыми бусами, украшениями. Свет от множества лампад и подсвечников еще сильнее освещает келью, который спускается сорочного, как небесный свод, потолка, вставленная в обычный патрон лампочка. Здесь же, с восточной стороны, горит неугасимая лампада, которая хранит в себе благодатный небесный огонь от гроба Господня. На сцене хронометр отмечает минуты и секунды и своим размеренным звуком напоминает всем о бренности бытия. До последних минут земной жизни старца приходили сюда страждущие за утешением и благословением. Отец Гавриил был одарен и внешней красотой, и духовным величием. Статный и широкоплечий, с правильными чертами лица и твердым выражением. А духотворенность его лица подчеркивала седая с легкой черной борода. Поражали его выразительные карие глаза, полные печали
и проникающий в душу взор.

Сасцини старой семинарии сияли портрет почившего католикоса патриарха Ефрема II. Но старец Гавриил забрал его в башню и отвел ему там достойное место, почти его сан. «Католикосом был, ему положено», — говорил он. Старца часто посещали люди с отличными от православия религиозными взглядами. Он с любовью принимал всех, старался обратить к истинной вере в Христа. Из рассказанного отцом Гавриилом: «Однажды я надел клобук, мантию и пошел в синагогу. При входе висел большой портрет Моисея. Приложился, присутствовавшим понравилось. Моисей был великим пророком, я почтил его. Зашел туда, где читали Тору. Их было мало, и они с удивлением смотрели на меня. Я начал проповедовать благовестие. Когда помянул о Христе, позвали своего старшего. Он пришел, но не стал меня прерывать. Потом пригласил в свой кабинет. Он внимательно и с интересом слушал то, что я проповедовал о Христе. Потом поблагодарил меня, и мы расстались. Вошел в мечеть, сидели, пили чай. Когда увидели меня в таком одеянии, встали и с почетом пригласили к себе. Я зашел. Там проповедовал только о любви, и мы тепло расстались. Был у баптистов, но не приняли. Были раздражены моим появлением. Позвали своего пресвитера и выгнали меня». Когда отец Гавриил начинал говорить о сектах и совращенных ими людях, всегда подчеркивал то, что этих людей тоже должна коснуться любовь, полученная от Христа истинно верующими. Одна монахиня рассказывала отцу Гавриилу: «Я с одним сектантом говорила сердитым тоном, осудила его за хуление Христа и упала в грех». Отец Гавриил успокоил и ответил: «Лучше не поступать, как отроки, иначе не попадется Царство Небесное. Нужно быть чистым, как ребенок, искренним и беззлобным, но иметь зрелый, не детский разум». Мне отец Гавриил говорил: «Если придет ко мне сектант, баптист или свидетель Иеговы, посажу, накормлю, научу доброму слову, но с ним за трапезу не сяду. С неверующим не садись. Если он придет, ты не вставай, не уступай из своего места. Ведь не ты же пришел к нему, он сам пришел и сел рядом с верующим. Ради него не встанут же все». Каждое его действие и слово было подсказано желанием постижения Господней воли. Мог он разгневать человека, отругать, но ничего не могло умолить его любви, так как гнев этот был направлен только против поселившейся в сердце этого человека тщеславия. Кетеван Бекаури, которая вместе с подругой Мариной Канкава часто навещала отца Гавриила, вспоминает: «Однажды я и Марина по дороге в Сам-Тавро поговорили об особой любви отца Гавриила к нам. Когда мы к нему приходили, он часами с нами беседовал. С гордостью мы вспоминали, что однажды он отправил свою сестру, нас же оставил на несколько часов. Когда мы вошли во двор монастыря, издали заметили улыбающегося отца Гавриила, ускорили шаги. Увидев нас, старец грозно сказал: „Как вы посмели прийти ко мне, распутницы? Какое дело у вас ко мне? Погубить меня хотите? Что застыли, как мумии Тутанхамона? Убирайтесь отсюда, чтоб глаза мои вас не видели!“ На шум из монастыря выбежали верующие. Мы же стояли, остолбеневшие от стыда. Потом старец выгнал нас руганью.
На следующий день в Мцхете, выходя из автобуса, мы случайно встретили Эму, сестру старца Гаврила. Она сказала, «Вчера была у брата. Ему так сильно потрепали нервы, что он попросил меня, если ты завтра не придешь ко мне, Эмма, я умру». Тогда мы поняли, что старец гневался только на наше самодовольство и тщеславие. Однажды архимандрит Ксиропотамского Афонского монастыря в сопровождении некоторых других лиц приехал в Грузию, посетил монастыри и захотел увидеть отца Гавриила. Старец узнал об этом, и когда они пришли к нему в келью, то увидели его совершенно пьяным. Отец архимандрит сказал тогда, «Теперь я вижу, что это настоящий уродивый. Он не хотел говорить с нами и не хотел огорчать нас отказом». Помолившись, они вышли из его кельи. Как-то ночью во дворе монастыря, где жил старец, раздался громкий крик. Это кричал отец Гаврил голосом, похожим на львиный рев. Потом он взял палку и стал колотить о железный лист. Монахини выглянули из окон, чтобы увидеть, в чем дело. Оказывается, он ругал старшую из них, которая без благословения спилила дерево. Монахини закрыли окно и потушили свет. Отец Гаврил продолжал ходить по двору и кричать, что это не монахини, а лесоруби. Когда наутро его спросили, зачем он это сделал, отец Гаврил ответил, «Монахин нужно смирять, это им полезно, тогда они лучше каются. То хвалит их, тот их первый враг». Отец Гаврил рассказывал, что к нему приходили исповедоваться архиереи. Это смущало его. Тогда он начал давать им эпитемии, и они перестали исповедоваться у него и нашли других духовников. Однажды старец Гаврил сидел посреди монастырского двора на скамейке. Его правая рука была приложена к уху, как будто он прислушивался к чему-то и сердился. Потом он повернулся к одной верующей, Тамаре Бочорадзе, и сказал, «Ты не мешай мне, смотри, что я с ней сделаю. Она хочет причаститься, а на исповеди чего только не говорит, и при этом оправдывается». Затем он быстро встал, спустился с лестницы и вошел в храм. Через несколько минут двери храма открылись, и отец Гаврил толчком припроводил монахиню из храма, сказав при этом, «Захотела причаститься!» Удивленная монахиня поняла, что отец Гаврил слышал ее исповедь издалека, сидя на скамейке. Однажды, вышедший с трапезы, отец Гаврил лег на лестничные ступени. Начинался молебен, и монахини после трапезы должны были спуститься в храм. «Если хотите спуститься в храм, даю благословение, наступайте все на меня и так спускайтесь». Обратился к ним. Монахини выполнили благословение. Одна из них, чтобы не наступить на отца Гавриила, обошла двор с другой стороны и таким образом спустилась в храм. Один поселянин Захарий Чугошвили видел, как старец кричал на монахиню. Он подошел к нему и попросил успокоиться. Отец Гавриил внезапно повернулся, посмотрел на него со слезами на глазах и сказал, «Знаешь, как я люблю этих монахин, но если бы меня у них не было, начали бы витать в облаках». Великую любовь хранил он в сердце, и эту любовь щедро нам раздавал. Благословляя всех, благодатной силой и молитвой он многим помогал и приносил духовное либо телесное облегчение. Господь удостоил его не только дар исцеления и молитвы, он видел каждую тайну и различал скрытый замысел пришедшего к нему. Читал его мысли,
и сердечные помыслы. Многим людям он предсказывал, и это непременно сбывалось. Тела тех, о ком он молился, всегда шли на поправку. Пришедшие к нему за советом получали благословение, успокаивались, обретали надежду. В его келье всегда чувствовалась благодать. Отец Гавриил повторял: «В моей келье Христос ходит». Когда Грузия переживала тяжелейшие невзгоды, отец Гавриил в снег и слякоть сходил босой, молился за страну и не щадил себя. Множество недугов беспокоило его, но он никогда и нигде не жаловался, а наоборот, даже радовался очищающим от грехов затруднениям. «Грехи беспокоят, сын, больше ничего», — говорил он, и если кто верил, радовался сердцем. В неустанной молитве старец Гавриил просил Господа о каждом человеке. Со слезами вымаливал он похищенный нечестивым супостатом души, удручал лукавого силой Святого Духа и славил Господа за его доброту. Отца Гавриила постоянно вызывали в различные инстанции. Однажды вызвали в психиатрическую больницу на проверку. Врач снова оформил документ с диагнозом «шизофрения». По той причине, что он лечит народ Христовым именем. Однажды одна монахиня пожаловалась: «Куда ни пойду, за мной тени ходят, и в голову страшные мысли приходят, только к вам не посмели прийти». «Не бойся», — утешил его отец Гавриил. Затем он помолился, и монахиня успокоилась. Всю жизнь отец Гавриил вел брань с духами злобы. Старец всегда отмечал, когда дьявол завладеет человеком, в первую очередь отнимает разум. «Хотите бороться со мной? Именем Христа говорю, меня вам не победить», — обращался он к бесам. Однажды отец Гавриил вспомнил происшедший с ним случай. Как-то зимой, во время сильных морозов, монахини попросили меня перейти в гостиную, где тепло. Я и перешел. Отдыхал, когда рядом появилось несколько огромных страшного вида демонов. «Вот это наш враг! Задушим его!» — говорили они друг другу. Защищался от них молитвой и крестом, шли за мной до кельи, но приблизиться не могли. Я вошел в келью, они не смогли зайти туда. Здесь Божья благодать защищает меня.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная столетию со дня рождения Варлаама Шаламова. У микрофона Нина Жерве. Я думаю, всем, кто осознанно прожил 90-е годы, имя Варлаама Шаламова особенно памятно и дорого. Тогда многие из нас открывали для себя русскую литературу, которую раньше не знали. И среди тех имен, которые пришли к нашему читателю, которые очень больно задели наши сердца, конечно, было и имя Варлаама Шаламова. Кроме Шаламова, пожалуй, только Солженицын пытался возвести в ранг высокого искусства зэковские будни. В прозе у Варлаама Шаламова создан совершенно особый альтернативный мир, напоминающий утрированную версию написанного в то же время Оруэлловского 1984 года. После достаточно длительного погружения в этот шаламовский мир мы начали ощущать совершенно иную жизнь, жизнь, которая для многих из нас оставалась известной лишь по кратким, тайно передававшимся в устной или в листках самиздата рассказах о тех, кто прошел через лагеря, кто пережил самые страшные испытания советских времен. Варлаам Тихонович Шаламов родился в 1907 году в Вологде в семье священника. Отец был человеком прогрессивных взглядов, поддерживал связи со ссыльными, жившими в Вологде. В своей автобиографической повести о детстве и юности, которая называется «Четвертая Вологда», Шаламов рассказывает, как формировались его убеждения, как жажда справедливости стала для него чем-то вроде навязчивой идеи. Среди главных юношеских идеалов будущего писателя были народовольцы и книги в диапазоне «От Дюма до Канта». Он их страстно читал и затем ими же проигрывал сюжетную линию. Это было начало погружения Шаламова в тот мир, который станет для него впоследствии главным. В 1914 году он поступил в гимназию Александра Благословенного, а оканчивал уже в 1923 году Вологодскую школу второй ступени, которая, как сам он писал, не привела мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делала открытие сам, продвигаясь зигзагами от Хлебникова к Лермонтову, от Баратынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку. В 1924 году Шаламов уезжает в Москву и, два года проработав дубильщиком на кожаном заводе, поступает в МГУ на факультет советского права. При этом он активно участвует в бурлящей столичной жизни – митинги, литературные диспуты, демонстрации, чтение стихов. В это время Шаламов писал стихи, которые были положительно оценены Асеевым, участвовал в работе литературных кружков, посещал литературный семинар «Брика», разные поэтические вечера и диспуты. Он был начитан, обладал незаурядным литературным дарованием, стремился активно участвовать в общественной жизни страны. Установил связь с троцкистской организацией МГУ, участвовал в демонстрации оппозиции к десятилетию октября под лозунгами «Долой Сталина! Выполним завещание Ленина!». 19 февраля 1929 года он был арестован за распространение завещания Ленина. В автобиографической прозе «Вишерский антироман» он написал: «Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни, первым истинным испытанием в жестких условиях». Формулировка при аресте была вполне определенной – за антисоветскую пропаганду. Соответственно, был вынесен приговор – 3 года лагерных работ на Северном Урале. Казалось бы, после такого опыта несостоявшемуся выпускнику университета разумно было поубавить свой пыл, перестать впустую выбрасывать энергию в воздух. Но то ли Шаламову понравились экстремальные условия, как плацдарм для творчества, то ли им двигали какие-то иные побуждения. Но возвращение свое из-за он осмыслил как следующий этап своей деятельности. Вот как писал он об этом в своих воспоминаниях. «Вернулся в Москву в 1932 году
и крепко стоял на всех четырех лапах. Стал работать в журналах, писать, перестал замечать время. Научился отличать в стихах свое и чужое. Готовилась книжка рассказов. План был такой. В 1938 году первая книжка прозы, потом вторая книжка. Сборник стихов. Я тогда как жил? Напишу редакционной машинистке, продиктую. Броня – первая птица. Подписываю, адрес ставлю и несу в редакцию. Журналы, газеты. В этом нет различия. Я заходил через неделю, получал ответ, всегда положительный. В любом журнале петушье слово действовало безотказно. Я даже и понять не мог, как это могут рассказ не принять. Не считал такой случай для себя возможным. Для себя, про себя. Я считал тогда, что не только талант скажется, но и биография скажется всегда, и из-за моей спины продиктуют, напишут моим пером все, что нужно. В этом он оказался совершенно прав. В ночь на 12 января 1937 года в мою дверь постучали. Шаламов был арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность и осужден на 5 лет заключения в лагерях с использованием на тяжелых физических работах. Автор уже находился в следственном изоляторе, когда в журнале «Литературный современник» вышел его рассказ «Пава и дерево». Следующая публикация Шаламова «Стихи» на страницах журнала «Знамя» состоялась уже в 1957 году. Новый срок был дан весьма значительным. 5 лет колымских лагерей, золотые прииски, таежные командировки, больничные койки, бухта Нагаева, прииск «Партизан», «Черное озеро», «Аркагала», «Джелгала». А когда 5 лет прошли, появились новые испытания. В 1943 году ему был дан новый срок, еще 10 лет, за то, что он назвал Бунина русским классиком. За этим последовали 4 классических русских стихии – «Холод», «Голод», «Побои», «Унижение». Условия, в которых находились на Колыме заключенные, были рассчитаны на скорое физическое уничтожение. Шаламов работал в забоях золотого прииска в Магадане. Затем, будучи осужден на новый срок по вымышленному обвинению, переболел тифом, попал на земляные работы. В 1940-1942 годах работал в угольном забое. В 1942-1943 на штрафном прииске в Джелгале. Получив 10-летний срок за антисоветскую агитацию, он попал в карцер, после которого чудом выжил, работал в шахте,

лично и доверительно, Золотые горы, Кипрей, высокие широты. В 1952 году Шаламов послал свои стихи Борису Пастернаку, который дал им очень высокую оценку. В стихах Шаламов считал себя полпредом заключенных, гимном которых стало стихотворение «Тост за речку Аян-Урях». Впоследствии исследователи творчества Шаламова отмечали его стремление показать в стихах духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, о добре и зле, об истории и искусстве. Важным поэтическим образом Шаламова является стланник, колымское растение, выживающее в суровых условиях. Сквозная тема его стихов – отношение человека и природы. Это мы читаем в таких стихотворениях, как «Словословие собакам», «Баллада о лосенке» и многих других. Одним из главных произведений Шаламова является поэма «Аввакум в Пустозерске», в которой, согласно авторскому комментарию, исторический образ соединен и с пейзажем, и с особенностями авторской биографии. В 1951 году Шаламов был освобожден из лагеря, как отбывший срок. Но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Он работал фельдшером лагпункта и уехал только в 1953 году. Его семья распалась. Взрослая дочь не знала отца. Здоровье было подорвано лагерями. Он был лишен права жить в Москве. Шаламову удалось устроиться на работу агентом по снабжению на торфоразработках в поселке Туркмен Калининской области. В 1954 году он начал работу над рассказами, составившими сборник «Колымские рассказы». Этот главный труд жизни Шаламова включает в себя 6 сборников рассказов и очерков. «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерк преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка». Все рассказы имеют документальную основу. В них присутствует автор либо под собственной фамилией, либо названный Андреевым, Голубевым, Кристом. Однако эти произведения не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов считал недопустимым отступать от фактов в описании жизненной среды, в которой происходит действие. Но внутренний мир героев создавался им не документальными, а художественными средствами. Стиль писателя подчеркнуто антипатетичен. Страшный жизненный материал требовал того, чтобы прозаик воплощал его ровно, без декламации. Проза Шаламова трагедийна по своей природе, несмотря на наличие в ней сатирических образов. Автор не раз сам говорил об исповедальном характере колымских рассказов. Свою повествовательную манеру он называл новой прозой. Подчеркивал, что ему важно воскресить чувства. Необходимы необычайные новые подробности. Описание по-новому, чтобы заставить поверить в рассказ. Во все остальное. Не как в информацию, но как в открытую сердечную рану. Лагерный мир предстает в колымских рассказах как мир совершенно иррациональный. Шаламов отрицал необходимость страдания. Он убедился в том, что и в пучине страдания, в колымских лагерях, происходит не очищение, а растление человеческих душ. В письме к Солженицыну он писал: «Лагерь – отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно». Переписка с Пастернаком, о которой уже упоминалось, началась в 1952 году и продолжалась в течение 5 лет. Конечно, этот период творчества назвать можно с натяжкой. В основном письма писал Шаламов. Но, тем не менее, эти письма в полной мере дают представление о творческом потенциале писателя того периода. Наибольший интерес вызывает самомнение Шаламова, его объяснение собственной тяги к перу. «Как бы ни была грандиозна сила другого поэта, она не заставит меня замолчать. Пусть в 1000 раз слабее выражено виденное мной, это впервые сказано. Я счастлив от того, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина. Я понимаю волнение художника и завидую ему. Понимаю его душу. Понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясню вам, Пастернаку, почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать. То, что заставляет меня брать карандаш и бумагу, сильнее меня. Притом я смею

Надеяться, что все написанное мною меньше всего литература. Остается лишь поразиться проницательности этого, прошедшего через строй антидуховной системы, сильного духом человека. Для меня никогда стихи не были игрой или забавой. Я считал стихи беседой человека с миром, на каком-то третьем языке, хорошо понятному человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. Стихи, конечно, родились из песни, но, отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя, стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Стихотворная форма в своем развитии показала возможности особенные, оказалась неизмеримо шире и глубже любого другого искусства – музыки, живописи, скульптуры, писал Шаламов. В переписке с Пастернаком Шаламов демонстрирует незаурядные музыкальные способности, зачастую вызывая к ранней поэзии и в целом к музыкальной природе своего переписчика. Он утверждает, что большие поэты Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак делают это почти неощутимо и доверяясь только уху. Шаламов приводит в своих письмах собственные примеры, утверждает, что идет процесс замены слов и мысль догоняет ощущения, ушедшие в стихи. В 1957 году Шаламов был реабилитирован, вернулся в Москву. Работая в журнале «Москва», внештатным корреспондентом, печатал очерки и зарисовки. Другими редакциями рассказы Шаламова возвращаются. Их не устраивал шаламовский абстрактный гуманизм. Писатель переживал это чрезвычайно тяжело. Он все более чувствовал себя ненужным обществу. Так сказать, не вписывался в его новую позицию укороченной памяти. Но продолжал серьезно работать. В 1961 году выходит в свет сборник стихов «Огнева». В 1964-м «Шелест листьев». В 1967-м «Дорога и судьба». А еще через 4 года дописана повесть «Четвертая Вологда». В 1973 году завершена работа над «Вишерой» Федором Раскольниковым, сборником рассказов «Перчатка». Шаламов продолжал работу до последних дней. Начиная с оттепельного 1954 года, Шаламов пишет главный труд своей жизни – лагерную прозу. Как уже говорилось, на 6 книг он разделил ее сам. «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерк преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка» или «КР-2». Еще в 1966 году Шаламов возлагал некие надежды на «Ледокол» – повесть «Один день Ивана Денисовича», которая проложит путь и для его публикации. Но иллюзии рушатся. При этом наметилась очень быстро растущая трещина в его взаимоотношениях с Солженицыным, который облегчал и пробивал свои произведения. Шаламов же ничего не облегчал принципиально. О Солженицыне он писал резко. Это делец. Мне он советует, без религии на Западе не пойдет. Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи. Жесткая оценка. Идеологический пресс и фактическая реабилитация сталинизма делали невозможной публикацию лагерной эпопеи в Москве. Легально известный как поэт, Шаламов вошел в литературу через сам издат и там издат. В 1978 году в Лондоне вышел том «Колымских рассказов» на русском языке. Власти ему за это отомстили. В мае 1979 года он оказался в доме инвалидов и престарелых, откуда в январе 1982 года был переведен в интернат для психохроников под строгий надзор. По дороге Шаламов простудился и быстро умер. Пока он прозябал в доме престарелых, власти изо всех сил боролись с лондонским изданием. Литературная газета напечатала фиктивное отречение автора от колымских рассказов. Но сам Шаламов к этому отречению отношения не имел никакого. Он умер несчастным и одиноким. Признания не было. Родственники боялись вспомнить о родстве с колымчанином, до самой смерти сохранившим ненависть к палачам. Распространившая в СССР в самой издате проза Шаламова не могла быть в 60-е и 70-е годы полноценным участником литературного процесса. По большей части она оставалась анонимным и изолированным явлением. И сам Шаламов очень остро ощущал эту изолированность, а потому противопоставил свои сочинения всей русской литературе. В новой прозе про стихи Расимы после самообслуживания в Освенциме и Серпантинны на Колыме, после войн и революции, все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь, ведь никого учить не может,
не имеет права учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей», – писал он. Отвергался и Лев Толстой, и Чернышевский, и Достоевский, вся русская классическая литература. Художественный крах доктора Живаго – это крах жанра. Жанр просто умер. Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть в сущности последняя единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. Все, что переходит документ, уже не имеет права поставить себя выше любой туманной сказки, писал Шаламов. Шаламов действительно создал принципиально новую прозу. Ту прозу, которая упраздняет прежнюю литературную традицию, отменяет описания, от которых веет жизнеподобием, но которые основаны на литературной условности. В письме к Солженицыну есть примечательная фраза. «Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на цигарку и закурил. Дело не в отвычке от книг. Дело в эренбурговской прозе». Рассказ на представку начинается демонстративно. Играли в карты у Канагона Наумова. Парафраз начала «Пиковой дамы». Однажды играли в карты у конногвардейца Наурмова. В дополнение к этому разоблачению книжности пушкинского романтического реализма брошена еще одна деталь. Карты получились хорошими, потому что их вырезали из томика «Юго», очевидно, довоенного подарочного издания. От Пушкина остался легкий пепел, от «Юго» просто бумага. Художественный мир Шаламова предстает миром как таковым, без художественной линзы. Это не беллетристика. Это документальное описание неизвестного, рядом лежащего мира и неизвестного человека, которые традиционными способами описаны быть не могут. То есть это нечто вроде естественного языка, системы терминов и отношений между ними. Отсюда и отсутствие таких понятий, как гуманизм, мораль, проповедь. Под руками у Шаламова умерли не только традиционная литература, но и человек. Гуманизм, заключавшийся в вере во спасение, отменен. Да и что могло от него остаться после лагерей и ссылок? Человек разоблачен, развенчан как вид и отправлен прямо в ад. От рассказа к рассказу низость, злобность, коварство раскрываются все полнее. Человек спускается все ниже. В письме к Солженицыну Шаламов мимоходом оценил образ дворника Спиридона, который выписан с такой любовью к штампам и ложью. Спиридон слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот, и иным быть не может. И тут же он дает общую формулу. Мы исходим из положения, что человек хорош, пока не доказано, что он плох. Все это чепуха. Напротив, вы всех считаете за подлецов сначала. В эссе «В лагере нет виноватых» Шаламов заметил. Лагерь и внелагерный мир не антиподы, не рай и ад. Лагерь – это слепок мира. В лагере выходят наружу тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Иначе говоря, лагерь – это место, где вытесненные образы и стремления обмерщаются, вываливаются в мир. И в этом смысле лагерь – фантастический мир, в котором реальны только смерть, кровь и страдания. Чтобы передать эту немыслимую смесь, сообщить о людях с вывернутыми наизнанку подсознанием, Шаламов пытался создать новую эстетику, исключающую всякие элементы вымысла и фантазии. Поэтому Солженицын в представлении Шаламова – лакировщик, который недостоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма. Компрометация человека достигает у Шаламова апогея. И не случайно, конечно, роман и человек гибнут синхронно. Роман знаменовал разложение эпической формы, стадию приближения к индивидуализму. Проза Шаламова показывает утрату индивидуума, вследствие чего сворачивается в трубочку и роман. Человек становится марионеткой биологии и социальных сил, играющих им. То есть упрощается жизнь, упрощается и литературная форма. Нет финалов с моралями, нельзя учить, нет героев и героики. Все бессмысленно и ничем не кончается. Разумного основания у жизни нет. Вот что доказывает наше время. Тема конца гуманизма возникает у Шаламова и в связи с идеей мести. Бог искупающий, а не мстящий. Такой Бог ему не нужен.
Понял, что можно жить злобой. Обиды не прощают, их только забывают. В 1973 году Шаламов пишет стихотворение «Славянская клятва». «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам, чью гнусную науку я до конца постиг. Я вражескую кровью своей омою руки, когда наступит этот благословенный миг. Публично, по-славянски, из черепа напьюсь я, из вражеского черепа, как делал Святослав». Это те стихи, которые отражают глубинную суть шаламовской литературы. Остается поразиться проницательности этого человека, прошедшего через строй антидуховной системы, человека сильного духом. Жизнь Шаламова, закончившаяся так трагически, является еще раз напоминанием для нас, живущих сегодня, о том мире, который был рядом с нами, но который для многих из нас был совершенно неизвестен. И сейчас, открывая и читая еще и еще раз страшные строки колымских рассказов Варлама Шаламова, мы понимаем то, что, наверное, в те времена вряд ли могли понять. Так как разве можно понять подобное, не зная о нем, не сопереживая ему в какой бы то ни было мере? На этом наша сегодняшняя передача в календаре памятных дат, посвященная столетию со дня рождения Шаламова, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Начинается наша передача «Город и время», передача о жизни, об облике нашего Санкт-Петербурга. Как всегда, ведущая этой передачи я, а со мной в студии заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача в эфире выходит в прямом эфире. Звукооператор Даниил Варламов. Сегодня Даниил в качестве оператора у нас выступает. Хотя вообще он у нас отличный ведущий, один из лучших, может быть, самый лучший ведущий на радиостанции. Но вот он на все руки мастер и выводит нашу передачу в прямой эфир. И у нас включена видеотрансляция. Наши постоянные радиослушатели знают, что Владимир Кузьмич всегда сопровождает свой рассказ очень интересными фотографиями из жизни Старого Петербурга и современные фотографии. Так что, пожалуйста, приглашаю вас подключаться ВКонтакте. ВКонтакте вы можете нам писать ваши сообщения, вопросы и звонить по телефону 328-29-32. Я напоминаю, что сейчас мы с вами находимся на Среднем проспекте Васильевского острова. И сегодня, Владимир Кузьмич, у нас будет заключительная передача по Среднему проспекту. Как раз вот до летних наших перерывов мы успеваем пройти все самые интересные места Среднего проспекта и потом сделаем перерыв, а осенью продолжим уже на другую тему какую-то. Правда?
1: Согласен.
0: Хорошо. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32. Пишите ВКонтакт, и мы начинаем. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Может возникнуть вопрос, почему мы так рано покидаем Средний проспект, да. И сегодня последняя передача о нем. Дело в том, что мы с самого начала рассказывали о том, как возник Средний проспект, и о его функциях, и он по сравнению с Большим проспектом всегда был таким рабочим, грузовым каким-то проспектом, магистралью, по которой строили в XIX веке уже промышленные предприятия часто. Поэтому вот эта его историческая часть, которая связана с историей нашего города и которая, ну, является наиболее интересной с нашей точки зрения частью застройки, а она заканчивается гораздо раньше, чем заканчивается такая же зона на Большом проспекте. Вот где-то на домах номер там 60-70. Вот,
0: ну, где-то 18-19
1: да,
0: линии,
1: до 18-й линии, пожалуй. А дальше уже идет, по сути дела, послевоенная и просто современная застройка.
0: Которую мы упустим.
1: Которая интересна, может быть, архитектурно, но вот не удается найти там какие-то события, связанные с людьми, которые там жили в этой части города. Так что мы, наверное, закончим все-таки сегодня.
0: Да. Владимир Кузьмич, пока вы не начали, не продолжили, вернее, рассказывать о Среднем проспекте, от Татьяны пришло сообщение. Добрый вечер. Рада вас видеть и слышать. Всех вам благ. Татьяна, спасибо большое за добрые пожелания. Мы рады, что вы с нами. И надеемся, что наши радиослушатели не пропустят эту передачу и будут тоже вместе с нами. Итак.
1: Ну и мы в прошлый раз остановились где-то на 11-й линии, и вот сейчас фотография стоит, да, Даня? А вот это дом Заварзиных, архитектор Барановский, построен он в 1911 году, и мы рассуждали о том, что здесь есть целый ансамбль архитектурный эпохи модерна и неоклассицизма начала 20 века, два дома, на углах которых есть такие эркеры в виде колонны, и башенка, акцентирующая угол, две башенки на двух углах, то есть действительно признаки ансамбля. Хотя по деталям фасада сами дома отличаются. Но я не случайно повторяю эту фотографию и даже несколько фрагментов этого дома с облицовкой керамической плиткой, которая в этом случае очень такая необычная. Она имеет абстрактный рисунок с переходом цвета, с такой переливом, я бы сказал, цветным, что не очень обычно для домов того времени. Но есть у этого дома наверху и керамический фриз, который выполнен из плитки более или менее однотонной, да, и одного цвета. Так что вот здесь мы видим по этой детали типичные признаки модерна. Такая форма окон с завершением трапеции видным. Облицовка керамической плиткой светлой и керамической плиткой цветной, но при этом карниз явно классический, с рисунком под собственно карнизом, фриз такой из повторяющихся элементов, которые называются йоники. Это признак классической архитектуры. Так что смесь модерна и неоклассики. Ну и не случайно я уже начал говорить, этот дом к нему вернулся, потому что дальше мы увидим на Среднем проспекте кое-что необычное, очень похожее на это здание. Но, тем не менее, прежде всего, давайте посмотрим на это вот очень интересное здание, которое находится номер 48 по Среднему проспекту. Это длинный доходный дом со всеми признаками доходного дома, но, судя по вывеске в левой части фасада на первом этаже, мы видим, что в этом здании находится театр. Причем это здание знаменито и своим названием, и той жизнью, которая в нем проходила в Петербурге дореволюционном, в начале 20 века. Значит, принадлежало это здание фон Дервизу. А фон Дервиз – это была очень интересная семья, состоявшая из многих членов, которые сыграли важную роль в российской культуре конца XIX и начала XX века. Но вот одна из членов этой семьи, мадам фон Дервиз, она на свои средства построила здесь народный дом. Значит, вернее, это целый комплекс, который сочетал в себе доходный дом, где были квартиры, вот которые, собственно, мы и видим, и театральный зал с примыкающими к нему помещениями, которые мы не видим с проспекта, но видим вход в этот театральный зал. Поэтому планировка этого дома очень необычная. Значит, входная зона с проспекта, парадная дверь, парадная лестница внутри, которую мы увидим, а сам зал находится в глубине квартала позади этого здания, как отдельный объем. Ну, он назывался сначала «Народная аудитория» во дворе, находившаяся, а потом «Театральный зал». И здесь были разные труппы постоянные, но они сменяли друг друга, частные театральные труппы. И затем в советское время уже, как водится, «Дом культуры». Очередной «Дом культуры», по-моему, табачной фабрики Урицкого. Да. Но в 1989 году это помещение занял театр, государственный театр, который теперь так и называется «Театр на Васильевском острове». Сначала он назывался «Театр сатиры на Васильевском острове». Сейчас «Сатира» ушла как-то из названия. С 89 года, да. Вот, значит, жили в этом доме некоторые знаменательные люди, но прежде всего его архитектор Красовский, который был очень много строившим в Петербурге в начале 20 века и даже в конце 19-го. А вот это здание в 98-м году вместе с театром уже было закончено. Значит, вот архитектор Красовский сам и жил здесь, здесь была его квартира. Но, кроме того, здесь жил замечательный русский математик Липунов, одна из крупнейших величин в мире математики в начале XX века, такого мирового масштаба ученый, который вот доски пока мемориальной нету ни Красовскому, ни Липунову, а они оба личности того стоящие, и думаю, что это появится. Ну, архитектурно сам по себе фасад не очень интересный, такая типичная эклектика конца XIX века, но вот если посмотреть со двора, а там не просто посмотреть, потому что двор маленький оставлен, и вот только из окон этого здания можно было бы сделать вот такую фотографию, мы видим, собственно, здание театра. И видим наклонный объем, ведущий от левого корпуса, от главного, в это здание. Вот это и есть парадная лестница, на которую люди попадают, зайдя с улицы и пройдя вестибюль. Вот они попадают на эту парадную лестницу, поднимаются на второй этаж. И, соответственно, в объеме второго, третьего этажей и находится этот самый театральный зал. Ну, само здание по внешней архитектуре, здание театра тоже не очень интересное, но вот это объемное решение, оно такое необычное. И стоит, значит, его отметить, а тем более, что с улицы ничего не видно.
0: Да.
1: Вот, а во двор не всякий раз можно зайти.
0: Владимир Кузьмич, вот вы говорите, что мадам Дервис, да, вот
1: да.
0: Народный дом.
1: Фон,
0: вот
1: это, Дервис.
0: Фон Дервис, да, это бароны фон Дервис были. Я сразу вспомнила театр Санкт-Петербург опер на Галерной улице, тоже в особняке фон Дервис. Вероятно, театральные залы, вот как вы сказали, эта семья была как бы нацелена на развитие культурное
1: пространство. Да, да, они были такие, не столько, может быть, сами личности, которые работали в области культуры, сколько вот менеджеры, какие-то импрессарио, вот такие функции у них были. А самое главное, что у них были деньги, и они эти деньги вкладывали в разные культурные мероприятия.
0: Да, это очень почётно.
1: Да, да.
0: У нас сообщение от Марины, от нашей постоянной слушательницы, которая исчезла из нашего поля зрения несколько передач назад. И она пишет: «Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада присоединиться после некоторого вынужденного перерыва». Марин, мы надеемся, что у вас все в порядке. Мы очень рады, что вы вновь с нами.
1: Да, приятно. Всего доброго вам, да. Ну, вот это вот вход в театр, так выглядит он с улицы. Довольно простая, скромная парадная лестница, которую вот я сейчас открываю, но не сразу открывается фотография. Скоро будет готова, мне пишет компьютер.
0: Да, сейчас
1: подойдет Данил. Чего это он хочет? О, просто убрали это объявление. Спасибо. Значит, лестница такая действительно парадная, ведущая, высокая очень, ведущая на высокий второй этаж. И видим по бокам за колоннами какое-то пространство кулуаров, но вот здесь уже можно обратить внимание на такую особенность отделки. Это узорные чугунные перила.
0: Очень красиво.
1: Вот далеко не всегда именно в театральных залах бывают такого рода изделия. Из чугуна, если мы еще присмотримся к другой лестнице, уже не парадной, а какой-то тоже для зрителей, но ведущий на балкон, по-видимому, я вот не очень точно знаю там расположение, но вот на этой фотографии расположена явно не служебная лестница, а нарядная такая, и здесь уже можно заметить, что конструкция этой лестницы совершенно необычная, и очень красивый рисунок ограждения. А конструкция необычная в том смысле, что нету ни деревянной, ни металлической, ни бетонной балки, на которой эта лестница держится. А она снизу, эти ступеньки, подпёрты ажурной решеткой такой вот металлической. И вот я специально, значит, выбрал фотографию с деталью, по которой видно, насколько это прозрачная, тонкая конструкция, где сами ступени представляют собой металлические листы тонкие. Значит, снизу они подперты вот этой наклонной фермой такой, прозрачной, и ограждение прозрачное с оригинальным рисунком. То есть вот такие вещи содержатся в этом здании, которых больше, ну, вот на моей памяти нигде в Петербурге нету. В Петербурге довольно много сохранилось разных, особенно служебных, лестниц металлических. Ну, вот есть в Академии художеств даже в здании известная очень лестница. Часто они винтовые бывают, узенькие такие, да, служебные. Но вот так, чтобы это была лестница широкая, рассчитанная на массу людей, театральная, это очень редкость большая. И вот таких конструкций я тоже не припомню.
0: Каждый раз вы нам показываете такие интересные лестницы, совершенно необычные, совершенно уникальные, просто диву даешься,
1: да,
0: чего,
1: да,
0: только
1: вот
0: нет.
1: Это, да, чего только не сохранилось, да, в Петербурге, вопреки всей его бурной истории, да, и всем утратам. Ну вот, если мы движемся дальше по Среднему проспекту, то на противоположной стороне, а, нет, на той же стороне, где театр. Но несколько дальше существует дом 56, который вот сейчас у нас на фотографии. И я думаю, что вы сразу признаете в этом что-то знакомое. Дело в том, что это все тот же архитектор Барановский, неуемный, построил еще одно третье здание на сравнительно небольшом участке Среднего проспекта, который имеет точно такую же композицию. Она тоже занимает угловое положение. Здесь это угол 14-й линии и Среднего. Тоже на углу эркер такой вот в виде колонны, активно выступающий. И тоже этот эркер наверху заканчивается башенкой, да, с куполом небольшим. Но все конкретные формы и детали фасада у этого здания другие. То есть все-таки фантазии Барановскому, слава богу, хватало. И поэтому очень много мелких деталей. Решение мансардного этажа здесь другое. Здесь нету таких отдельных окон торчащих. Но зато, если присмотреться, то сразу видно на фасаде со стороны Среднего проспекта, наверху есть вот такое огромное, очень красивое окно, составленное, собственно, из трех окон, окружённая вот такой красиво нарисованной овальной окантовкой на фоне цветной плитки керамической, и сопровождается оно небольшим подъемом карниза крыши. В общем, это типичная архитектура эпохи модерна и даже, может быть, одна из лучших проявлений таких вот архитектурных деталей, именно вот эта вот часть фасада. Так что здание отличается именно архитектурно.
0: Это со стороны Среднего проспекта?
1: Это со стороны Среднего проспекта, да-да-да. Построено оно в 1909 году. А-а-а. То есть мы видим, что оно раньше из этих трех домов с угловыми эркерами и с башенками, оно было первым. Потом уже в 11-м и в 13-м году были построены те на 10-й и 11-й линии дома. Ну, в этом здании, как во всяком доходном доме, конечно, есть и чугунные перила на лестнице, и остатки витражей на лестнице, но, к сожалению, в очень плохом состоянии. То есть я даже не стал брать фотографии этих витражей, они уже демонстрирует просто, значит, упадок и варварство в нашей бытовой культуре. И, ну, жалко смотреть, одни обломки, так сказать. И закрашены они масляной краской были в свое время. Ой. Так что здание это не в очень хорошем техническом состоянии, возможно, но вот внешним своим видом оно, конечно, выделяется. Ну, если двигаться дальше, то на той же стороне, да, Среднего проспекта есть дом 71. Тут мы делаем рывок, так сказать, вперед. Несколько доходных домов пропускаем. Они все повторяют один другой, и, в общем, малоинтересны. А вот этот дом отличается тем, что вот то, что мы видим на этой фотографии, сейчас уже не существует. Это огромный шестиэтажный домино, семиэтажный, вот я сейчас вижу. Да, семиэтажный, да, домино. Дом архитектора Кварта, то есть архитектор был владельцем этого дома и сам его спроектировал. Редкая фамилия Кварт. Построено это здание в 1905 году было, то есть в эпоху модерна. Ну и оно несло, по-видимому, какие-то черты модерна, хотя упрощенный очень такой фасад. Но у этого здания очень поучительная судьба, которой я не случайно, так сказать, несуществующее здание решил показать, потому что тут есть о чем поговорить. Это здание было в 80-е годы, в советское время, подвергнуто капитальному ремонту. Капитальный ремонт тогда делался довольно варварским способом, а именно деревянные балки, которые держали междуэтажные перекрытия, и деревянные настилы, все вырывали из своих гнезд, значит, полностью всю внутреннюю планировку здания разрушали. Здание стояло, как вот мы видим на хронике времен войны, когда сгоревший разбомбленный дом, и мы видим сохранившуюся стену наружного фасада и несколько внутренних стен, а внутри, снизу доверху, все пусто. Так вот, это здание, как и многие другие, было подвергнуто вот такой реконструкции, и вместо старых перекрытий на эти кирпичные старые стены засовывали туда и укладывали железобетонные плиты. Тяжелые железобетонные плиты.
0: Вместо деревянных.
1: Вместо легких довольно деревянных конструкций. Все это, значит, привело к тому, что, значит, ремонт в конце 80-х годов, а в 1990 году здание пришло в аварийное состояние, покрылось трещинами. То есть, по-видимому, и во многих случаях, я знаю, я сам живу в таком доме, к сожалению, у которого есть трещина прямо снизу доверху, и который получил эту трещину после капитального ремонта. Значит, под нагрузкой этой дополнительной проседают фундаменты, грунты у нас не очень прочные, фундаменты тоже сэкономленные в эту эпоху особенно, тоже не очень капитальные, как правило. В общем, дом так треснул, что пришлось его расселить, и его даже признали неремонтопригодным, и просто разрушили и снесли.
0: То есть после ремонта заселили уже, да?
1: Заселили, да, людей переселили, расселили и так далее.
0: Так.
1: Вот такая история.
0: И его уничтожили, этот дом?
1: Его полностью уничтожили,
0: а
1: и на его месте сейчас какой-то пустырь. Ну, там
0: ничего
1: что-то...
0: Себе.
1: Вот я пытался найти сведения, что там предполагается построить, и какие-то, значит, проекты есть, может быть, даже уже реализованные. Но мне кажется, вот я не был на месте, что так пока этот участок пустует. Ну, вот это весьма такая огорчительная история, которая на этом примере, вот я решил поговорить о типичных проблемах, которые есть в Петербурге и которые до сих пор во многих случаях не решены. Ну, движемся, наконец, к тому месту, где мы закончим наше путешествие. И место это обозначено двумя замечательными объектами. Значит, по левой стороне, то есть по нечетной, под номером... Ой, пардон, почетной. Почетной левой. Под номером 74 на углу стоит огромное здание, которое занимает два угла. Оно находится и на углу 19-й линии, и на углу 20-й. А вот такое оно протяженное, занимает целый квартал, очень монументальное по архитектуре, значит, с колоннами, с куполом посередине, симметричное, с формой окон, явно связанной с классической архитектурой. Кроме того, выделен цоколь, цокольный такой этаж, облицованный гранитом, более темным, а весь остальной фасад облицован тоже камнем. Это не штукатурка даже, а это каменная облицовка. То есть здание, отличающееся явно капитальностью какой-то и качеством материалов. Значит, здание это сохранилось по первоначальной функции до сих пор. Построено оно было для геологического комитета. Геологический комитет, значит, это 1914 год, то есть это еще дореволюционный период, и геологический комитет имел функции, похожие на министерство. То есть, ну, Петербург – столица, да. Министерств тут было много. И вот в эту эпоху, кстати, было построено очень капитальное здание Министерства финансов России на Фонтанке рядом с улицей Ломоносова, где и сейчас Банк России находится. А вот, и вот одно из министерских зданий – это здание геологического комитета. Ну и сейчас в нем продолжает находиться... Прежде всего, музей, геологический музей России с чрезвычайно интересной экспозицией, о которой стоит поговорить. Вот. Но прежде всего о самом здании. Проектировало и строило его трое архитекторов, и на этот раз не немцы. Вот тот редкий случай.
0: А уже Первая мировая война приближалась.
1: Да, на носу, может быть, поэтому, да. Вот, значит, архитектор Полищук, Преображенский и Померанцев. Померанцев – очень крупная личность в истории русской архитектуры. Он отличался церковным строительством. И он построил очень много разных религиозных сооружений по всей России, в том числе есть и в Петербурге что-то. Ну, сейчас не об этом. Значит, мы видим, конечно... большую высоту этажей, кроме первого цокольного этажа, огромные окна. Это все признаки уже не столько классицизма, сколько неоклассицизма начала 20 века. Ну вот в остальном ордер такой колонн вполне классический, тосканские колонны. Затем, конечно, привлекает внимание то, что по оси главного входа и по оси всего здания возвышается очень высокий купол. Купол – это тоже уже признак такой начала 20 века. Металлический купол, остекленный. Это была модная вещь по всей Европе. Такие строили, можно купол Рейхстага вспомнить, например, или купол нашего музея в Соляном переулке, музея училища Штиглица, огромный стеклянный купол, который перекрывает большой выставочный зал. Ну и здесь функция этого купола – это тоже световой фонарь, огромный, который освещает какое-то большое внутреннее пространство. Ну, вот так выглядит главный вход. Причем фотография сделана с противоположной стороны Среднего проспекта из трамвайного парка. И мы видим исторический трамвайчик, который выезжает на свой маршрут экскурсионный, и об этом речь дальше у нас. Значит, если мы входим через этот главный вход, то мы попадаем через некоторое вестибюльное пространство в огромное высокое пространство, освещенное сверху как раз вот этим куполом. Это пространство главной лестницы, которая ведет на второй этаж, на третий этаж. Обширное очень пространство, потому что вокруг еще какие-то кулуары, холлы вокруг этой лестницы. И вся эта архитектурная такая затея типична для неоклассической архитектуры, для дворцов второй половины XIX века, вот для архитектуры Штекеншнейдера, например, довольно похожие вещи, Николаевский дворец с огромной такой вот просторной лестницей. Но при этом отдельные детали здесь чрезвычайно необычные архитектурно. Вот наверху, на третьем этаже, есть такие арки, легкие, очень воздушные, опирающиеся на тоненькие колонны с широкими капителями. Вот это архитектурная деталь, которая вообще показывает очень хорошее знакомство архитекторов с древнегреческой архитектурой эпохи эллинизма. Вот когда уже, значит, Греция была завоевана Римской империей, там очень много распространилась греческой культуры на Переднюю Азию, там вот в Турции нынешней очень много сооружений на Ближнем Востоке под влиянием греческой. Так что вот здесь, ну вот это может быть специфическая такая черта, но вот мне это бросилось в глаза, что необычно для архитектуры Петербурга.
0: Очень вот такая деталь.
1: Такие. Очень изящная, легкие такие тонкие колонки и при этом широкие капители. Да. Ну, освещение куполом я уже сказал. Если посмотреть, а что же, собственно, происходит в этом музее, то и проходить по этим вот высоким, очень светлым залам, то, ну, естественно, мы ожидаем, что там будет что-то связанное с геологией. А связанное с геологией в нашем представлении – это камни, породы какие-то, ценные породы, полудрагоценные, драгоценные породы. И все это, конечно, в этом музее есть, с огромным количеством информации вот на стендах. Но, кроме того, вот здесь есть редчайший экспонат – это полный скелет динозавра, поскольку речь идет о горных работах, о раскопках разного рода, то, ну, посчитали, видимо, уместным разместить здесь, а не в геологическом музее, не в зоологическом музее, а именно в геологическом, вот такой раскопанный скелет, подлинный скелет динозавра. Так что это сама по себе редчайшая вещь такая. Но есть в этом музее и другие очень редкие вещи, связанные уже, собственно, с геологией, с породами камня и с изделиями, которые могут быть выполнены из этого камня. Причем вещи абсолютно уникальные. Ну вот жители старшего поколения могут вспомнить, наверное, что карта Советского Союза, выполненная из разноцветных камней, а частично из драгоценных камней даже, из полудрагоценных и драгоценных, которую можно видеть, вот такая огромная карта в этом музее, она когда-то была экспонатом Эрмитажа. И она стояла в Георгиевском зале, на том месте, где сейчас императорский трон стоит, стояла карта СССР. А кроме того, были выполнены одновременно с этой картой из камней гербы союзных республик. И вот здесь в экспозиции все это представлено. История у этой карты чрезвычайно интересная. Эта мозаичная карта была сделана в 30-е годы, и в спешном порядке ее готовили к 37-му году, потому что в 1937 году было две международные очень крупные выставки. Одна выставка декоративно-прикладного искусства в Париже, очень известная в истории мировой культуры. Там был павильон СССР, увенчанный скульптурой Мухиной «Рабочая колхозница», например. А напротив стоял павильон фашистской Германии, похожий по архитектуре, кстати. Вот. А потом в 1937 году была большая выставка декоративного искусства в Нью-Йорке. И в Советском Союзе руководство решило, что вот надо, значит, продемонстрировать наши возможности, такие уникальные совершенно. И эта карта выполнена из сотен разных пород камня. Причем, ну, тут, естественно, границы того времени, то есть 37-й год окончания работы еще... Прибалтийские страны и Молдавия не входили в Советский Союз, а потом уже как-то некогда, потом началась война, некогда и некому было заниматься этой картой, так она дожила в этом состоянии до нынешних времен. И, по-моему, даже граница с Финляндией, кстати, здесь тоже идет по Сестрорецку.
0: Да. Ну да, 37-й год. Да.
1: Вот. Ну, тут есть и Северный Ледовитый океан, и маршрут выложен путешествие на льдине группы Папанина, которая впервые, значит, достигла Северного полюса по льду, ну и так далее. То есть очень много интересного, но прежде всего это интересно как экспонат, демонстрирующий две техники мозаики. Одна техника называется флорентийская мозаика, а другая техника – русская мозаика. Причем как-то так не очень патриотично, но территория СССР была выполнена во флорентийской мозаике. А вот зарубежные страны и моря, и океаны были выполнены в русской мозаике. Значит, там отличается тем, что флорентийская составляется, как правило, из более мелких отдельных камушков, а русская из более крупных плосколежащих камней, ну и поэтому у них немножко разная фактура, так сказать. Но и те, и другие потом полируются сверху, и это такая гладкая блестящая поверхность. Ну и в такой же технике, флорентийской, по-моему, мозаике, выполнены были гербы союзных республик, значит, там Белоруссии, Украины, РСФСР и так далее. Вот все это уникальное богатство, включая надписи, выполненные, по-моему, из рубинов, и какие-то детали на гербах, где использован жемчуг и даже бриллианты, все это хранится вот в таком уникальном музее, в котором все это можно посмотреть.
0: То есть Эрмитаж поделился с этим музеем?
1: Да, да, из Эрмитажа это перенесли сюда на постоянное хранение. Ну,

0: на противоположной стороне, на четной. На четной, да. Нет, не четной, наоборот. Что-то я меня все время путаю. Среднего проспекта, дом 77 и 79. Там расположен трамвайный парк. Один из нескольких трамвайных парков, построенных в начале 20 века, с очень качественной архитектуры вот этих зданий депо, их там несколько, там три или четыре одинаковых таких здания депо с воротами, куда внутрь заходили трамвайные вагоны. Но интересно, что архитектурно это кирпичный модерн. Вот, казалось бы, обычные промышленные, да, так сказать, здания, но они сделаны архитектурно очень тщательно, и там вот есть какие-то сложные очень кирпичные детали вот такого рода, значит, как вот я сейчас показываю, на углах здания. Да, архитекторы в данном случае немецкие, один Горенберг, а другой Тейхман. Но это вот типичный кирпичный модерн 1909 года.
1: Сохранились, да?
0: Они... Сохранились, и они объявлены памятниками, их охраняют. И, слава богу, в них находится музей. Вот в настоящее время это еще один музей. Вот приятно, так сказать, вот в конце нашего путешествия отметить, что есть два уникальных музея в Петербурге. Один музей геологии, геологический комитет, а другой музей электрического транспорта. Электрический транспорт – это, конечно, прежде всего трамваи, но также еще и троллейбусы, например. Ну, что дальше будет? Там электрические автобусы, такие эксперименты тоже есть. Посмотрим. Ну, не говоря уже об электрических такси, например. Но, конечно, здесь очень интересны ретро-трамваи. Вот здесь мы видим несколько старых трамваев, выехавших на прогулку, так сказать, на природу. Но есть там и современные трамваи, в том числе разного рода экспериментальные, которые там тоже демонстрируются, и которые еще не вышли на улице, опытные всякие образцы, проводятся экскурсии, естественно, там, и очень много разной техники стоит внутри этих депо. Ну, например, такая вещь, которую сейчас редко встретишь на улице, грузовой трамвай. А вот я помню, в пору моего детства грузовых трамваев было довольно много. То есть это, поскольку было много трамвайных путей, то это использовалось как полноценный такой рабочий транспорт. На них перевозили разные грузы, ремонтные работы и так далее. И троллейбусы тоже стоят, вот как мы тут видим, и так далее. Ну и, наконец, смешные экспонаты, например, кассовые аппараты разного времени, когда применялись талоны, жетоны, специальные монетки и даже, вот как мы видим, касса для старых денег в момент денежные реформы.
1: Да, это все, что мы помним, но уже наше молодое поколение этого не помнит. Владимир Кузьмич, спасибо большое. Вот этими экскурсиями по музеям мы заканчиваем прогулку по Среднему проспекту. Наш слушатель Владимир нам теплые пожелания прислал. Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям и до новых встреч.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Я давно вынашивал план, который теперь взялся осуществить. Он начал созревать у меня еще в студенческие годы. Для меня было непостижимо, что я могу быть счастливым в то время, когда вокруг меня столько людей борются с горем и нуждой. Уже в школьные годы я задумывался над

тем, почему мои товарищи по классу живут в нужде, а мы, дети священника, так хорошо обеспечены. К великому счастью, я мог учиться в университете и достичь кое-чего в науке и искусстве. Но я всегда помнил о тех, кому материальное положение или здоровье не позволили этого сделать. Так описывает Альберт Швейцер, немецкий философ и музыкант, свои юношеские размышления. Именно в то время, когда к молодому ученому и музыканту так быстро пришли признание, обеспеченность, слава, он неожиданно для всех отказывается от продолжения так блестяще начатой карьеры. Вот как вспоминает сам Швейцер историю своего решения, которое многие из близких ему людей расценивали почти как безумное. Эти строки трудно читать без волнения. «Однажды, ранним солнечным летним утром, на Троицын день, когда я проснулся в Гюнсбахе во время каникул, мне в голову пришла мысль, что я не смею рассматривать свое счастье как нечто само собой разумеющееся, а должен за него чем-то отплатить. Раздумывая над этим, лежа еще в постели, в то время как за окном пели птицы, я пришел к выводу, что было бы оправданным жить ради наук и искусств до 30 лет, чтобы затем посвятить себя непосредственному служению человеку». Так вспоминал Альберт Швейцер о своем решении, принятом еще в возрасте 21 года, о решении, действительно изменившем всю его жизнь. Один великий русский святой говорил так: «Чтобы стать святыми, нам не хватает только одного — решимости». В ответ на решимость 20-летнего юноши Господь подарил ему возможность удивительной жизни, наполненной настоящими чудесами, а главное — настоящим глубоким счастьем, которое испытывает человек, до конца исполнивший свое призвание. Через несколько лет после принятия этого решения, когда уже близился 30-летний возраст, близился рубеж, поставленный Швейцером самому себе, он получил ответ. В один прекрасный день Швейцер увидел среди почты ежегодный отчет Парижского миссионерского общества, в котором он прочел статью с жалобами на острую нехватку врачей в Габоне и с призывами о помощи. «Закончив чтение, я спокойно принялся за работу», — вспоминал Швейцер. «Поиски завершились». Спустя некоторое время Альберт Швейцер опустил в почтовый ящик письма, в одном из которых снимал с себя обязанности по руководству духовной семинарии святого Фомы в Страсбурге, а в остальных извещал родителей и друзей о том, что он становится студентом медицинского факультета и намерен по окончании его поехать врачом в экваториальную Африку. В нашем маленьком концерте для вас прозвучит хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Удивительно, что сохранилась запись, сделанная в церкви города Гюнсбах, города, где Швейцер провел свои детские и юношеские годы и где посетила его такая радостная, такая святая решимость.

В нашем маленьком концерте прозвучала хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Напомню, что запись была сделана в 50-х годах в церкви города Гюнсбах, города, где Швейцер провел свои детские и юношеские годы и где началась новая жизнь философа и музыканта, посвятившего себя борьбе с болезнями, страданиями, нищетой и невежеством, посвятившего себя помощи самым обездоленным. Он не затерялся в африканской глуши. Швейцера узнали во всем мире. Книги его издавались во многих странах. Поработать в его больнице многие врачи считали за честь, невзирая на все трудности и опасности жизни и работы в тропическом лесу. В 1928 году город Франкфурт-на-Майне наградил его премией имени Гёте, воздав должное гётовскому духу Швейцера и его служению человечеству. На эту премию был построен дом в том же родном для Швейцера Гюнсбахе. Этот дом стал местом отдыха персонала больницы в африканском Ламбарене, ведь европейцы не могли выдерживать тропический климат дольше 2 лет и нуждались в небольшой передышке. Теперь этот дом стал мемориалом великого врача, философа и музыканта. Крупнейшие университеты Европы и Америки присвоили Швейцеру почетные докторские степени. Он был избран членом Французской академии, а в 1953 году был удостоен Нобелевской премии мира. На деньги, полученные от Нобелевского комитета, была построена рядом с Ламбарене единственная в своем роде деревня для прокаженных, где Швейцер самоотверженно трудился вместе со своими мужественными помощниками. Он работал в построенной им самим больнице в самом сердце африканских джунглей до последних дней, а прожил Швейцер почти 90 лет. Он лечил и людей, и животных. Недаром говорят, что Швейцер послужил прообразом знаменитого айболита Корнея Чуковского. Больница, основанная им, до сих пор существует и принимает пациентов. Потому так убедительно звучат слова Швейцера. Я слышал, как часто говорят: «Вот если бы я был богатым, я смог бы помочь людям». Но все мы можем быть богаты любовью и щедростью. Нет человека, которому бы не представился случай отдать себя людям и проявить тем самым просто свою человеческую сущность.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера, знаменитого немецкого врача, философа и музыканта. Архивные записи 50-х годов. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу заседания Высшего Церковного Совета. Патриарх Кирилл встретился с председателем Всемирного Координационного Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Опубликован рейтинг духовных школ 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 16 июня в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к его участникам с приветственным словом. На заседании Высшего Церковного Совета представлен и утвержден рейтинг духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории Российской Федерации, проведенных с начала 2025 года по май 2026 года. Данных ежегодных статистических отчетов за 2025 год, данных результатов единой диагностической работы, итогах аттестации и заполненности образовательных разделов сайтов. В 2026 году количество учебных заведений первой высшей рейтинговой группы составляет 11 учебных заведений. Первые два места рейтинга с одинаковым общим баллом делят Московская и Санкт-Петербургская духовные академии. Сретенская духовная академия переместилась с 10 на 4 место. Вологодская с 17 на 8, Екатеринбургская с 8 на 3, Псково-Печерская с 11 на 7 и Таврическая с 9 на 5. Эти духовные семинарии быстрее всего исправили недочеты с прошлой проверки, что определило их новое место в рейтинге. Во второй рейтинговой группе 13 семинарий. В данной группе семинариям необходимо исправить некоторые замечания, выявленные в ходе инспекционных проверок, а также сосредоточить внимание на успеваемости студентов. В третьей рейтинговой группе находятся 9 духовных школ. Семинарии из этой группы нуждаются в сугубом контроле со стороны учебного комитета и дополнительном архипастырском внимании, в особенности в части того, что касается успеваемости студентов, а также сосредоточения на правильном ведении документа оборота. Четвертая рейтинговая группа, группа наибольшего риска, состоит из духовных школ, где необходимо проводить тщательную и усиленную работу практически по всем направлениям. 16 июня в тронном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Михаилом Владиславовичем Дроздовым, председателем Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Представитель Русской Православной Церкви вручил Михаилу Владиславовичу орден благоверного князя Даниила Московского III степени. Этой высшей награды он удостоен за внимание к трудам по укреплению связи соотечественников за рубежом с Русской Православной Церковью и в связи с 55-летием со дня рождения. Святейший Патриарх отметил важность совершаемых гостем трудов, работа с соотечественниками, тема, с которой я был связан значительную часть своей жизни. Я представляю себе и радости, и скорби, которые встречаются на этом пути, сказал предстоятель. Дай Бог, чтобы наши соотечественники не теряли реальной связи с Россией, чтобы хранили веру православную и воспитывали в ней своих детей и внуков, чтобы русская диаспора была частью большого русского мира. Искренне поблагодарив за высокую награду и теплое напутствие, Михаил Владиславович Дроздов поделился воспоминаниями о том, как в начале 2000-х годов ему довелось сопровождать святейшего патриарха Кирилла, тогда занимавшего пост председателя отдела внешних церковных связей, в ходе его визита в Китай. Я рад, что с тех пор мне удалось потрудиться в том числе на благо Русской Православной Церкви, сказал Дроздов, который с 2015 года совершает служение на посту председателя Всемирного координационного совета русских соотечественников, проживающих за рубежом. В Донском мужском монастыре Москвы в 2026 году завершится восстановление храма во имя святителя Иоанна Златоуста, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Донской Ставропигиальный мужской монастырь – объект культурного наследия федерального значения. В нем свыше 30 памятников истории архитектуры. Комплексная реставрация идет уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, помощи меценатов, сказал мэр. Отметив, что реставрация монастырского ансамбля в 2026 году продолжится, Сергей Собянин уточнил, что в частности завершатся работы в башне номер 10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом в честь великомученицы Екатерины. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
4: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека». Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
1: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер.
4: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 98-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как это часто бывает, евангельское чтение поражает таким обилием мыслей и содержания, что затрудняешься, на чем остановить свое внимание. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея относится к таковым преизобильным содержанием отрывкам. Господь Иисус Христос говорит утешительные слова своим ученикам, которых вскоре будут ожидать преследования, гонения и оскорбления. Но, как сказано с самим Спасителем в начале Нагорной проповеди, «блажени есть те, егда поносят вас и ждянут, и рекут всяк злой глагол на вы, лжущи мне ради». Правда все равно победит. Истина рано или поздно откроется. Откроются добрые и злые дела и помышления. И те, и другие получат от судьи заслуженное вознаграждение. Вот и сегодня было сказано: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Эти слова Господа можно понимать в отношении разных предметов и ситуаций. Их можно принимать к неизбежности грядущего судного дня Господа. Можно применять и в отношении земной жизни самого Господа и его верных последователей, которые не могут укрыться, как город, стоящий на вершине горы, как свеча на подсвечнике. Можно применить и в отношении жизни каждого человека, встречающегося со светом евангельской истины. Ведь суд и откровение тайн не только произойдет при конце века сего, но происходит уже сейчас, в нашей земной жизни, когда судьей выступает Слово Божие, евангельское Слово. Слово Божие судит, оценивает, определяет нравственное достоинство наших дел и помышлений. И ничто от него не укроется. Оно ставит любого человека перед выбором и решением, бросает человеку нравственный вызов. Приговор Слова Божия безошибочен. Оно высвечивает, что хорошо и что плохо. Все открыто перед ним. Грех, как правило, очень боится света. Он прячется в самых темных уголках нашей души, скрываясь не только от постороннего взгляда, но часто даже от взгляда нашей собственной совести. Люди порочные не могут терпеть, чтобы кто-то заглядывал в их душу, да и сами очень не любят этого делать. Душа часто представляет собой темную, потайную, неприбранную комнату, как какой-то склад, где навален и набросан всякий хлам, где ничего не разберешь. Разумеется, неприятно, когда кто-то заглядывает в это сокровенное местечко. Удивительнее то, что мы и сами часто не замечаем этого в себе, потому что наше сознание и даже то, что мы называем совестью, своею совестью. Непросвещенные светом Евангелия не могут разобраться во всей этой куче, что в ней хорошо, а что плохо. Поэтому, как ни странно, великое множество людей, которые вот уже 2000 лет живут якобы христианской жизнью, на самом деле даже понятия не имеют, что такое грех и где проходит черта, отделяющая христианскую нравственность от языческой. В самом деле, общественная мораль нашего общества практически ни на сантиметр не поднимается выше морали Уголовного кодекса, не имея ни малейшего понятия о евангельских нравственных критериях. Когда люди не совершают преступлений, осуждаемых государственным законодательством, они совершенно искренне считают себя людьми хорошими и вполне заслуживающими самоуважения и уважения общества. И это в стране, которая горделиво называла себя Святой Русью, в народе, который вроде бы впитал в себя уроки тысячелетней истории крещения. Да и не только в нашей стране, таковыми являются люди по всему миру. В самом деле, я не совершил никакого преступления, никого не убил, никого не ограбил, ничего или почти ничего не украл. Чего же еще нужно? И человек абсолютно спокоен. Ему кажется, что в неосвещенной кладовке его души все хорошо и благополучно, ведь в темноте мало что видно, и грех незаметен, неотличим от праведности. Но достаточно внести в это темное помещение евангельский свет, хотя бы свет Нагорной проповеди, и картина резко изменится. Грязь, копоть, мусор вылезут наружу и вызовут отвращение и раскаяние. И не только это. Произойдет не только раскаяние в совершенных дурных поступках, таковое может произойти и без евангельского просвещения, ибо в той или иной степени совесть действует в каждом человеке. Произойдет переоценка всех ценностей, которая на евангельском языке и на языке богословия называется покаянием. Многое из того, что раньше казалось нравственно нейтральным или даже порядочным, не тревожа совесть, предстанет совсем в ином свете. Это будет первый шаг, по направлению к той святой жизни, к которой и призывает нас Господь Иисус Христос, говоря о том, что эта святая и блаженная жизнь совсем рядом с нами, ибо приблизилось Царствие Божие. Увы, такая перемена произойдет не со всяким. Найдутся и такие люди, в душах которых болезнь греха произвела столь серьезные повреждения, что они уже не в состоянии будут отличить истину от лжи, будучи одержимы боговраждебной силой. Бог им судья. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Почему же вокруг нас так много людей, которые не обнаруживают в себе этого просвещающего и освещающего действия Слова Божия? Да и сами мы далеки от этого просвещения. От того, что мы, во-первых, слушая, не слышим того, что говорится нам Господом. Во-вторых, даже слыша, не разумеем. В-третьих, слыша и разумея, не находим в себе сил к изменению нашей ситуации и бездействуем, устремляясь не вверх, но относимые потоком жизни вниз по течению. А ведь достаточно просто не загораживать себя от света, помня о том, что этот свет пришел в мир ради нас и нашего блага. Такого блага, с которым не могут сравниться никакие почитаемые нами земные ценности. Ибо свет этот пришел к нам от нашего Отца Небесного, для которого жизнь и блаженство каждого из нас дороже многих воробьев, как с неким юмором говорилось в сегодняшнем Евангелии. И жизнь, и блаженство каждого из нас, и это тоже евангельские слова, ценнее и дороже всего мира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 июня, 5 июня по старому стилю в православной церкви празднуется память многих мучеников – Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона. Все они были родом из Египта. В начале IV века за исповедание христианской веры они были заключены в темницу, где скончались от голода и жажды. Сегодня вспоминается еще один святой того же века – священномученик Дорофей. Он был поставлен епископом города Тирофиникийского во времена императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Избегая преследования, святитель удалился из Тира, памятуя слова Евангелия: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой», и вернулся на свою кафедру при святом императоре Константине Великом. В течение 50 лет он в мире управлял паствой, обратил ко Христу многих язычников и написал несколько житий святых апостолов. Когда императором стал Юлиан Отступник, который вновь начал преследование христиан, священномученик Дорофей в 362 году принял мученический венец в возрасте 107 лет. В этот день мы вспоминаем нескольких преподобных – Авву Дорофея, величайшего наставника христианской жизни, подвязавшегося в конце VI – начале VII века в палестинском монастыре Аввы Сирида, Анувия, пустынника египетского, и Феодора Чудотворца. Преподобный Анувий жил в IV веке. Совершив подвиг исповедничества, он подвязался в монашеском житии в египетской пустыне. Преподобный Феодор жил в VI веке. Он принял монашество в молодости и удалился в Иорданскую пустыню. Еще при жизни по его молитвам к страждущим приходила чудесная помощь Божия, за что Феодор получил имя Чудотворца. В этот день в 1150 году из Киева в Чернигов были перенесены мощи святого благоверного Игоря Ольговича, великого князя Черниговского и Киевского, убитого киевлянами в 1147 году. Середина XII века была для Руси временем непрерывных междоусобных браней за киевское княжение двух княжеских родов – Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого. Ольговичи назывались по имени Олега Святославича. Его внук, святой князь Игорь, вступивший в борьбу за Киевское княжение после смерти своего брата, киевского князя Всеволода Ольговича, был предан киевлянами, перешедшими на сторону князя Изяславы. Игоря взяли в плен и заточили в порубе, бревенчатом срубе без окон и дверей. Затем тяжело больного его постригли в монахи с именем Гавриил в Киевском Федоровском монастыре. Князь выздоровел, остался в монастыре и принял схиму с именем Игнатий. Через год двоюродные братья Игоря, черниговские князья, задумали обманом выманить Изяслава из Киева и убить. Заговор открылся, и киевляне, желая отомстить Ольговичам, расправились с князем-схимником. В 1150 году, когда киевский стол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь черниговский Святослав Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря из Киева на родину, в Чернигов, где они были положены в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было совершено церковное прославление и установлено празднование памяти святого благоверного князя Игоря. В этот же день установлено празднование икони Божьей Матери, перед которой в последние минуты своей жизни молился святой страстотерпец великий князь Игорь. Эта древняя греческая икона стала именоваться Игоревской и была помещена в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Сегодня вспоминается еще один русский святой XII века, блаженный Константин, митрополит Киевский и всея Руси. Он был поставлен управлять русской митрополией Вселенским патриархом, но великий князь Изяслав пожелал иметь в Киеве другого митрополита, и по его желанию был поставлен схимник Климент, хотя это и противоречило церковным канонам. На Руси возникло несогласие, и митрополит Константин для прекращения смуты удалился в Чернигов, где и скончался в 1159 году. Перед своей кончиной блаженный митрополит вручил епископу черниговскому Антонию запечатанную грамоту, взяв с него клятву, что тот выполнит все, что в ней написано. В завещании блаженного Константина было сказано: «Не погребайте моего тела, да будет оно извлечено из гроба и повержено псам на снедение». 3 дня тело митрополита Константина не погребали. Согласно летописи, все эти дни в Киеве бушевала страшная буря. Черниговский князь Святослав, страшась гнева небесного, на 3-й день велел похоронить святителя Константина в соборной церкви Спасителя подле гроба святого князя Игоря. В этот день православная церковь чтит еще одного святого князя, благоверного Федора Ярославича, старшего брата Александра Невского. Святые благоверные сыновья Ярослава Всеволодовича вместе были оставлены отцом княжить в Новгороде. В 14-летнем возрасте Федор участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей. По желанию отца, он должен был вступить в брак с дочерью святого князя Михаила Черниговского, Феодулией. Когда же гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. А обрученная с ним княжна постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Ефросиния Суздальская. Святой Федор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. После разорения монастыря шведами, разграбившими гробницу князя в 1614 году, его нетленные мощи были перенесены в Софийский собор. В этот день празднуется обретение мощей святых русских подвижников XVI века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, словецких чудотворцев, за скорую молитвенную помощь, особо чтимых рыбаками и моряками. Соловецкие угодники были прославлены в 1599 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Михаил Ватяков, расстрелянный в 1931 году в Казани. В продолжении церковного календаря прозвучит житие преподобного Аввы Дорофея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Серида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я внешнему учению, — писал Авва, — то вначале весьма тяготился, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, — то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. «Когда пришел я в монастырь, — вспоминал преподобный, — то говорил себе, если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для духовной добродетели, и тем более укрепился». Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. Сам святой Авва так описывал свое послушание. «В то время я только что встал от болезни тяжкой, и вот приходят странники вечером, я проводил с ним вечер, приготовлял им все нужное, много раз случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили, а затем приближался час бдения». Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей просил одного брата будить его к службе, а другого не позволял дремать во время бдения. «И поверьте мне, — говорил святой Авва, — я так уважал их, словно от них зависело мое спасение». В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Свое послушание он соединил с совершенным преданием себя волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться, кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Аввы, Серида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Аввы Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка преподобный Дорофей оставил монастырь Авва Серида и основал другую обитель иноков, который окормлял до самой кончины. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Творения Аввы Дорофея, исполненные глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучение раскрывает внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Эта мысль пронизывает все поучения Аввы Дорофея. В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, преподобный Досифей, охарактеризовал так. Подвязавшийся с ним братья, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему были свойственны добродушие и простота. Он часто уступал в споре. Поучения Аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Его творения находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книги были самыми распространенными, наряду с лестницей преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал поучение Аввы Дорофея вместе с лестницей преподобного Иоанна. Поучение Аввы Дорофея относится не только к инокам. Во все времена его книги читали все, кто стремился исполнить заповедь Спасителя.

0: Наш церковный календарь завершится чтением жития преподобного Анувия Пустынника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Анувий во время гонения на христиан в IV веке мужественно претерпел все истязания от язычников и остался жив. Он удалился в пустыню, где пребывал до глубокой старости и основал небольшой скит, в котором жил вместе с 6 иноками, одним из которых был его брат Пимен. После того, как грабители разорили скит, подвижники укрывались в запустевшем языческом капище, дав слово в течение недели не говорить друг с другом. Преподобный Анувий всю неделю утром бросал камень в лицо статуи языческого бога, а вечером говорил ей: «Согрешил, прости». По прошествии недели братья спросили Аву Анувия, что означает его действие, и старец пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не превозносилась, когда он просил у нее прощения, так мы должны жить и братья. За 3 дня до кончины преподобного Анувия посетили пустынники Сур, Исаия и Павел, которые просили старца, чтобы он рассказал им о своей жизни для назидания верующих. Святой ответил: «Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное». Склоняясь на усердные просьбы вопрошавших, он все же с глубоким смирением поведал им, что после того, как во время гонений исповедовал перед мучителями имя Христово, он никогда не осквернил уста неправедным словом, ибо, исповедав однажды правду, не хотел вымолвить ложь. Сердце святого всегда было исполнено жаждой общения с Господом, и не раз он созерцал ангелов и святых угодников Божиих, предстоящих Господу. Видел и сатану, и его ангелов, преданных вечному огню. Показаны были ему и праведные, наслаждающиеся вечным блаженством. Скончался преподобный Анувий мирно, в духовной радости. Когда душа его возносилась на небо, то в воздухе слышалось тихое ангельское пение.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами уже начали разговор о счастье и блаженстве. Вот об этом понятии, которое такую важную роль играет в конструкции смысловой пушкинского романа. И мы с вами в прошлый раз поговорили о том, что для молодого Пушкина, вот в тот период, когда он работает над первой главой Онегина, отсутствие счастья, утраченное счастье, недостижимое блаженство – все это такие вещи, которые составляют, как нынче говорят, эмоциональный фон его жизни. А как дело обстояло в литературе пушкинского времени? Надо сказать, что еще в XVIII веке был прочувствован и осознан этот парадокс между обилием наслаждений и отсутствием счастья. Вот, например, Гаврил Романович Державин, который был большим мастером жизни, он понимал, что счастье граничит с умеренностью, вот с одной из этих естественных добродетелей. Да? Когда человек ведет сдержанную, строгую, умеренную жизнь, когда он не позволяет наслаждениям себя поработить, у него есть шанс быть счастливым. Державин говорит: блаженство не в лучах порфир, не в вкусе яств, не в неге слуха, но в здравии и спокойствии духа. Умеренность есть лучший пир. Эти слова, сказанные в его стихотворении «Приглашение к обеду», но я думаю, что речь идет, конечно, не только о яствах, но и вообще о любых радостях жизни, которые имеют отношение к нашей телесной природе. Умеренность есть лучший пир. Пресыщение, обжорство никогда никого счастливым не делали. Затем наступает эпоха сентиментализма, романтизма. Вот Карамзин, Жуковский, Батюшков. Этот круг авторов, конечно, обращается не только к христианской традиции, такой церковной, но и к современной философии, и они все читатели Канта. А в нравственной философии Канта вот эта самая сдержанность, умеренность – это тоже значимая добродетель. Ну вот, скажем, Карамзин пишет в послании к Дмитриеву: «Искать блаженство нам не должно». Или в другом послании к Плещееву: «Пристанем льстить себя мечтою, искать блаженство под луною». Получается, что счастье от исполнения нравственного закона, например, оно лежит совершенно в иной плоскости, нежели, ну, такое материально понимаемое блаженство, да, о котором говорит Карамзин. Или Батюшков говорит: «Человек брошен сюда, то есть в мир,

0: мира в земную жизнь. Не для счастья минутного. Человек брошен сюда не для счастья минутного. Это у батюшкова есть такая работа, эссе, нечто о морали, основанной на философии и религии. И он это пишет в 1815 году. То есть это уже время, когда Пушкин взрослый юноша и интересуется вопросами философии, религии и морали. Не меньше, чем вопросами радостей и развлечений и шуток. Жуковский, один из ближайших к Пушкину русских поэтов старшего поколения, его личный друг и поэт, которого Пушкин невероятно ценит и внимательно читает. Вот Жуковский пишет такое стихотворение «Теон и Эсхин». И там тоже говорится о том, что такое счастье. Вот Теон, стоя у гроба своей любимой женщины, он говорит, что может разрушить в минуту судьба Эсхин, то на свете не наше, но сердце нетленные блага, любовь и сладость возвышенных мыслей — вот счастье. Значит, получается, что счастье возможно там, где царствуют ценности духа и сентиментальные ценности, ценности души, чувств. И вот герой этого стихотворения Жуковского, этот самый Эсхин, он проходит путь, который в чем-то напоминает путь Онегина. Он долго по свету за счастьем бродил, но счастье, как тень, убегало. И роскошь, и слава, и вакх, и эрот. Лишь сердце они изнурили. Цвет жизни был сорван, увяла душа. В ней скука сменила надежду. Вот видите, увядший жизни цвет, да, душа, в которой скука сменила надежду, все это, конечно, очень похоже на пушкинский роман. Ну и помните, иная дама толкует Сея и Бентама. Вот в журнале «Московский телеграф» в 1825 году была напечатана в русском переводе статья Сея «Основание счастья». Но Пушкин, кстати сказать, мог и даже, наверное, читал эту работу раньше по-французски, потому что в его библиотеке сохранилась книга Сея, в которую входит и эта статья «Основание счастья», изданная в 1818 году. То есть Пушкин вполне себе мог прочесть Сея. Что этот самый достойный французский автор, модный, говорит, обращаясь к скучающему человеку? Он говорит: «Ты страдательное лицо своего счастья. Ты ждешь на себя впечатление от другого. Ты невольник других. Для счастья надобно быть самобытным, надобно производить, не быть производимым». Вот это интересно, да? Ты ждешь впечатлений, необходимых для своего счастья. Ты страдательное лицо своего счастья. Твое счастье зависит от других людей. А для счастья необходимо быть надобно, как он говорит. Надобно быть самобытным. Ну, вернее, не он, а переводчик говорит. Как сейчас говорят, самодостаточным. Пушкин это сформулирует красиво. Он скажет: «Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум». То есть и творческая свобода, и счастье, они связаны друг с другом, потому что истинно достойный человек — это тот, кто имеет все источники своих чувств в самом себе. Эта мысль Пушкину не чужда. И однако он ее опровергает, потому что и в своей личной жизни он ищет счастье и стремится к счастью. И его герой — Онегин в какой-то момент своей внутренней истории начинает понимать, что счастье — это отношение. Можно достичь покоя, можно достичь созерцания, когда ты один. Но счастье, блаженство для человека, вероятно, слишком связаны с любовью, а любовь всегда направлена к другому, обращена на другого. Давайте мы на этом сегодня закончим, а в следующий раз поговорим о том, как счастье понимает Владимир Ленский, такое зеркало Онегина.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Среди язычников были и такие, которые обращали внимание не только на жизнь христиан, но и на их учение. Прежде всего, им бросалось в глаза позднее, сравнительно с язычеством, появление христианства. Отсюда они выводили заключение, будто христианство – не божественное учреждение и стоит гораздо ниже языческих религий. Святой Иустин противопоставляет этому упреку свою замечательную идею о дохристианских откровениях Логоса, на основании которой делает вывод, что христианство, воспринявшее свое учение от воплотившегося слова, есть учреждение не новое, а очень древнее. Еще в глубокой древности были люди, просвещаемые Логосом, которых поэтому можно назвать христианами, хотя они тогда и не носили этого названия. «Христос, — говорит Иустин, — есть перворожденный Бога, Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, — суть христиане, хотя бы со стороны язычников считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные, а из иудеев Авраам, Анания, Азария и Мисаил, Илия и многие другие. Таким образом, христианство явилось вовсе не поздно. Христос существовал и действовал всегда. Следовательно, упрек со стороны язычников в позднем появлении христианства неоснователен. Еще более укоряли язычники христиан за то, что они считают Богом человека распятого, то есть подвергшегося, по понятиям древних, самому позорному наказанию. Безумно, говорили они, после неизменного и вечного Бога давать второе место распятому человеку. А если им указывали на чудеса Иисуса Христа, как на доказательство Его божественности, то они возражали, что это не препятствует Христу быть обыкновенным человеком, который творил чудеса посредством магии и поэтому показался Сыном Божиим. Так как догмат о божестве Иисуса Христа составляет главный, центральный пункт христианской доктрины, то, соответственно, важности предмета, доказательства Иустина – и обильны, и разнообразны. Мы, говорит Иустин, прежде находили удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие. Прежде пользовались хитростями магии, а ныне предаем себя благому и нерожденному Богу. Прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, а ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся. Прежде друг друга ненавидели и убивали, и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками по разности обычаев. Ныне, по явлении Христовом, живем вместе и молимся за врагов наших. И несправедливо ненавидящих нас стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага от владычествующего над всем Бога. Такую высоконравственную настроенность христиан произвели заповеди Христовы о целомудрии, о любви ко всем людям, о помощи нуждающимся, о незлопамятности, услужливости для всех и негневливости, о поклонении единому Богу. В качестве второго довода Иустин приводит близкую параллель между христианским догматом о лице Иисуса Христа и языческим учением о богах. «Если мы говорили, что Слово, которое есть первенец Божий Иисус Христос, родился без смешения, и что Он распят, умер и воскресший вознесся на небо, то не видим ничего отличного от того, что вы говорите о так называемых у вас сыновьях Зевса. Если мы говорим, что Он, Слово Божие, родился от Бога особенным образом и выше обыкновенного рождения,
то пусть это будет у нас общее с вами, которое Гермеса называют словом-вестником от Бога. А если кто говорит, что Христос был распят, то и это общее с сынами Зевса, которые подвергались страданиям. Эскулап был поражен молнией и взошел на небо. Дионис был растерзан. Геркулес во избежание трудов бросился в море и так далее. Конечно, страдания их, доведшие до смерти, были различны. Так что он и по особенностям своего страдания ничем не ниже их, но даже выше их. Ибо из дел оказывается, кто лучше. Если мы говорим, что он родился от девы, то почитайте и это общим с Персеем, родившимся от Данаи. Когда объявляем, что он исцелял хромых, расслабленных и слепых от рождения и воскрешал мертвых, то и в этом случае должно представить, что мы говорим подобное тому, что говорят о деяниях Эскулапа. Проведя параллель между учением о Христе и языческим учением о богах, Иустин понимал, что она только в некоторой степени ослабляет упрек со стороны язычников, но не оправдает совершенно христианского учения о божестве Иисуса Христа. Поэтому он тотчас же оговаривается: «И надобно верить словам нашим, не потому, что мы говорим схоже с вашими писателями, а потому, что мы говорим истину». После этого он приводит последний, решительный аргумент в пользу христианского учения. Истинность одного только этого учения, по его словам, подтверждается свидетельством ветхозаветных пророков. Иустин говорит: «В книгах пророков мы находим предсказание о том, что Иисус наш Христос придет, родится от девы и возрастет, будет исцелять всякую болезнь и всякую немощь, и воскрешать мертвых, подвергнется зависти, и будет неузнан, и распят, умрет, и воскреснет, и на небеса взойдет, и будет, и наречется Сыном Божиим, так же, что некоторые будут им посланы проповедать это во весь род человеческий, и более из язычников уверуют в Него». В следующих двух главах Иустин приводит полный текст пророчеств, местами поясняя, что все пророчества, касающиеся земной жизни Иисуса Христа, уже сбылись, в чем язычники могут удостовериться, если пожелают навести надлежащие справки. «Когда мы доказываем, — говорит Иустин, — что все уже сбывшееся было предвозвещено пророками прежде, нежели оно совершилось, то необходимо надобно верить, что непременно сбудется и то, что подобным образом предсказано, но еще не имеет совершиться. Ибо каким образом исполнились события, предсказанные прежде и неведомые, таким же образом сбудутся и остальные, хотя не знают того и не верят». Пророки предсказали два пришествия Христова. Одно, уже бывшее, в виде человека, неславного и страждущего. Другое, когда он, как возвещено, со славою придет с небес, окруженный ангельским своим воинством, и когда воскресит тела всех бывших людей, и тела достойных облечет в нетление, а тела нечестивых, способные вечно чувствовать, пошлет вместе со злыми демонами в вечный огонь. Каким бы образом поверили мы человеку распятому, что он первенец нерожденного Бога и произведет суд над всем родом человеческим, если бы мы не находили свидетельств, предсказанных о нем прежде, нежели он пришел и сделался человеком? И если бы не видели, что точно так и сбылось, что земля иудейская опустошена, что люди из всякого народа уверовали в Него посредством учения апостолов Его и бросили древние обычаи, в коих жили они по заблуждению. Попутно с доказательством божественности Иисуса Христа, Иустин доказывает истинность еще двух
тесно связанных с ним и также оспариваемых язычниками догматов о воскресении мертвых и последнем суде. Истину воскресения он доказывает следующим сравнением. «Мы надеемся получить умершие и в землю обратившиеся тела наши, утверждая, что нет ничего невозможного для Бога. Будем говорить предположительно. Положим, что вы не существовали бы в настоящем своем виде и не родились бы от таких родителей, как ваши. Если бы кто показал вам семя человеческое и изображение вида человеческого и стал утверждать, что из того самого произошло такое существо, то поверили бы вы этому, не увидев на самом деле? Никто, думаю, не решился бы отрицать, что он не поверил бы. Таким же образом и ваше неверие происходит от того, что вы еще не видели воскресшего мертвеца. Но как прежде не поверили бы вы, что из малой капли можно сделать вас такими, как вы, и однако же видите, что это делается, таким же образом судите, что и человеческие тела, разрушившиеся и обратившиеся в землю наподобие семян, могут по Божию повелению в свое время воскреснуть и облечься в нетление. И Учитель наш Иисус Христос сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». «Мы желаем, — говорит Иустин, — вечной и чистой жизни. Мы стремимся к пребыванию с Богом, Отцом и Создателем всего мира, и спешим исповедать нашу веру, будучи убеждены и веруя, что такой награды достигнут те, которые делами своими засвидетельствовали пред Богом верность в служении Ему и любовь к жизни у Него, недоступной для зла». Платон также говорит, что грешники придут на суд к Радаманту и Миносу и будут ими наказаны, и мы утверждаем то же самое. Но по-нашему судьею будет Христос, и души их будут соединены с теми же телами и будут преданы вечному мучению. Если бы смерть вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев. Когда учим, что души злодеев и по смерти, имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказаний, будут жить в блаженстве, то мы говорим то же, что и философы. И пророки учат, что каждому по достоинству дел воздаются или наказания и мучения, или награды.

После доказательства истинности главнейших христианских догматов, Иустин выясняет силу и значение креста, который служил таким соблазном для язычников. Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой, как это видно и из предметов, подлежащих нашему наблюдению. Крестообразную форму имеет корабль с поднятым парусом, имеют земледельческие и ремесленные орудия и человек с распростертыми руками. Наконец, и ваши символы представляют силу крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми вы совершаете свои торжественные шествия, являя в них знак вашей власти и силы, хотя вы делаете это, сами не помышляя о том. У философов также встречается учение о кресте. Платон в Тимее говорит, что Бог поместил Сына Своего во Вселенной наподобие буквы «Х» в форме креста. Если же христиане ведут чистую богоугодную жизнь, если они никогда не являются врагами государства, и если, наконец, они содержат возвышенное божественное учение в некоторых пунктах, сходное с мнениями лучших языческих писателей, то почему же они, одни из всех людей, подвергаются преследованиям за свою религию? Объяснение этого непонятного на первый взгляд явления Иустин видит в действии на язычников злых демонов, коренное свойство которых – обольщать людей и вводить их в заблуждение. Создавшие язычество, они разными способами заставляли уверовать в него людей, нетвердых в богопознании, и с тех пор держат их в своей власти, всячески отвлекая их от истины. Так как христиане проповедуют эту истину, то демоны являются их естественными врагами и настраивают против них язычников. Так называемые «демоны», говорит Иустин, о том только и стараются, чтобы отвести людей от Бога Творца, Его перворожденного Христа Бога, и тех, которые не могут возвыситься от земли, они пригвоздили и пригвождают к земным и рукотворенным вещам, а тех, которые стремятся к созерцанию божественного, незаметно совращают, и если они не имеют здравого рассудка и не ведут чистой и бесстрастной жизни, ввергают в нечестие. Еще в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объяты страхом и не зная, что это были злые демоны, назвали их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал. Отсюда произошли сказания о разных сынах Зевса и вся вообще языческая безнравственная мифология, так как демоны через посредство поэтов предварительно рассказывали за действительность то, что последние описывали в вымышленных ими сказаниях. Они требуют жертв и служения от тех, которые живут противно разуму, и вообще стараются держать вас в рабстве и служении, то через сновидения, то через магические чарования пленяют всех, кто немало не старается о спасении своем. Для обмана и развращения рода человеческого демоны извращали божественные учения. Они, услышавши предсказания пророков о том, что придет Христос, и люди нечестивые будут наказаны огнем, сделали то, что многие назвались сынами Зевса, думая тем произвести такое действие, чтобы люди сказания о Христе почитали за чудесные сказки, подобные тем, которые были рассказаны поэтами. Так, например, пророчество Моисея «Не оскудеет князь от Иуды» они извратили в сказание, что Дионис родится от Зевса, будет изобретателем винограда и так далее. Пророчество Исаии о рождении Христа от Девы и о вознесении его на небо представили в виде сказания о Персее.
пророчество о том, что он будет исцелять больных и воскресит мертвых, извратили в сказания об Эскулапе. После вознесения Христа на небо они выставили таких людей, которые называли себя богами, как, например, Симона Волхва и Минандра. Услышавши о христианском омовении, которое было возвещено пророками, демоны сделали то, что входящие в храмы их и желающие приблизиться к ним для совершения возлияний и курений окропляют себя и делают то, что люди идут и омываются перед тем, как войти в храмы им посвященные. Даже таинство Евхаристии перенесено демонами в обряды Митры, где вступающему в мистерию предлагается хлеб и чаша с водою. Эти же демоны, обличаемые христианами, выдумали и те порочные и нечестивые дела, которые возводятся на христиан, и для которых нет никакого свидетеля, ни доказательства. Они производят и то, что живущие неразумно, воспитанные в страстях и худых обычаях и приверженные к пустым мнениям, истребляют и ненавидят христиан. Своим рассуждением о демонах Иустин достиг двух целей. С одной стороны, указал главный источник ненависти язычников к христианам, а с другой — доказал ложность язычества, которое, как произведение демонов, есть удаление от истинного богопознания. Первая апология заканчивается повторением просьбы правительству о правосудии. «Если все сказанное мною, — говорит Иустин, — кажется вам согласным с разумом и истиною, то уважьте. Если кажется вам пустяками, то оставьте в презрении, как пустяки, и ни в чем невинных людей не осуждайте на смерть, как врагов. Мы наперед говорим вам, что не избежите будущего суда Божия, если пребудете в вашей неправде, а мы воскликнем: пусть будет, что Богу угодно».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

прозвучало начальное литургическое песнопение, свет просиял сегодня на нас. Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире шестая передача из цикла бесед о молитве. Как научиться молиться современному человеку, живущему в нашем с вами мире. Мы прошлую нашу передачу закончили с того, что один священник, желающий научиться истинной молитве, спросил одного пожилого священника, как вот правильно молиться. А тот сказал, просто беседуй с Богом. И действительно, очень многие подвижники, пустынники, например, которые удалялись от мира там и в леса, и в пустыне, они просто-напросто следовали этому простому совету. Просто всегда общались с Господом. Как общались? Плохо им, они взывают о помощи. Хорошо им поют благодарственные псалмы. Ну, почитайте житие Антония Великого. Ведь когда мы читаем жития древних святых, тогда еще не было той традиции многотомной, расписанной по мелочам традиции молитвы, какая есть сегодня. Эти люди достигали высот святости. Но прошлую нашу передачу я закончил с утверждения, что да, такой путь, безусловно, ведет человека к... Если человек будет вот все свои силы отдавать молитве, он ведет его к каким-то результатам, но этот путь и очень опасный. И субъективно, и объективно. Субъективно почему? Потому что человек может пойти на поводу каких-то таинственных, непонятных для него психических вот аспектов, да, он может просто-напросто повредиться умом, он может испытать какие-то психологические, может быть, восторженные, радостные состояния, принять их за какие-то духовные переживания, то есть впасть в прелесть. С другой точки зрения, здесь есть и онтологическая какая-то опасность. Человек, который встает на путь истинной молитвы, который общается с Господом, он становится объектом агрессивных нападок со стороны темных бесовских сил. Так что и тут эти бесовские силы могут человека совратить с истинного пути в путь гибельный и погубить. Предание церкви для того, чтобы это не произошло, хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви пройден огромный путь в молитве, и нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти путем молитвы не на ощупь, ошибаясь и сбиваясь с курса, что, как я уже сказал, может стоить нам и психической гибели, психического здоровья, и духовной гибели, а идти по дороге, проторенной великим множеством святых. Наверное, особенно важен этот опыт для нас, людей, живущих в миру, нагруженных множеством обязанностей и не имеющих возможности день и ночь без устали взывать к Богу. Да и зачем пытаться найти тропу в глухом опасном лесу, когда множество лучших проводников предлагают нам в помощь свой опыт, свои знания. Приведу некоторые основные рекомендации, которые помогут нам успешнее продвигаться в деле молитвы. Об этом наша сегодняшняя передача. Во всяком деле важно начало. Как бегун перед стартом принимает специальную позу и замирает в ожидании начала забега, так и мы должны собрать силы своей души перед началом молитвы. Неправильный старт грозит спортсмену провалом забега. Отсутствие должного внимания к подготовке к молитве предполагает большую вероятность того, что через несколько минут мы забудем, чем занимаемся. В то время как глаза и уста наши будут произносить слова молитв, мысли наши будут блуждать очень далеко. Так вот, как в начале всякого забега необходим правильный старт, так и в начале молитвы необходимо правильное начало. В молитвословии перед началом утренних молитв дается указание. Иногда текст может разниться, но смысл его остается одним и тем же. «Встав ото сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, поставляя себя перед всевидящим Богом, и, сотворив крестное знамение, говори во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». После этого немного помедли, пока все чувства твои утихнут, и мысли твои оставят все земное, и тогда начинай молиться. Итак, первое, что следует сделать, приступая к более или менее продолжительной молитве, это подготовиться к ней. Начиная
Любое серьезное дело мы некоторое время готовимся к нему, обдумываем план действий, собираем все необходимое для его выполнения. Тем более мы должны подготовить себя к разговору с Богом. Мы должны, как советует нам молитва слов, заставить перед молитвой, заставить свой ум оторваться на время молитвы от всего, чем он постоянно занят, и сосредоточиться только на молитве. Мы должны постараться внести некий порядок и спокойствие в тот хаос, в котором нередко находятся наши мысли и чувства. Чтобы добиться тишины и спокойствия в нашей душе, без которых невозможно встретиться с Богом, нам и предлагает молитва слов постоять некоторое время молча и осознать тот факт, что Господь всегда находится рядом с нами. И в данный момент Он также обращен к нам. Митрополит Антоний Сурожский советует: «Встаньте спокойно, закройте глаза, представьте себе, почувствуйте, что Господь смотрит на вас. Осознайте величие и торжественность этого момента. Подумайте и о своем недостоинстве. И, наконец, почувствуйте огромную любовь, с которой Господь обращен к вам. Не нужно торопиться. Пускай все эти чувства постепенно найдут отклик в вашем сердце. Тогда можно постоять перед Богом, переживая одновременно и чувство благоговения, и чувство осознания своего недостоинства, и любовь Божию. Но необходимо постоять во внутренней тишине. И уже когда мы обрели эту тишину, когда мы отошли от всего земного, суетного, от того, во что погружены, тогда можно приступать к дальнейшей молитве. Можно побыть в состоянии молчаливого предстояния Богу и подольше. Это уже полноценная молитва, а потому не надо бояться напрасно потратить время, отнять его от молитвы. Но вот если мы чувствуем, что становится сложно дольше удерживать внимание, то следует перейти уже тогда к основной части молитвы. А теперь рассмотрим некоторые правила, которые должен знать начинающий молиться человек. Эти правила выработаны как результат опыта молитвы многих-многих святых. Следуя им, человек может избежать многих сложностей и опасностей, подстерегающих его на этом непростом пути. Прежде всего, следует помнить, что наша молитва должна быть бесстрастной. Или, если выразить это другими словами, молитва ни в коем случае не должна быть чувственной или эмоциональной. Святые отцы много внимания уделяли строению человеческого естества. Они выделяли три составляющих нашего существа – дух, душу и тело. В грехопадении эти составляющие утратили надлежащую им иерархию. Ту иерархию, при которой дух главенствовал и управлял всем нашим существом. После грехопадения тело и душа, а под душой святые отцы разумели прежде всего чувства, эмоции. Так вот, после грехопадения тело и душа оказались во власти греха и стали бесконтрольно действовать в естестве человека. Теперь наша задача – восстановить правильное состояние и положение всех составляющих человеческого существа – и тела, и души, и духа. Но пока исцеление не достигнуто, пока мы имеем дело с греховно поврежденной душою, соответственно, греховно поврежденными чувствами, например, то, к сожалению, вместо того, чтобы, как это должно быть, душа наша отражала бы движение Духа, высокого Божьего Духа. К сожалению, душа наша часто оказывается влекома телом. То есть вместо того, чтобы отражать движение Духа, то есть высшую сторону человеческого естества, душа отражает некие чувства, влечения, колебания, движения плоти. То есть наша душа очень часто оказывается движима страстями или телесными потребностями. Вследствие указанной причины мы должны остерегаться доверять чувствам и позволять им брать на себя руководящую роль в молитве. Мы должны, как говорили святые отцы, мы должны стараться молиться умом, а чувства будут сами собой задействованы по мере продвижения в молитве и исцеления их. Для этого Церковь предлагает с предельным вниманием вдумываться в слова молитвы, то есть молиться только умом. Еще раз повторю, что вот этот вот момент бесстрастной молитвы означает, что мы, когда молимся, не должны
придумывать себе никаких душевных состояний, потому что наша душа находится в поврежденном грехом состоянии. Она влекома не высокими, не божественными вещами, а низменными, плотскими. Понимаете? Поэтому если мы начнем, как говорят, накручивать себя, если мы начнем, например, заставлять себя почувствовать, как страдал Господь, для того, чтобы, собственно, вот, быть солидарным в этом страдании, ну, напросто у нас будут какие-то психические такие переживания, экзальтированные, которые будут совершенно далеки от подлинных духовных переживаний. Для того, чтобы этого не было, для того, чтобы наша молитва с самого начала была правильной, церковь говорит, что надо молиться умом, то есть с предельным вниманием вдумываться в слова молитвы, которые мы читаем. Ни в коем случае нельзя искусственно возгревать и культивировать в себе никакие эмоциональные состояния. Пускай даже такие прекрасные чувства, как любовь к Богу, раскаяние в грехах и то подобное. Более того, людям с эмоционально развитым душевным складом необходимо свои эмоции обуздывать. Пусть такая молитва покажется сухой и слишком интеллектуальной, но зато это сохранит ее от опасности быть направленной по ложному пути. Если сделать упор на чувства, то они выйдут в нашей молитве на первый план и собою заслонят духовный аспект молитвы. Дух, вместо того, чтобы главенствовать, окажется вытесненным на периферию, а властвовать начнут чувства. В лучшем случае это станет препятствием к правильной молитве и совершенствованию в ней. Молитва станет чем-то вроде аутотренинга. Она, конечно, будет помогать человеку снять стресс, восстановить нормальное психическое состояние. При этом будут задействованы те же механизмы нашего организма, которые помогают снять нервное напряжение, к примеру, просмотром трогательной мелодрамы или, наоборот, фильма ужасов. Накопившийся стресс находит выход, и человеку становится легче. Как вот часто бывает на протестантских собраниях. Люди придут, экзальтированно покричат: «Иисус любит нас, и мы любим тебя». Покричат, покричат, потом выходят и говорят: «Мы так хорошо духовно обновились». Но на самом деле происходит обычная психическая вещь. Накопившийся стресс уходит, человек душевно, эмоционально расслабляется, и ему становится легче. Однако, как вы понимаете, братья и сестры, эта молитва психическая не имеет с подлинной молитвой ничего общего. То есть в лучшем случае наша молитва просто будет таким психическим аутотренингом, а в худшем человеку грозят серьезные опасности: впасть в состояние психической экзальтации, стать нервным, а то и вовсе потерять душевное здоровье. Что мы, кстати, наблюдаем в сектах, где культивируется такая психическая молитва. Такую неправильную опасную молитву, основанную на чувственном напряжении, мы встречаем в различных сектах. Нередко с этим можно столкнуться и в христианских протестантских конфессиях, у которых отрицается предание. К сожалению, и в православных храмах можно встретить немало молящихся, которые находятся на этом неверном пути. Такие люди во время молитвы воздевают руки, раскачиваются, закатывают глаза, напрягают лицо, нервно осеняют себя крестным знаменем, истерично подпевают священнослужителям или хору. Святые подвижники настоятельно советуют нам молиться умом. На определенном этапе нашего духовного роста ум под действием благодати соединится с чувствами. Да, соединится. Тогда чувства уже будут участвовать в молитве во всей полноте. Но они займут положенное им правильное место в человеческом естестве, будут находиться под надзором Духа и будут восходить к Богу. Это будет молитва преображенными чувствами. В ней не будет и тени надрыва и напряжения, которые так свойственны нашей страстной душе. Если чувства рождаются сами, мы, конечно, не должны их гнать совсем.

Валять молитве становится психической молитвой. Во время молитвы, первое, не должно быть напряжено тело. Оно не должно быть и расслаблено, конечно. Нужно держать его в спокойном, собранном состоянии. Молитва не должна отражаться ни в теле, ни на лице. Недопустимы никакие заламывания рук или страстные прижимания их к груди. Конечно, какой-то жест во время молитвы, если мы дома молимся перед иконами, стоим на коленях, какой-то такой искренний жест, воздетые руки или руки, которые мы прижмем к груди, может быть. Но это не должно вот быть нормой, да, это исключение. Тоже касается состояния лица. Мышцы лица не должны никак участвовать в молитве. Лицо должно быть совершенно спокойно, а не напряжено. Во-вторых, молимся ли мы вслух или про себя, надо стараться произносить слова ровно и спокойно, с минимальными интонациями. Вспомним древнерусское богослужебное чтение на одной ноте или медленное, однообразное, старинное пение, знаменное пение. Все ведь это должно не просто так возникло, все это должно было помочь молящемуся войти в правильный, душевно-трезвенный строй молитвы. Конечно, сегодняшние портесные завывания, которые мы часто слышим на богослужениях, такие экзальтированные, с взвизгиваниями, они могут только помешать человеку приобрести подлинную глубокую духовную молитву. Но, во всяком случае, если мы будем все это учитывать и стараться не допускать никаких чувственных, вот таких вот эмоциональных вещей, то у нас должно получиться. Даже такое вот современное портесное пение не помешает нам научиться подлинной, глубокой, не психической, а духовной молитве. И, наконец, чтобы наша молитва стала подлинной, надо следить, чтобы в нашем сознании во время молитвы не возникало никаких образов. Нельзя представлять себе Бога, святых, вообще ничего. Это бывает особенно трудно выполнимо для людей, одаренных в этой области, к примеру, художников. Однако образы, которые рождаются в нашем сознании, не отражают достоверно божественную реальность, а чаще всего искажают ее. Кроме того, они могут вызвать неправильный отклик в наших чувствах, которые очень трудно сохранять в состоянии относительного бесстрастия. Учитывая все вышесказанное, замечу, что уже с самого начала молитвы, когда мы представляем себя стоящими перед всевидящим Богом, мы не должны давать волю чувствам и впускать в сознание какие-либо образы. Соблазн представить себе Бога, наблюдающего за нами, скажем, с высоты небесной, ласково или грозно, этот вот соблазн представить себе Бога, где-то над нами находящегося и взирающего на нас, такого реального Бога, этот соблазн должен быть непременно отвергнут. Во время подлинного молитвенного предстояния мы осознаем, что Бог пребывает с нами невидимо, постараемся глубже пережить эту реальность, но воображать себе Бога, сидящего где-то за облаками, не следует. Как можно сосредоточиться на том факте, что Бог рядом, если Он никак не проявляет себя? Это как очень любящие люди, чем бы ни занимались, что бы ни делали, всегда помнят о существовании друг друга. Мать, когда у нее серьезно болеет ребенок, постоянно помнит о его присутствии. Она может готовить ребенку лекарства, отвернувшись от него, разговаривать с кем-нибудь или даже заниматься какими-то делами вне комнаты больного малыша. Но чем бы любящая мать ни занималась, она постоянно помнит о ребенке, осознает его присутствие в доме. Попытаемся подобным образом помнить и о присутствии Божьем. Такая память о Боге должна быть постоянным состоянием для нас. Но вначале, то есть, конечно, в идеале мы должны постоянно помнить, да, Господи, но вначале нужно добиться памятования о Боге хотя бы во время молитвы. Поскольку первый этап молитвенной жизни станет прежде всего упражнением для нашего ума, то естественным явлением, или вернее следствием такой молитвы, правильной, нормальной, но молитвы новоначального человека, будет усталость ума от молитвы.
во время внимательной

0: умной молитвы может даже появиться легкая боль в голове. То же самое происходит, когда с непривычки придется достаточно долго заниматься интеллектуальным трудом, например, читать сложную научную книгу. Но мозг при наличии должной настойчивости вскоре привыкает к нагрузке, боль и напряжение в голове пропадают. Вот так же точно и в молитве. Однако в той же мере, в какой важно не жалеть себя и продолжать молитвенные упражнения, необходимо научиться разумно подходить к этому делу. Святые учителя молитвы рекомендуют начинать молиться не каким-то количеством молитв, а молиться в течение определенного, отведенного для этого промежутка, отрезка времени. Пусть это будет минут 15 для начала. То есть я о чем хочу сказать, что многие люди считают, что вот, например, наша утренняя молитва должна включать в себя вычитывание, так и говорят, я вот не вычитала, батюшка, правила. Считают, что наша утренняя молитва должна включать в себя вычитывание положенного утреннего правила. Это неверный подход. Конечно, замечательно, когда мы искренне, внимательно помолимся вот всеми положенными словами молитв, но этому сначала нужно научиться. Сначала нужно научиться умственной, вот этой глубокой, подлинной молитве. А для того, чтобы научиться, а мы говорим сейчас о том, как научиться правильной молитве, нужно молиться не количеством вычитываемых молитв, а нужно научиться сначала вообще сосредоточению. Поэтому лучше всего определить для молитвы время некое. Например, 15 минут утром. Также 15 минут вечером. Если есть такая возможность, то самым полезным для правильного и по возможности быстрого приучения своего ума к молитве будет молитва понемногу, но несколько раз в день. Это идеальный образ молитвы для начинающего. Ну, кстати сказать, чаще всего мы так и не переходим на следующий этап молитвы, остаемся всю жизнь начинающими, первоклассниками. Но такая практика молитвы, тем не менее, наиболее полезна для нас. Она заставляет, вот эта молитва в течение дня, скажем, по 10 минут, несколько таких 10-минутных молитвенных остановок, когда мы от всего уединяемся и молимся искренне, умом, общаясь с Господом. Вот такая практика приучает нас на протяжении дня возвращаться мыслями к Богу, встречаться мыслями с Богом. И вот такая вот практика предвосхищает идеальное состояние непрестанной молитвы, когда человек находится уже в состоянии постоянного, внимательного предстояния Богу. Мы будем говорить позже о том, что такое непрестанная молитва, как ей научиться, что об этом говорят святые отцы. А пока мы говорим о том, как нужно начинать себя вообще приучать к молитве. Повторяю, что лучше всего, если это будет несколько каких-то, пусть кратких для начала промежутков времени в течение дня. 15 минут как минимум утром, 15 минут как минимум вечером и еще несколько, скажем, таких 5 или 10-минутных моментов в течение дня. С помощью такой короткой, но частой молитвы ум легче всего научается собранности и вниманию. Эти принципы являются основополагающими в работе нашего ума. Поэтому психологи и педагоги рекомендуют родителям детей с особенно рассеянным вниманием заниматься со своими чадами понемногу, но часто. Поскольку такие дети при всем желании могут собрать внимание максимум минут на 15, все оставшееся время, если мы будем заставлять ребенка сидеть над уроками, будет просижено впустую. Хорошо, если наш ум, например, если начинает молиться человек, приученный к умственному труду. Хорошо, если наш ум приучен долго и внимательно заниматься каким-то делом. Если же нет, а у нас чаще всего именно нет, ум не приучен к серьезной умственной такой сосредоточенной работе, то, как и рассеянный ребенок, ум только первые 10-15 минут сможет следить за словами молитвы. Затем устанет, и мы уже не сможем его собрать. Получится, что остальное время потрачено зря. Не привыкший к сосредоточению ум придется постепенно приучать к вниманию. Так мать заставляет своего непутевого сына снова и снова садиться за уроки, чтобы выполнить то, что другой, может быть, сумел бы сделать в один присест. Если мать имеет должное терпение и настойчивость в воспитании сына, то рано или поздно она добьется успехов. Ее ребенок сможет быстро и качественно выполнить домашнее задание, а свободное время его, привыкший трудиться, ум уже не захочет проводить в безделье. Тогда ребенок к великой радости матери с увлечением займется чем-нибудь интеллектуальным и в свободное время, которого у него появится теперь достаточно. Начиная молиться, приучать ум к собранности и сосредоточенности, мы чаще всего обнаруживаем, что ум наш ведет себя как непослушный и ленивый ребенок. А поэтому наберемся терпения и, как разумная мать, будем давать ему небольшие посильные задания, возвращая его к молитве несколько раз в день. В молитве чрезвычайно важно быть в той же мере рассудительным и практичным, в какой и горячем. Особенно актуально это правило для мирского человека. Суета и множество повседневных обязанностей так и жаждут погасить первоначальное рвение христианина, переключить его внимание с предметов вечных на временные приходящие. Бесчисленные развлечения, которые предлагает мир, так и манят отказаться при первых же сложностях от молитвы и отдать все свободное время, ну, каким-то другим посторонним вещам. Не то у монахов. Весь строй жизни монахов помогает им снова и снова приниматься за дело молитвы, даже если оно на какое-то время было оставлено. То есть каждый день монах идет на богослужение, идет в храм. Каждый день он становится в келье перед иконами. То есть расписание жизни монаха, ну, волей или неволей, приучает его к молитве. Мирскому же человеку при неудаче гораздо легче забросить молитву совсем, потому что у нас много и других дел, каких нет у монахов. Поэтому нам даже больше, чем монахам, важна в деле молитвы рассудительность. Множество испытаний поджидает человека, готовящегося начать молитвенную жизнь. Среди первых – переусердствовать в пылу нахлынувшего вдохновения. Мудрая мать знает, что нельзя давать волю своему желанию научить ребенка заниматься сразу. Заставив ребенка заниматься слишком долго, мать не добьется ничего, кроме отвращения к учебе. Так тетива лука, натянутая чрезмерно, не сможет выпустить стрелу в нужном направлении, но порвется, лопнет. Один богослов называл эту закономерность нашей духовной жизни принципом маятника, который, качнувшись в одну сторону, на столько же откатывается в противоположную. В духовной жизни, в частности, в деле молитвы, происходит то же самое. Святые отцы строго предупреждали: нельзя сразу с головой бросаться в подвижническую жизнь. Тут необходима умеренность и постепенность. Иначе после короткого периода полной отдачи себя духовным подвигам человек оказывается перед почти непреодолимым искушением все бросить и вернуться к прежней безрелигиозной жизни. Он просто устает от молитвы, и возникает соблазн все бросить. Чтобы не оказаться через какое-то время в положении маятника, качнувшегося в противоположную сторону, не будем брать на себя непосильные молитвенные подвиги. Самым правильным решением, которое поможет избежать перегиба в ту или иную сторону, будет следующее. Нужно свою молитвенную жизнь распланировать заранее. Кому-то может показаться несколько приземленным решение, недостойным такого духовного предмета, как молитва. Но опыт 2000-летней молитвенной истории Церкви показывает, что это самое правильное решение. В молитвенной жизни меньше, чем в любом другом деле, следует ждать, когда появится желание. Распорядок и регулярность в деле молитвы соблюдать так же важно, как мы соблюдаем, к примеру, режим питания. Один раз забыли или не успели поесть, еще ничего. Но если мы постоянно будем питаться, когда и как придется, то вряд ли такое питание будет приносить должную пользу нашему организму и поддерживать его в необходимом тонусе. Это художник может написать одну картину и потом сидеть и ждать годами, когда снова явится вдохновение. В молитвенной жизни совершенно недопустимо сидеть и ждать, когда придет молитвенное состояние, и душа сама запросится молиться. как бы нам ни оказаться в положении писателя, художника, поэта, у которого несколько, а то и всего одно произведение родилось за всю жизнь. В жизни мы можем пустить на самотек второстепенные дела, выполнение которых не так уж обязательно для нас. Но если необходимо добиться результата в любом деле, мы знаем, что придется постоянно трудиться в этом направлении, независимо от того, есть в данный момент настроение или нет. Так, если хозяйка хочет, чтобы в ее квартире был порядок, она должна постоянно его поддерживать. Если же она будет заниматься уборкой только когда захочется, то лишь иногда в квартире будет чистота, обычно же грязь и беспорядок. И в целом пользы квартире от такой уборки по вдохновению будет мало. Итак, чтобы наша молитва не осталась бесплодной, а навела порядок в душе, распланируем заранее день и выделим определенное время для молитвы. В православной аскетике установленное заранее время молитвы называется молитвенным правилом. Молитвенное правило имели и исполняли даже великие подвижники, потому что правило организует, не дает расслабиться и облениться. С одной стороны, с другой же, словами Феофана Затворника, позволяет ревность, в смысле горячность желания, держать в своей мере, в узде. Чтобы не отвлекаться и не поглядывать все время на часы, начиная молиться, заведем на определенное время 15-20 минут будильник или поставим перед собой часы. И вот, начиная молиться, в эти минуты постараемся отключиться от всего постороннего, не реагировать на телефон, ну, если нет, конечно, каких-то особых проблем, да, отключиться от всего постороннего и предельно внимательно произносить слова. Но вот о том, как уже приступать к молитве, поговорим в следующий раз. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни всех Господь.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: Гилберт, Кит, Честертон. Приключения отца Брауна. Небесная стрела.

0: Браун, моргая, смотрел на ковер и думал. Вдруг он сказал, может быть, в шутку. «Надеюсь, вы не обидитесь. Мне только что пришло в голову. Это про вас».
1: «Про меня?» — переспросил Уилтон.
0: «Что же именно?»
1: «Мне кажется», — ответил Браун, «вы человек одержимый, и ваша цель — не столько спасти Мёртона, сколько поймать Рока».
0: Уилтон едва заметно вздрогнул, не отрывая глаз от собеседника. Затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странной улыбке.
1: «Как вы... Почему вы так подумали?» — спросил он.
0: «Вы сказали, что если услышите выстрел, вы тотчас же пустите ток и отрежете путь врагу», — объяснил священник. «А не пришло вам в голову, что выстрел может убить вашего патрона раньше, чем ток убьет убийцу? Я не хочу сказать, что вы не станете защищать мистера Мёртона, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая тщательная, вы, кажется, все продумали. Но по всему видно, вы больше хотите поймать убийцу, чем спасти жертву».
1: «Отец Браун», — сказал секретарь своим обычным, спокойным тоном, — «вы очень наблюдательны, но в вас есть не только это. От вас ничего не хочется скрывать. Надо мной уже подшучивают, называют маньяком за то, что я гоняюсь за ним. Возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает. Мое полное имя — Джон Уилтон Гордер». Отец Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал. «Человек, который назвался Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мёртону понадобился секретарь, я пошел к нему. Я считал, что где чаша, там рано или поздно будет и преступник. Я не знал, кто он. Надо было выждать. Мёртону же я хотел служить верой и правдой».
0: «Понимаю», — мягко сказал Браун. «А, кстати, не пора ли нам пройти к нему?»
1: «Да-да-да», — отозвался Уилтон, будто внезапно очнувшись, и священник решил, что жажда мести снова охватила его.
0: «Войдите, непременно войдите!»
1: Отец Браун направился во вторую комнату. Никто не приветствовал его, не раздалось ни звука, и через несколько секунд он снова появился в дверях. В тот же миг шевельнулся немой телохранитель у дверей, будто ожил шкаф или стол. Казалось, сама поза Брауна дала ему сигнал. Священник стоял спиной к открытой двери, свет падал сзади, и лицо оставалось в тени.
0: «Я думаю, надо нажать ту кнопку», — сказал священник и вздохнул.
1: Уилтон точно очнулся от сурового раздумья и дернулся вперед.
0: «Выстрела не было!» — крикнул он.
1: «Как вам сказать?» — произнес отец Браун. «Смотря что вы называете выстрелом».
0: Уилтон пробежал мимо него, и они оба ворвались во вторую комнату, сравнительно небольшую, просто, но изящно обставленную. Прямо против дверей было открытое окно, выходившее в сторону сада и долины. У самого окна стояли кресло и столик. Казалось, в те короткие минуты, когда он разрешал себе роскошь одиночества, пленник хотел как можно больше насладиться светом и воздухом. На маленьком столике у окна стояла коптская чаша. Хозяин, видимо, хотел полюбоваться ею в самом выгодном освещении. На нее стоило посмотреть. В белом свете дня камни вспыхивали разноцветным пламенем, как драгоценности святого Грааля. Да, на нее стоило посмотреть. Но Брандер Мёртон не смотрел на нее. Он откинулся головой на спинку кресла. Белая грива свесилась вниз, клинышек седой бородки вскинулся вверх, а в горле торчала длинная темная стрела с красными перьями на конце.
1: «Бесшумный выстрел», — вполголоса сказал Браун. «Я только что думал о новых изобретениях, а это изобретение совсем старое и совсем бесшумное». И прибавил, помолчав, «Боюсь, он умер. Что вы хотите делать?»
0: Сильно побледневший секретарь овладел собой и, видимо, принял решение. «Да, я нажму кнопку», — сказал он. «А не поможет? Что ж, я решил преследовать Рока, пока не найду его, хотя бы на краю света».
1: «Как бы ни пострадали наши друзья», — заметил Браун. «Они не могли уйти далеко, вы бы лучше окликнули их».
0: «Эта компания знает все устройство», — успокоил его Уилтон. «Никто из них не вздумает перелезать через стену. Разве что очень заторопится».
1: Отец Браун подошел к окну, через которое, очевидно, влетела стрела, и выглянул наружу. Плоский цветник лежал далеко внизу, словно раскрашенная нежными тонами карта мира. Видно было так далеко,
0: И вокруг было так пустынно, а башня вытянулась так высоко в небо, что Брауну вдруг вспомнилась странная фраза. «Гром среди ясного неба», — прошептал он. «Кто это говорил, гром среди ясного неба?» «Упала прямо с неба. Взгляните, как далеко. Непонятно, как могла залететь сюда стрела, если она не с неба». Уилтон вернулся, но молчал, и священник как будто рассуждал сам с собой. «Поневоле вспомнишь авиацию. Надо потолковать с Уэном об аэропланах». «Они тут часто кружат», — сказал секретарь. «Оружие либо очень новое, либо очень старое», — говорил Браун. «Кое-что по этому поводу знает должно быть дядюшка. Надо расспросить его о стрелах. Похоже на индейскую стрелу. Не знаю, откуда бы мог пустить ее индейец. Кстати, помните, что рассказывал старик? Я еще сказал, что тут есть мораль». «Как же?» — с готовностью отозвался Уилтон. «Краснокожий может попасть с большего расстояния, чем думают. Вот вам и мораль. Здесь и сравнивать нелепо».
1: «Не думаю, чтобы вы вполне правильно поняли, в чем тут мораль», — сказал отец Браун.
0: Хотя на завтра маленький Паттер совершенно растворился среди многомиллионного населения Нью-Йорка, стал просто номером на нумерованной улице. Он 2 недели кряду был поглощен возложенным на него поручением, потому что сильно боялся ошибки следствия. Не подавая вида, что выпытывает их, он при всяком удобном случае беседовал со своими новыми знакомыми, причастными к таинственному делу. Особенно любопытный и интересный разговор был у него со старым Крэком. Они сидели на скамейке в Центральном парке. Ветеран оперся костлявыми руками и острым, как топорик, подбородком на странный набалдашник краснодеревой палки, скопированной, пожалуй, с томагавка. «Да, расстояние большое», — говорил он, покачивая головой. «Но я вам не советую судить чересчур категорично, с какого расстояния индеец может попасть в цель. Я видел, как стрелы летели прямо, словно пуля, и попадали в цель с очень большого расстояния. Конечно, сейчас не слышно ни о каких краснокожих, тем более в наших краях. Но если бы случайно кто-нибудь из старых индейских стрелков со старым индейским луком скрывался в том перелеске за 100-200 ярдов от стены, я не поручился бы, что он не сумел бы запустить стрелу поверх стены в самое верхнее окно, даже в самого Мёртона. В былые времена я видывал такие шутки».
1: «И не только видывали, — сказал Браун, — но и делали».
0: Старый Крэк ухмыльнулся и проворчал. «Ну, это старые дела».
1: «Люди не прочь иногда покопаться в старых делах, — продолжал Браун. Надеюсь, в вашем послужном списке нет ничего, что могло бы дать повод для неприятных разговоров».
0: «Что вы хотите сказать? — спросил Крэк. Глаза его вдруг забегали, и красное лицо, похожее на томагавк, дрогнуло.
1: «Но раз вам так хорошо знакомы уловки и приемы краснокожих, — медленно начал Браун. Крэк только что сидел скорчившись и тяжело опирался на свою диковинную рукоятку, но тут он вскочил и выпрямился во весь рост, воинственно потрясая зажатым в руке костылем.
0: «Что такое?» — сипло закричал он. «Черт возьми, вы смеете подозревать меня в том, что я убил своего Шурина?»
1: Люди, сидевшие на соседних скамейках и на расставленных вдоль дорожки стульях, повернулись и уставились на споривших. На лысого кряжестого старика, который размахивал как дубинкой своей заморской палкой, и на маленького неуклюжего человечка в черной сутане, который тихо смотрел на него и моргал. Казалось, старик вот-вот стукнет его по голове с индейской лихостью, и на горизонте уже появилась туша ирландца-полисмена. Но священник сказал самым мирным тоном, будто отвечая на вопрос. «Я сделал кое-какие выводы, но ничего не скажу, пока не закончу расследование». Что повлияло, взгляд ли священника или шаги полисмена, трудно сказать. Но старый Крэк ворча сунул палку под мышку и нахлобучил шляпу. Браун коротко простился с ним, не спеша вышел из парка и направился в холл того отеля, где рассчитывал найти молодого Уэна. Молодой человек вскочил с места, здороваясь с ним. Вид у него был еще более усталый и угрюмый. Казалось, его снедает тревога, а кроме того, Браун заподозрил, что его юный друг только что с успехом нарушил последнее добавление к американской конституции.
0: Но при упоминании о своем любимом деле Уэн подтянулся и весь обратился вслух. Браун, как бы невзначай к слову, спросил, часто ли появляются аэропланы в тех местах, и рассказал, что в первый момент принял за аэродром, окруженный стеной владения Мёртона. «Удивительно, что вы их там не видели», — ответил капитан Уэн. «Иной раз они так и носятся, как мухи. Эта долина для них в самый раз. Может, когда-нибудь она станет главным, так сказать, гнездом моих птичек. Я и сам летал в тех краях, и знаю почти всех, кто летал во время войны. Но сейчас авиацией занимается куча людей, всех не упомнишь. Скоро, верно, с аэропланами будет то же, что с автомобилями. У нас в Штатах каждый обзаведется своим».
1: «Создатель дал нам право на жизнь, на свободу», — улыбнулся отец Браун, — «и на автомобили. Не говоря об аэропланах, значит, над домом мог пролететь чужой аэроплан, и его бы не заметили».
0: «Да», — подтвердил Уэн, — «могли бы не заметить».
1: «А если бы летчик был свой человек», — продолжал его собеседник, — «он мог бы взять чужой аэроплан. Вот вы, например, если бы вы летали, как обычно, мистер Мёртон и его друзья могли бы узнать вас, но стоило бы вам взять аэроплан другого типа, или как это там называется, и вы сумели бы пролететь близко от окна на таком расстоянии, как нужно».
0: «Да», — начал молодой человек почти машинально, но вдруг замолчал и уставился на священника, разинув рот.
2: «Господи», — сказал он тихо, — «Господи». Он вскочил весь бледный, трясясь с головы до ног и не сводя глаз с отца Брауна.
0: «Да вы с ума сошли!» — воскликнул он. «Что вы, бредите?»
1: И, помолчав, заговорил снова, захлебываясь свистящим шепотом. «Вы осмелились явиться сюда, чтобы намекнуть?»
0: «Нет, я просто хотел убедиться», — сказал отец Браун, подымаясь. «Я, кажется, сделал кое-какие предварительные выводы, но пока оставлю их при себе». И, раскланившись с несколько чопорной учтивостью, он ушел из отеля, чтобы продолжить свои скитания.
1: В сумерки того же дня они привели его в самую старую и запутанную часть города, где мрачные улочки и лесенки спускаются и скатываются в реку. Под разноцветным фонарем у входа в довольно низкопробный китайский ресторанчик он увидел того, кого встречал раньше. Но совсем в ином виде. Мистер Норман Дрэк по-прежнему бросал вызов миру, как темной стеклянной маской, прикрываясь большими очками. Но если не считать очков, за истекшее после убийства время он сильно изменился. Тогда он был одет с иголочки. Отец Браун обратил на это внимание, одет с той изысканностью, при которой почти стирается грань между денди и манекеном в витрине. Сейчас цилиндр его еще сохранился, но уже потерял форму. Костюм разваливался, часовая цепочка и другие украшения исчезли. Тем не менее, Браун обратился к нему так, будто они расстались вчера, и, не задумываясь, уселся рядом с ним. На скамью, в дешевой харчевне, куда тот направился. Первым, однако, заговорил не он.
0: «Что ж, удалось вам отомстить за святого миллионера? Знаем-знаем, все миллионеры канонизированы. Посмотрите газету на другой день, там все сказано. Как они росли, просвещались, читали семейную Библию у мамаши на коленях. Почитали бы они кое-какие штучки из семейной Библии, мамаша бы не поверила. Да и миллионеры тоже, полагаю. Ветхий Завет кишмя кишит свирепыми идейками, которые сейчас не в ходу. Мудрость каменного века, погребенная под пирамидами. Вот бы кто-нибудь сбросил старика Мёртона с этой башни и отдал на съедение псам. Иезавель ведь сбросили? И разве Ахава не убили стрелой? Хотя он был человек тихий. Мёртон, черт его дери, был тоже тихий, пока совсем не затих. Стрела Божья настигла его точь-в-точь, как в Библии. Поразила насмерть в собственной башне. Народом на удивление».
1: «Мне кажется, стрела материальная», — сказал собеседник Дрэга.
0: «Пирамиды материальные, материального. А ничего, фараонов охраняют», — ухмыльнулся человек в очках. «Да, в этих старых религиях что-то есть. На старых камнях высечены боги и императоры с согнутыми луками, а руки у них такие, что видно, и на самом деле могли сгибать камень. Они тоже материальные. Но что за материал? Вам не случалось глазеть на эти восточные штуки? Смотришь, смотришь, и начинает казаться, будто старый Господь Бог и теперь правит колесницей, как Аполлон, только потемней, и рассылает стрелы смерти».
1: «Если б он так поступал, — ответил отец Браун, — я скорее назвал бы его другим именем. Но не думаю, что Мёртона убила стрела смерти или хотя бы каменная стрела. Наверное, считаете, что он святой Себастьян, пронзенный стрелой, — хихикнул Дрэк. Миллионера надо непременно возвести в мученики. А почем вы знаете? Может, он получил по заслугам? Миллионеры, верно, не по вашей части. Разрешите вам сказать, что он заслуживал во сто раз худшего».
0: «Так почему же вы не убили его?» — мягко спросил Браун.
1: «Вы спрашиваете, почему?» — удивился тот. «Однако вы странный священник».
0: «Ну что вы?» — отозвался Браун, как бы отклоняя комплимент.
1: «Очевидно, вы хотите сказать, что я его убил», — огрызнулся Дрэк. «Что ж, докажите. А вообще-то невелика потеря».
0: «Нет, велика», — резко сказал Браун. «Для вас потеря большая. Потому вы его и не убили». Он ушел, а человек в очках, разинув рот, смотрел ему вслед.
3: Прошло с месяц, прежде чем отец Браун вторично побывал в доме, где третий миллионер пал жертвой вендетты Даниэля Рока. Собрались на совет наиболее заинтересованные лица. Во главе стола сидел старый Крэг, племянник по правую его руку, юрист по левую, огромный негр по фамилии Гаррис, присутствовал в качестве свидетеля, рыжий остроносый субъект, откликавшийся на имя Диксона, по-видимому, представлял Пинкертоновское или какое-то другое детективное агентство. Отец Браун скромно проскользнул на пустое место подле него. Все газеты земного шара только и занимались гибелью колосса финансов, короля большого бизнеса, который вершит судьбы современного мира. Но те, кто был вблизи него, в самый момент его смерти, могли сообщить немного. Дядя, племянник и юрист заявили, что они успели выбраться за наружную стену, когда была поднята тревога. Сторожа, охранявшие оба выхода, сбивались в показаниях, но, в общем, подтверждали это. Лишь одно обстоятельство осложняло дело и требовало расследования. По-видимому, в то самое время, когда произошло убийство, у входа бродил какой-то незнакомец и спрашивал мистера Мёртона. Слуги долго не могли понять, чего он хочет, так как выражался он очень уж заковыристо. Но впоследствии показалось подозрительным, что он говорил о негодяе, который будет уничтожен велением небес. Питер Уэн наклонился вперед, и глаза его загорелись на изможденном лице, когда он сказал: «Норман Дрэк, чтоб мне треснуть, Норман Дрэк!»
0: «Что это еще за птица?» — спросил дядюшка.
1: «Я сам не прочь бы узнать», — ответил молодой человек. «Я даже как-то раз прямо его спросил. Но он замечательно умеет запутывать самый простой вопрос. Уклонился от ответа, как хороший фехтовальщик. Загибал мне что-то насчет будущего авиации. Я вообще не очень-то ему доверял». «Что он за человек?» — снова спросил Крэг.
0: «Он мистик-любитель», — с наивной готовностью отозвался Браун.
1: «Их сейчас сколько угодно. Знаете, из тех, что сидят в парижском кафе или в кабаре и морочат вам голову, будто сорвало покрывало Изиды или открыли тайну Стоунхенджа. Для такого случая у них всегда найдется какое-нибудь мистическое объяснение».
0: Гладкая черная голова Бернарда Блэка учтиво склонилась в сторону говорившего, но его улыбка не была приветливой. «Я никак не предполагал, сэр, — сказал он, — что вы не одобряете мистических объяснений».
1: «Вот-вот», — возразил Браун, приветливо моргая, — «поэтому я с ним и спорю. Всякий юрист-самозванец проведет меня, но не проведет вас, потому что вы сами законник. Всякий дурак, вырядившийся краснокожим, сойдет в моих глазах за гаявату, но мистер Крэг, наверное, сразу его разоблачит. Плут легко убедил бы меня в том, что он летчик, но не капитана Уэна». «Вот и тут то же самое. Я сам не чужд мистики, и потому не нуждаюсь в любителях. Подлинный мистик не скрывает тайн, он их разъясняет, выносит на яркий солнечный свет, а тайна остается тайной. Нынешний мистик-любитель — большой путаник, он бережет свою тайну во мраке, а доберешься до нее — ничего и нет, какая-нибудь пошлость». «Ну, тут я допускаю, что Дрэк имел в виду совсем другое, гораздо более реальное, когда говорил об огне небесном и о громе с ясного неба».
0: «Что же?» — спросил Уэн.
1: «Я думаю, за ним надо последить».
0: «Понимаете, — медленно проговорил священник, — он хотел навести нас на мысль о чуде именно потому, потому что никакого чуда здесь нет. И он это знал».
1: «А!» — выдохнул Уэн. «Я так и думал». «Проще говоря, он сам преступник. Проще говоря, он преступник, но не убийца, — спокойно поправил Браун.

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре мажор Йозефа Гайдна.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в цикле «Церковный календарь» прозвучит передача, посвященная памяти святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского. У микрофона Нина Жирве. Память святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского отпразднуется дважды в году. В день прославления и перенесения мощей его из Киева в Чернигов 5 июня по старому стилю или 18 июня по новому стилю, и в день мученической гибели 19 сентября по старому стилю или 2 октября по новому стилю, произошедший в 1147 году. Для того, чтобы понять обстановку, в которой жил и представился Игорь Ольгович, нужно вспомнить о Древней Руси, о той исторической ситуации, в которой она существовала в XI-XII веках. И в первую очередь, конечно, нужно учитывать, что Игорь Ольгович принадлежит к поколению правнуков Ярослава Мудрого, и все, что происходило на Руси после смерти Ярослава Мудрого с середины XI века до середины XII века, в наибольшей степени отразилось и в его жизни, и в его делах. Ярослав Мудрый оставил о себе очень яркую память. Это был действительно удивительный князь, о котором летописец писал, что читал он днем и ночью. Это был великий книжник, великий государственный деятель, талантливый дипломат и замечательный полководец, законодатель и основатель многих лучших культурных начинаний, школ, книжности, летописания, библиотек. Перед смертью Ярослав оставил завещание, в котором распределил, кому из его сыновей, в каком городе княжить. Это завещание в определенной степени должно было способствовать мирному вокнижению потомков Ярослава в тех или иных центрах Древней Руси. Ну, во-первых, это завещание имело и другую обратную сторону. Начинают утверждаться определенные претензии князей на те или иные земли, которые были переданы по завещанию Ярослава его сыновьям. А кроме того, слово, написанное Ярославом, не смогло остановить междоусобиц, конфликтов, распри, которые уже со второй половины XI века все чаще возникают между ярославичами и их последующими потомками в борьбе за земли, за власть и в борьбе за главный княжеский стол в Киеве. Для того, чтобы понять, откуда возникает вот эта борьба в жизни святого благоверного князя Игоря Ольговича, нужно вспомнить, что его дед Святослав Ярославич, согласно этому завещанию, получил Чернигов, черниговские земли. Но уже в период княжения Триумвирата, когда трое старших сыновей Ярослава, Изяслав, Святослав и Всеволод, объединились для того, чтобы управлять русскими землями, начинается борьба за те или иные территории, в том числе и борьба за черниговские земли. Она продолжится очень активно потом, уже в XII веке, когда власть перейдет в Киеве от членов Триумвирата к старшему внуку Ярослава, Святополку II, а затем к другому внуку Ярослава, Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Сыновья Владимира Всеволодовича, так же, как и сам он, пользовались очень большим авторитетом на Руси. Князь Владимир Мономах в 1113 году был приглашен на киевский стол и княжил 12 лет. Это был мудрый
политик и хороший дипломат. Это был храбрый полководец и очень образованный человек, который во многом подражал своему деду Ярославу Мудрому. Таким образом, отец Игоря Ольговича, Олег Святославич, представлял собой тоже поколение, поколение Владимира Мономаха. Но уже тогда начинаются серьезные споры между вторым, а затем и третьим поколением Ярославичей, которые претендуют то на одни, то на другие земли. И несмотря на существовавшее еще одно утверждение прав каждого на отцовские земли, а было это произведено в конце XI века на Любечском съезде князей, все равно никто до конца с этими требованиями, с этими установлениями не считался. Об Игоре Ольговиче, о его детстве, отрочестве мы практически ничего не знаем. Черниговские земли входили в число богатейших и центральных земель Южной Руси, но уже с конца XI века постоянные набеги половцев приводят к разорению южнорусских земель, и киевских, и черниговских. В связи с этим начинается активная миграция населения в северо-восточные области. Однако в первую очередь киевские, черниговские, переяславские князья претендуют на главенство, на положение великого князя, сидевшего в Киеве. Тем более, что Киев сохраняет свое значение как церковного центра, там находится митрополия и глава русской церкви. Кроме того, Киев сохраняет свое значение международного центра русских земель. До занятия Великокняжеского стола Игорь Ольгович участвует активно во многих особицах, которые разгораются при сыновьях Владимира Мономаха, заменявших его на престоле друг за другом. В 1125 году, когда скончался Владимир Мономах, власть в Киеве переходит к его старшему сыну Мстиславу Владимировичу. Мстислав Владимирович княжит всего 7 лет, и затем власть оказывается в руках его брата Ярополка Владимировича, который тоже княжит 7 лет. Уже при Ярополке с невероятной активностью разгорается борьба за власть киевскую, а главное за земли. И среди основных претензий вот были претензии на права черниговских князей, потомков Святослава и Олега на владение этими территориями, хотя на земли эти претендовали и другие князья. Еще в 1116 году Игорь принимал деятельное участие в походе Владимира Мономаха на Минск. В 1129 году при Мстиславе Владимировиче участвовал в походе на Полоцк. Да, действительно, тогда шла борьба и с полоцкими князьями очень активная, так как они занимали особое положение, претендовали на очень высокое место среди других русских земель. А киевляне этого не хотели принять. За помощь, оказанную детям Мстислава Владимировича, боровшимся с великим князем Ярополком, Игорь с братьями получает Курск, а также часть переяславских земель. Это произошло в 1136 году. Недовольный своим уделом, Игорь вместе с братьями и половцами объявляет великую войну и начинают грабить волости по реке Сули. Он берет Прилуки и хочет осадить Киев, но терпит неудачу. В 1139 году Всеволод Ольгович, брат Игоря, занял Киев. Игорь, считая себя недостаточно награжденным за помощь Всеволоду, поссорился с ним. Но в 1142 году снова перешел на сторону брата, получив от него Городец, Юрьев и Рогачев. И далее уже действовал с братом заодно. В 1144 году братья ходят на Владимира Володаревича, галицкого князя, потому что именно в это время, в 40-е годы XII века, происходит полное отделение галицких земель
от Киева. Эти земли были всегда очень вожделенны для киевских князей, так как там находились очень экономически выгодные запасы соли, соляные копи, рудники. И киевские князья до последнего боролись за то, чтобы сохранить под своим контролем эти земли. Волынские земли так и остались в руках

королю Владиславу, враждовавшему с братьями. Благодаря этой помощи Владислав получил от братьев 4 города, а русским князьям отдал город Визну. В 1146 году, вернувшись вместе с Игорем из похода на Владимира Галицкого, больной Всеволод собрал киевских граждан и просил их признать Игоря своим князем. Граждане притворно согласились, и когда Игорь явился по их зову в Киев, поклялись ему в верности. На следующий день Игорь съездил в Вышгород, самую старую часть Киева, принял присягу от тамошних жителей, которые тоже клялись быть ему верными. После смерти Всеволода Игорь приехал в Киев и принял на Ярославовом дворе от граждан присягу уже как великий князь киевский. Это произошло в 1147 году. После этого киевляне собрались на вече у Туровой башницы и позвали князя к себе. Игорь послал на вече своего брата Святослава, и граждане жаловались Святославу на Всеволодых тиунов, управителей. А Святослав обещал, что они сами будут выбирать себе тиунов, и на этом целовал крест, как за себя, так и за Игоря. И киевляне снова целовали крест на верность князю. Я надеюсь, вы понимаете, что все эти подробные сведения, касающиеся событий 1145, 46, 47 годов, мы получаем благодаря летописям. Но русские летописи XII века уже имеют некоторую определенную особенность. Если до начала XII века летописным центром Руси безоговорочно являлся Киев, и киевский летописец, собирая сведения из разных мест, сводил их воедино, то уже к середине XII века все большее значение приобретает местное летописание. И в данном случае известие об Игоре мы получаем как из общерусской летописи, которая велась в Киеве, так и из черниговских летописей. И, конечно, некоторые оценки летописцев были различными. Киевляне осуждали поведение черниговского князя, черниговцы его защищали и оправдывали. Поэтому сейчас, когда мы используем такой важнейший источник сведений, информации о Древней Руси, как летопись, мы должны всегда очень осторожно и грамотно отбирать те сведения, которые приводит летописец, понимая, что в определенной степени все они субъективны. Продолжая наш исторический экскурс в события 1147 года, мы вновь возвращаемся в Киев. Игорь целовал крест киевлянам на тех же условиях, которые были приняты и Святославом. И тогда киевляне бросились грабить дворы Тиуна, Радши и Всеволодовых мечников, то есть тех людей, от которых терпели немало обид. Высланный Игорем Святослав едва мог восстановить в городе порядок. Киевляне же присягу не сдержали. Они начали тайно устанавливать связи с Изяславом Святославичем. И со своей стороны Игорь тоже не исполнил обещания относительно тиунов. То есть он не дал возможности киевлянам самим избирать вот тех управителей, которые брали с них налоги. Отношения Игоря с киевлянами становились все хуже и хуже. Враждебно относились к нему и все другие князья, из которых на его стороне оказался только брат Святослав. Изяслав Мстиславич двинулся к Киеву. К нему явились послы от Киева и от других городов, заявляя о нежелании иметь у себя Ольговичей. Таким образом, потомки Владимира Мономаха и его сыновей снова стремились утвердиться в Киеве. И киевляне были на их стороне. Игорь послал к ним, к своим двоюродным братьям, Владимиру и Изяславу Давыдовичам, спросить о поддержке. Давыдовичи обещали помочь,

но потребовали себе многих властей. Игорь удовлетворил их просьбы и звал их на помощь. Давыдовичи – это та ветвь Рюриковичи, которая стояла у власти в Волынских землях. Затем Игорь призвал к себе киевских воевод, Тысяцкого Улеба, Ивана Войтишича и Лазаря Саковского, и убеждал их оставаться ему верным. Но эти лица уже с Изяславом были и торопили его идти на Киев, извещая, что к Игорю идут на помощь черниговские давыдовичи. Когда Изяслав подошел к Киеву, Игорь увидел кругом себя измену. Воеводы убеждали его выступить против Изяслава, а киевляне призвали к себе Изяслава и его Тысяцкого со стягом. Когда Игорь послал против них брата Святослава, племянника Святослава Всеволодовича, Улеба и Ивана Войтишича с их полками, то последние двое не двинулись. И Игорь только с братом и племянником, презирая очевидную опасность, выступил против Изяслава. Об этих драматических событиях мы тоже находим сведения в летописи. Состоялась битва, в которой великокняжеские полки были разбиты. Сам князь Игорь Ольгович заехал в болото, где увяз его конь. Его брат и племянник спаслись бегством. Только через 4 дня Игоря вытащили из болота и представили Изяславу, который отправил его в Выдубицкий монастырь, а оттуда в оковах в город Переяславль, в монастырь святого Иоанна. Здесь князь Игорь был посажен в поруб под стражу. Победители разграбили дома Игоревой дружины. Святослав просил о помощи еще одного князя, который пользовался в это время уже большим авторитетом. Это был младший сын Владимира Мономаха, Юрий Владимирович Долгорукий, княжевший в Ростово-Суздальской земле. Но между князьями редко возникали дружеские отношения и взаимопомощи. Юрий Владимирович не помог Святославу. В результате Святославу пришлось бежать из своей Северской области. В заключение Игорь тяжко заболел. Он просил Изяслава дозволить ему принять монашеский постриг. Это было разрешено. По принятии пострижения от переяславского епископа Ефимия Игорь выздоровел, переехал в Киев, в монастырь святого Феодора и принял там схиму под именем Давида. Вскоре давыдовичи черниговские вместе со Святославом, братом Игоря, снова двинулись против Киева. Этим они до того озлобили киевлян, что те решили убить Игоря, об освобождении которого хлопотал Святослав. Митрополит, князь Владимир Мстиславич, Тысяцкий не могли удержать народ. Киевляне, по выражению летописца, как свирепые звери, устремились на Игоря, когда он слушал обедню, ища спасения в храме Федоровского монастыря. С него стащили мантию, кричали «побейте, побейте!». А когда он обратился к ним со словами «укора», схватили и поволокли из монастыря. Владимир Мстиславич с опасностью для жизни отбил его у киевлян и скрыл в доме своей матери. Народ снова собрался, ворвался в этот дом, и здесь же несчастный был убит. Труп его был вывезен на подол, на торговище и брошен на поругание. Однако нашлись благочестивые люди, которые пришли поклониться телу и прикрыли его. Владимир Мстиславич послал 2 тысяцких убрать тело с торговища. Когда тысяцкие говорили киевлянам, чтобы они похоронили тело убитого им князя, те отвечали, что они не убивали Игоря, а Давыдовичи, и брат его Святослав в этом виновен. Но все-таки тело князя было отнесено в церковь святого Михаила и положено в гроб. Во взгляде летописца на эти события и на самого князя Игоря
заметна определенная двойственность. Он не скрывает, что Игоря не любили ни князья, ни народ, и обвиняет его за вражду с Изяславом и вызванные им смуты. Но в то же время летописец считает, что Игорь был поборником Отечества и что его прославил Христос, потому что в церкви, где лежало его тело, в первую же ночь, по словам летописца, зажглись свечи все над ним. Во время погребения над храмом был виден светлый столб, и при этом гремел гром и тряслась земля. А народ каялся в своем злодействе. В 1150 году Святослав Ольгович, брат Игоря, перенес тело его в Спасо-Преображенский собор Чернигова. Летописи сообщают о чудесах, происходивших от его святых мощей. Потомство Игорь Ольгович не оставил. Есть немало противоречий, связанных с некоторыми моментами биографии Игоря Ольговича. По некоторым данным, он схему принял под именем Игнатия. Расходится мнение относительно его первого имени, каковым оно было. Икона, перед которой молился князь-схимник перед гибелью, позже была названа Игоревской и хранилась в Киево-Печерской лавре. В служебниках лавры память святого князя отмечена вместе с собором преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых в Малороссии просиявших во вторую неделю Великого Поста. Память о князе Игоре Ольговиче – это память о тех событиях, которые происходили в очень далеком прошлом, но которые составляют важнейшую часть нашей древней истории. А вычеркнуть, как мы понимаем, из истории ничего невозможно. Были ли эти события нужными или ненужными, радостными или печальными? Мы, обращаясь к исторической памяти, стараясь восстановить историческую справедливость, всегда должны о них помнить. Что касается прославления Игоря Ольговича, то первоначальное почитание его началось уже с переносом его тела в Чернигов. Относительно нахождения его мощей вопрос остается неясным. По некоторым сведениям, мощи эти находятся под полом Спаса Преображенского собора в Чернигове. Во всяком случае, находились до XX века. Сегодняшнее наше воспоминание об Игоре Ольговиче – это стремление восстановить память о святых благоверных князьях русских, чье почитание было очень велико в первый период русской истории. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: 33-й псалом обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Красногвардейском районе Петербурга у берегов Охты начали готовить пространство будущего пейзажного парка к благоустройству. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Сейчас это лесная зона между пейзажной улицей и рекой. На территории пейзажного парка началась санитарная очистка леса от аварийных деревьев. Это важный этап перед благоустройством такого крупного лесного массива площадью более 49 гектаров, написал Разумишкин. Он отметил, что по результатам дендрологического исследования под расчистку попадает 6% деревьев. Остальные деревья планируется сохранить. В соответствии с контрактом работы по расчистке территории подрядчик должен завершить до 2 сентября. Следующий этап благоустройства начнется в будущем году. В пейзажном парке Екатерингов очистили подъездной канал длиной около 140 метров. По этому водоему в Петровскую эпоху владельцы и гости дворца, ныне утраченного, подплывали ко входу. «Сохраняя подъездной канал, мы сохраняем живую связь с историей», отметили в администрации парка. В 4 районах Петербурга завершились первые в 2026 году дорожные работы. В норму привели около 10 километров дорог в Адмиралтейском, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах, сообщили сегодня в пресс-службе администрации губернатора. Всего дорожники уложили более 150 тысяч квадратных метров асфальта. Среди наиболее значимых объектов – 4-километровый участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта и Автозаводская улица в Пушкинском районе. Первая ведет к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» и главной Пулковской астрономической обсерватории, а вторая – к электродепо «Южное» и промышленным предприятиям. В 2026 году в программу ремонта дорог вошли такие крупные магистрали, как Богатырский проспект, Большой проспект Васильевского острова, проспект Металлистов и другие. С 28 июня стартует работа на полуторакилометровом участке Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Сейчас уточняются схемы движения наземного общественного транспорта, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Центром энергосбережения подвели итоги ежегодного рейтинга энергоэффективности районов Санкт-Петербурга за 2025 год. Рейтинг оценивает, насколько успешно районные администрации внедряют энергосберегающие технологии в подведомственных бюджетных учреждениях, школах, детских садах, поликлиниках и других социальных объектах. Чем выше позиция района, тем комфортнее условия для горожан и экономнее расходуются бюджетные средства. В третий раз подряд первое место занял Приморский район. Лидерство ему обеспечило сразу несколько факторов. Значительное снижение удельного потребления тепловой энергии, самая высокая доля зданий, оснащенных к 2025 году автоматизированными системами регулирования температуры, а также активное заключение энергосервисных контрактов. В прошлом году в районе было подписано 10 таких контрактов на экономию тепла и 22 на экономию электроэнергии. Второе место досталось Петродворцовому району. Тройку лидеров замкнул курортный район, который поднялся в рейтинге на 4 позиции по сравнению с 2024 годом. Самым заметным рывком года стало восхождение Красносельского района с 16 на 6 место.

Депутаты городского законодательного собрания на пленарном заседании 17 июня приняли в первом чтении проект закона о создании благоприятных условий для развития туризма в Петербурге. Законопроект закрепляет механизм присвоения статуса «приоритетный туристский проект» инвестиционным инициативам. Они, в свою очередь, должны соответствовать устанавливаемым критериям и требованиям в области строительства, реконструкции, эксплуатации гостиниц и санаториев, а также инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических объектов. В частности, приоритетный статус будет предоставляться проектам, имеющим значимый социально-экономический эффект и стратегическое значение для развития туризма в Петербурге. Санкт-Петербург поделился передовыми наработками в сфере транспортного обслуживания с коллегами из Чувашской республики. Делегация Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона прибыла в наш город для подготовки к проведению Дней Чувашии, которые состоятся в Петербурге 28 и 29 августа. Гости вживую познакомились с работой центров управления транспортом. Значимой точкой визита стало посещение судостроительного завода «Империум», где делегации продемонстрировали процесс производства водного транспорта, который также входит в сферу интересов комитета. Кроме того, чувашские специалисты стали наблюдателями всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса», который в эти дни проходит на площадках Петербурга. В нем принимают участие более 40 водителей из разных городов, в том числе представители Чебоксар. В связи с ограничениями в воздушном пространстве Москвы, петербургский аэропорт Пулково к полудню 18 июня принял в качестве запасного аэродрома 25 московских рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. О статусе перенаправленных рейсов и дальнейших действиях будут сообщать в звуковых объявлениях в терминале аэропорта, так что пассажиров просят внимательно за ними следить. Также актуальную информацию можно получить на онлайн-табло Пулково и ресурсах авиакомпании. Помимо этого, в аэропорту работает касса российских железных дорог, где можно купить билеты на поезд. Она находится на втором этаже общей зоны, рядом с кассами авиакомпаний. В ночь на 18 июня Москва и Московская область подверглись одной из масштабных атак беспилотников. В Ленинградской области в среду 17 июня выпало около 90% июньской нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБУС Михаил Леус. В Петербурге за сутки выпало 13 миллиметров осадков, то есть 19% от месячной нормы июня, а температура не превысила 15 градусов. Циклон, кружащий над югом Карелии, вылил на некоторые районы Ленинградской области почти 90% от месячной нормы, рассказал метеоролог. Больше всего осадков было в Ладейном поле – 58 миллиметров. И в завершении выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 19 июня небольшая облачность без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, ветер северный 2-4 метра в секунду. В субботу 20 июня ясная погода без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 33%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков плюс 18-20, в субботу ясно без осадков 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление в пятницу немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царствования Алексея Михайловича, одной из самых значимых и серьезных царствований в русской истории, царствование, которое во многом служило таким своеобразным подготовительным рубежом накануне тех великих потрясений, которые пережила Россия в начале XVIII века, подготовительным рубежом накануне нового петербургского периода русской истории. Мы говорили в наших прошлых программах о личности Алексея Михайловича, о тех внутренних проблемах, которые были связаны с российским обществом в его царствовании. Мы говорили о том, почему вообще XVII век назвали бунтажным веком. И в этой связи мы продолжаем тот разговор, который мы начали в нашей последней программе, когда мы говорили о так называемом Разинском восстании, событиях войны, связанной с именем Степана Тимофеевича Разина, наверное, самым крупным социальным потрясением эпохи царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 91-я программа. Итак, мы остановились в нашей прошлой программе на характеристике разными русскими историками Разинского бунта, на том, как наиболее выдающиеся, яркие представители отечественной исторической науки описывали и оценивали причины и ход Разинского восстания. В частности, Николай Иванович Костомаров полагал, что весь порядок московского государства, Московской Руси, отношения между сословиями, права их, финансовый быт, все это давало своеобразную пищу казачеству в движении народного недовольства. И поэтому вся половина XVII века, то есть события 40-х, 50-х и 60-х годов XVII столетия, по мнению Костомарова, были приготовлением эпохи Степана Разина. Действительно, ухудшилось положение крестьян, которые окончательно лишились свободы переходов, и тем самым практически крепостной крестьянин оказался в положении достаточно приближенном к холопскому состоянию. Правда, здесь мне хотелось бы сделать одну оговорку, что все-таки окончательное уравнение холопов и крестьян в одних правах, или, вернее, скажем так, в одном бесправии, произойдет уже в Петровское царствование в первой четверти XVIII века. Жители посадских и черных властей тоже были не в лучшем положении, обремененные разными повинностями. Они жили достаточно бедно, тем более, что промыслы и любая частная хозяйственная инициатива обкладывались множеством разнообразных пошлин. В свою очередь, несвоевременные невыплаты налогов и пошлин или недоимки грозили суровым достаточно наказанием. Злоупотребление местной администрации отражалось на социально-экономическом положении общества. Тем более, что на этом фоне разного рода злоупотребления провоцировали отток наиболее активной части населения. Те люди, которые не могли больше выносить вот этот создавшийся тяжелый быт, стремились бежать в степи, казаковать. Здесь, конечно, еще очень серьезную такую провоцирующую роль сыграли трагические события церковного раскола, о котором речь у нас будет впереди. Естественно, что администрация Алексея Михайловича принимала меры к розыску беглецов, но все эти меры так или иначе были связаны с ужесточением наказаний, а, в общем-то, не с попыткой ликвидировать причины таких побегов. Число беглецов, пишет Костомаров, все увеличивалось и увеличивалось, недовольство росло и вылилось, наконец, в бунте Стеньки Разина. Ну вот такую, например, оценку причин Разинской войны дает Николай Иванович. Здесь, кстати, мне хотелось бы отметить, что я лично не во всем согласен с данного рода характеристикой, хотя в большинстве, наверное, так сказать, приведенных фактов Костомаров, безусловно, прав. Но все-таки надо отметить, что дрожжами, да, бродильными дрожжами для этого кровопролитного бунта, который вообще можно сравнивать с такой даже разновидностью гражданской войны, может быть, было именно казачество. Но в самом казачестве к тому времени, как мы уже говорили, стали происходить сложные социальные процессы, связанные с делением казаков на так называемых галутвенных и домовитых. И вот этот именно галутвенный, разбойный элемент и стал ядром нового социального движения, успех которого грозил гибелью не только российскому государству, но и русскому обществу. Сам Костомаров традиционно считал, что Разинский бунт был лишь одним из проявлений двух коренных укладов русского быта – удельно-вечевого и единодержавного. Естественно, что в роли защитников удельно-вечевых или демократических традиций выступают разинцы, а защиту единодержавной традиции или государственной выступает царская власть. Но на самом деле это не совсем так, ибо в действительности, как мы увидим из дальнейшего описания событий, за разинцами не стояло никакой положительной, позитивной программы, которую бы они могли предложить русскому обществу. И в случае своего успеха они просто бы повторили еще одно смутное время, которое бы окончательно привело московское государство к полному крушению. И вот как раз-то, может быть, причина поражения разинцев, она заключалась не только в энергичных и даже жестоких мерах, которых принимала царская администрация, но и в том, что потому что основа этого движения, каковую представляло галутвенное казачество, казачество разбойное, казачество деструктивное, оно выдохлось так или иначе, оно не смогло дать какой-то положительный идеал, к которому можно было бы стремиться, оно не смогло представить никаких новых начал, на которых можно было устроить более лучшую, более справедливую жизнь. Ну и разделение казачества самого в себе, как я уже говорил, предопределяло исход этого кровопролития. Интересно, кстати, что Костомаров-то, по всей видимости, не рассматривал казачество в качестве нового, весьма важного и влиятельного в жизни московского общества сословия. Под словом «казачество», видимо, Николай Иванович понимал какое-то объединение всех лиц, которые были недовольны московским социальным порядком и уходившими из-за него на окраины государства. Так, Костомаров показывает, что причины побега в шатании и вообще недовольства обычным ходом жизни лежало во внутреннем организме гражданского порядка. Но, так или иначе, он не характеризует, таким образом не поясняет, почему же и каким образом уже в этот момент, то есть в тот момент описываемых событий, которые происходили в казачестве, началось выделение и обособление его позитивной, положительной части, да, государственнической, которая в конце концов и превратилась вот в то казачество, которое уже хорошо нам знакомо по более поздним векам российской истории. Очень важно, что в истории Разинского бунта необходимо видеть проявление воли двух сил, одну из которых, условно говоря, мы можем назвать разбойно-казачьей, а другую — земской. Разинское движение носило с самого начала разбойный характер, и, в общем-то, на самом деле оно и имело свою целью добычу или добывание, как тогда еще говорили, зипунов, то есть, попросту говоря, внешней какой-то верхней одежды. Это был откровенный разбой, разбой, направленный против русских и персидских купцов. Вожаком этого движения стал Степан Тимофеевич Разин, собравший вокруг себя шайку вот таких лихих людей. Если использовать современную лексику, их можно назвать откровенно бандитами, которые, попросту говоря, и хотели вести достаточно такой привычный образ жизни для разбойничьей ватаги. Интересно, что о самом Степане Разине до того момента, когда он объявился в Черкасске во главе такой своеобразной ватаги, известно очень немного. Во всяком случае, наверное, вымыслов здесь гораздо больше, чем достоверных фактов. Весной 1661 года Донское войско посылало этого человека калмыкам в надежде, что он добьется уговора их перейти на службу к московскому царю Алексею Михайловичу и поддерживать донцов в борьбе против крымского хана. Осенью того же года Разин якобы отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по дороге посетил Москву. В конце 60-х годов, если быть точным, то в 1667 году в Москве уже циркулировали слухи, в соответствии с которым Разин был человеком весьма харизматичным, ярким и в то же самое время опасным. С самого начала он противостоял черкасскому атаману Корнилию Яковлеву и олицетворявшему, видимо, вот как раз такой позитивный, положительный элемент в казачьей среде. Разин хотел со своей ваташкой плыть по Азовскому морю, грабить турецкие берега, однако Яковлев удержал Разина и не позволял этого, видимо, понимая, что подобного рода действия могут привести к военному конфликту с Турцией. Тогда Стенька пошел вверх по Дону, грабил богатых казаков и разорял их дома. Здесь мы видим в миниатюре первый сполох вот той гражданской войны на Дону, которая, конечно, уже в полной мере и во всей, так сказать, своей отвратительности предстанет перед нами во время событий 1918 года. Ибо, конечно, после установления Донской Советской Социалистической Республики в феврале 18-го и до общедонского казачьего восстания, которое началось в конце марта, в начале апреля 18-го, основатели этой Донской Советской Социалистической Республики пытались делать ставку именно наиболее беднейшие круги донского казачества. Но просто тогда разделение в казачестве было гораздо более явственным, чем, может быть, еще в 60-е годы 17 века. Но так или иначе можно сказать о том, что Разин был в известной степени предтечей, может быть, даже не столько Подтелкова и Кривошлыкова, основателей Донской Советской Республики, сколько атамана Голубова, который поддержал на первых порах советскую власть на Дону зимой 18 года. Итак, после того, когда Разин добрался до того места, где Дон сближался с Волгой, он заложил там небольшую крепостицу, названную Ригой, и превратил эту крепостицу в собственный укрепленный стан, лагерь постоянного места пребывания. Казаки меняли военную добычу на порох и свинец, которую продавали им воронежцы. И надо сказать, что достаточно быстро слух о появлении казачьего стана докатился до Царицына. Началась какая-то переписка между Царицыном и Москвой о вредоносности и потенциальной угрозе разинцев для правительства. Но серьезных мер тогда еще против казаков никто не принимал. Разин перешел на Волгу и где-то в районе Камышина устроил свой новый стан. В этот момент его отряд начинает принимать типично казацкое устройство. Делился на сотни и на десятки. Во главе сотен и десятков, соответственно, стояли сотник и десятник. Сам Разин провозгласил себя атаманом, а Ясаулом, то бишь заместителем, некого Ивашку Черноярца. И в самой организации разинского стана мы видим, в общем-то, безусловно, влияние вот отношений, да, влияние традиций Великой Степи, которые сыграли огромную роль в возникновении, историческую роль в возникновении казачества. Мы говорили об происхождении очень многих слов в казачьей лексике, которые имеют явно восточно-тюркское происхождение, в частности, такие слова, как, например, атаман или есаул. Итак, в то время, когда Разин обосновался в районе Камышино, из Нижнего Новгорода в Астрахань шел караван судов. Надо сказать, что это был достаточно богатый караван. Здесь ехал богатый московский купец Шорин. Ехали ссыльные, которые были отправлены из Москвы на житье в Астрахань. Везли груз казенных хлебов. Несколько судов принадлежало патриархии и другим богатым частным лицам. И вот именно с нападения на этот караван и начал свою разбойную карьеру Степан Тимофеевич. Стрельцы, охранявшие караван, не оказали должного сопротивления, он был весь разграблен, все начальные люди перебиты, ссыльные, отправленные в Астрахань, были выпущены на волю, а чернорабочим или ярыжным людям Стенька сказал, отпуская их на свободу: «Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и с простыми готов, как брат, всем поделиться». Вот в этих словах уже формулировалась его социальная программа, своеобразная, благодаря которой позднее, уже после большевистской революции, Разин станет одним из любимых персонажей советской власти и большевиков, которые на таком уровне примитивном каком-то, архетипическом народного сознания, которому они апеллировали, они будут пытаться вот будить воспоминания о такой разинской вольнице и выдавать себя в известной степени за более, так сказать, просвещенных, умных, обогащенных марксистской теорией последователей Разина, которые готовы бить только бояр да богатых господ, а с бедными, как брат, всем готовы поделиться. После разорения шоринского каравана Стенька отправился к Царицыну. Надо сказать, что городские власти и воеводы испугались прихода разинцев. Дело обошлось без кровопролития. И самое главное, что здесь Разин получил и все необходимое для кузнечных промыслов, в том числе и для вооружения, пополнения боеприпасов вот своего вооруженного отряда. Итак, после того, когда разинцы таким своеобразным образом экспроприировали царицынцев, у Стеньки было теперь уже 35 стругов и отряд почти в 1500 человек. Он проплыл мимо Черного Яра, нанес поражение московскому воеводе Беклемишеву, благополучно добрался до Каспийского моря и оттуда яйком достиг Яицкого городка. Все это происходило в разгар лета 1667 года. Яицкий городок разинцы взяли хитростью. Дело в том, что стрелецкий голова Яцин впустил Стеньку только в церковь помолиться. Однако сразу же вслед за ним протиснулось еще несколько человек, затем несколько сотников. В конце концов разинцы овладели городскими воротами и впустили всех остальных казаков. Стрелецкий голова Яцин и 170 других стрельцов были разинцами казнены. Кого-то повесили, кому-то отрубили головы, кого-то зарубили. Остальным было предоставлено свобода идти, куда хотят. Здесь, кстати, я хочу обратить ваше внимание вот на это распространенное разинское действие, которое в такой популярной литературе всегда выдавалось за предоставление свободы. То есть получается, что разинцы, освобождая людей от их обязанностей, освобождали их от их социального положения. Ну вот представьте себе, куда, допустим, летом 1667 года мог идти чернорабочий или ярыжный человек из патриаршего каравана, который был разграблен разинцами, он потерял свой прежний статус, куда могли идти те стрельцы, которых разинцы пощадили в Яйке. Они не могли вернуться на службу, или могли, но с какими-то возможными ограничениями или даже возмездием. Вот. И куда им было деваться, как добывать себе средства к существованию, пропитание, и как вообще видеть свое будущее вот в этой новой создавшейся ситуации. То есть отпуск Разина по сути своей означал то, что человек, которого он отпускал, такую практику Разин будет неоднократно применять, он лишался какого то ни было социального статуса в московском государстве, лишался своего места, ставил себя вне рамок общественного бытового уклада. И поэтому, чего там говорить, что для многих просто единственным выходом оставалось примыкать к разницам и связывать свою судьбу и перспективы, в общем-то, достаточно туманной судьбой этого движения. Причем, опять-таки, даже в Яйке, видимо, Разин пожалел о сотворенном, так как достаточно быстро он отправил часть своих казаков в погоню за теми, кого освободил, и нагнав нестройную толпу этих людей, опять-таки, частично их перебил, а других мобилизовал и заставил вступить в ряды собственной ватаги.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Поскольку в Яйке хватало достаточно продовольственных и иных запасов, до конца лета разинцы здесь пересидели, а в сентябре отправились к устью Волги, погромили татар, пограбили турецкие суда на Каспийском море, что, конечно, не могло не вызвать какого-то нового витка напряженности в отношениях между Турцией и московским государством, ибо, в общем, совершенно справедливо турки видели вот в подобного рода бродягах, московских наймитов, как они их называли, так или иначе, и все свои претензии по этому поводу предъявляли официальным московским властям. Надо сказать, что калмыки, кочевавшие между Яйком и Волгой, опасались разинцев и были вынуждены поддерживать с ними, ну, если не дружественные, как о том указывает Костомаров, то, во всяком случае, нейтральные отношения. Надо сказать, что Москва сначала недооценила опасность событий, которые развивались между Волгом и Яйком. В ноябре 1667 года была сделана первая попытка увещевать лихого атамана. В ноябре к нему приехали посланцы с Дона с царской грамотой, и все донское войско просило Разина прекратить воровство, лихие дела и вообще вернуться на Дон для несения той честной службы, к которой склонялось уже донское казачество. То есть, грубо говоря, Разин должен был подчиниться уже упомянутому мною атаману Яковлеву. Надо сказать, что, может быть, Разин в тот момент еще колебался, потому что, во всяком случае, послам были оказаны почести, они были все отпущены на Дон невредимыми. Однако им было сказано о том, что когда впредь ко мне государева грамота придет, то я великому государю вину свою принесу. Таким образом, Разин давал понять донцам, что он готов вести переговоры только на более высоком уровне о своей участи. В тот же самый момент астраханский воевода Иван Андреевич Хилков, действиями которого Москва была крайне недовольна, оказался сменен, и на его место был прислан князь Иван Семенович Прозоровский, очень энергичный человек, который решил силой покончить с разинцами. Но, во всяком случае, к тому моменту Москва, вероятно, уже поняла, что эти люди представляют серьезную опасность. Прозоровский тоже послал к Разину двух посланцев с уговорами принести повинную. И с ними уже Разин обошелся достаточно жестоко. Одному были нанесены тяжкие увечья, и он был отправлен Прозоровскому обратно, а второй был утоплен разинцами. Так прошла зима, и наступила весна следующего 1668 года. Видимо, Разин хотел перенести свою активность на море, в бассейн Каспия, но астраханцы, конечно, никак не могли успокоиться, и Иван Семенович Прозоровский надеялся Разина изловить. Тут еще пример Разина оказался заразителен. На Дону появился у него такой некий сподвижник или единомышленник по прозвищу Сережка Кривой. Он, разбив небольшой высланный против него астраханский отряд, примкнул к Разину. Затем появился целый ряд подобных атаманов, атаманчиков, ваташков, имена которых сохранились в истории Разинского бунта. Одного из них звали Алёшка Продокин, другого — Алёша Каторжный, и все они так или иначе стремились к Разину. Разин в это время гулял по Каспию, грабил дагестанские берега, разорял города. Так, например, Дербент он превратил в груду развалин. При этом даже есть сведения о том, что он пытался поступить на службу к персидскому шаху. Но, скорее всего, если это известие соответствует действительности, со стороны Разина мы видим просто попытку найти какую-то опору. И, видимо, он уже, так сказать, чувствовал, что в создавшейся ситуации против него могут ополчиться силы всех трех государств, вот в пограничье, условном пограничье которых он досаждает, и персов, и турок, и московского государства. И таким образом, может быть, хотел просто временно заручиться хотя бы поддержкой одной из сторон. Надо сказать, что отношения с персами были достаточно сложными. В разгар переговоров с шахскими представителями персы убили примерно 400 казаков, воспользовавшись их сонным или, правильно сказать, пьяным состоянием. В отместку Разин отплыл из города Решт в город Фарабат и на жителях этого мирного города выместил свое поражение. Первые 5 дней разинцы довольно мирно торговали, а на 6-й день Степан Тимофеевич Разин поправил на своей голове шапку. Это было заранее условленным знаком. Казаки бросились на фарабатцев, часть их перебили, захватили их добычу, остальные были превращены в пленников, и Разин выменивал на них христиан, торгуясь с персианами из расчета примерно 1 жителя Фарабата отдавали за 2, 3, а иногда даже 4 христиан. В этом городе Разин перезимовал и весной 1669 года разорил восточный берег Каспийского моря. Именно в этом походе и погиб его близкий соратник, а правильнее, наверное, сказать, соразбойник, упомянутый мною ранее Сережка Кривой. В сражении с персидским флотом казаки одержали верх, и именно в этом сражении как раз сын и дочь командующего флота Минеды хана, по одной из распространенных версий, попались в плен. Сын был взят под строгую охрану, а дочь Минеды хана стала наложницей Степана Разина. И в этом отношении мы, конечно, так сказать, вот определенная доля правды в знаменитой песне о Степане Разине присутствует. К этому мы сейчас подойдем. 25 августа 1669 года разинцы, обогащенные огромными трофеями, внезапно появились в Астрахани, вели они себя достаточно мирно и положили к приказной избе, мы бы сейчас сказали, к зданию городской администрации, трофейные персидские бунчук и знамена. Надо сказать, что разинцы истово клялись, что отпустят всех русских пленных, служилых царских людей, которые у них были, сдадут артиллерию, сдадут приказным людям всех захваченных пленных и просили только об одном, чтобы им разрешили выбрать из своей среды 6 делегатов, выбранных представителей, которые должны были поехать в Москву и не спросить у царя Алексея Михайловича прощения за все свои безобразия. Надо сказать, что приказные хотели, чтобы разинцы отдали все захваченные персидские трофеи, в том числе и прибыток, материальное имущество, захваченный шелк, ткани, какие-то другие товары. Но разинцы отказались. Причем надо сказать, что трофеев было настолько много, что ткани, например, продавали на вес. И вот в Астрахани были устроены постоянные празднества, граничащие с загулами, в которых участвовали разинцы. Разин пировал, катался по Волге. И вот во время как раз, так сказать, одного из таких катаний, разгоряченный вином, Разин встал на край казачьего струга, схватил свою любовницу-персиянку, дочь вот этого Минеды хана, которая стала наложницей Разина в надежде спасти жизнь своего брата. и бросил ее в Волгу со словами: «Возьми, Волга, матушка, много ты мне дала серебра и золота, и всякого добра наделила честью и славой, а я тебя еще ничем поблагодарил». Ну, конечно, самый распространенный источник, с которого мы знаем об этом событии,

совершенно. Его обаяние привлекало к себе таких же людей, которые были сформированы просто самой существующей эпохой. Надо сказать, что легенды наделяли его сверхъестественными способностями, например, способностями оборачиваться любым зверем или птицей, способностями останавливать артиллерийский огонь, когда царицынские или астраханские воеводы хотели стрелять по казакам, и так далее, и так далее. Вот в ореоле такой народной славы 4 сентября 1669 года Разин со своими вахлаками отправился из Астрахани на Дон. Надо сказать, что астраханцы уговаривали Разина вести себя достаточно смирно и, самое главное, не принимать к себе беглых людей, бежавших от своего тягла. Считаю, что такой прием только вызовет гнев царя Алексея Михайловича и тем самым сорвет возможные переговоры о прощении разинцев. Заранее в города Черный Яр и Царицын воеводы из Астрахани послали грамоты, в которых писали, что разинцев нечего делать в этих городах, вообще их не нужно впускать в город, но самое главное, и это весьма характерно, им ни под каким видом, ни за какие деньги нельзя продавать крепких спиртных напитков. Но, к сожалению, остановить, приструнить вот этот отряд ни у черноярцев, ни у царицынцев не было сил. Разин вошел в Царицын достаточно свободно, едва не убил чудом спасшегося воеводу Андрея Дементьевича Унковского, освободил всех заключенных, включая уголовных преступников, открыл кабаки, в которых народ упивался до полного, так сказать, состояния всяческого нестояния, и привлекал к себе многочисленных сторонников вот таким разгульным образом жизни, который нашел свое отражение в другой русской народной песне с известными словами «Пил бы, доел бы, не работал никогда». Так или иначе, вот тогда, все это осенью 1669 года происходило в достаточно яркой, своеобразной форме. Вот, это был такой первобытный коммунизм. Но самое главное, что было совершенно понятно, что когда-нибудь всему этому должен был прийти конец по той простой причине, что, в общем-то, ни разинцы, ни те, кто приставали к ним, не задумывались над тем, а за счет чего они будут жить завтра. Ведь эти люди не занимались никакой производительной деятельностью. Вся их работа или образ жизни заключался в том, чтобы при помощи насилия и оружия перераспределять между самими собой и их единомышленниками ту добавленную стоимость, да, те продукты, товары, которые создавались совершенно другими людьми. На воровских законах и обычаях невозможно построить никакого общественного порядка. Надо сказать, что один из астраханцев, приставленный к Разину для того, чтобы сопроводить его на Дон, Леонтий Плохово, стал упрекать Стеньку за вот такой разгульный образ жизни и потребовал у него выдачи отпуска тех беглых, которые пристали к разинцам на пути из Астрахани на Дон. Но Разин довольно гордо сказал, что вот у казаков такого не повелось, чтобы беглых людей обратно отдавать. После того, когда известия о поступке Разина докатились до Астрахани, астраханский воевода князь Иван Семенович Прозоровский, уже мною упомянутый ранее, через своего посланника, немца Водероса, вновь повторил категорическое требование не принимать беглых и вернуть тех, кто пристал к Разину вот за сентябрьские недели. Надо сказать, что Разин в ответ на эти требования пришел в страшную ярость. «Как ты смел, — кричал он Водеросу, — прийти ко мне с такими непочтительными речами, чтобы я выдал друзей своих, которые ко мне пристали ради любви и приятства? Ты еще смеешь грозить немилостью? Хорошо. Скажи же своему воеводе, что я не боюсь ни его, ни кого-нибудь повыше его. Подожди, вот я с ним опять свяжусь и поведу расчет. Дурак он, трус этакой. Он теперь и надеется на свою силу, дерет нос сверх, да еще хочет со мной обращаться, будто с холопом, когда я от рождения вольный человек. У меня силы и власти больше, чем у него. Я расплачусь с этими негодными, как следует расплачусь.

Я им покажу, как принимать меня без почета, будто так себе какого-нибудь простяка». Вот в этих разинских словах, которыми мы закончим наш сегодняшний разговор о разинском движении, явственно проступает и серьезный мотив в действиях Разина, которыми он, в общем-то, пытался, наверное, в значительной степени еще сам утвердиться перед соотечественниками и вообще перед людьми, которые его окружали. И для него, конечно, все, что он делал, была попытка доказать другим людям, в том числе людям приказным и начальствующим, что он требует почета как важное лицо, а не какой-нибудь простяк. Опять-таки, очень важно, что товарищество или приятельство, по выражению Разина, оно базировалось именно вот на соучастии в разбойных делах. А могло ли бы быть у такого товарищества или приятства какие-нибудь перспективы? На этом, дорогие радиослушатели, я закончу нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по российской истории, истории государства российского и русского общества, был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 91-я программа, и мы говорили о разинском бунте времен царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: прозвучал фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь. Половецкие пляски» в исполнении Владимира Ашкенази и Владимира Ашкенази-младшего. Переложение для двух фортепиано Владимира Ашкенази-младшего. Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь в день всех святых в земле российской просиявших.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем день всех святых в земле российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнею перед лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию. Если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней, красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе. Их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте. Почему так? Не все мы можем познать, что такое величие, что такое святость, а красоту мы все знаем. Мы не все одни и те же предметы называем прекрасными, но мы все отзываемся восхищением на то или другое, как это прекрасно, как это красиво. Это может быть зрелище, это может быть картина, это может быть закат, это может быть человек. Это может быть слово правды, все может быть прекрасным, хотя может быть и уродливым. И наши предки отозвались именно на красоту, которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, которой они не знали, будучи до того язычниками. Красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот это первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни, и где Его любовь отдается и принимается людьми. А из этого истекает другое – сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое, и одновременно ликующее, потому что человек, аскет, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости. А дальше бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными не потому, что они были наказаны, а потому, что они себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости – потому что они не только нам дают пример, они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру. Аминь.
0: проповедь в день всех святых в земле российской просиявших митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Саманович.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. Вышло в свет толкование преподобного Иустина Поповича на Евангелие от Матфея в переводе митрополита Берлинского Марка. В Тегеране ограбили единственный в городе храм Русской Православной Церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 17 июня 2026 года в очно-дистанционном формате под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове митрополит Климент рассказал о работе аппарата издательского совета со времени предыдущего заседания. Он сообщил, что за этот период поступило 1076 изданий, прошли рецензирование 1052 издания. 960 из них дан гриф, 54 отправлены на доработку. Глава издательского совета отметил, что было проведено 6 заседаний рабочей группы по кодификации акафистов и 2 встречи с издателями, на каждой из которых было уделено внимание проблеме неоязычества. Было заслушано сообщение Ольги Алексеевны Архангельской об организации издательской деятельности, книгораспространения и развитии книжной культуры в Саратовской епархии. О работе издательства Сретенского монастыря рассказали директор издательства иеромонах Спиридон Дорош и сотрудница издательства Мария Ростиславовна Винерова. Заседание завершилось обсуждением перспектив дальнейшей работы и возможных тем следующего общего собрания. 11 июня завершился дистанционный курс сопровождения приемных семей. Его провел Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Обучение было организовано для психологов, церковных специалистов и сотрудников социальных проектов, оказывающих помощь семьям с приемными детьми. Курс состоял из 6 онлайн-занятий и был направлен на подготовку специалистов к оказанию комплексной помощи приемным семьям, в том числе семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Первые занятия курса были посвящены духовным основам сопровождения приемных семей. Священнослужители рассказали о значении духовной поддержки, православном подходе к оказанию помощи семьям и роли церковного сообщества в сопровождении приемных родителей. В рамках курса участники рассмотрели основные вопросы психологической поддержки приемных семей, особенности взаимодействия с детьми, пережившими травматический опыт, а также специфику помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес слушателей вызвали практические занятия с участием опытных приемных родителей. Они поделились опытом воспитания детей, рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, и эффективных способах их преодоления. В заключительном вебинаре приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые рассказали о своем опыте получения поддержки и сопровождения. В издательстве Московской Патриархии вышла книга преподобного Юстина Чилийского Поповича «Толкование на Евангелие от Матфея». Перевод с сербского осуществил митрополит Берлинский Германский Марк. Издание содержит новое толкование на Евангелие от Матфея, составленное сербским богословом и проповедником преподобным Юстином Поповичем с опорой на труды святителя Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта Болгарского, монаха Ефимия Зигабена и других. Книга адресована читателям, интересующимся изучением Священного Писания и православной веры. Книга подготовлена издательством Московской Патриархии и Мюнхенским издательством обителя преподобного Иова Почаевского. Издание рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм Русской Православной Церкви. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025-2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, поскольку в Иране искренне чтят христианство. Посольство обращается ко всем и в первую очередь к тем, кто совершил это святотатственное преступление, с просьбой вернуть иконы в храм и не брать грех на душу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
5: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В очередной раз мы с вами встречаемся, чтобы подробно ознакомиться с библейским музыкальным инструментарием. Сегодня мы с вами продолжим наше путешествие по Библии, продолжим изучать класс идиофонов, которые входят в состав ударных инструментов. А в прошлый раз мы с вами начали разбирать такой интересный инструмент, как паамоним. Я процитировал два отрывка из книги «Исход», в которых есть упоминание его. Напомню эти отрывки. Книга «Исход», 28 глава, 31-38 стихи. Я цитировал, а сам инструмент находится в 33 и 34 стихах. Также мы процитировали 39 главу той же книги со 22 стиха по 26, а сам инструмент находится в 25-26 стихах. Ну, кто хотел за это время, пока я говорил об этих цитатах, мог открыть Библию и прочитать сам эти отрывки. Разберем их поподробнее. Итак, Господь говорит Моисею, как сделать верхнюю ризу к эфоду. А чтобы было понятно, эфод в данном случае – это верхняя часть одеяния, которую мог одевать только первосвященник. Были и другие роды эфодов для простых священников, для прислуживающих при религиозных обрядах, и даже для идолов были эфоды. Я сейчас объясняю, что такое первосвященнический эфод. Так вот, эфод в данном случае – верхняя часть первосвященнической одежды. Он изготавливался из двух полотнищ, сотканных из дорогой материи, в том числе и из золотых нитей. Соединяясь на плечах, эти полотнища покрывали только грудь и спину первосвященника. И вот к этой одежде прикреплялись некие разноцветные яблоки. В Танах указаны гранаты. На всякий случай напомню, что Танах – это аббревиатура, которая скрывает три раздела Ветхого Завета, составляющие канонический свод в иудейской традиции. Это Тора – Пятикнижие, Невиим – Пророки, Кетувим – Писание. Так вот, к этой одежде прикреплялись некие яблоки или гранаты по подолу, а между ними некие позвонки. Позвонок в прочитанном нами синодальном переводе есть музыкальный инструмент под названием паамоним. Как видно из текста, паамоним изготавливался из золота ввиду особой ценности священных одежд. Но, думаю, как эфод не первосвященнический ткался не из дорогой ткани, так и паамоним, если находился не на первосвященнике, мог быть сделан из более простого материала, металла, соответственно. А то, что паамоним не является прерогативной принадлежностью первосвященнического одеяния, это исторический факт. Ведь подобные обычаи носить некие звенящие металлические подвески, этот обычай уходит в глубокую древность, известен не только Израилю, но и Ассирии, Индии, Египту. Из последнего этот обычай, по-видимому, и был позаимствован древними евреями. Обычай такого ношения и в других культурах носил также сакральный характер. По поверью многих народов, подобные подвески являлись своего рода оберегами, которые своим звучанием отгоняли злых духов. С такой магической функцией они сохранились до наших дней. Среди американских индейцев и некоторых сибирских народов, то есть там, где продолжают бытовать шаманизм, они существуют до сих пор. Эта функция отпугивания злых духов была свойственна не только металлическим подвескам, типа той, которую представлял еврейский паамоним. Этой же функцией был наделен мицелот. Я говорил об этом, когда мы рассматривали этот инструмент. Этой же функцией были наделены и другие древние идиофоны, например, гонг, тарелки. Ну и, как пишет Елена Ивановна Каледа, в чьей работе паамоним разбирается очень подробно, еврейские звучащие подвески, согласно одному из объяснений, являются рудиментом языческой магии. Считалось, что злые духи любят посещать святые места, особенно пороги святилищ, и первосвященник должен был быть защищен от них звоном металла при входе и выходе из скинии. Подтверждение этому, в какой-то мере, мы можем найти в процитированном отрывке книги «Исход». «Дабы слышен был от него звук, когда он», в смысле первосвященник, «когда он будет входить во святилище пред лице Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». 35 стих 28 главы. Однако я бы не стал паамоним, кстати, и мицелот, называть рудиментом, да к тому же еще и языческим. Ведь имея внешне сходные признаки, те или иные вещи, действия, в общем, скажем так, те или иные объекты могут иметь по существу совершенно противоположный, так сказать, знак. Не минус, а плюс, ну, с нашей христианской точки зрения. Ну, например, поклонение золотому тельцу, который якобы вывел евреев из Египта, это язычество, знак минус. А поклонение Богу, который действительно вывел свой народ из Египта, это истина, в том числе и христианская, то есть знак плюс. Хотя, в общем-то, речь идет об одном и том же. Или если в язычестве есть вера в существование злых духов, это не значит, что бесы христианства являются неким рудиментом язычества. Это особенно важно понять в связи с тем, что подобная бесоотгнательная функция закреплена за музыкальным инструментом, который известен в христианстве по сию пору. Я говорю о колоколе. Кстати, вот вам еще один музыкальный инструмент, который употребляется в православном богослужении. Причем его употребление регламентировано. А что колокол имеет функцию отгонять бесов, это не просто какое-то расхожее мнение, которое бытует в христианской народной среде. Это доказывает православный чин на освящение колокола, в котором мы просим одним из прошений на мирной ектении так: «О еже отгнати всю силу, коварство же и наветы невидимых врагов от всех верных своих, глаз звука его слышащих». И в главопреклонной молитве, предписанной читаться тайно, есть и такие слова: «Владыка Божий, Отче Вседержителю, ты и ныне компан сей небесным твоим благословением исполни, якогда глаз звенение его услышавши, противные воздушные силы далече от оград верных твоих отступят, и вся раздерженная их огненная, яже на нас стрелы угаснут, трескание же молнии, нападение грады и вся вредная воздухов злорастворение, всесильную и крепкую десницу прогонимо и удержано, да утолятся и утихнут и отступят». А так что православное сознание прочно пронесло через века это значение отгонять бесов посредством звона. Кстати, вспомним и о кадиле с бубенчиками, точнее, вспомним то значение, которое закреплено за воскурением ладана в кадиле и выражено в поговорке «как бес от ладана». В связи с этим бубенчики вполне гармонично сопрягаются с ладаном, имея общую функцию – отгонять бесов. Саму, так сказать, технику того, почему злые силы боятся подобного звучания, я объяснить доподлинно не берусь. Но мы можем констатировать тот факт, что связь каким-то образом почему-то существует. Возможно, дело в каких-то акустических свойствах подобных звуков. Возможно, все дело в том, что, с чем связан этот звон, или точнее, с кем. То есть, если звучание каким-либо образом связано с Богом, то это звучание, разумеется, будет противно богопротивным силам. А примерно так, если кто помнит вот эту передачу, мы объясняли экзорцистскую силу игры псалмопевца Давида на киноре. Однако, если кого-то все-таки не устраивают такие объяснения ввиду слишком близких параллелей с языческими практиками, то могу изложить другую версию, какое-то другое объяснение, для чего служил Паманим. А по этой версии Паманим скорее был неким средством привлечения внимания Бога к первосвященнику и к им носимым, вырезанным на драгоценных камнях именам 12 колен Израилевых, а также к словам «святыня Господу». Если помните, такими же словами должен будет обладать мицелот, как написано у пророка Захарии. А кроме того, Паманим, по этой же версии, оповещал Бога о присутствии человека, вошедшего в святилище. А еще своим звучанием Паманим концентрировал зрение и слух, органы чувств, посредством которых, как считалось, происходит общение с Богом. Однако, если звук должен был привлечь внимание к вошедшему, то не совсем понятно, почему сказано не только о звуке, сопровождающем вход первосвященника, но и о сопровождающем его выход. А главное, почему он без этого, так сказать, аккомпанемента звучал напоминанием первосвященнику и избранному народу Божьему о высшем смысле жизни, о божественном учении. В какой-то мере эта теория может быть подкреплена словами книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», книги неканонической или второканонической, как ее еще называют. А в 45 главе этой книги, 46, это в тех текстах, которые предисловие считают за главу, а мы читаем 9-11 стихи. «Он, то есть Бог, облег его, то есть Аарона, высшим украшением и облачил его в богатые одежды, в исподнюю одежду, подир и эфод, и окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его». Вот на последних словах можно строить эту теорию. Она, мне кажется, более убедительной, нежели предыдущая, вторая трактовка. Однако слова книги Иисуса, сына Сирахова, довольно общие, и под ними можно разуметь не только приведенную версию, но и другие возможные напоминания. А кроме того, она скорее дополняет самую первую версию, нежели противоречит ей. Подобное дополнение было у нас, кстати, и когда мы разбирали инструмент под названием мицелот. Кстати говоря, эту трактовку о напоминании людям о заповедях Божиих, если уж соединять ее с первой, мы можем найти и в том же чинопоследовании освящения колокола. В приведенном ранее прошении из Великой Ектении об отгнании невидимых врагов сказано и «к деланию заповедей своих возбуди я», то есть их. Их – это тех, кто глаз колокола слышит и от кого сила бесовская им отгоняется. А в одной из молитв, не главы преклонной, которую мы цитировали, а другой, читаемый велигласно, есть такие слова: «Господи Боже наш, хотяй от всех верных Твоих всегда славим и поклоняем быти, благодатью всеосвящающего Твоего Духа благослови, освети и влей вонь», то есть в колокол, «силу благодати Твоей я, якода услышавши верней раби Твои глаз звука Его, в благочестии и вере укрепятся и мужественно всем дьявольским наветам сопротивовосстанут, и молитвами, и всегдашним словословием Тебе, истинного Бога, сия победят. К церкви же на молитву и словословие святаго имени Твоего во дни и в нощи спешно, яко ведоми, доведутся». Правда, из Ветхого Завета в данном тексте вспоминаются трубы. Но мы речь ведем только о функциональном применении. Так что эта цитата все равно уместна.
3: И раз мы так основательно коснулись колокольного звона, думаю, уместно же будет и послушать его звучание. Сначала предлагаю насладиться сочными звуками одного сольного большого колокола.

0: При слышании подобных звуков может вспомниться молитва «Да воскреснет Бог!» и расточаться в разе Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. А если вспомнить, что эта молитва составлена на основе 67-го псалма, то параллель между функциями громогласного колокольного звона с тихим позвякиванием паманима будет более очевидной, вот, несмотря на такую разницу в громкости.
1: Есть еще гипотезы, однако они слишком аллегоричные и символичные, и даже метафоричные, так что я не уверен, стоит ли их излагать. Или давайте я все-таки их вам, братья и сестры, приведу, чтобы ни у кого не возникло соблазна заподозрить меня в утаивании теорий, которые мне пришлись не по нраву. Одна из них, космологическая, трактует паманим как материализацию гармонии сфер. Другая возводит паманим, его семантику, к древнейшему аккадскому поверью о жизнетворных свойствах растений и их способности защищать от враждебных сил. В ветхозаветном контексте оно обретает метафорический смысл, и паманим символизирует цветы. А чередование этих инструментов с яблоками или патанах гранатами олицетворяет вечный круговорот жизни. Возможно, приверженцы этой теории обратили внимание и на то, что один из греческих терминов, обозначающих паманим, «петалон», переводится не только как «пластинка», но и как «цветок». Как видите, эта последняя гипотеза опять-таки сопряжена с функцией защиты от злых сил. Однако от этого она, на мой взгляд, все равно не кажется столь же весомой, как самая первая. Закончим на этом. Спасибо, Господи, за внимание. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса «Монгаре. Собор». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Папа, ты ничего не забыл? Часть первая. В спальне у папы и мамы висела большая картина. А может, ее вернее было бы назвать картой. Она была очень большая и занимала почти всю стену. Снизу вверх по всей карте были прочерчены полоски, и наверху на полосках было написано «Январь, февраль, март» и так все месяцы. Некоторые полоски были пустые, а на других красным карандашом были написаны имена детей. «Папа, мама и бабушка» было написано синим карандашом, а «Роза и самоварная труба» — зеленым. На полях вокруг этих полосок были нарисованы разные красивые картинки. Здесь было синее море. Вокруг этих полосок были нарисованы разные красивые картинки. Здесь было синее море, высокое.

0: 8 детей. И если мама забывала ему напомнить, что сегодня чей-то день рождения, папа приезжал домой без подарка и вместо поздравления спрашивал, готов ли обед. А когда он узнавал, что у кого-то из детей сегодня день рождения, он так огорчался, что в этот день с ним уже невозможно было разговаривать. Вот дети и придумали сделать эту карту и повесить ее у папы в комнате. Папа был в восторге от карты, но все-таки иногда случалось, что он забывал утром посмотреть на нее. Так было и в этот день. Папа встал раньше, чем обычно. Ему предстояла далекая поездка. Но, несмотря на ранний час, Мортен тоже проснулся. Он сидел за столом и улыбался папе. Но папа не заметил этого. Папа растопил печку, сварил кофе, побрился перед маленьким зеркальцем на кухне, поставил 2 чашки на стол, сделал бутерброды и спросил у Мортона: «Хочешь со мной позавтракать или будешь ждать остальных?»
1: «Если тебе со мной веселее, то я буду есть с тобой», — сказал Мортон.
0: За столом Мортон молча жевал бутерброд, и только когда папа собрался уходить, Мортон спросил его: «Папа, как ты думаешь, какой сегодня день?»
2: «Среда, то есть четверг, хотя, кажется, все-таки среда. Да, совершенно точно, среда. Теперь я вспомнил. Ну, до вечера».
1: «А ты ничего не забыл? Ты не пойдешь больше к себе наверх?» — спросил Мортон.
2: «Кажется, ничего. Брюки на мне, пиджак на мне, фуражка на мне, сверток с едой в кармане, список того, что я должен сделать в городе, тоже в кармане. А-а-а, знаю. Ты хочешь сказать, что я забыл табак и трубку?» «Нет, милый, я их не забыл. Ну, прощай. Помаши мне в окно, а я специально для тебя дам лишний сигнал».
0: Папа ушел к грузовику и завел мотор. Он напряженно прислушивался к голосу мотора, потому что вчера ему показалось, что он слышит в нем какие-то лишние звуки. К счастью, все оказалось в порядке. Папа дал на прощание 2 громких сигнала, но Мортон так и не появился в окне. «Странно», — подумал папа и, немного обиженный, выехал со двора. А по дороге он задумался. Так всегда бывает, когда едешь в грузовике совсем один. У Хенрика был выходной, и поговорить папе было не с кем. Он думал о самых разных вещах, и вдруг его мысли остановились. А какое число? Папа никак не мог вспомнить, какое число сегодня. Он достал из кармана маленький календарик и все понял. Сегодня был день рождения Мортона. Он помнил, что Мортон родился осенью. В тот день еще шел такой сильный дождь. Папе стало стыдно. Он увидел перед собой Мортона, его улыбку, услышал его голос. Что же он говорил за завтраком? Он спросил, какой сегодня день, и даже попросил папу пойти к себе в комнату и посмотреть, не забыл ли он чего-нибудь.

Конечно, Мортон хотел, чтобы папа посмотрел на карту дней рождения, но постеснялся сказать это прямо. День рождения Мортона. Но, к счастью, день только начинался. Папа постарался поскорее закончить свои дела, чтобы пораньше освободиться. Ведь ему предстояло заехать за одним важным грузом. По лесной дороге папа не мог ехать быстро, потому что груз, который он вез, был очень тяжел. Старый грузовик тихонько стонал на ухабах. Вся семья была во дворе перед домом. Мама и бабушка и самоварная труба сидели на крылечке, а дети играли в салки. Но когда послышался шум грузовика, Мортон убежал и спрятался за сараем. Папа остановился не там, где обычно, а выехал на самую середину двора. «Здравствуй», — сказала мама. «Хорошо, что ты приехал. Сейчас мы будем обедать, ждали только тебя. Вместе обедать веселее». Папа не ответил ей, выскочил из кабины и побежал к сараю за лопатой. Потом одним прыжком вскочил в кузов и начал сгребать на землю песок. Да-да, весь кузов был полон чистого золотого песка, и сгрузить его было не так-то легко. «Жаль, что у нашего грузовика кузов не поднимается», — сказал Мац. «Тише!» — шепнула Мона. «Ты же знаешь, что папа не любит, когда ты так говоришь». А папа сгребал и сгребал песок, и, наконец, во дворе выросла большая песочная гора. «Зачем ему этот песок? Он опять собирается что-нибудь строить?» — спросила бабушка. «Не знаю», — ответила мама. «Я только понимаю, что ему не хочется, чтобы мы задавали ему вопросы. Подождем, пока он сам расскажет». Но вот весь песок был сгружен. Папа залез в кабину и вытащил оттуда кусочки дерева, похожие на строительные кубики. Они были все разной формы и величины. Наверное, папа достал их на каком-нибудь лесопильном заводе или на мебельной фабрике. Он сложил их рядом с песком, положил молоток, пилу и мешочек с гвоздями. Старшие дети уже не могли сдерживаться. Они обступили папу и засыпали его вопросами, но папа не отвечал им. Он снова залез в кабину и вытащил оттуда большой кусок картона, на котором было написано: «Мортону от папы. Поздравляю с днем рождения». Теперь единственный, кто ничего не понимал, был сам Мортон. Он стоял у стены сарая и все видел, но читать Мортон еще не умел. «Мортон! Мортон, иди сюда! Смотри, что папа привез тебе! Он вовсе не забыл, что у тебя сегодня день рождения!» — закричали дети. Мортон выбежал из-за сарая и бросился папе на шею. Им не нужно было ничего говорить друг другу. Они хорошо понимали друг друга без слов.
Теперь все было в порядке. «Скорее, скорее обедать! У нас будет жареная рыба и томатный суп, потому что Мортен любит это больше всего», — сказала мама. После обеда Мортен несколько раз обошел вокруг своей песочной горы. Он заложил руки за спину и задумчиво посмотрел на песок и деревяшки. Некоторые из них были похожи на дома, другие — на вагоны, третьи — на мосты, а главное, рядом лежали еще молоток и гвозди. Из этих деревяшек можно было построить многоэтажные дома совсем как в настоящем городе. Милли и Мина первые подошли к Мортону. «Мортон, а можно и нам немного поиграть в твой песок?» «Конечно! Я вам отделю часть кучи», — ответил Мортон. «А Мацу и мне можно поиграть с тобой?» — спросила Мона. «Всем можно, даже Марен, если она хочет, хотя она уже большая», — ответил Мортон. Марен вообще-то не собиралась играть в песок. Она чувствовала себя слишком взрослой, но ей хотелось обрадовать Мортона. Поэтому она присела возле песка на корточки и принялась рыть канал.

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала четвертая часть симфонии 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Новыми официальными наименованиями пополнилась карта Петербурга. В честь выдающихся деятелей отечественной культуры и истории в городе назвали сквер и мост. Решения были утверждены топонимической комиссией города. Так название получили ранее безымянный сквер на улице Тамбасова в Красносельском районе. Теперь он официально именуется сквером Александра Демьяненко, народного артиста РСФСР, знаменитого Шурика из кинокомедии Леонида Гайдая. Сам актер с середины 70-х годов прошлого века и практически до конца жизни проживал в Красносельском районе в доме 30 по улице Тамбасова. Сквер расположен в непосредственной близости от бывших съемочных и производственных павильонов киностудии «Ленфильм». Вторым объектом, получившим официальное имя, стал ранее безымянный мост через реку Кузьминку, расположенный на Петербургском шоссе в городе Пушкине. Теперь переправа носит название «Державинский мост». Его назвали в честь Гавриила Державина, русского поэта и первого министра юстиции Российской империи. Исторически именно по этой дороге министр и поэт направлялся в императорский царскосельский лицей. Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся лингвисту и бывшему ректору университета Людмиле Вербицкой на фасаде здания филологического факультета университета состоялась 17 июня. На университетской набережной собрались преподаватели и студенты вуза, а также родные и знакомые Людмилы Вербицкой. Первым слово взял вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Сегодня Людмиле Вербицкой исполнилось бы 90 лет, и это прекрасный повод вспомнить об этом выдающемся человеке, который навсегда остался в истории России и нашего прекрасного города. Людмила Алексеевна внесла огромный вклад в историю российского образования и науки. Она всю жизнь посвятила нашему главному университету, который она возглавляла в самые тяжелые времена, заявил он. На доске написано: «В этом здании с 1959 по 2019 год работала выдающийся филолог, декан филологического факультета, ректор и президент Санкт-Петербургского государственного университета, почетный гражданин Петербурга Людмила Алексеевна Вербицкая». В Смольном прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 250-летия Павловска. Всего запланировано около 84 мероприятий, большая часть из которых направлена на развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей. Вице-губернатор Наталья Чечина отметила: «Павловск должен стать еще более уютным и комфортным для жителей. И, конечно, учитывая то место, которое занимает город в мировой культуре и истории, о юбилее должен знать каждый, не только в Петербурге, но и за его пределами. Юбилей откроет новую страницу и в истории Павловского дворцово-паркового ансамбля. Реставрация позволит сохранить объекты для будущих поколений».

Михайловском замке открылась Национальная портретная галерея, созданная на основе коллекции Русского музея. Постоянная экспозиция «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» включает 300 произведений живописи и скульптуры XVII-XIX веков. Представлены в том числе работы Карла Брюлова, Ильи Репина, Дмитрия Левицкого и Ареста Кипренского. В том числе в Георгиевском зале представлена картина «Портрет семьи Мариэтти Брюлова», которую раньше никогда не показывали в России. Отдельная часть выставки посвящена портретам династии Романовых, предметам царской власти и старинной церковной утвари. По словам организаторов, это галерея исполнения давней мечты знаменитого художника и критика Александра Бенуа. Еще в прошлом веке он утверждал, что именно Михайловский замок с его мистической атмосферой является идеальным местом для создания такой национальной портретной выставки. В Петербурге готовится к десятилетию музея истории денег. Сотрудники учреждения приглашают горожан и гостей города на праздник 24 июня. В этот день Петропавловская крепость превратится в большую праздничную площадку. С 11 до 18 часов на Соборной площади пройдет бесплатный семейный фестиваль в честь юбилея музея истории денег. Одной из точек праздника станет шатер Государственного музея истории Санкт-Петербурга и музея Кирова. Организаторы подготовили интерактивную программу для взрослых и детей. Эксперты научат отличать настоящие купюры от подделок. Также можно будет собрать гигантский пазл. Гости воссоздадут старинную банкноту начала 20 века. Посетители также увидят монеты времен Российской империи и узнают цены 19 века. Вход на все мероприятия свободный. Министерство культуры России отказалось признать петербургскую корюшку объектом нематериального наследия культуры. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов, который является автором этой инициативы. Такое обращение на имя главы Министерства культуры Ольги Любимовой депутат отправил в феврале 2025 года. Милонов рассказал: «Минкульт в целом осторожничает и чужд смелым правильным решениям. Поэтому я уверен, что сейчас, смущаясь, присылая отказ, что не хотят включать корюшку в объекты нематериального наследия, через небольшое время включат, но сделают это якобы по собственному мнению». Милонов назвал корюшку особым петербургским блюдом. Внесение популярной у петербуржцев рыбы в реестр позволит защитить это традиционное блюдо, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне, считает Милонов. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 19 июня небольшая облачность без осадков, днем будет 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, ветер северный 2-4 метра в секунду. В субботу 20 июня ясная погода без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 33%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков, плюс 18-20, а в субботу ясная погода, тоже без осадков, 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: сейчас тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, а может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел, и там жили, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева,
0: да,
1: апостол Андрей...
0: подходило. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси, будущей, вот примерно с 6-8 века, появляются о них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близка, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребе апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли, вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из Варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого. Мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает. И вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, если вы с нами вечером в четверг, то звоните, пожалуйста. Сегодня 18 июня, значит, мы в прямом эфире. У нас несколько раз передача повторяется, поэтому я уточняю, что в прямом эфире мы в четверг вечером. И также можно оставить комментарий, задать вопрос отцу Дионисию в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция идет. Ставьте там, пожалуйста, лайки. Ваши лайки помогают продвижению наших видео, нашего канала на этой платформе. Итак, отец Дионисий, какие попытки христианизации Руси были в истории каких более-менее достоверно известно?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует. А потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше. И в истории уже этого рода, владеющего, владычного рода такого, у нас появляются какие попытки? Обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре договоры составлялись, вот когда подписывали от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уж довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством точно. А в Киеве до сего дня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всяком случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще в то время, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультурироваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну, и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну, и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этого, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она расправилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями. Святослава – это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, я еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин, такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго. И она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица, вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот ее, во всяком случае, свите они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только со времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как при дворе
1: самой. То есть без епископа фактически.
0: Без самой, может быть, и епископы были, но они были, они были не, не постоянные здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного правила, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Ну, Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть, это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть, он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей, всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была миссионерства. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, в свои будущие вотчины, в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на наших землях. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. В 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию в своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот на уровне... А практика и была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, и плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы. Известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители. Только так оно раздваивалось, это служение. Так старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше преимуществом в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое небезобидное. Оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги. А потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя, и стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть, абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями
0: выбор веры,
1: да? Да, выбор веры.
0: Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что это происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствовали, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, и сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца. Да, вот не стал начинать развязывать войны и убивать. Насильник в смысле даже то, что он был охоч до женского пола. У него был многочисленный гарем. Да? И просто это было, как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это... Но в голове у него были эти вопросы. Разумеется, были вопросы. И... Ну, вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... это тоже... Ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это авраамические религии.
0: Да. Язычество... А что они... Оно ничего не говорит о том... Что, ну, они говорят, как успех получить сейчас, как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение, родение каким-то богам, что получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну, вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? А от совести и мыслей своих, которые одна правда, другая осуждает, одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил, и потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, мученики?
0: Надо христианство встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. Вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружине, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. А вот как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества, это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь, вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он рассказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин. Всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежден, язычник убежден не бывает, а вот не христианин убежден. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены, ну, кроме потом святополка окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и личный его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрят то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы, в нашем, там, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но в нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ свой, приобщить к этой культуре. А как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет это, этих, разбивает этих восставшие войска византийских, этих варды, в, вот, ну, там, в Крыму и в на южном побережье Черного моря.

0: императору византийскому. Ну, по этим, вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из там даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: И этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Ну, только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. А была смертельной угрозой их династии. Поэтому он сделал свое дело, а они не выдают. Понимаете? Не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но во-первых, Анна, говорит, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилось. И здесь, видите, возникло не религиозное, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое – крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: С ее стороны, да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа – это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит у нас слеп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы-священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть со своей венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. У него многочисленные жены, он распускает все. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, ну, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, конечно,
0: вполне. Да, это, хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нету. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой гостолюбивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности,
0: искренность.
1: Мы не сомневаемся.
0: Не сомневаемся. У нас нет основания сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел. Он созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
1: Отец Денис, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению,

0: нас появились и довольно, да, довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят мы язычники. Что можно возразить здесь?
1: Сейчас мы говорим про крещение Владимира. Вот, и мы упомянули, что крещение Владимира лично, это было при доводах политических каких-то там, или там, касающихся управления государством, да, управления своего, он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
0: Ну, а это вот такой аргумент, его уже не докажешь, да, если вы новоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
1: Владимир стал христианином. Я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я вам так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду там, в то время, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самое, норвежский. Олаф, он через 4 года крестит так же, ровно так же крестит Норвегию, после того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот, этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе, как это произошло. Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, просто сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно, если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Византийской, Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там, Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями, ромейская империя. То есть империя ромеев, вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к хазари относится, это к болгарам волжским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть, этот процесс постепенно, то есть, перехождение количества в качество там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть, правитель становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, ну, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа. А кто не придет, тот не друг князю. Не друг князю. Не то, что враг, но не друг. Но он проявляет недружелюбие, проявит князю. Давление, конечно же, в этом слышится. Но не такое неизбежное давление. Ты можешь отказаться от христианства, остаться язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы... А как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У неискренне неверующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой... Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала это не было в церкви.
0: Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
1: как
0: от веры.
1: Как можно, извините, таинство – это не бирюльки, которые можно бросать.
0: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально
1: вот,
0: таинство.
1: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие, и оно не бесповоротно.
0: Нет, ну, подождите,
1: крещение, оно также бесповоротно.
0: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был он в детстве крещен или нет?
1: Зачем ты атеиста покрестил?
0: Ну, а почему нет? Что хочу, то и сделаю, мой ребенок.
1: Как это? Это ребенок. Это, ну, так вот так же Владимир мог бы осуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
0: Нет, же ему не вредит никак.
1: Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, сыну, хотя бы, да, всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава. Да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный, более правильный выбор. Но я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих, а Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, этих стали разгонять насильное языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, они могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, зачем там, что там учить, покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время наше подходит. Да.
0: Да. Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
1: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
0: И о процессе вот этом просвещения. Происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Анисим Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», после которой еще один выпуск новостей. И в 19:10 у нас сегодня повтор, к сожалению, отменился эфир, поэтому будет повтор передачи о труде с иереем Владиславом Тумановым.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в день памяти благоверного князя Федора Новгородского. Память генерала Чичигова почтили на Смоленском кладбище. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июня, в день памяти благоверного князя Федора Новгородского, брата великого князя Александра Невского, престольный праздник одного из храмов монастыря, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили епископ Североморский и Умский Тарасий, епископ Череповецкий, Белозерский Игнатий, братья монастыря и гости обители. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением иродиакона Александра Урбановича. За богослужением молились монашествующие из епархии Северо-Западного федерального округа. В 160-ю годовщину кончины генерал-майора артиллерии Михаила Чичигова, отца священномученика Серафима, митрополита Петроградского, 18 июня состоялось поминальное богослужение у семейного некрополя Чичиговых на Смоленском кладбище. За упокойную лютию совершил иерей Сергий Марокко в сослужении иерея Иоанна Московского и братья храма Смоленской иконы Божьей Матери. По окончании богослужения отцы вознесли молитву и пропели величание священномученику Серафиму. Михаил Чичигов родился 4 мая 1819 года в Санкт-Петербурге. Воспитывался в пажеском корпусе, служил в артиллерии, в учебных и боевых частях, занимался обучением артиллеристов. 4 апреля 1865 года произведен в генерал-майора и получил последнее назначение губернским воинским начальником в Калугу. При посещении больных в солдатском госпитале заразился тифом и скончался 5-18 июня 1866 года. Прах был перевезен в Санкт-Петербург и захоронен на Смоленском православном кладбище. 15 июня в Санкт-Петербургской духовной академии завершились вступительные экзамены для абитуриентов магистратуры богословско-пастырского факультета заочной формы обучения. В этом году осуществлялся набор на направление «Православное практическое богословие». Во время испытаний абитуриенты написали сочинение экспромт, а также в устной форме ответили на вопросы комиссии по пастырскому богословию и документам Русской Православной Церкви. На встрече с ректором Академии, епископом Петерговским Силуаном и заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин протоиереем Владимиром Хулапом абитуриенты рассказали о темах предстоящих магистерских исследований. Завершились испытания объявлением результатов. С поступившими студентами встретился протоиерей Владимир Хулап и заведующий заочным отделением священник Алексей Ремезов, которые рассказали магистратам про учебный процесс. 17 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии заведующего кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии священника Дмитрия Лушникова. Тема диссертации «Основное богословие в духовно-академическом образовании России XIX-начала XX веков. Содержание, дисциплинарные границы, подходы к преподаванию». Научным консультантом выступил доктор философских наук профессор Дмитрий Викторович Шмонин. По результатам защиты диссертационный совет присудил отцу Дмитрию ученую степень доктора наук. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года, сообщил директор музея-заповедника Исаакиевский собор Юрий Мудров в среду. «Мы обещали в апреле следующего года во всем величии представить колокольню, но похоже, что мы к Новому году колокольню покажем во всей красе, снимем леса», сказал Мудров во время пресс-тура, организованного Интерфаксом. Он добавил, что недавно был освящен главный крест над колокольней и в том числе завершена работа над историческими мозаиками. По словам Мудрова, все реставрационные работы в соборе завершаются. На 90-95% собор близок к первоначальному виду. Пару артефактов нам хотелось бы видеть здесь, но, к сожалению, пока их вернуть нереально. Из реставрационных работ остались мелкие вещи, добавил директор музея. Месяц назад, спустя почти столетия, на свои исторические места вернулись навершие центрального кокошника и 3 топазовых креста средней части иконостаса. 13 июня по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоялась волонтерская акция у стен руинированного храма Рождества Иоанна Предтечи. Исторический памятник расположен в урочище Каменные Поляны Оредежского сельского поселения Лужского района в 2 километрах от деревни Машковые Поляны. Несмотря на капризы погоды, благое дело собрало более 25 добровольцев. Благодаря помощи волонтеров был выполнен значительный объем работ по расчистке прилегающей к храму территории. Добровольцы вырубили молодую поросль сорных деревьев, убрали сухостой и поваленные деревья, а также очистили участок от зарослей борщевика. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Каменных Полянах – уникальный памятник архитектуры XVI века. Ранее, в 2025 году, на этом объекте был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ в рамках финансирования Министерством культуры Российской Федерации программы по консервации памятников. Следующий этап консервационных работ запланирован на 2027 год. Однако необходимость в поддержании порядка силами верующих не отпала. Чтобы до конца привести прилегающую территорию в надлежащий вид, осенью планируется проведение еще одного волонтерского субботника. Ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Тихвинской епархии, советник заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации, член общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области иерей Геннадий Титов принял участие в рабочей встрече уполномоченного с членами общественного экспертного совета, совета отцов и общественными помощниками уполномоченного. Был обсужден итог деятельности уполномоченного за 2025 год и планы на 2026 год. Участники пришли к согласию в том, что заинтересованность родителей в жизни ребенка – один из ключевых факторов его безопасного и гармоничного развития. Когда взрослые искренне интересуются делами, увлечениями, переживаниями и кругом общения ребенка, между ними выстраивается доверительная связь. Благодаря ей ребенок не боится делиться проблемами и обращаться за советом. Он знает, что его выслушают без осуждения. Родители вовремя замечают тревожные сигналы, изменения в поведении, настроении, успеваемости или окружении. Подросток меньше подвержен негативному влиянию извне. У него есть опора в лице близких и значимых взрослых. Татьяна Толстова представила ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и соблюдении прав и законных интересов детей в 2025 году на расширенном заседании Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области, на котором также присутствовал иерей Геннадий Титов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. 19 июня – день рождения митрополита Сурожского Антония. В эфире радио «Град Петров» много передач посвящено этому удивительному проповеднику и архипастырю XX века. За время его служения православная церковь в Англии выросла из нескольких приходов в целую епархию, а благодаря его книгам в жизни сотен тысяч людей не только за рубежом, но и в России произошла главная встреча. 19 и 20 июня в 10 часов утра вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Запись была сделана в Феодоровском соборе в июне 2023 года. Также 19 и 20 июня в 13 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите запись его бесед о вере. Ежедневно в 0 часов 5 минут беседы владыки Антония для вас читает Чеслав Симонович.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 101-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, не то чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его?
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь напоминает нам о том, что необходимо быть всегда готовым к тому, чтобы исповедовать Господа своим Спасителем. Итак, Господь сегодня говорит, что кто Меня исповедует Господом, того и Я признаю своим родным, близким во Царстве Небесном. Что же значит это такое, кто исповедует Меня? Это значит признавать Христа своим Спасителем, Сыном Божиим, а все остальные спекуляции по поводу личности Христа, о том, кто он, что он, может быть, простой учитель, или он какой-то, может быть, гуру, или он какой-то восточный мудрец, или он, может быть, просто ангел. Все эти спекуляции не могут принести спасение. Как бы мы ни проявляли, может быть, уважение к личности Христа словом своим, может быть, не проявляли бы уважение к его делам, к Евангелию, которое он нам оставил, как интересному, ценному литературному памятнику, Если мы не принимаем его как Мессию, как личного Спасителя, все эти реверансы в сторону Христа не несут нам пользы, не несут пользы нашей душе и не несут нам спасения. Господь говорит сегодня в Евангелии, что не мир, но меч я принес в этот мир. Мир, который несет Христос людям, он вступает в непримиримую борьбу с той ложной умиротворенностью, которой живет сегодняшний свет, сегодняшний наш окружающий мир, который соглашается со всякой неправдой, готов с ней соглашаться, лишь бы не нарушать некий такой статус-кво, некую привычную обстановку жизни. Вот это называется, как мы обычно говорим, желание, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вот это ложное примирение со злом всегда обращается еще большей катастрофой. Это затягивание болезни, а не лечение ее. И, разумеется, Господь принес в этот мир вот этот меч, борьбу со злом, но не борьбу, может быть, насилием, как мы можем это понять, а борьбу именно своей правдой, своим служением и своим свидетельством, своей жизнью о том, насколько ценна, и насколько высока, и насколько радостна жизнь в Христе. Разумеется, вот это служение своей жизнью, своим примером, оно намного страшнее для дьявола, нежели какие-то, может быть, наши слова, наши действия, наши какие-то проявления протеста. Жизнь христианская, благочестивая, полноценная с точки зрения выцерковленности, она есть именно борьба, и это и есть меч, занесенный над злом. И вот сегодня в Евангелии мы слышали о том, что Господь нас предупреждает, что враги человеку, христианину, домашние его. Это страшные слова, и часто мы их, наверное, не готовы правильно понять. В чем же здесь суть и о чем здесь речь? Здесь говорит Господь не о том, что Он оправдывает наши домашние конфликты по поводу и без повода. Здесь Господь не дает нам снисхождение к нашей гневливости, раздражительности, ненависти по пустякам. Нет, семья — это домашняя церковь. Но именно церковь, в которой нет границ. Родство по Христу, оно превосходит родство по крови, племенное родство. Христос апостолам обещал, что они приобретут множество братьев и сестер. Об этом Господь наш говорит и в этом отрывке из Евангелия от Матфея. Здесь тот же самый смысл. Недаром сегодняшнее чтение заканчивается упоминанием об 12 апостолах, которым даны были эти наставления перед выходом на проповедь. Проповедь могла быть успешной только в том случае, когда они, эти апостолы, эти ученики, готовы были бы перейти через границы этнические, социальные, семейные. Все эти границы нужно переступить, чтобы проповедь была успешной. Самоотречение апостолов и дало силу их проповеди. Оно и породило вот ту мощную, огромную вселенскую церковь, которую мы сегодня имеем, в которой сегодня мы живем. Именно это самоотречение от племени, от семьи, самоотречение от своих каких-то, может, социальных структур, от социального положения. Все это, разумеется, мешает проповеди. И самоотречение, оно несет успех. Сегодня это Евангелие, разумеется, дает и нам тоже такое же наставление о самоотречении. О том, что сегодня наша гордыня, на чем бы она ни была бы сегодня основана, на крови или на положении, может, социальной лестницы, или в чем-то, может быть, еще, даже и в образованности нашей. К сожалению, иногда и наша образованность настоящая или мнимая мешает нам идти на контакт с людьми, с ближними. Иногда и в церкви мы разделение устраиваем между людьми какого-то разного положения, социального или, может быть, именно по образовательному цензу. Все это есть разделение, которого во Христе быть не должно. И доля самоотречения должна быть в каждом христианине, чтобы он был не камнем преткновения на пути человека в церковь, а наоборот, был проводником каждого ко Христу. Вот сегодня об этом это евангельское чтение, которое нас заставляет во многом оценить свои действия и дать правильную сегодня оценку тому, кто я в церкви, являюсь ли сегодня я апостолом, или, может быть, сегодня я являюсь, наоборот, препятствием для того, чтобы многие и многие и многие пришли сегодня ко Христу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Великое словословие композитора Петра Ильича Чайковского прозвучало в исполнении болгарского хора под управлением Николая Попсавова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в рубрике «Обратная связь» мы пообщаемся с Анной Павлович. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Обычно, когда мы с вами в «Обратной связи», мы говорим об эфире. Ну, собственно, это ваша ответственность, да, составление эфира для радио «Град Петров». И вот поскольку у нас настало лето, закончился очередной сезон в средствах массовой информации, эфирных сезоны начинаются в сентябре и заканчиваются к лету. Вот я думаю, что самое время подвести итоги. И попрошу вас, Анна, рассказать, что самого интересного было у нас в эфире в сезоне 25-26.
1: Ну, вообще есть, конечно, за что благодарить Бога, и много радостных событий у нас в этом эфирном сезоне произошло. Ну, во-первых, мы 25 лет уже вещаем в эфире, и я думаю, что это достаточно уже большая дата для нас.
0: В ноябре отметили.
1: Да. Ну, отметили мы так достаточно скромно, но все-таки и в Лавре, и на радио, и в «Щедрой среде» везде у нас были праздники. И слава Богу, да, действительно, все время благодарим Бога за то, что вот уже 25 лет мы в эфире вещаем, и надеемся, что дальше будем продолжать. Да, ну также вот весной в этом году, даже не эфирный сезон, в этом году мы выиграли президентский грант. Для нас это тоже очень такое радостное событие, потому что это серьезная материальная поддержка для нашего радио. И грант у нас был посвящен донорству. У нас в мае прошла неделя православного донора, и несмотря на низкую активность наших слушателей, мы все равно эту неделю провели и смогли отчитаться за этот грант. Людмила Зотова подготовила много интересных передач по поводу истории донорства, о группах крови. Вообще очень много интересного о нашей крови мы узнали благодаря этому гранту. Ну, спасибо большое всем, кто все-таки поучаствовал и слушал наши передачи. Ну, слава Богу, заметить, это состоялось. Мероприятие состоялось, так скажем.
0: Да, но это говорить о слушательском интересе не очень, скажем, восторженно. Но на самом деле были передачи, которые довольно много получали просмотров в ВКонтакте, и были отзывы и от слушателей, там звонки какие-то. То есть, ну, кому-то все-таки нет, довольно большая аудитория была у этих передач. Но, может быть, вот, скажем так, коренная аудитория радио «Град Петров», конечно, не полностью включилась в эту тему. Многим все-таки как-то вот...
1: Нет, тема интересная, и тема касается всех, и думаю, что для всех она интересна, там, для всех возрастов. Другое дело, да, что быть донором может не каждый. И вот кто у нас дежурил на станции переливания крови и в Александро-Невской лавре, когда проходила акция, говорили, что люди приходили, и примерно половина смогли поучаствовать.
0: Да.
1: Половина просто отсеивалась при медосмотре. Вот,
0: ну, поэтому... кто-то и до медосмотра, там, ну, если вес, по весу, например, человек не подходит.
1: Ну, да, да.
0: Вот как я, к сожалению.
1: Там, да, я тоже там по своим показателям тоже не могу участвовать, поэтому, хотя мне вот сама тема, конечно, для меня интересна.
0: Да, ну и надо заметить, что это все-таки такой первый, наверное, большой проект «Радио Град Петров», в котором были активно задействованы соцсети, и действительно на всех стримингах есть эти передачи. Мы постоянно публиковали в преддверии прямого эфира какие-то то голосования, то какие-то просьбы порассуждать на тему предстоящего прямого эфира. То есть соцсети были довольно активно задействованы, и все это, конечно, сохранилось. Там у нас есть плейлист с музыкой в разделе «Музыка» на ВК-видео, на платформе ВК. Есть, соответственно, в разделе ВК-видео тоже плейлист, поэтому те, кому эта тема интересна, имеют возможность и сейчас послушать эти передачи. И вот как раз вчера было обсуждение, что, может быть, стоит нам подать еще одну заявку, и на следующий год провести подобную неделю православного донора, поскольку это довольно эксклюзивный формат. Бывали дни православного донора, но они уже не проводятся, там что-то порядка 10 лет. А у нас целая неделя, такого никогда не было, мы это придумали, и вот почему бы не повторить? По крайней мере, Валентина Пас, которая у нас главная по этому гранту, была готова и в следующем году тоже. что-то такое
1: да,
0: сделать.
1: Да, кстати, на наших подкастах, на сервисе подкастов, на сервисе скачивания есть цикл вот этих передач, которые...
0: Уже есть, да?
1: Да, да, я видела.
0: shop.grad.defispetrov.ru.
1: Да, да, да. Там, по-моему, все 14 передач, которые Людмила Зотова подготовила, можно их послушать. Там разговоры со специалистами и об истории донорства, и там о группах крови, и о музее, который существует в Военно-медицинской академии. Вот, то есть, пожалуйста, да, тема
0: и там
1: интересная.
0: Это все бесплатно, доступно.
1: Да, да, это в открытом доступе. Да, но что касается президентских грантов, у нас уже сотрудники думают о том, чтобы подавать и еще на следующий грант. Ну, это, конечно, такая непредсказуемая вещь, потому что мы постоянно подаем на какие-то гранты, но, к сожалению, не всегда их получаем, не всегда выигрываем.
0: Это нормально, у любого гранта претендентов да. несколько, кто-то должен проигрывать.
1: Да, ну, стараемся, да, тоже в этом участвовать, в этих конкурсах, и вот иногда нам везет. Да, ну, неделя православного донора, ну, думаю, можно было бы еще, конечно, попробовать, если есть такой энтузиазм. Но сейчас уже другие темы. Ольга Суровегина, Марина Михайлова там готовят другие темы по филологии, связанные с русским языком. Вот, надеюсь, что все получится у нас. Вот. Ну, также я, например, и я думаю, что и все мы тоже очень рады, что наша щедрая среда приобретает такой широкий размах, и приходит много людей, уже настолько много, что мы даже уже не можем их вместить в наши помещения, и надо уже думать о расширении. И я надеюсь, что такой энтузиазм наших слушателей не спадет к осени, когда начнется новый сезон в сентябре, также активно все будут приходить. И, кстати, мне кажется, я заметила, что начиная с 25-летия, когда мы вот праздновали на щедрой среде, мне кажется, после этого как-то увеличился поток слушателей на нашу
0: Нет,
1: щедрую среду.
0: Нет, он постепенно увеличился. По моим наблюдениям, не было такой вот щедрой среды, после которой совершенно другая публика стала ходить. Нет, у нас вот за, скажем, наверное, вот за этот как раз сезон эфирный наши щедрые среды очень стали востребованы. И тоже, кстати, это благодаря Валентине, наверное, все происходит. Потому что она из-за щедрой среды у нас отвечает.
1: Да, ну, спасибо большое, да, Валентине Пас за такую активность. Ну, и нашим слушателям, конечно, тоже за то, что они приходят и жертвуют, и участвуют в наших мероприятиях. Так, ну а что касается нашего эфира, вот у нас сейчас в эфире идет новый цикл передач, подготовленный по книге Малхаза Джанории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читает Давид Георгибиани. Вот такие грузинские имена у нас сейчас звучат в нашем эфире почти ежедневно. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в эфире можно слушать чтение этой книги с таким характерным грузинским акцентом Давид Георгибиани. Но вообще он очень яркий артист. И...
0: Кстати, на встрече да. с ним на «Щедрой среде» было очень много народу. То есть это, наверное, даже второе или третье место, в принципе, среди всех наших щедрых сред по посещаемости.
1: Да, ну, во-первых, сам Давид, он известный артист, и известности ему принесла роль в фильме «Тенгиза Абуладзе. Покаяние». Там он сыграл художника Сандро Баротелли. Также он участвовал и в других фильмах российских, в том числе и с Александром Сокуровым вместе работал. Ну и также старец Гавриил, конечно, тоже очень известная личность. И я знаю, что очень многие почитают его. И вот кто бывал в Грузии, там есть домик и часовня, которую он сам сколотил, и там целое паломничество вот в эту часовню. Такой был необычный, очень удивительный человек. Ну вот, собственно, вот святой нашего времени, наверное, так можно его назвать. И сама книга тоже интересная. Это свидетельство людей, которые знали старца Гавриила. И вот ежедневно, почти ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 9 часов утра можно эти передачи послушать.
0: В 10. Написано в 10.
1: В 10 утра, да.
0: В 10, да. Мне просто послышалось, в 9 вы сказали.
1: В 10 утра.
0: Да, но это довольно рано. Еще кто-то спит, кто-то уже наоборот на работе. И можно ли будет... Может, потом повторить в какое-то другое время?
1: Ну, конечно, время. Конечно. У нас все передачи потом повторяются. Но, во-первых, я напоминаю, что в архиве вещания на нашем сайте, да, можно открыть архив вещания, любое число. Там где-то 2 месяца, по-моему, сохраняется, да, наш архив. Любое число, время. И слушать, когда вам удобно, все передачи, которые вас интересуют. Там же на программу передач можно и вперед посмотреть, и задним числом уже послушать прошедшие передачи. Вот. Ну и я думаю, что вот когда пройдет в эфире этот цикл, он появится также на сервисе скачивания. У нас тоже на нашем, в нашем сервисе подкастов на сайте. Так, ну вот сейчас у нас наступило лето, да, как правильно заметил Даниил.
0: Я думаю, я не единственный, кто это заметил.
1: Да, вот, и поэтому это время повторов. И вот сейчас Людмила Зотова у нас провела последние эфиры на этой неделе, ушла в отпуск, и у нас теперь будут повторы. Ну вот мы нашли интересный цикл «Библейские растения», и теперь по понедельникам в 19:15 можно будет послушать беседы с флористом Натальей Полтавченко о библейских растениях.
0: Это цикл у нас в гостях тоже.
1: Да, это цикл из рубрики «У нас в гостях». Даже не помню, сколько-то лет назад он прошел, и я думаю, что интересно будет как раз летом его снова послушать. Вот. А в программе «Город и время» будут повторяться программы о районе Санкт-Петербурга «Пески». Сейчас Людмила Зотова в программе «Город и время» беседует с архитектором Владимиром Кузьмичем Блиновым о разных районах нашего города, об истории, истории домов, истории улиц. Очень интересный цикл, много отзывов положительных, ну, действительно интересно. И вот решили этим летом повторить район «Пески». Так, и ну вот сейчас у нас идет «Петров пост». И вот мы в посту решили повторить цикл передач протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия». Это книга отца Евгения, и вот ежедневно в 22:30 он ее читает.

0: передачи ставим в Великом посту, но вот сейчас решили поставить в Петровом посту. И вот у нас будет такая тема Библии в этот пост раскрыта.
1: Часто спрашивают про отца Евгения, нет ли планов новые циклы записать с ним?
0: Ну, отец Александр наш все время общается с отцом Евгением, и есть, ну, постоянно какие-то появляются новые циклы с отцом Евгением. То есть, ну, на разные темы, ну, в основном на тему Библии, но вообще он такой человек разносторонний. Вот, я думаю, что будут, конечно, выходить, потому что общение с отцом Евгением продолжается, просто как-то должно что-то родиться, какие-то темы, которые его сейчас волнуют.
1: У нас 15 минут до конца эфира, и, уважаемые слушатели, если у вас есть желание задать, может быть, какой-то вопрос Анне, касающийся работы радио «Град Петров», касающийся нашего эфира, какие-то, может быть, есть предложения, что стоит повторить в эфире, а что, может, наоборот, убрать из эфира. Вот по всем этим вопросам можно как раз обратиться к Анне. Наш номер 328-29-32. 328-29-32. И также можно, теоретически можно задать вопрос в чате трансляции на платформе ВК-видео, но вот у меня сейчас почему-то выскакивает ошибка, и я просто не могу на ноутбуке открыть, значит, страницу с видеотрансляцией, а в телефоне не видны комментарии. Вот, поэтому, если есть какой-то вопрос или пожелание, пока звоните, может быть, потом заработает, я скажу об этом отдельно.
0: Да, но обычно вот летом я обращаюсь к нашим слушателям с просьбой называть какие-то циклы, которые запомнились, хотелось бы повторить, хотелось бы вновь услышать. Как раз лето, да, это такое время вспомнить что-то такое яркое, интересное, что запомнилось. Да, ну вот что касается...
1: Да, у нас, кажется, да, камеры выключились, да? Ну, так что, наверное, по крайней мере, этот эфир... Нет, все работает. Все нормально. Да, продолжаем. Но трансляции, к сожалению, нет, поэтому вот звоните, если есть вопросы. 328-29-32.
0: Да, ну, что касается нашей программы, вот я могу сказать некоторые юбилейные наши даты. Например, 14 июня исполнилось 90 лет со дня памяти, со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона. И в связи с этим ежедневно в нашем эфире в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» звучат рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна». Читает наш артист Алексей Веснер.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Дорогая Анна и ведущий.
0: Здравствуйте.
2: Вы молодцы. Работаете замечательно совершенно. Но у меня вопрос глобального толка. Наше царство государства нынче в состоянии войны непонятно. Я понимаю, что это вопрос, наверное, не к вам, а к главному редактору. Как православное радио Санкт-Петербургской метрополии реагирует на происходящие события? Как можно пожертвования передать? Какие передачи могут быть в перспективе?
1: Ага, спасибо, да. Спасибо за вопрос. Да, ну, действительно, вопрос, наверное, больше к отцу Александру. Ну, как события? События у нас в новостях что-то обсуждается в вечернем канале. Что касается пожертвований, опять же, те, кто считает нужным подать объявление в эфире радио «Град Петров», тоже это делают. Вот это если так в общем, а более конкретный вопрос, более конкретный, наверное, это, правда, вопрос к отцу Александру.
0: Ну да, христианское радио, мы стараемся как бы вот нашу линию культурного просвещения, христианского просвещения, как бы, ну, в любые времена, да, что бы ни происходило, мы стараемся как бы вот, вот эту свою планку, вот эти свои темы, этих своих тем держаться, и, ну, да. Да, ну как бы, да, с отцом Александром, конечно, с главным редактором можно это обсудить, насколько христианское радио должно быть вот таким актуальным и обсуждать вот непосредственно все события, которые происходят.

0: происходит в мире, в стране.
1: Да, у нас все-таки картинка-то зависла. Звук идет в трансляции, но картинка, к сожалению, зависла. Вот, и, видимо, это какие-то неполадки на стороне ВК-видео. Сейчас невозможно задать вопрос через ВК, поэтому вот извините, но можно звонить. Анна, что еще у нас в эфире интересного происходит?
0: Ну вот совсем скоро, буквально вот 19 июня, день рождения митрополита Сурожского Антония, и мы всегда отмечаем и дни рождения, и дни памяти митрополита Антония. У нас много передач в эфире. И вот 19 и 20 июня в 10 часов утра вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Эта запись была сделана в Федоровском соборе в июне 2023 года. Там участвуют многие известные священники, ну и наш отец Александр Степанов, и отец Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора. И вот эти передачи у нас прозвучат. И также 19-20 июня в 13 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите записи бесед о вере. Также записи бесед с владыкой Антонием звучат у нас каждое воскресенье в 22 часа 30 минут. И эти записи предоставлены нам фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», за что мы очень благодарим этот фонд. Мы с ним уже давно сотрудничаем, и он предоставляет нам уникальные, интересные записи митрополита Антония.
1: А у нас нет возможности их опубликовать на сервисе скачивания? Мы их можем только в эфире давать?
0: Вообще была такая договоренность у нас с этим фондом, и, по-моему, часть бесед выставлена у нас, может быть, не на нашем сервисе скачивания, но в каком-то магазине они есть точно.
1: Просто мы-то как раз для эфира очень неплохо со звуком работали. Эти записи, они далеко не идеального качества, и наши, в основном, Маша с Ариной, звукооператоры, вот, занимались реставрацией. И, в принципе, было бы, конечно, не бесполезно именно наши вот эти эфирные версии выложить хотя бы на сервисе скачивания.
0: Я помню, что этот вопрос обсуждался о том, что эти беседы либо на продажу как-то за небольшую цену, либо вообще бесплатные где-то выставить, и можно проверить, может быть, на нашем сервисе скачивания даже они есть, или еще где-то в каком-то магазине где-то они точно есть.
1: Да, ну что же.
0: Так, 20 июня у нас тоже памятная дата, день памяти архиепископа Пермского Андроника Никольского. И в 11 часов 20 июня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная жизни и мученической кончине этого святого. Передачу подготовил протоиерей Александр Степанов. Он в свое время подготовил целый цикл передач о новомучениках, такие большие передачи, в которых принимают участие артисты, и они музыкально оформлены, то есть такие вот целые, можно сказать, радиоспектакли, посвященные новомученикам. И вот 20 июня в 11 часов прозвучит передача, посвященная архиепископу Пермскому Андронику, который в 1918 году в этот день был убит чекистами. Вот. Так, ну вот, собственно, такие передачи у нас сейчас звучат в эфире. Такие у нас новые, про новый цикл тоже передачи я рассказала.
1: Анна, вот, что вам известно о планах? Какие циклы у нас записываются сейчас?
0: Ну, это, конечно, интересно будет поговорить об этом с нашим литературным редактором, с Ольгой Суровегиной.
1: У Ольги Николаевны, по-моему, больше всего циклов выходит.
0: Ну, к нам постоянно приходит наш чтец Чеслав Саманович. Слава Богу, сейчас вот он в добром здравии приходит, и все время записываются интересные циклы. Ну вот недавно, кстати, тоже у нас прозвучал, был юбилей Ивана Крылова, и был записан целый цикл передач басни Ивана Крылова. И как раз параллельно с этим Марина Лобанова записала с нашим филологом, с которым мы все время сотрудничаем, со Светланой Шушуновой, цикл передач о творчестве, и как раз тоже о баснях Крылова, которые очень многогранные. То есть это, знаете, как мультфильм «Смешарики». То есть они и для взрослых, и для детей. Там очень много таких пластов и исторических, и философских. Поэтому вот басни Ивана Крылова у нас тоже в этом году, ну вот я не упомянула, но тоже вот была эта тема охвачена.
1: У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Будьте добры. А можно повторить передачу отца Серафима, грузинского отца Серафима, который руководит хором из Ассирии? Вот очень они поют на древнем этом еврейском языке. Ну, это вообще, это, ну, надо никакой проповеди, это все пронизывает снизу доверху. Ну, вы меня, наверное, поняли, нет? Была такая передача.
0: Ну, вы знаете, я вспоминаю про ассирийский хор, по-моему, делала, опять же, Людмила Зотова. Это музыкальная была передача у нее. У нее был целый цикл передач «Музыка православных храмов». И вот она освещала, по-моему, какой-то фестиваль, когда приезжали из разных стран разные хоры. И в том числе про ассирийский хор там тоже, по-моему, была передача. Хорошо, спасибо большое, я посмотрю и... сможем повторить, да. И вообще, как бы, весь этот цикл можно было бы у Людмилы повторить. Я периодически беру оттуда передачи для повторов. Там, видите, проблема в том, что в наших храмах там, ну, постоянно что-то меняется, то есть меняются регенты, то есть, к сожалению, эти передачи устаревают. Но вот те передачи, которые вот о разных культурных традициях музыкальных, конечно, они актуальны всегда, там, независимо от того, этот руководитель хора или он уже сменился, но вот сама традиция, она, конечно, очень интересна, и всегда интересно об этом послушать.
1: Анна, у нас музыка в эфире как-то обновляется? У нас появляются новые музыкальные передачи, может быть, маленькие концерты от той же Ольги Николаевны.
0: Ну вот опять же, да, и на эту тему тоже можно с Ольгой Николаевной поговорить, потому что она у нас и литературный, и музыкальный редактор. Но вообще у нас появляются новые концерты, ну почти каждый месяц, там один-два, ну их вообще очень большая база уже, их там, я не знаю, больше 100, и вот Наталья Фанина, наш эфирный редактор, она в какой-то ротировке их ставит, и обновление тоже идет, ну, каким-то юбилейным датам. Вот у Стравинского была дата юбилейная, Ольга делала к этому концерты. Так что, конечно, да, но имея своего вот живого музыкального редактора, конечно, мы имеем и обновление тоже. Да, и литературные передачи, я тоже думаю, у нас будут новые появляться. Но это, опять же, ближе к осени, потому что сейчас... пока лето, все равно идут повторы. Но вот хотя вот все равно вот Ольга подготовила, видите, с Давидом Георгибиани вот этот цикл о старце Гаврииле. Он сейчас у нас идет в эфире. Ну, потом, конечно, мы его еще и повторим обязательно, и осенью, и еще. Вот. Так что, да, конечно, работа у нас идет. И, ну вот я занимаюсь архивацией еще в базу, но вот у нас уже почти 23 тысячи передач, то есть, ну, 25 лет мы в эфире.
1: За 25 лет 23 тысячи?
0: Да, ну, почти 1000 передач в год мы новых выпускаем. Так что, я думаю, для нас это очень...
1: И до сих пор такие темпы у нас.
0: Да, да. И это очень неплохо, я считаю, для нашего коллектива небольшого, для наших таких вот ограниченных, можно сказать, возможностей. Это даже очень неплохо.
1: Да, это даже, я бы сказал, феноменально. Я почему-то думал, что меньше, хотя бы раза в два.
0: Вот, какие открытия.
1: Да. У нас остается 2 минуты до конца эфира. Пользуясь случаем, тогда раз уж мы говорим об эфире радио «Град Петров», я сделаю объявление, что с 1 июля, пока это не точно, но вот планируем, что с 1 июля вечерний канал поменяется. Он будет выходить в сокращенном режиме, останется прямой эфир в 19:10 и, возможно, останется эфир в 18:30, православный паломник, обратная связь в череде. А в 17:10 будут в эфире нашем звучать записи «Щедрых сред». Очень давно уже слушатели просили об этом, что вот проходит мероприятие. Конечно, можно его посмотреть в интернете, но не всем это удобно. Кому-то удобнее в эфире. И вот по четвергам в 17:10 будут регулярно выходить записи «Щедрых сред». Обычно одна лекция продолжается где-то полтора часа, и вот можно как раз по две передачи из каждой лекции нарезать и дать в эфир, чем я и буду заниматься.
0: Вот. Да, это очень хорошая работа, Даниил. Я очень желаю вам всяческих успехов на этом поприще. Вот, потому что у нас очень интересные «Щедрые среды» есть, и хочется тоже их сохранить, и чтобы они прозвучали в эфире обязательно.
1: У нас много чего сохранено, но вот не в эфирном формате. А в эфире все-таки там есть определенные требования, надо что-то всегда вырезать, и, может быть, дыхание. И...
0: Ну, временной формат, конечно, да, ограниченный.
1: Да. Спасибо. Анна Павлович, выпускающий редактор радио «Град Петров», принимала участие в рубрике «Обратная связь». Сейчас в 19 часов новости, а затем в 19:10 у нас сегодня, к сожалению, отменился прямой эфир, но в 19:10 будет повтор передачи «Вечерний канал» с участием Иерея Владислава Туманова о труде.
0: До свидания.
1: До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита «Россия-АСЕАН». В частности, наша страна и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились укреплять сотрудничество в области сохранения исторического и культурного наследия. Один из ее пунктов – совместное сохранение и восстановление памятников, объектов культуры и музейных экспозиций. Также стороны будут расширять сотрудничество по подготовке кадров в сфере культуры и углублять взаимодействие в сфере культурного туризма. В Константиновском дворце в Стрельне открылась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. На пленарном заседании выступил председатель правительства России Михаил Мишустин. Культура – это язык, который понимают без перевода. Язык творчества, вдохновения и созидания. То, что объединяет миллионы людей и помогает двигаться вперед, подчеркнул Мишустин. Инструментами для укрепления культурных связей становятся перекрестные дни культуры, форумы, конкурсы и фестивали. Одна из новых инициатив – предложение Узбекистана создать креативно-туристический коридор от Самарканда до Санкт-Петербурга. Он предполагает общие культурные мероприятия, гастрономические недели и музыкальные события. Вложения в гуманитарную сферу имеют большой мультипликативный эффект, отметил Мишустин. По итогам 2025 года вклад креативных секторов в валовой внутренний продукт России составил 4,2%. По поручению президента правительство намерено увеличить этот показатель до 6% к концу десятилетия. Производимая продукция не только представляет материальную ценность, но и помогает сохранять и передавать нашу национальную идентичность, культурный и цивилизационный код, подчеркнул премьер. Мишустин обозначил ключевые приоритеты. Креативные компании сегодня сконцентрированы в крупных городах. Важно, чтобы они развивались и в небольших населенных пунктах, особенно через межрегиональные проекты. Основу сектора составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Им нужна помощь с выходом на экспорт и упрощенные административные режимы. Активное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, дает новые возможности, но ставит вопросы защиты авторских прав. Здесь необходим обмен опытом и выработка общих подходов к регулированию. У нас есть все возможности, чтобы стать заметными центрами творческих индустрий в Евразии. Главное – действовать вместе, опираясь на общие ценности и традиции, заключил Мишустин. Культура является основой сохранения национальной идентичности и обеспечивает преемственность поколений. Такое мнение высказал специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Культура есть то, что сохраняет нацию в истории. Сегодня мы видим, как страны объединяются в различные экономические и политические союзы, но при этом каждый народ стремится сохранить свою идентичность. Киргизы хотят быть киргизами, казахи – казахами, русские – русскими. Именно культура помогает сохранить нацию и передать ее ценности следующим поколениям, сказал Швыдкой. По его словам, культурное наследие формируется из произведений искусства, которые в свое время были актуальны и востребованы обществом. Он отметил, что многие выдающиеся архитекторы, художники и писатели создавали произведения, отвечавшие запросам своей эпохи, а впоследствии ставшие частью национального достояния. Спецпредставитель президента также обратил внимание на значение культурного диалога в условиях формирования многополярного мира. По его словам, сохранение национальных традиций не противоречит развитию международного сотрудничества, а культура остается одним из важнейших факторов общественного и экономического развития. Омск готовится к торжествам в честь «Золотой маски». 20 июня в культурной столице впервые пройдет награждение лауреатов Национальной театральной премии. На церемонии объявят лучшие спектакли сезона в 9 номинациях. Трансляцию торжества будут вести телеканал «Россия Культура» и «Омский 12 канал». Жители города смогут увидеть церемонию в режиме реального времени на уличных экранах. А 19 июня в Омске пройдет образовательная программа «Золотой маски». Участников ждут мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству, семинары современной драматургии, лекции и дискуссии. В этом году на «Золотую маску» претендует 68 номинантов со всей страны. Фестиваль проходил в течение 3 месяцев в разных регионах. Лучшие спектакли выбирают в конкурсах опера, оперетта-мюзикл, классический балет, современный танец, драматический театр и театр кукол. Также в этом году появилась новая внеконкурсная номинация «Лучший спектакль сезона для детей». В каждой из категорий может быть до 5 победителей. Оперу «Любовь к трем апельсинам» представят 23 и 24 июня на новой сцене Большого театра. Спектакль – совместный проект Большого и Мариинского театров. Постановка Александра Петрова и Вячеслава Окунева войдет в программу фестиваля «Прокофьев наш» к 135-летию со дня рождения композитора. Прямую трансляцию можно будет посмотреть онлайн и на большом экране. История этой оперы началась в эпоху творческих поисков молодого композитора. В начале прошлого века Всеволод Мейерхольд издавал журнал «Любовь к трем апельсинам», название которого было заимствовано из сказки итальянского драматурга Карло Гоцци. Именно в первом номере журнала появилась сценическая обработка этой истории. Она и попала в руки Прокофьева незадолго до его отъезда за рубеж в 1918 году. Композитор был очарован соединением сказки, шутки и сатиры, заложенными в сюжете, и увидел в нем идеальную основу для веселого спектакля. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался против чрезмерной цензуры в кинематографе. Его слова передает телеграм-канал «Кровавая барыня». Фадеев раскритиковал практику, когда в картинах заблюривают изображение сигарет в кадрах, следующих за постельными сценами. Но это абсурд. Заблюривают сигареты в какой-нибудь постельной сцене, показывают секс, не порнографию, но все понятно. Потом закуривают, а эту сигарету заблюривают. «Выглядит странным», – заявил правозащитник. Также он привел в пример сцены с алкоголем в исторических фильмах, при удалении которых нарушается логика повествования. Про древние времена фильм. В ключевой сцене у героев стоит на столе кружка пива. А ведь в XIV веке пиво пили с 14 лет, – сказал председатель по правам человека. И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 19 июня небольшая облачность без осадков, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, ветер северный 2-4 метра в секунду. В субботу 20 июня ясная погода без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 33%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков плюс 18-20, в субботу тоже без осадков, ясная погода 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление в пятницу немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 +7 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в заключительной части нашей передачи пообщаемся вновь с Ирием Владиславом Тумановым. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владислав. Даниил, еще раз. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что же, как я и сказал, мы поговорим сегодня о труде, а поводом для нашего разговора стала новость от сервиса SuperJob, которую опубликовал портал «Православие и мир». Сервис SuperJob составил рейтинг самых скучных профессий 2026 года. Первое место занял охранник, хотя за год число тех, кто так считает, упало с 15 до 12%. Следом идут бухгалтеры 9% и продавцы 6%. В пятерку вошли библиотекари 5%, 2% архивариусы, сторожа и вахтеры. Столько же людей считают, что тоску наводит любая нелюбимая работа, то есть 2%. И по 1% досталось юристам, операторам колл-центров и дворникам. Ну вот, получается, что нет как такого уж прям ярко выраженного лидера. 12% максимум – это охранник, вот самая унылая работа с точки зрения россиян.
1: Да.
0: Отец Владислав, начнем с такого общего вопроса, и я думаю, что он в течение всей нашей передачи будет затрагиваться, но вот хотелось бы понять вообще, что такое работа, что такое труд с христианской точки зрения. Ну что это? Проклятие. То есть человек обязан в поте лица трудиться, чтобы добывать свой хлеб. Это добродетель. Что такое труд, отец Владислав?
1: Ну, я думаю, что в истории христианства, вообще в истории, мировой истории, мы увидим, что труд, он эволюционировал, и отношение к труду бывало абсолютно разное. И действительно, вот, наверное, слово «проклятие» навеяно вами книгой «Бытия», да, когда Господь говорит Адаму, что в поте лица ты будешь добывать хлеб себе. И кажется, что это действительно как одно из наказаний человека. С другой стороны, мы видим, что Библия, весь человеческий мир достаточно быстро привык к тому, что труд – это норма жизни человека. И то, что гораздо более обречены на какую-то неудачу жизненную, обречены, не знаю, на, в том числе и на болезни, и на страдания, люди, которые не могут трудиться. Я думаю, что Господь так создал человека, чтобы у нас была потребность в том числе в труде, да, а чем будет заниматься человек. Хотя кто-то скажет, что, пожалуйста, в Риме, в Греции были философы, которые считали труд это для рабов, а вот настоящий человек, гражданин, должен ничего не делать. Но сложно сказать, такая, наверное, концепция, она невозможна, ее невозможно пустить в массовое сознание тогда, поэтому это было какое-то такое очень-очень закрытое общество. Поэтому здесь я думаю, что труд – это устройство Бога. Да. Господь так создал человека, чтобы человек трудился и, в общем-то, добывал хлеб себе трудом своим.
0: Ну да, и конечно, в Евангелии тоже говорится, что трудящийся достоин награды за свои труды, и можно в интернете найти там целые подборки, очень много чего есть в Библии о труде, и действительно, вот, я полностью
1: больше
0: с вами
1: того,
0: согласен,
1: да, например, в книге «Притч», в книге «Экклесиаста» можно встретить места, где труд как раз превозносится, а лень, она, да, унижается, то есть осуждается. Притчи Соломона и в «Экклесиасте», что ленивец обречен на страдания. Можно найти там. И другое дело, да, мы, как мы сказали, что труд, он эволюционировал. И чем более развитое общество становится, тем быстрее эта эволюция труда, она происходит. Да? И если, например, история известна, ну, скажем, например, нашей страны, да, что крестьяне, которые как раз вот они бедные, в поте лица добывали себе хлеб, и когда им было предложено, например, сменить свои традиционные орудия труда на какие-то уже комбайны, которые начали по ним появляться. Ну, понятно, что это не комбайн Нива, да, который там привык, что он едет и все, и молотит, и собирает, и молотит зерно. А такие сельскохозяйственные первые комбайны, которые к лошади цеплялись, там, да, что-то могли делать, не просто там сено грабить граблями 5 человек, а лошадь пройти и все сено там собрать, например, за ней там этот комбайн шел бы. И из учебников истории мы можем встретить, что крестьяне-то неохотно соглашались на работу, на модернизацию труда. Ну, это было обусловлено разными факторами, да, во-первых, ну, наверное, в том числе и таким чисто практическими, да, потому что эти новые орудия труда никто им бесплатно не давал. Их надо было покупать или брать в аренду. И считалось, что, ну, как бы брать в аренду вроде бы как выгодно, на выгодных условиях, ты сможешь меньше трудозатрат произвести, больше объем работы сделать за менее короткое время, да, вот, имея. И, соответственно, если получится, то, скорее всего, получится заработать больше денег, и от излишка, которого ты заработал, да, можешь оплатить орудие труда. То есть такие выгодные для экономики действия. Но они этого не делали, и, в общем, здесь мы видим, что такое отношение, да, немножко позаторможенное. Но когда еще общество стало более и более развито, да, теперь же мы охотно с вами беремся и за всякую модернизацию, которая приходит к нам в жизнь. Да, например, ну, странно было бы представить, что, имея метро, мы с вами пойдем домой пешком сегодня. Да, мы, конечно, мы поймем, что надо пользоваться этими, да, или имея возможность по имейлу отправлять друг другу письма или в сообщениях, что еще проще, да, переписываться друг другу. Вряд ли мы будем писать, как еще 100 лет назад, друг другу письма и посылать там денщика нашего или там кучера друг другу письма адресовать, да, то есть человек пользуется возможностью современными технологиями гораздо охотней, нежели было раньше. И, в общем-то, наверное, можно сказать, что это все на благо, и должно у человека становиться все больше и больше времени для чего-то. Ну вот здесь для чего? Для своей, кто, для души или просто для какого-то праздного отдыха. А с другой стороны, мы совершенно очевидно видим, что чем больше у нас времени становится, да, например, там, не знаю, женщинам, хозяйкам не надо стирать белье. Да, это все сделать стиральная машина. Не надо ходить на реку, там пополаскивать его долго, да, потому что еще до сих пор можно встретить рассказы женщин постарше, да, которые там на первых только стиральных машинах стирали. Да и я видел, как моя мама стирала белье на таких первых стиральных машинах. Это все равно полдня. На это нужно потратить. Так вот, это время, которое освобождается, что оно же тоже, к сожалению, бывает тратится впустую. То есть концепция труда, она нужна для человека.
0: То есть труд — это все-таки добродетель.
1: Да.
0: Отец Владислав, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что православная этика труда предполагает преображающее и бережное отношение ко всему, что создано Богом, и помогает человеку сформировать свое отношение к труду в его самых различных проявлениях по принципам, которые не противоречат ни моральным, ни религиозным нормам. Но это довольно широкое определение, что за моральные и религиозные нормы имеются в виду. Иными словами, как понять, моя профессия, мой род деятельности угоден Богу или нет?
1: Ну, я думаю, здесь речь идет об очень очевидных вещах, да, что здесь же православная концепция, она для православных людей, да, как, или как для общества, в том числе для общества, как церковь относится к тем или иным вызовам современности, скажем так. И здесь имеется в виду, что православный христианин не должен заниматься тем родом деятельности, который напрямую не противоречит или не укладывается в христианские ценности, традиции. Да? Например, христианин, ну, на мой взгляд, не должен идти работать в питейное заведение. Ну, к примеру, там, в бар какой-нибудь. Наверное, деятельность христианина не должна быть связана с профессиями, которые он рискует своей жизнью, ну, точнее, своей жизнью, ладно, это может быть какие-то благородства, да, там, например, спасатель, а с жизнью других людей. Даже такие сложно представить. Ну, и я уже не говорю о каких-то маргинальных там, да, или вообще профессиях, которые могут быть, ну, вообще противоречить какой-либо даже светской этике.
0: Ну, все равно это довольно общее такое определение. Вот, не знаю, например, торговать на бирже. Это богоугодное занятие?
1: Ну, если это не связано с обманом, то почему нет?
0: А потому что вам скажут консерваторы, это деньги из воздуха. Человек вот просто пришел, продал, купил и, понимаешь,
1: да, живет лучше. Да, но мы живем в современном... У нас вообще деньги из воздуха. Мы приложили пластиковую карту и взяли молоко, хлеб, макароны, пошли домой. Никаких денег нет. Точно так же, это же биржа, да, ты чего-то не разгрузил вагоны с зерном, да, а просто купил что-то, какие-то акции. Это, ну, это современная экономика так устроена, что люди в том числе продают ценные бумаги, продают какие-то акции, ну, насколько я как обыватель в этом понимаю. И здесь вы никого не обманываете. Другое дело, например, казино или сейчас какие-то букмекерские компании, это все-таки чуждо христианству. И больше того, церковь не благословляет своих верных чад делать ставки, например. Ну и, соответственно, работать в букмекерских компаниях тоже.
0: Ага, делать ставки нельзя, но при этом вы, батюшка, на радио «Град Петров» ввели викторину.
1: Да, но мы здесь мы не ставки. Тут можно было единственная викторина, на которой ты мог заработать собственным умом. Как помните, говорили про программу «Что, где, когда». Вот. Здесь, да, викторина, розыгрыш, определенный азарт. Нет, определенный азарт в какой-то степени он должен присутствовать в жизни человека. Конечно, мы же не говорим, что нельзя болеть там за какой-нибудь хоккейный или футбольный клуб, да, или там смотреть какое-то фигурное катание. У нас же тоже есть азарт, да, когда мы смотрим там Олимпиаду, мы болеем за наших фигуристок, там, за наших хоккеистов, если там зимняя Олимпиада. Когда это было? И определенный азарт в меру у нас есть, мы сопереживаем им. Но вот чтобы пытаться заработать деньги на этом, церковь против. Почему против? На самом деле не против. Если бы мы всегда выигрывали, ну, я думаю, что чего тут быть против? Ну, человек поставил, выиграл, да. Но речь идет о том, ведь с азартом, почему церковь так высказывается, против карт, да. Никто вот не знает, почему церковь говорит, что в карты играть нельзя. Ну, я вам уже, наверное, рассказывал не раз, что у меня в детстве четко была установка, даже не от родителей, а вот от Витязи, куда я ходил, что в карты играть нельзя. Ну, пытались объяснять, что там, значит, что-то изображены, какие-то символы, что, может быть, не очень укладывалось в голову, но сейчас я понимаю, почему церковь запрещала играть в карты, потому что если мы почитаем, например, опять же, историю, да даже можно не историю читать, а можно почитать романы авторов конца XIX века, то мы увидим, что там почти каждый уважающий себя мужчина, да, был должен кому-то денег. И от этого, ну, в карточный долг. И от этого страдали семьи. И семьи от этого разрушались. И церковь, как вот основа социальной концепции, должна была высказаться на злобу дня, на какие-то вопросы. Она высказалась и сказала, что в карты играть нельзя. И по идее, верные чада церкви должны были к этому прислушиваться.
0: Кстати, так немножко, может быть, не по теме наша передача, а в карты вообще нельзя играть или только на деньги?
1: Но я думаю, что это как такая попытка найти компромисс с грехом. Вот церковь здесь отрубила как раз эту возможность искать компромисс с грехом. С грехом. Поэтому она сказала, что вообще нельзя.
0: Угу. Хорошо. Отец Владислав, как вот все-таки в продолжении темы греховных, негреховных профессий, бывает так, что вот ты работаешь, в общем, вполне на такой пристойной какой-то должности, ну, не знаю, там, продавцом в магазине, а завтра в ассортименте магазина появляется что-то, что, не знаю, там не было алкоголя, например, не в красном и белом ты работал, а в каком-то магазине, где, значит, алкоголь не продавался. Потом бац, снова появился. И появился, да. И вот вроде бы работа та же, ты занимаешься тем же, чем занимался раньше, но тебе приходится продавать каким-то людям, которым явно не пойдет алкоголь на пользу, вот этот самый алкоголь, или то же самое с сигаретами.
1: Совесть!
0: Или же, кстати говоря, более такое, наверное, средство контрацепции. Тоже церковь их не очень одобряет, но в магазине любой продавец обязан отпустить такой товар.
1: Ну, те, которые продаются в магазине, церковь против ничего не имеет. Вот от основы социальной концепции там сказано, что есть абортирующие, не абортирующие. Это отдельная история, так, если в двух словах. Имеется в виду контрацепция, которая уже убивает за час.
0: Нет,
1: за
0: я имею в виду именно, то есть для, скажем, внебрачного.
1: А, ну вы же не знаете, секса. За какой целью это все. Мы же, кто я, чтобы судить человека, который
0: пришел? Тогда и с алкоголем то же самое. Вы не знаете,
1: да, так я хочу сказать, да. Просто понимаете, я думаю, что нужно понимать, если это, конечно, деревенский магазин какой-нибудь, и люди, понятно, что 90% дохода этого магазина, ну, к сожалению, да, это продажа алкоголя, ну, если у тебя не такая ситуация, что тебе нечего есть самому, тебе не на что кормить детей, то лучше поискать какую-то другую работу. Пусть она будет чуточку менее оплачиваемая. А может быть, это должно быть замотивировано, ну, как бы придаст мотивации найти что-то вообще очень хорошее. Не оставаться на уровне продавца магазина такого, а шагнуть дальше, этот запрет. Это же не к тому, что, опять же, в современном мире сложно себе представить какое-то место, ну, кроме, опять же, деревни, где это один магазин на всех, на единственное место, из-за него там борьба, кто там будет работать. Где не было бы альтернативы. Вот мы, христиане, мы, мне кажется, должны выбирать эту альтернативу и искать какие-то другие места для работы. Не должна быть связана работа с обманом, да, например, не должна быть наша работа христианина связана с какой-то коррупцией. Но это немыслимо. Я когда учился на права много лет назад, тоже инструктор по вождению мне говорил, что он страдает от этого, что он загнан в рамки, потому что его склоняют к тому, чтобы он брал какие-то взятки. И со временем я знаю, что он уволился с этой работы. Он был, как я сказал, он был христианином, и именно по этой причине, потому что ему было тяжело. Он говорит, я не могу. И не могу, не хочу. Меня это все достало. Но пока другой работы нет. Может быть, он даже на какой-то период уволился на менее оплачиваемую работу. Потом все-таки нашел себя как-то в жизни. Это подстегнуло. Понимаете, это же не значит, что ты уходишь в никуда. Наверное, в 90-е бы, да, во времена, в которых мы тоже вспоминали, там середина 90-х, где, правда, работы не было никакой, все закрывалось. Ну, не то, чтобы работы не было, а просто в больших объемах закрывались большие предприятия, которые предоставляли много рабочих мест. Ну и закрывались они, потому что эти рабочие места были неоправданы, да, то есть людям платили зарплату, но по факту те, не знаю, изделия, тот род деятельности был экономики, другой экономики не нужно. Вот они оставались на улице, поэтому работы на всех не хватало, и любая работа хваталась. Да, и действительно, наверное, в то время оправданно, если ты идешь, там, типа, ты мать, и тебе надо кормить детей, ну, может быть, не кормить детей, а какую-то дополнительную, да, зарплату приносить в семью, ты идешь продавцом в пивной ларек и продаешь пиво и сигареты. Ну, ты понимаешь для себя, во всяком случае, для совести, что твой поступок хоть как-то оправдан. А если просто потому, что ты больше ничего не хочешь делать в этой жизни, и тебе это удобно и хорошо продавать пиво и там табак взрослым подросткам от безделья, да, такого. Были такие, большинство таких шло, потому что отработал, пошел домой.
0: Священник — это тоже профессия?
1: Ну, здесь, я думаю, что не все священники не очень любят, когда они говорят, что про профессии, или там, например, мне всегда режут слух, когда говорят, батюшка, вы не на работе, там, или там, пошел на работу. Да нет, я пошел на службу, да, или пошел на какое-то служение, если это связано там, так, с какой-то не с богослужебной деятельностью. Но священник — это служение в первую очередь. И чем работа отличается от служения? В том, что в служении у тебя на работе все равно у тебя цель конечная твоя, это, ну, как у любого коммерческого предприятия, какая-то финансовая выгода.
0: Ну, далеко не всегда. Бывает, что работа интересна самому трудящемуся человеку.
1: Но это хороший бонус к финансовым интересам. Я думаю, так, когда тебе это еще и интересно. А у священника это служение, то есть он должен выполнять свое служение и не придерживаясь таких финансовых интересов. И я думаю, что каждый священник, во всяком случае, в начале своего пути шел сюда именно для служения, именно как на служение Богу и людям. И мне так хочется думать о всех.
0: Да, но все-таки вы же не можете обходиться без денег.
1: Да, поэтому я говорю, что у священников, да не только у священников, есть жалование, конечно, которое оплачивает храм, приход, которое необходимо для существования священника, его семьи, да, в нашей традиции восточного христианства, православной церкви. Священники, они женаты, они имеют жен, детей. Семьи, соответственно, которые нужно содержать, и их дети также учатся в школе, и, может быть, там хотят поступать в институты. Поэтому жалование необходимо, и оно складывается вот из тех пожертвований, которые приносят прихожане, вполне такая естественная вещь. Да, так же, как получают певчие зарплату, так получают священники, бабушки, которые убирают свечку, свечницы, которые сидят в свечном ящике. Ну, только для нас, ну, для меня, я такое слово подобрал, да, что это жалование, потому что оно, ну, в нашем случае, в нашем храме, да, оно не соотносится с, не знаю, там, количеством отработанных смен, да, просто жалование, жалование.
0: Ну, довольно легко можно представить ситуацию, когда человек стал священником из совершенно искренних побуждений, из желания служить Богу, но с течением времени священничество превратилось для него из как раз служения в профессию, стало просто работой. Не обязательно он потерял веру, но если завтра ему скажут, все, ты уходишь за штат, платить тебе больше не будем, то он и служить не будем. И бывают такие случаи, когда клириков выводят за штат, и они, в общем, по сути, порывают с церковью полностью. Вот все-таки в священническом служении есть же, наверное, и такой практический элемент.
1: Вы имеете в виду, что... Ну, вот тот случай, который вы говорите, эти случаи, что если вы вывели за штат, я думаю, что там еще какое-то что-то сопровождается, да, то есть не то, что потому что священник приведен за штат, и поэтому он нигде не служит. Я видел наоборот, священник как раз, который за штат, и по тем или иным причинам, они все равно тяготятся и хотят служить, и приходят, и даже бесплатно, будучи там вынуждены искать какую-то светскую работу, приходят к церкви. Здесь... Думаю, от своих нравственных качеств, что ли, интереса вообще к священническому служению зависит от личных побуждений человека. Нет такого массового явления. Да, во многом зависит от стержня духовного священника, да, то, ради чего пришел. Вы правильно говорите, что он может прийти и, может быть, ведомый сначала какими-то возвышенными чувствами, все свестись к тому, что как на работу. Но здесь мы можем только посочувствовать, наверное, такому человеку, такому священнику, потому что гораздо больше вдохновлений и благословений Божьих, наверное, бывает, когда ты относишься к этому именно как к служению.
0: У вас бывали такие ситуации, когда вы... так вот, может быть, на какое-то время, может быть, на очень непродолжительное время, но начинали, что ли, может быть, разочаровываться немножечко в выбранном вами пути, может быть, слишком тяжело служить, ну все, вот, ну вот зачем я?
1: Да, очень откровенный вопрос, я постараюсь тоже быть откровенным. Конечно, у меня и бывали, и бывают такие моменты, когда я, не то чтобы я разочаровываюсь именно в своем служении, или понимая, что там я выбрал не тот путь, а в общем и целом, конечно, после каких-то, не знаю, там событий, например, связанных с церковной жизнью, в общем и целом, у меня бывают разочарования, периоды разочарования, которые я пытаюсь ну, как, может быть, неверующий Фома, обратить их в веру, чтобы моя вера стала сильнее. В такие моменты я говорю, что да, может быть, ну, в конкретной ситуации, да, которая может меня разочаровать, говорю себе, что да, моя церковь несовершенна, но когда-то я полюбил ее, и как человек, испытывающий любовь к церкви, к Богу до сих пор, я должен быть с церковью даже в такой сложный период, как сейчас. И после таких размышлений разочарования отступают, и я понимаю, что глобально я ничего не изменить не могу, что происходит, да, какие-то вещи, которыми я, может быть, недоволен в церкви, я на них повлиять не могу, от меня мало что зависит, но мир вокруг себя я изменить могу, могу изменить немножко своих близких, могу изменить, может быть, наших прихожан, братьев и сестер, которые доверяют мне, и для которых, может быть, ну, хоть иногда бывает, но полезное общение вместе с нами. Просто какой-то пример жизни, может быть, моя доступность для многих из них, тоже откровенность, бывает им полезным. И я не исключаю, что иногда и Господь своей благодатью действует через меня, как через священника, и призывает себе верных чад. И это меня немножко утешает после таких размышлений. И я понимаю, что, Господи, я послужу тебе еще.
0: А какие-то иные сферы деятельности вы пробовали, какие-то профессии у вас были светские?
1: Ну, видите как, я стал священником достаточно рано, в 24 года. И, но к этому времени я успел поработать много где. Вот вы там говорили про дворника.
0: Да, скучная, говорят,
1: скучная
0: профессия.
1: Вы сказали, что это скучная профессия.
0: Я говорю, это.
1: Ну да, не россияне. Вы, но вы донесли до наших радиослушателей, что я на самом деле совсем не согласен, что это скучная профессия. Мне посчастливилось работать и дворником, и, кстати, охранником в студенческие годы. И я вам скажу, что у меня очень приятные воспоминания от работы дворника. Но я был не простым дворником, который в оранжевых жилетках ходит, дворы наши метут, а дворником при небольшом там предприятии, или, как сказать, при большом магазине. Там случилось, что мой сосед по лестничной клетке хотел пойти в отпуск, он работал дворником. И он искал себе замену на несколько недель. И спросил, могу ли я, если он договорится, повыходить из-за него на работу. Я сказал, что да, конечно. Ну, я тогда был, опять же, студент или, может быть, старший школьник, и для меня было очень круто ходить рано, там, к 7 утра на работу, что-то там наводить какую-то чистоту. Порядок был очень здорово. Это очень теплые воспоминания об этом. Охранникам удалось поработать и тоже так несколько, ну, типа такого ночного сторожа. Не то, что я там с дубинкой ходил и каких-нибудь школьников за уши ловил, а просто ночной сторож, вот так я бы сказал. И был мой очень прекрасный опыт работы с трудными подростками в центре Василия Великого. Там я проработал, ну, относительно недолго, может быть, там полгода, опять же, поступление в семинарии вмешалось, и там абсолютно стопроцентная занятость. Может быть, год. Но это укрепило меня в желании и посвятить свою жизнь служению.
0: То есть это все-таки не была такая вот, как вы говорите, чем профессия от служения отличается? То есть для вас, например, хотя бы вот работа в Центре святителей Василия Великого, это не была просто работа, это было тоже служение?
1: Да, так, конечно.
0: Хорошо, а в случае вот с работой дворником, охранником?
1: Это... Нет, я думаю, что там все-таки работа, понимаете, там нет какой-то нравственной идеи. Ты работаешь не за, ну, как бы не за идею, ты работаешь, просто у тебя есть какой-то результат. Да? В случае охранника это там твоя смена, которая ты должен сидеть, вот твой результат. Да? В случае дворника тоже там определенные задачи, которые ты должен выполнять. А здесь это было служение, да. Но также я скажу, что и врач тоже для меня это служение. Хотя, конечно, врачи более, наверное, как мне кажется, погрязли, ну, не погрязли, это может быть негативный оттенок, вынуждены работать в большом количестве инструкций должностных. и, может быть, уже помогать людям не так, как они видят правильным, да, как предписывают инструкции. Но это другая история, но тем не менее. Спасатели, например, тоже служение. Так и больше того, эти все люди, военные, например, они ходят и скажут, уходя из дома, они скажут, я пошел на службу, так же, как и я, скажут. Потому что для них это служба, они ходят на службу, и они служат. И тоже я уверен, что, конечно, там работа спасателя, например, оценивается сменами, но если он уехал, там, не знаю, на пожар, на какой-нибудь ДТП, не дай бог, а смена подходит к концу, то он не выключит воду и скажет, все, братцы, пойдем, а доделает свою работу до конца. Вот, поэтому это тоже таких, да, преподаватель в школе, воспитатель в детском саду, работник культуры, артисты никогда не скажут, что они ходят на работу. Для них это служба. Видите, как... Потому что тоже, и тоже они получают жалование. Как оценить артиста, да, то, что он сыграл 2 спектакля в месяц, а репетиции? А репетиция, а кто тебя отпустит? Ну, заявлена у тебя репетиция, что там по нормам какого-нибудь трудового законодательства, что должно быть 3-4 часа. Режиссер скажет, нет, нужно больше. И ты понимаешь, что да, здесь твое служение начинается.
0: А все-таки вот если подходить к священническому служению, как к все-таки тому, что к каким-то обязанностям, да, к тому, что вы не можете не делать, как к вашему, скажем, роду занятий. Вот в рейтинг скучных профессий, я думаю, что священническое служение не попало бы точно. Но, может быть, есть какие-то, не знаю, элементы. Вот что-то есть такое в священническом служении, чего порой, ну, вам лично, может быть, не хотелось бы делать, не знаю. Вот даже мне сложно предположить, чтобы это могло быть, но на всякий случай спрашиваю.
1: Надеюсь, нас не слушают наши прихожане. Я иногда бываю утомлен исповедью и большим потоком людей, особенно в праздничные дни. И я признаюсь, что мне иногда бывает тяжело идти. Не потому, что это как-то, может быть, морально. Я уже давно привык, и вам любой священник скажет, и любой врач, да, эмоционально, может быть, не то чтобы не включаться, нельзя не включаться эмоционально, но не вести это все за собой домой, да, достаточно быстро церковь, мозг отключает вот эти все эмоции сопереживания, да, и помогает тебе их оставить в храме, а не нести там дальше, переключаться. Да, ну, то есть я, давайте на таком примере, да, у нас приходской храм, и как бывает,

0: Ток людей на исповеди, он, правда, утомляет немножко. Не утомляет, а как это сказать, не в том смысле, что физическая усталость, а может быть радости не так много, от как от служения литургии.
1: Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок тоже стал священником?
0: Не знаю, я иногда задаю себе такой вопрос. С одной стороны, да, наверное, а с другой стороны, я бы совсем, я бы точно не хотел, чтобы это было под моим давлением. Ну, то есть он видит, как живет наш, ну, как мы живем, видит, чем занимается его отец, да, и он знает, я делюсь событиями, которые бывают в нашей приходской жизни, моей просто жизни, да, какими-то своими переживаниями. Видит, что для нас, для меня, для матушки тоже служение, оно важно, и что мы готовы делать многие вещи совершенно бескорыстно. И если в нем это отзовется, я не буду договаривать. Вот. И, с другой стороны, не буду, наверное, навязывать этого тоже.
1: Эдуард пишет: «Христос воскресе! Я сам работаю охранником, мне не скучно. Там, где нет Христа, везде скучно, а где есть Христос, всегда радостно. Да, платят немного, около 30 тысяч. Счастлив, слава Господу Иисусу Христу во веки веков». Вот такое сообщение
0: Да,
1: от
0: охранником
1: Эдуарда.
0: совершенно. Слушайте, я столько книг перечитал, как никогда больше. У меня не было такого периода, чтобы я прям брал книжки и достаточно быстро дочитывал до конца. А охранник – это чудесная профессия, когда, в общем-то, наверное, ну, процентов 60 всех книг я в своей жизни прочитал именно за тот период, когда работал охранником, потому что было, конечно, много времени.
1: Как помочь ребенку определиться с профессией?
0: Ну, тут я думаю, что этим нельзя заниматься, начинать заниматься, задумываться в 10-11 классе. Все-таки, ну, или там в 9 классе, да, сейчас многие уходят после 9 класса, мне родители говорят, девятиклассников, что школа, как в моем детстве было так, в моей юности, что школьные учителя, ну, видимо, выполняя какую-то программу сверху, очень рекомендовали всем не идти в 10 класс. Ну, у нас это было оправдано тем, что в наши годы была очень большая рождаемость, и действительно, наверное, бы институты не вместили бы всех все равно. Так вот, так сейчас не рекомендую. Так, в общем, к этому нужно начинать, наверное, готовиться заранее. И, в принципе, с класса 5, 6, 7 можно говорить об этом, какие есть профессии. Ну и потом можно же разглядеть что-то в ребенке, да, какой-то ребенок прекрасно справляется с математикой, физикой. Наверное, можно говорить, что, дорогой тебе, ну вот, наверное, было бы хорошо взять, например, репетитора и позаниматься, развить себе вот такой вот навык. Хочешь ли ты? Ну да, хочу, получается. Вот если ты будешь знать хорошо математику, физику, у тебя будет получаться там такие-то профессии, да, связанные там с технической частью. Кто-то там, не знаю, любит зверюшек всяких разных. Зоопарк – любимое место. Ну, может подумать о чем таком. Ну, надо присматриваться. Для этого нужно общаться со своими детьми, видеть их интересы, спрашивать их интересы. Периодически говорят, ведь говорят же малышам, пристают же к ним в 2 годика, кем ты хочешь стать? Он там говорит, там, врачом или там воспитательницей. А, так можно говорить и шестикласснику, и семикласснику, кем ты хочешь стать, и отслеживать. Это все может меняться.
1: А как быть, если не совпадают представления родителя о будущем ребенка с его собственными желаниями?
0: Это уже, вы имеете в виду, что родитель хочет
1: Ну,
0: одного, а ребенок другого,
1: да,
0: да?
1: родитель хочет, чтобы врачом стал, а он говорит, не знаю, буду водителем такси. Вот нравится мне.
0: Ну пусть. Ну, я
1: Нет, ну
0: бы.
1: пусть, ну как, ну подождите. Ну, у вас же, наверное, есть тоже какие-то желания. Вы желаете все же добра своим детям. Вы понимаете, что, например, в той профессии, к которой он на текущий момент стремится, он счастлив не будет, что это путь в никуда.
0: Так что значит счастлив не будет? Вот, не думаете, что не бывает счастливых таксистов?
1: Я не про таксистов. Я в целом. Ну, не знаю, вот он выбрал что-то, не знаю, то, к чему у него

0: нет предрасположенности. Такую
1: сейчас
0: сферу,
1: все почти
0: где он,
1: выбирают
0: скорее всего,
1: курьером
0: не
1: и говорят, что все, достаточно, мне хватит, это мой потолок. Я представляю, бедные родители, слезы на глазах, учил, он говорит, ну зачем мне все это, ваш институт, ну, курьером пойду работать. Недавно я общался, я, простите, чуть-чуть отвлекусь, так у меня вышла не так давно интересная беседа с военным капитаном по званию, у нас была пауза, и у него, у меня, мы сидели и ждали, он знал, что я священник, я знал, что он военный, до этого мы друг друга не знали, в общем, что-то там разговаривали, как раз про служение, про зарплаты. И он мне, а он военный в военном училище. И он говорит, что вот с курса все ребята разошлись почти. Я говорю, наверное, там что-то случилось. Он говорит, да нет, просто видит, как живут военные. И говорит, и сравнивает. Говорит, вот я военный, там, капитан, уже там 10 лет служу в армии-то. И мой курьер, и сосед курьер мой. Господи, мой сосед курьер. Да. И мы утром спускаемся, и он же что, как, сколько зарабатывает? Он зарабатывает в полтора раза больше меня. 2 дня выходных в неделю. И говорит, у меня, ну, действительно, со всеми моими там дежурствами выходит зарплата меньше. Говорит, ну, я как-то перебиваюсь, потому что где-то что-то там когда-то успел. Ну, на СВО, в конце концов, съездил раз-другой, когда командировки, видимо, бывает часть зарплаты. Ну, вот, в общем и целом, так. Так это вот к тому, что, видите, как дети тоже это могут считать, и ценности мира сего могут их привлечь. Но мы, родители, должны, конечно, во-первых, здесь нельзя говорить о наших амбициях. И действительно, наши ожидания могут не совпадать с ожиданиями ребенка. Наверное, когда в случае я пойду курьером и все, мы можем как-то настоять и сказать, ну, дорогой, ну, пожалуйста, ну, столько сил было потрачено. Ну, мы понимаем, что хочется. Ну, ведь можно, в конце концов, совмещать. Ну, не так, не 5 дней в неделю, там, да, там, по вечерам выходить. Понимаешь, что ты хочешь там подработать. Но если здесь идет выбор, вы хотите, чтобы ваш ребенок стал врачом, а он хочет там быть программистом или там учить языки, ну, пусть попробует. Ну, может быть, у него хорошо пойдет с этим. Но не пойдет он по вашей там династии. Я в этом абсолютно проблем не надо. Опять же, мой любимый тезис. Лучше, чем на своих ошибках, мы ни на чем не научимся. Сколько бы нам ни рассказывали другие люди, особенно если это наши родные и близкие, а в особенности, если это мамы и папы, что так нехорошо, пока мы сами не поймем, что так поступать нельзя, мы не поймем. А потом надо тоже понимать, что студент, да, или там абитуриент, это человек, у которого возраст юности, да, это старший подростковый возраст, и когда родитель будет не авторитетом для него, ну, то есть это признак подросткового возраста, что родитель теряет значимость для ребенка в этом возрасте. И родители, исходя из этого, родители это будет последний, кому будет прислушиваться ребенок. Поэтому мы можем додавить, не знаю, там, можем взять ремень, можем там запретить все на свете, заблокировать карты, не выпускать из дома. Но это наша пропасть между подростком и родителем, она будет расти, а не сужаться. И да, может быть, насильно он поступит там на медицинский, или мы там заплатим деньги, да, на зарплатное обучение, я имею в виду, будем платить деньги, но вы за него не будете ходить, сдавать экзамены. Не будете. А он может точно так же эти экзамены провалить. Тогда что? Год потерян.
0: Да, слушатели просят объявлять в прямом эфире, идет вечерний канал или нет, принимают ли сообщения или нет. Люди тратят время, готовят вопросы по теме, комментарии, и все впустую. Да, но сегодня, вот если вы в четверг слушаете, то мы в прямом эфире, я, кажется, объявлял. Да, но у нас нюанс с телефоном, он что-то у нас сломался, и, наверное, сегодня-завтра у нас передачи будут без телефонных
1: звонков. Слушайте,
0: ну
1: вы можете спокойно писать свои вопросы в пасторский час. И,
0: да, вам тут уже, кстати, отец Владислав, много чего поступило.
1: И я еще буду через полчаса, и если ваши вопросы были по этой теме, то смогу им на них ответить.
0: Отец Владислав, как заставить себя работать, если не хочется?
1: Ну, слушайте, если не хочется работать, я думаю, что это диагноз, у которого есть имя депрессия. когда не хочется ничего, в том числе и работать. А заставляет нас работать сейчас всякие... В общем-то, экономика сама нас заставляет работать, да. Особенно, когда мы живем в большом городе, да, мы видим, как это происходит, да. Мы видим рекламу, нам что-то хочется приобрести. Хочется приобрести там новый телефон, хочется приобрести большой холодильник, если это там семья, стиральную машину, куртку классную. И на это нужно зарабатывать. И вот это такая мотивация идти и работать, да, быть не хуже, чем другие. Но есть, конечно, целая такая большая часть людей, которым, ну, это не нужно, которые достигли какого-то уровня. И для них работа – это, ну, просто что-то такое необходимое в жизни для того, чтобы, опять же, обеспечить себе пропитание и минимальные существования какие-то, блага. И здесь, если совсем не хочется, если прям не хочется идти на работу, то, ну, это такой повод задуматься о том, что не так, может быть, что-то не так с вашей работой. Понятно, что здесь может быть и коллектив плохой, но не очень удачный. Но по-хорошему, конечно, работу должно тянуть человека. И мы должны, вы правильно заметили вначале, не только из-за денег человек работает, не только для того, чтобы получить какую-то прибыль. Но я уверен, что любая работа, она должна иметь еще и какие-то другие смыслы для человека. И ему должно быть хорошо на работе. Он должен видеть результат своей работы. Да, особенно я замечаю это, как приятно, например, когда ты сам что-то сделал своими руками. Не знаю, полочку дома повесил. Ерунда, ты вкрутил 2 самореза в стену. Высрали отверстие перед этим. Но ты смотришь на эту полочку, и тебе хочется ее подойти, потрогать, как хорошо она висит. И вот это вот результат работы, который вдохновляет на что-то еще большее. Вот это тоже здорово. Да, вот вы говорили, бухгалтер – скучная работа. Я уверен, что результат сдачи там годового, квартального отчета, начисления там зарплаты, или подсчета дохода и убытка, это тоже доставляет радость. Да? Когда ты видишь, что у тебя одна цифра сходится с другим, ну неужели человек в этот момент не получает радость от сделанной работы? Через эту радость благословение Божие. И мы всегда должны помнить, мы христиане, я думаю, что для нас это важно. Что бы мы ни делали, какую бы работу ни выполняли, будь то охранник, будь то дворник, врач скорой помощи, спасатель, учитель, воспитатель, да, какие еще мы работу не причисляли, ведущий на радио, священник. Мы это делаем и при этом служим Господу. Да. Мы находимся не просто на службе у нашего работодателя, а мы еще наш в этот момент, наш главный господин, да, наш главный работодатель – это Господь. Поэтому, как верный раб, он хочет быть верен своему господину во всем, так и мы тоже должны, как этот верный раб, любую свою работу выполнять хорошо. И не просто хорошо, а на 5 с плюсом, на отлично. И тогда мы будем настоящими рабами Божьими.
0: Да, спасибо большое, отец Владислав. У нас остается буквально 1 минута. Я думаю, что, конечно, какие-то большие вопросы не успеем обсудить. Ну, так вот, коротко, в формате блиц. Если так получилось, что у тебя есть определенные накопления, сейчас ставки по вкладам высокие, и вот я просто знаю людей, которые живут на проценты со вкладов. Это греховный образ жизни? Так можно делать христианину? Или надо все-таки искать работу обязательно?
1: Только жить...
0: Ну, да, ничего не делать, там, читать умные книжки.
1: Ну, я думаю, что если человеку этого достаточно, ну, пусть, да, потому что, понимаете, мы же... Ну, человек лишает себя радости, о которых мы сказали. Радости от выполненной работы. Не просто мы же ходим на работу, как мы с вами проговорили, не только потому, что мы получаем зарплату, потому что вам здесь хорошо, мы получаем, ну, какую-то, опять же, радость...
0: То есть, иными словами, если потребности внутренней работать нет, то
1: мне кажется, что человек таким образом, ну, может быть, у него есть какая-то другая работа. Может быть, это время можно потратить, которое время высвобождается, потратить на служение какое-то, навестить сирот, больных, хромых, убогих. Ну, в конце концов, на даче посадить огурцы. Что-то должно быть в жизни человека, так нельзя. Куда человек, где человек работает, да? Ну, так, так это становится неестественно, как-то нет работы.
0: Спасибо, отец Владислав. В завершение совсем уже завершаю передачу. Сообщение, что написал в начале эфира ВКонтакте пользователь, и никто не сказал, что не читает ВКонтакте. Читаем, просто почему-то вот чат у нас не обновлялся, у меня не обновлялся в режиме реального времени, поэтому когда я обновил страницу, тогда и прочитал. Конечно, сейчас сложно вообще у нас со связью. Угу. Надеюсь, хотя бы телефон к следующей неделе.
1: Спасибо, Даниил, что позвали.
0: Сейчас новости. После новостей в 20:30 вы, отец Владислав, вновь в пасторском часе.
1: Да, сегодня у меня вечерний канал.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо, дорогие радиослушатели.
0: Программу провел Даниил Варламов. До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Москве состоялось открытие 56-го заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников. Скончался кардинал Камилло Руини. Два исторических католических храма сгорели в течение одного дня во Франции. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 16 июня в Москве в гостинице «Софмар Тверская Москва» состоялось открытие 56-го заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников, встречу, в которой принимают участие руководители подразделений рабочих органов Всемирного координационного совета, руководители и представители региональных советов организации российских соотечественников, возглавил председатель Всемирного координационного совета Михаил Дроздов. От отдела внешнецерковных связей Московского патриархата в мероприятии принял участие заместитель председателя протоиерей Игорь Выжанов, огласивший приветственное слово председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония. В приветствии, в частности, отмечалось, что зарубежные приходы Русской Православной Церкви являются центрами единения российских соотечественников, сохранения духовного и культурного наследия, а также поддержки русского языка и традиционных ценностей. Торжества по случаю 90-летия архиепископа канадского Сотирия Афанасулоса состоялись 14 июня. В этот день в Метрополитическом культурном центре Торонто более 600 человек собрались на мероприятие в честь юбиляра. Была представлена книга об архиепископе Сотирии, выпущенная к юбилею приходом Никольского собора Торонто. Будущий иерарх родился на северо-востоке Греции в 1936 году. Учился в богословской школе Афинского университета, после ее окончания поступил в Монреальский университет в Канаде, где получил магистерскую степень по теологии. Занимал должность декана по делам студентов в богословской школе Святого Креста в Бостоне. В сентябре 1996 года возведен в достоинство митрополита архиепископа Торонского и экзарха Канады. С 2019 года архиепископ канадский экзарх Арктики. Как отмечает ортодокс Вики, в правлении архиепископа Сотирия количество приходов в Канаде увеличилось с 22 до 75. В 1993 году по благословению иерарха были учреждены два женских монастыря – Святого Космы Италийского в Онтарио и Божьей Матери Утешительницы в Квебеке. Итальянский кардинал Камилло Руини скончался 16 июня на 96-м году жизни. В прошлом Руини – генеральный папский викарий Рима и председатель Итальянской епископской конференции. Его служение на этих должностях продолжалось почти два десятилетия. В заявлении Римской епархии кардинал-викарий Балтасаре Рейна выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение Церкви. Заупокойная месса будет совершена 18 июня в базилике Святого Петра в Ватикане. Ее возглавит папа Лев XIV в сослужении кардиналов и епископов, сообщают Ватикан Ньюс. Камилло Руини родился на севере Италии в городе Модена, область Эмилия-Романья, в 1931 году. Изучал философию и богословие в папском Григорианском университете Рима. В 1954 году стал священником, после чего преподавал философию и догматическое богословие в епархиальной семинарии Реджи Эмилии и был капелланом одного из католических университетов. В 1991 году епископ Руини был назначен генеральным папским викарием Рима и архипресвитером кафедральной латеранской базилики Святого Иоанна, а также великим канцлером папского латеранского университета. В том же году Руини стал президентом Итальянской епископской конференции и был возведен в кардинальское достоинство. В 2007 году кардинал Руини ушел в отставку с поста главы епископской конференции, а в 2008 – с должности викария римского диоцеза. Во Франции 12 июня с разницей в несколько часов вспыхнули два крупных пожара, которые нанесли тяжелый удар по историческому наследию страны, сообщает российская газета. Сначала пламя охватило часовню Сент-Ан-де-Роше в городе Трегастель в Британии. Пожар быстро распространился по крыше здания, построенного еще в 1635 году, в результате чего обрушилось около 70% кровли и деревянных перекрытий. На месте происшествия работали 32 пожарных, которым удалось спасти часть внутреннего убранства и литургические предметы. Известно, что часовню закрыли для посещения еще в марте 2026 года из-за аварийного состояния конструкций, на ремонт которых не хватало ресурсов. Спустя несколько часов второй пожар, вспыхнул в медиатеке, расположенной в бывшем монастырском дворе собора Кондома в департаменте Жер на юго-западе Франции. Огонь уничтожил медиатеку и часть городских архивов, включая уникальные тома, датируемые XVI веком. По сообщениям очевидцев, пламя поднималось на высоту более 7 метров, прежде чем спасатели взяли ситуацию под контроль. Полиция ведет расследование причин обоих инцидентов. Французские эксперты и защитники культурного наследия отмечают, что эти трагедии обнажили системную проблему содержания религиозных памятников в провинции. Стоимость реставрации таких объектов часто превышает возможности местных бюджетов. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уазнин. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 8.

На другой день, желая развлечь и отойти от пережитых волнений, Фабиола отправилась к своему богатому соседу Хроматию. Хромати занимал прежде должность префекта, потом, обратясь в христианство, вышел в отставку и поселился на своей вилле, где он разместил приехавших с ним новообращенных Себастьяном христиан. У него жил также всеми уважаемый священник Поликарп, которому поручено было преподавать вновь обращенным догматы веры и укоренять в них твердые правила нравственности. Фабиола, как и другие язычники, не знала, что именно происходит на вилле Хроматия, но слышала рассказы о странной жизни, которую вел хозяин. Говорили, что к нему съехалось множество гостей, которые в высшем римском обществе были неизвестны, что никаких пиров и увеселений по случаю приезда их дано не было, что Хроматий отпустил на волю всех своих рабов, но что многие остались служить ему по-прежнему, что все гости, по-видимому, близко знакомы и даже дружны между собою. Все эти слухи возбудили любопытство Фабиолы. Старик Хроматий знал и любил ее с детства, и это давало ей возможность навестить его и во всем удостовериться собственными глазами. Хроматий радушно встретил Фабиолу. Прогуливаясь по саду и непринужденно разговаривая, они сели на скамью в уединенном месте. Фабиола сказала: «Знаешь ли, о твоей вилле ходят странные слухи». «В самом деле, какие же?» — спросил Хроматий. «Говорят, у тебя проживает множество никому неизвестных людей, что ты никого не принимаешь, что ты ведешь жизнь философа, что твой дом представляет собой нечто вроде Платоновской республики». «Ну что ж, это весьма лестно для меня», — сказал Хроматий. «О, это еще не все. Говорят, что вы все отказываетесь от пищи и удовольствий, что вы даже морите себя голодом». «В самом деле, так в публике интересуются мной? Странно. Пока на моей вилле давались обеды, пиры и ужины, пока сюда съезжали щеголи, пока целые ночи напролет музыка, болтовня, песни не давали спать соседям, обо мне никто ничего не говорил. Теперь, когда я живу спокойно, тихо, уединенно, в небольшом кругу людей мне близких, но тихих и скромных, мною стали интересоваться. Странное дело». «Однако какой же образ жизни вы ведете?» — спросила Фабиола. «Мы проводим время, стараясь развить в себе лучшие качества человека. Мы встаем так рано, что я не хочу называть тебе часа, чтобы не испугать тебя, и исполняем наши религиозные обряды. После этого мы все принимаемся за занятия, кто читает, кто пишет, кто работает в саду и в доме. В назначенные часы мы собираемся опять — и читаем вслух книги, которые просвещают ум и смягчают сердце. Или слушаем поучения тех, которые взяли на себя труд руководить нами. Мы едим только плоды, рыбу и овощи, и отказались от мяса. Но я тебя уверяю, что не сделались от этого угрюмее. Напротив. Я думала, что Пифагорова система вышла из моды. Впрочем, нет худа без добра. И, живя так скромно, вы скопите себе большие капиталы. Не думаю. Мы решили, что в продолжение зимы должны снабдить бедных одеждой и пищей, так, чтобы во всей округе не осталось ни одного человека, который бы терпел холод и голод. Все наши капиталы пойдут на это». «Признаюсь, это так великодушно с вашей стороны», — сказала Фабиола. «Но уж вы не удивляйтесь, если вас поднимут на смех или осыплют бранью. А вас будут говорить...» «Да, скажут, что...» «Что... что скажут?» «Говори», — спросил Хроматий. «Не сердись, пожалуйста. Я не хочу оскорблять тебя, а только предостеречь. Я знаю, что про вас говорят уже, что вы христиане. Могу тебя уверить, что я с негодованием отвергла это обвинение и горячо заступилась за вас». Хроматий улыбнулся. «Зачем же негодовать, дитя мое? Потому что я знаю тебя, знаю Тибурция, Зою и Никастрата, приехавших к тебе,
и уверена, что вы не можете принадлежать к людям, которые совершают преступления и так злы, жестоки и низки. «А ты читала хотя бы одну христианскую книгу?» — спросил Хроматий. «Знакома хотя бы с одним христианином? Знаешь, чему учит христиан, так всеми презираемых и преследуемых, их религия?» «Конечно, не знаю, да и знать не хочу», — воскликнула Фабиола с запальчивостью. Точно она боялась узнать что-нибудь такое, против чего не могла бы устоять и сама. «Я не желаю знать, чему верят рабыни, привезенные с Востока. К тому же все знают, что христиане — люди дурные, и потому все их презирают». «Да кто все?» — спросил Хроматий. «Все, решительно все», — ответила, горячась, Фабиола. «Все, решительно все», — повторил Хроматий. «Все те, которые не знают, не видали в глаза ни одного христианина, не читали ни одной книги, но зато слышали рассказы людей, распускающих о них ложные слухи из своих соображений». «Странное стадо, род людской», — прибавил старик печально. «Мало в нем людей мыслящих, способных понять что-то, еще меньше таких, которые, поняв, растолковали бы другим. А эти другие или равнодушны ко всему, или невежды, и потому чем слухи нелепее, тем желание для них. Они всегда готовы поверить скорее клевете, чем истине. Злые люди вопят, стадо людское вопит за ними, и вот голос большинства. Еще хотят, чтоб уважали этот голос. Нет, человек честный и разумный не станет вопить с невежественной массой, не побежит за толпой. Но как таких мало? Да и в числе их столько слабых, легкомысленных, которые знают, где истина, но не осмеливаются сказать ее, боясь тех же воплей невежественного большинства». Фабиола слушала молча. В словах старика звучала печаль. Он замолчал и задумался. «Прости меня, что я разволновала тебя, и поговорим о другом. Я, между прочим, приехала к тебе по делу. Я желала бы знать, не едет ли кто-нибудь в Рим. Я хочу написать отцу. Мне бы очень хотелось повидать его до отъезда в Азию». «Ты приехала очень кстати», — сказал Хроматий. «Сегодня едет в Рим один молодой человек. Зайди в библиотеку и напиши письмо. Оно будет доставлено немедленно». Они вошли в дом и прошли в большую залу, где были ящики с рукописями. Посредине зала стоял большой стол, за ним сидел молодой человек и переписывал какую-то рукопись. Увидев незнакомую женщину, он встал. «Торквад», — сказал ему Хроматий, — «эта госпожа желает послать письмо своему отцу в Рим. Очень рад, что могу исполнить поручение благородной Фабиолы и явиться к ее отцу, благородному Фабию», — сказал Торквад. «Как, ты знаешь Фабиолу и ее отца?» — воскликнул Хроматий с удивлением. «Я имел честь служить в Азии под начальством благородного Фабия», — ответил Торквад. «Плохое состояние здоровья заставило меня оставить должность». На столе лежали листы пергамента. Старик взял один из них, чернильницу и перо из тростника, и положил все перед Фабиолой. Она написала наскоро несколько строк, потом сложила листок, перевязала его шелковой нитью и запечатала печатью, которую носила вшитым золотом и шелками кошельке. Желая когда-нибудь вознаградить молодого человека за услугу, которую он ей оказывал, она взяла другой листок пергамента и, спросив у него имя и адрес, записала их и спрятала записку за пояс в складках туники. Позавтракав, она стала прощаться с хозяином и заметила, что старик отечески нежно глядел на нее, хотя к этой нежности примешивалось чувство грусти. По крайней мере, так показалось Фабиоле. Когда она уезжала, Хроматий сказал ей вслед: «Прощай, дитя мое! Будь благословенна, вступая на тот путь, которого еще не знаешь». Фабиола была тронута и задумалась. Слова эти показались ей загадочными.
Голос Торквата, остановивший ее колесницу, когда она выехала из ворот виллы, вывел ее из задумчивости. «Извини, что я решаюсь остановить тебя. Угодно ли тебе, чтобы письмо твое было доставлено как можно скорее?» — спросил Торкват. «Да-да, конечно», — ответила Фабиола. «В таком случае мне трудно будет исполнить твое желание. Я иду пешком». Фабиола предложила ему денег на наем лошадей. Торкват принял их без малейшей церемонии и замешательства. Сумма, которую Фабиола вручила Торквату, была достаточна не только для того, чтобы доехать до Рима, но и чтобы вознаградить его за труды. Она отдала ему весь кошелек, набитый золотом. Торкват взял его с такой радостью, что Фабиола решила, что он недостоин дружбы такого человека, как Хроматий. «Если все его друзья таковы, — размышляла Фабиола, — то они обирают доброго старика и обманывают его, прикидываясь добродетельными». Она вынула спрятанную записку и, развернув ее, увидела на обороте несколько строк, написанных неизвестной ей рукой. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Удивлению Фабиолы не было границ. Она не верила своим глазам. В представлении язычников мщение считалось не только позволительным, но и законным. Были даже боги-мстители, были боги ада, и им приносили жертвы. Она любила читать философов, находила много умных и хороших мыслей в их книгах, но ничего подобного она никогда еще не читала. «Что же это?» — думала она. «Верх величия или низость? Любить врагов? Делать добро ненавидящим нас? Сколько надо любви, сколько надо великодушия, чтобы делать это искренне? И если на свете люди способны искренне прощать оскорбления и зло и платить за них добром? Где они? Кто они? Я спрошу у Сиры, не знает ли она их или не слыхала ли о них. А если это... Не может быть. Нет, я лучше ничего не скажу Сире. Она такая восторженная, а я чувствую, что мне надо успокоиться. Я чего-то боюсь и чего-то желаю. Все эти разговоры и рассказы только больше и больше расстраивают. Не нужно мне этой бумажки. Я хочу спокойствия». И Фабиола бросила на дорогу бумажку, которую держала в руках. «Стой! Стой!» — закричала она вдруг вознице, будто испугавшись. «Поди, подними бумажку, которую я нечаянно уронила». Он поднял и подал ей. Она взяла бумажку, сложила бережно и засунула опять за пояс. Так билась бедная Фабиола, мучимая сомнениями и желанием познать истину. Сияние истины пугало ее, и она с ужасом отступала назад, но ненадолго. Скоро она опять бросалась вперед, влекомая неодолимой жаждой понять, выйти, наконец, из той нравственной пустоты, из того иссушающего безверия, которые мучили ее.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучали прелюдии фуга Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио Град Петров.

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пастырский час» радиостанции «Город Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев. Ну, пока еще председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства. Штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев, улицы Маршала Казакова. И также я служу в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. Ну и по мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы. Сегодня хоть нестандартный для меня день, обычно по пятницам, но завтра меня не будет. Сегодня зато попросили выйти в эфир. А вопросы можно, как обычно, задавать на сайт нашей радиостанции grad.defispetrov.ru. Ну, или в качестве комментариев к видеотрансляции ВК-видео. Здесь тоже, я смотрю, пока здесь ничего нет, на сайте уже есть. Еще раз, сайт grad.defispetrov.ru. Если вы выйдете на сайт нашей радиостанции, то в верхней левой правой части экрана такой кружочек с треугольничком написано «Слушать онлайн». 6+, это вот возможность слушать любой точки земного шара. И чуть ниже, на синей полоске, разные опции, и одна из них — «Вопрос в эфир». Нажимаете, перед вами появляется текст, ваш вопрос и так далее. Написать «Я не робот» и отправить. Может быть, у кого-то появится так называемая капча, когда нужно будет там нажать все машинки или все светофоры в квадратиках. Ну, я думаю, что вы с этим тоже справитесь. Сейчас современные люди обычно с этим справляются. Ну, или еще раз, да, vk.com/grad-petrov-radio. И там вот, там видеотрансляция, собственно говоря, вот можно и... А вот вы уже что-то написали. Это, ну, как обычно, Эдуард. Эдуард, здравствуйте. Вы обычно самый первый. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Позвольте строки о благости Божией. Бог благ и милосерд кающимся, хотя изображается он угрожающим и гневающимся, но это на зло и грех, а не на нас, которых всегда готов принять, коль скоро увидит слезу сокрушения на лице нашем. Преподобный Феогност. Вы знаете, буквально на эту тему как-то сегодня мне хотелось поговорить, вообще такое понятие, как духовная жизнь, потому что у нас, к сожалению, действительно порой наш Новый Завет нас немножко расслабляет, что Господь не любил праведников, ну, фарисеев имеется в виду, да, то есть тех, кто были праведны по-человечески, по закону, кто тщательно соблюдал все предписания закона. А любил кого? Мытарей, блудников, грешников, там, бандитов, злодеев. И возникает иллюзия, как будто праведные от Бога дальше, а грешники Богу ближе. И вот буквально сегодня одна женщина мне написала такие слова, я их сейчас просто процитирую. Вот. Просто тоже давайте немножко их обсудим, поскольку, ну, с моей точки зрения, они отчасти изображают как раз вот это вот. Человек по всем заповедям грешит в разной степени, постоянно. Слабый, скверный человек, может, он и себя за этот грех презирает, а продолжает грешить. Как будто это не исключает того, что вера этого человека может быть больше нашей. Да и к Богу этот человек может оказаться ближе некоторых непрелюбодействующих, например. И вот я так задумался, что такое вера? Все-таки, да, делами плоти не оправдается, делами закона не оправдается никакая плоть, но только верою в Иисуса Христа, пишет апостол Павел. Но с другой стороны, что такое вера? И вот один из ответов то апостола Якова: вера без дел мертва есть. И в данном случае речь идет не о делах закона, соблюдении каких-то предписаний. Да, мы никогда не сможем идеально, тщательно их выполнить. Но все-таки неким исправлением жития в сторону хотя бы этих самых заповедей Божьих, если мы не можем их во всей полноте выполнить, хотя бы пытаться. И одно из проявлений веры — это верность.
Ну, в Евангелии от Иоанна есть такие слова: «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». И вот 10 заповедей, хоть они и из Ветхого Завета, их можно прочитать в 20 главе книги «Исход», в 5 главе книги «Второзаконие», но тем не менее, хоть они и не цитируют дословно в Новом Завете, хотя нет, цитируются, Господь их цитирует. Правда, не все, но в беседе с юношей, который спросил его, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь прямо говорит: заповеди соблюди. Сначала с этого начал разговор. Вот. Но, тем не менее, это означает, что для нас, христиан, они актуальность имеют. И основа Ветхого Завета — не делай зло. Поэтому не случайно большинство ветхозаветных предписаний начинаются с частички «не». Не делай того, не делай этого. А суть Нового Завета — делай добро. Не просто не делай зла, а делай добро. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали человеки, так и вы поступаете с ними. То есть не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, а делай ближнему то, что хочешь, чтобы делали тебе. Получается так. И вот это дело не добра автоматом подразумевает, что уж, ну, Ветхий-то Завет, ну, зло-то я уж не делаю, а заодно еще и добро делаю, да. Если праведность ваша не превзойдет праведность тех книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Тоже слова Иисуса Христа. Вот. И вот я, например, не верю, что откровенно прелюбодействующий человек, изменяющий своему мужу или своей жене, может рассчитывать, что у него такая крепкая вера, что, несмотря на этот грех, он ближе к Богу. Нет, ребята. В момент, когда вы прелюбодействуете, в момент, когда вы убиваете, в момент, когда вы крадете, вы не просто совершаете грешок, но когда вот вы прям явно вот эти заповеди нарушаете, вот здесь можно спорить, да, там, посмотрите на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот если я посмотрел на кассиршу в магазине, ой, какая красивая кассирша, да, сегодня новенькая какая-то на кассе работает, ну, какая красивая, я прелюбодействовал с ней или нет? Вот про это мы еще можем спорить. А вот, ну, если уж явно изменяю, да, вот явно-явно, ну, я в этот момент отрекаюсь, я просто, это мое мнение, к которому я пришел и не вчера, и не позавчера. В этот момент я реально отрекаюсь от Бога и от веры, потому что верующий так не поступает. Реально, вот когда я так поступаю, я поступаю как неверующий, верующий так не поступает. Есть ли у меня шанс покаяться? Да, безусловно. И вот в этой строчке преподобного Феофилакта: он угрожает и гневается на зло и грех, а не на нас, которых всегда готов принять, коль скоро увидит слезу сокрушения на лице нашем. В Евангелии очень много говорится о прощении грешников кающихся, и я могу поверить, что какой-то грешник, явный грешник, действительно может оказаться к Богу в какой-то момент ближе, чем какой-то, ну, более или менее праведно живущий человек, но только при одном условии. Слово «покаяние». Ну, преподобная Мария Египетская. Она оказалась ближе Богу в пустыне. Не когда она блудила в Александрии, а вот когда она покаялась, ушла в пустыню, вот там. Да, ее одолевали помыслы, мечты, фантазии, вожделения, она с ними боролась. Вот в этот момент она оказалась ближе к Богу. И на небесах больше радость об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках. Поэтому вот это заблуждение, что я могу жить, ни в чем себе не ограничивая. Ну, главное, вот быть верующим, в церковь ходить, причащаться, ну, на исповеди сказать, не забыть, да? Батюшка все равно тайну исповеди соблюдет. Нет. Нет, ребята. Ну и Господь, если мы так искушаем Господа Бога, может забрать нашу душу именно в момент, когда мы грех уже совершили, а до исповеди еще не успели дойти. Не удивлюсь. Отец Александр, почему в «Деяниях апостолов» в начале рассказ от третьего лица, а потом появляется «мы»? Мы пошли, поехали и так далее. Спасибо. Марин, вы знаете, видимо, потому что апостол Лука, который является автором Евангелия от Матфея и книги «Деяния апостолов», он присоединился к апостолу Павлу и к другим апостолам, Варнаве, Силе, несколько позже. Не сразу, не с самого начала. Хоть Лука у нас и входит в число 70 апостолов, и даже некоторые считают, что вот именно он шел с Клеопой в Эммаус и встретил воскресшего Господа.
Хотя 100% утверждать мы это не можем, просто эта история описана только в Евангелии от Луки. Тем не менее, все-таки есть точка зрения, что по-настоящему таким вот учеником Иисуса, миссионером, апостолом, проповедником Лука стал только уже в более позднее время, когда уже активно проповедовал апостол Павел, и вот на каком-то этапе Лука к нему присоединяется, и с этого момента начинает звучать «мы». То есть Лука уже свидетельствует не только по каким-то рассказам кого-то о ком-то или о чем-то, а из своих личных воспоминаний. И, собственно говоря, вот тот момент перехода с «он», «он», «они» на «мы», по сути, он дает возможность отследить, когда примерно этот момент произошел. Спасибо. Ну, давайте посмотрим, что на сайте. На сайте, как много. Так. Ну, собственно говоря, Эдуард, я уже процитировал вашу цитату преподобного Феогноста. Еще раз повторю, да, вот в Евангелии очень много говорится о необходимости прощать грешников, по много раз прощать кающихся. Ну, и напомню, что такое покаяние. Дело в том, что здесь есть такая проблема у нас, у русских, что слово «покаяние» это русское слово, но одна из точек зрения этимологически восходит к богине тьмы и преисподней Кали из праиндоевропейского пантеона еще, вот, и она у индусов сохранилась. Соответственно, калять — это желать максимального зла, отправлять к этой самой Кали. И, соответственно, слово «клятва» имеет этот корень, да, «допроводюсь к этой кали, если не исполню обещанного». «Клясть», «проклинать» имеет тот же корень. И вот слово «покаяние» в архаичных текстах «покаяние», ну, этот же корень «окалях душу грехми», например, в каноне Андрея Критского. Вот этот же корень присутствует в слове «покаяние», получается «покаятися», «поругать себя». Выходит так. И вот русские грешат, ни в чем себе не ограничивая, считая, что при этом они могут более святыми быть. Ну как? Мы также были ближе к Богу, чем фарисеи. Вот, типа, и так же и я, да? Но мытарь не просто занимался мытарством. Он на каком-то этапе пришел и стал бить себя в грудь со слезами: «Боже, милости, будь мне грешным». Вот в этот момент он стал ближе к Богу. Стал более оправдан, чем тот фарисей. А не потому, что он грешно жил. Да, вот эта тонкая-тонкая грань. Хорошо. Здравствуйте. Как исполнять заповедь о почитании родителей в отношении отца, которого я никогда не видела, только слышала кое-что от мамы, и к тому же он мусульманин, то есть молиться о нем тоже не могу.

Коля этого не видела и не знала, только знала, известно, что он мусульманин. Мы же не знаем, что с ним потом происходило, да, и поэтому... А кто знает, может, он крестился перед смертью, до вас просто информация об этом не дошла. Всяко может быть. В общем, в любом случае, частным образом молиться никому не запрещено. Руслан, из Санкт-Петербурга. Мама крещена младенцем в 1942 году в армянской монофизитской церкви с именем Женя или Евгения. Вопрос, есть ли в этой церкви крещаемое имя Женя? И если есть, нужно ли маме сейчас перекрещиваться в нашей церкви? Согласно решению 6-го Вселенского собора, Трульского собора, несториане, армяне, ну вот монофизиты, в православие переходят через покаяние и отречение от ереси, которую они содержат. То есть ваша мама должна подойти к священнику, объяснить эту ситуацию. Собственно говоря, там еще есть понятие рукописания в решении собора. То есть можно даже буквально подписать, что вот я хочу принять православную веру, отрекаюсь от заблуждений монофизитских, чем-то такое, да, и подписью поставить. Вот. И священник в таком случае, дальше она исповедует свои грехи, и священник читает над ней молитву. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человека любит, да простит тебе чада, ее имя, вся прегрешение твое, и аз недостойный иерей, власти его мне данную, прощаю и разрешаю тебе от всех грехов твоих, и присоединяю Святую Соборную Апостольской Церкви православной во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Вот буквально так это делается. Вот. Так что перекрещивать не надо, через таинство покаяния. Ольга из Выборга. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советом. Недавно узнала, что у знакомой заболел ребенок, и лечение очень дорогое. Семья многодетная, и я не знаю, как предложить ей деньги, ведь она не просила. А вдруг откажется? Спасибо, с уважением, Ольга. Знаете, Ольга, я так скажу, что... Вы можете ей написать, что Господь Бог мне послал сейчас некоторую сумму, я бы хотела ее пожертвовать на лечение твоего ребенка. Вот буквально, не тебе, не, так, не вот вам милостыня, а я бы хотела ее пожертвовать на лечение там, твоего, вашего ребенка. Не знаю, какие у вас с ней отношения, если это знакомое. Вот. А ты помолись обо мне. Ну, примерно так. Но если откажется, это ее выбор. Но я бы сказал так даже, что это где-то отчасти ее грех. Потому что преподобный Амвросий Оптинский говорил, что отказ от помощи в тот момент, когда вы в ней нуждаетесь, это признак гордыни. Вы просите Бога вам помочь, Бог вам посылает помощь, а вы отказываетесь от нее. Так что вот. И причем это, да, это все-таки будет не совсем, так сказать, так уж на тебе подачка, да, а ты за меня молишься, я жертвую на лечение твоего ребенка. Владимир из Санкт-Петербурга. За что сослали в Аргентину Илариона Алфеева? Ведь что-то с ним случилось в Карловых Варах. Это подстава, которую признали власти. Ну, может быть, и сослали, как вы написали, от греха подальше послали служить туда. Кстати, не в Аргентину, да, это аргентинская и южноамериканская епархия, но конкретно его назначили в два прихода в Бразилию, не в Аргентину. Вот. Мне недавно один знакомый сказали, что вроде видели его в Москве. Может быть, не знаю, он сейчас там, в Бразилии, или он все еще в Москве. Подробности мне неизвестны. Вот. Но, по крайней мере, получается, что в Евросоюзе, видите, ему стали устраивать какие-то подставы. Ну и, собственно, поэтому, видимо, туда и отослали. Там у него есть возможности, за что, за счет чего жить и продолжать заниматься своей миссионерской деятельностью в интернете, собственно говоря. Я периодически смотрю сам его видеоролики, очень толково, талантливо снятые. Так что вот. Алексей из Санкт-Петербурга. В среде собаководов появилась такая шутка. Приказ по аду. А, приказ по аду. Кинологов в ад не пускать. Они бесов дрессируют, а потом устраивают им выставки и соревнования. Не могли бы прокомментировать? Ну, это, конечно, шутка. Но, по сути, кинологи, да, это люди, которые умудряются
учить нелюдей выполнять команды.

И тех слушаются. Но это, видимо, про то, что они настолько талантливы в этом вопросе, что даже бесы им повинуются. Не знаю, но шутка есть шутка. Хотя, конечно, до каждой шутки есть доля шутки, но дело в том, что сам я не кинолог. Возможно, если бы я был кинологом, то, как ни странно, я бы над этой шуткой как-то чуть побольше посмеялся и чуть более тонко отреагировал, что здесь имеется в виду. Но это я пока могу лишь предполагать. Так, напоминаю. grad.defispetrov.ru. Это наш сайт, на который можно написать вопрос прямой эфир, с которого, точнее, ну, выходит на сайт grad.defispetrov.ru, вопрос прямой эфир, пишите, и, соответственно, я постараюсь ответить. Ну, и напоминаю также, что сейчас у нас четверг, 18 июня, 5 июня по старому стилю, день памяти священномученика Дорофея епископа Тирского и также день перенесения мощей святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Я хочу поздравить всех Игорей, все-таки небесных покровителей с таким именем не так уж много, и в частности иерея Игоря, клирика прихода, там, где я служу, моего собрата и сослужителя. Долгоденственное мирное житие, мир же здравие и спасение, во всем благое поспешение. Подашь Господи, иерею Игорю и всем Игорям. И сохрани их на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Вот. Ну, кстати, вот еще, точнее, сегодня у нас день памяти князя Федора Ярославича, так что Федоров, день рождения, Васян Ион и Пертаминский, в общем, ну, кого у нас сегодня только нет, даже Эпирихий, Аполлон, Леонид, Арий даже есть, только не тот Арий, который еретик, а Арий, который мученик, Горгий, Селиний, в общем, такие редкие имена. Вот, ну, я думаю, что все-таки большинство Игорей сегодня отмечают свои именины, так что многое благое лето еще раз. Так, смотрим трансляцию vk.com/gradpetrovradio, и там трансляция, если что, вам интересно, тоже можете перейти, и там написать качество комментариев к видео, какой-то вопрос, что-то спросить, что вас интересует. Вот. И смотрим, что у нас завтра, кстати, тоже интересно. Завтра тоже... А завтра святитель Иона, епископа Великопермского. Это вот святитель Иона, который когда-то просвещал уральские земли. И, в частности, про его деятельность даже фильм был снят не так давно, несколько лет назад. Так что вот. Так... В субботу у нас Святых Ивановской епархии. А вот воскресенье самое интересное. Воскресенье у нас получается 21 июня будет. Так вот, день памяти всех санкт-петербургских святых. Это вот, смотрите, как получается, да? День памяти всех святых, как плод схождения Святого Духа. Дальше локально уже. Русских святых, санкт-петербургских святых. Кстати, помимо санкт-петербургских, всех преподобных вологодских, всех святых новгородских, псковских, белорусских, удмуртских, вологодских, чувашских. И у нас в календаре не написано, но просто я знаю всех святых в земле британской и ирландской просиявших. Это, то есть это святые Сурожской епархии. Тоже день их памяти, третья неделя по Пятидесятнице. Надеюсь, что когда-нибудь в наших календарях тоже их напишут. Так что вот, будем чтить наших святых, наших угодников Божьих. Так, ну что, братья? А вот. Владимир, еще раз. За что сослали в Бразилию Илариона Алфеева? Ну, вы поймите, что я могу лишь руководствоваться тем, что написано на официальном сайте Московской Патриархии. Там написано, что в связи с невозможностью объективно исполнять
послушание, на которое было на него возложено решением Священного Синода по объективным причинам, вот там, в Карловых Варах, вот принято решение отправить его в Бразилию. Вот, вот и все, да. Может быть, в том числе из-за вот этой подставы, может, еще что-то. Возможно, есть какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем. Я не исключаю, что вот эта история была неким предупреждением, как говорится, уходи по-хорошему, пока тебя там не пристрелили, еще что-то. Трудно сказать. Поэтому, возможно, его не сослали, как вы пишете, а буквально спасли ему жизнь. Такое тоже может быть. Ну что ж. Еще раз напоминаю, градов.петров.ру, сайт. Уважаемый отец Александр, а можно не хлопать в микрофон? Заранее благодарна. Да вроде микрофона не хлопаю. А знаете, что может быть? И мне про это уже говорили. Возможно, вот мышка, да, которую вот я пользуюсь, компьютерная, то есть вот в этот момент какие-то звуки раздаются, она находится рядом с микрофоном. Здесь стойка этого микрофона, соответственно, звуки передаются. Нам бы коврик какой-нибудь сюда, конечно. Потому что она просто на столе лежит, честно говоря. Может быть, это объяснение. Потому что микрофон, вот, вот он стоит, я вот так и не делаю. Хорошо. Просто чтобы отслеживать, что вы написали, мне, ну, приходится мышкой пользоваться. Я могу пытаться делать поплавнее, потише, но совсем исключить этот звук получается мне никак. Хорошо. Еще одна тема, о которой как-то, ну, почему-то мне захотелось тоже сейчас поговорить. Дело в том, что если брать санкт-петербургских святых, санкт-петербургская епархия, она, ну, довольно-таки крупная, ну, даже метрополия, назовем это так, потому что это санкт-петербургские святые, это не только святые города Санкт-Петербурга, да, но это и значительно большая территория, нынешняя Ленинградская область, и эти земли исторически входили в состав господина Великого Новгорода когда-то. Собственно говоря, наши санкт-петербургские святые, они же поэтому являются в значительной степени новгородскими святыми. Многие из них просияли еще до основания нашего города. Наш город, ну, ему 320 там, с копейками лет. Вот. А, ну, давайте так, Старая Ладога. Некоторые считают, что поселение основано в 8 веке. Некоторые считают, что даже, возможно, городище Любша на другом берегу Волхова вообще аж конец 7 века. И есть признаки того, что христианизация тех мест началась еще задолго до крещения Руси, ну, примерно лет за 100, буквально с приходом Рюрика. Причем, если Рюрик и Хрёрик Ютландский — это одно и то же лицо, то наш самый первый князь был крещен, тоже интересный факт. Наличие фрисского кувшина в одном из захоронений, которое нашли археологи, свидетельствует о том, что миссионеры святого Ансгара, можете тоже поискать, кто это такой в интернете, сейчас уж не буду рассказывать, дошли до этих земель тоже лет примерно за 100 до крещения Руси, примерно как раз во времена Рюрика. Вот. И хотя в более позднюю эпоху византийцы пытались создать некое представление, что мы были дремучими язычниками, а христианство к нам пришло вот только от них. Ну, похоже, не совсем так. Более того, одна из загадок — это преподобные Сергий и Герман Валаамские, потому что если мы откроем наш церковный календарь, мы увидим, что ну вот, это 11 июля по новому стилю, 28 июня по старому стилю, День памяти преподобного Сергия Германа Валаамских чудотворцам, там стоит дата 1353 год. То есть, получается, преподобные Сергий и Герман Валаамский жили, основатели Валаамского монастыря, жили в XIV веке. Но, если мы посмотрим на 24 сентября, но опять-таки, 24 сентября по новому стилю, это 11 сентября по старому стилю,
вы там увидите, что в этот день праздник перенесения мощей Сергия и Германа Валаамских из Валаама в Новгород. Во время очередного нашествия шведов их мощи были перенесены в Новгород. И это было в XII веке. То есть жили в XIV веке, мощи их перенесли в Новгород в XII веке, вот уже странно. А есть такой святой преподобный Авраамий Ростовский. И вот с Авраамием Ростовским вообще очень, все очень интересно. Он принял таинство крещения еще до крещения Руси на Валааме. То есть уже до крещения Руси на Валааме был монастырь. И вот как это все связать? Обычно говорят, что монастырские летописи сгорели, поэтому мы ничего не знаем, никто они были такие, ниоткуда они жили. Вроде как из восточных стран. Ну что такое восточные страны? Если мы посмотрим на восток от Валаама, ну что там у нас? Ну, Вологодские земли, там дальше какая-нибудь Удмуртия, Мокша, Эрзя, там дальше Урал пошел. Вот как раз Иона Великоперскую проповедовал. Откуда они взялись такие? Ханты, манси, да. И вот моя точка зрения, что, возможно, это как раз тоже миссионеры, связанные с миссией святого Ансгара. Тем более, что в Бертинских аналах есть упоминание о двух миссионерах, Сергии и Кенти Герни, которые уплыли на восток и не вернулись. И только сейчас, в наши дни, благодаря вот этим западным документам, вдруг наша восточная история может заиграть неожиданными красками. Я подозреваю, что это они. И тогда Валаам основан в IX веке. Вот у нас скоро будет отмечаться 800-летие крещения Карелы. И да, действительно, язычество Карелии в значительной степени продолжалось еще долго-долго. Но, с другой стороны, вот если взять нашу Карелию православную нынешнюю, а также центральную часть Восточной Финляндии, можно выяснить, что эти земли практически полностью православные. Не случайно финская православная церковь имеет в Финляндии даже современный государственный статус. Хоть она и церковь меньшинства, но зато есть целые огромные территории, где большинство населения в Финляндии православные, христиане. Это тоже факт, не лютеране. Вот, и многие считают, что это влияние Валаамского монастыря, миссии валаамских монахов, особенно ранних. Потому что как раз более позднее время к нам пришла уже византийская восточно-православная традиция, когда монах сидит в монастыре и молится. А вот монах-миссионер — это больше как раз про западную традицию, особенно кельтскую. Так что вот тут есть определенные подозрения по поводу святых Сергия и Германа. И в каком-то смысле они тоже наши святые. Далее, ну, потому что Ладожское озеро здесь же рядом. Далее, конечно же, святой благоверный князь Александр Невский, который и бывал в этих местах, и воевал здесь, на Неве, и был новгородским князем. Ну, безусловно, это преподобный Антоний Дымский, который был вторым игуменом Хутонской обители после смерти преподобного Варлаама Хутонского, а потом впоследствии основал вот некую пустыньку, которая стала Дымским монастырем на озере недалеко от Тихвина. Города Тихвина тогда еще не было. Город Тихвин, вокруг Тихвинской иконы, по сути, возник. Ну, разумеется, преподобный Арсений Каневский тоже. Ну, на самом деле, множество святых, я уж не говорю сейчас про таких, как Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, наши новомученики-исповедники российские, митрополит Вениамин Петроградский, философ Орнатский с сыновьями и так далее, да. Ну, то есть, хотя Санкт-Петербург исторически находился на территории, которая часто была то русской, то шведской, то русской, то шведской, то есть здесь периодически шли войны. Последней русской крепостью была крепость Орешек, последней шведской крепостью была крепость Выборг. Все, что между ними, периодически переходило из рук в руки. Но, тем не менее, святые здесь были весьма-весьма давно, в этих местах. Так что вот, и получается, что мы будем отмечать день их памяти. Так, добрый вечер, Галина пишет. Галина Николаевна,
Уважаемый отец Александр, всегда с интересом слушаю ваши передачи. Благодарю за живое искреннее общение со слушателями. Уже несколько раз в вашей беседе прозвучало, что вы пока еще в епархиальной комиссии по вопросам семьи. Если возможно, скажите, грядут какие-то перемены, и вы не будете занимать этот пост? Зная ваши многолетние труды, беспокоюсь. Спасибо вам, помощи Божией, в ваших трудах и заботах. Ну, я так скажу, что пока предварительно, это еще не 100%, 22 июня, в день начала войны, мне назначен прием у митрополита. Я, правда, не удивлюсь, если он отменится, поскольку все-таки такая дата, и, возможно, те, кто составляют расписание владыки и его встречи, могли это просто не учесть, когда меня назначали на этот день, на это время, что владыка может поехать какие-нибудь там цветы куда-нибудь возлагать как раз с утра. Я не знаю, да, но, тем не менее, пока на настоящий момент я записан на 22 июня на 11 утра на прием к митрополиту. И, ну, я, на самом деле, даже рад этому, потому что, признаюсь честно, священнику Санкт-Петербургской епархии, даже занимающему епархиальную должность, на прием к владыке не так легко попасть. Вот, я надеюсь с ним обсудить какие вопросы, и что будет дальше, я не знаю, но большая вероятность, что да, мою должность займет кто-нибудь другой. Вот, я, что буду я делать, посмотрим, да, потому что тут все может быть. Но, по крайней мере, паломническую поездку в Старую Руссу, которая у нас намечена на 27-28 июня, владыка все-таки подписал. И поэтому, даже если будут какие-то перемены в моей жизни, надеюсь, что эту поездку мы совершим. Тем более, что, скажем так, действительно, у меня есть о чем с ним поговорить. В том числе есть и некоторые неприятные моменты. Но, скажем так, моей вины в этом нет, в том, что там со мной происходило последний год особенно. Вот, я, наоборот, пытался как мог это все остановить, но вот, может быть, потом, когда разговор состоится, я расскажу подробности некоторые. Вот. Но, тем не менее, да, то есть я не исключаю вариант, что мне придется какое-то другое послушание взять на себя. Вот. Если кому-то интересно поехать в Старую Руссу, еще раз повторю, 27-е 28 июня, то вопросы и запись по телефону. Если интересно, можете записать. Я сейчас продиктую телефон. +7 952 232 41 74. +7 952 232 41 74. Анастасия. Она у нас занимается организацией, собственно говоря. Автобусы, гостиницы, это все она, и ценник тоже с ней. Вот. А моя задача будет как раз духовное сопровождение. И вот поскольку мы, ну, изначально замышляли эту поездку как подготовительную поездку к более длительной и сложной поездке в Оптину пустынь, то есть понятие оптинское старчество и так далее, да, что такое старчество, соответственно... Ну, понятно, тема Достоевского, она связана со Старой Руссой, там, его литературный отец Зосима, братья Карамазовы. И тему мы выбрали «Видеть Бога». Мне будет помогать наша прихожанка, она преподаватель русского языка и литературы, она специально готовится к этой поездке. Мы посетим, помимо храмов и богослужений, музей Достоевского, прям музей, посвященный роману «Братья Карамазовы». Вот такой даже есть. Это все в Старой Руси. Вот. И поездка называется «Видеть Бога». Видеть Бога в сердце своем, видеть Бога в жизни своей, видеть Бога в ближних, видеть Бога в обстоятельствах жизни. В общем, вот будем на эту тему тоже размышлять. Ну и, кстати, понятие старчества. Тут мне один священник пожаловался, что ему позвонила какая-то женщина из Александро-Невской лавры и сказала, что вот я приехала к вам в Александро-Невскую лавру в Петербург, но она не из Петербурга, вот, и мне местные монахи сказали, что вот отец Виталий у нас умер, поэтому старцев у нас больше нет, вот позвоните вот, ну, вот этому священнику, вот он старец теперь. Эта женщина звонит этому священнику и шокирует его, что вот мне в лавре сказали, что старец теперь это вы.
И вот скажите мне, пожалуйста, поступит моя дочка там в такой-то колледж или не поступит? Вот удастся мне как-то утрясти мои проблемы с соседями выше этажом или не удастся? И, конечно, священник был просто в шоке. И в шоке от факта, что его так назначили старцем. И в шоке от того, какие вопросы она стала задавать. То есть, какие вопросы старцам задают. Да, то есть, причем, ну, буквально требования, чтобы предскажи мне будущее, да, вот удастся или не удастся, поступит или не поступит. Ох, Господи помилуй. Ну, как там раньше песня была советской, в советском кино, да. Ну, что сказать, на что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Собственно говоря, и старцев на эту тему пытают. Не готовы принять решение и понести ответственность. Хотят, чтобы старец решил. Чтобы старец открыл волю Божью. А с волей Божьей есть некоторая проблема. Потому что Бог создал нас со свободой воли, свободой выбора. И крайне редко, вот как пророк Иона, которому Бог дает прям поручение, иди в Ниневию, призови их там покаяться. Такое бывает иногда, но крайне редко. А так, по жизни, люди живут свою жизнь, выстраивают ее, и Бог хочет, чтобы мы это делали. Он поделился с нами свободой воли, свободой иметь собственные желания и свободу творить какие-то вещи. Кто-то вот когда-то откопал кусок глины, вылепил вот эту кружку, обжег, вот кружка получилась, да, сотворил кружку из куска глины. Люди, в отличие от Бога, Бог творит все из ничего, да, люди творят что-то из чего-то, но все же люди тоже творцы, и Бог хочет, чтобы мы творили. Чтобы мы творили, надо уметь хотеть. Если то, что я хочу, не грех, почему мне это не сделать? Но если воля Божия есть какая-то иная, Господь Бог, как правило, дает знать. А тут, получается, старец, скажи мне, как мне жить, старец, скажи мне, на ком жениться или там за кого замуж выходить, старец, скажи мне, поступит моя дочь или не поступит. Ох, да. Так, смотрим, что вы там пишете или не пишете. Хлюпать. Не хлюпайте микрофон. Я хлюпаю микрофон. Я прошу прощения. Я не знаю, какие звуки имеются в виду. Каким образом я хлюпаю микрофон? Я потом послушаю в записи эту передачу, потому что, еще раз, если вот речь идет вот о таких каких-то звуках, это мышка. Я не знаю, что вы имеете еще в виду. Так, не хлюпайте микрофон. Так, добрый, так, это, а, ну это, собственно говоря, вы... Это я уже ответил. Угу. Так. Ну и... Тоже сейчас просто смотрю на церковный календарь, потому что... Вот интересно, что чтения положены воскресные великомученику Федору Стратилату. Но понятно, что мы будем читать Санкт-Петербургским святым на самом деле. В нашей епархии. Вот. И очень интересный отрывок воскресный как раз. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 22 по 33 стихи. Это отрывок из Нагорной проповеди. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно или темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Очень интересные слова на самом деле. Я долгие годы, честно говоря, вообще не понимал. Ну вот как я сейчас их понимаю, конечно, могу посмотреть толкование на Златоуста и так далее, но действительно, глаза — это то, через что мы видим окружающий мир. У преподобного Паисия Святогорца есть такие слова, что людей можно условно разделить на
пчел и мух. Пчела даже на самой ужасной помойке найдет проросший цветочек и соберет с него нектар. А муха в самом прекрасном саду найдет кусок дерьма и еще и сядет на него. Понятно, что это разделение условно, потому что тот, кто сегодня муха, завтра может стать пчелой. Человеку доступно духовное исправление. Что-то заставляет человека, как правило, кстати, внутренние психотравмы, смотреть на мир через розовый фильтр или через черный фильтр, или через другие всякие фильтры. Кто-то видит, что мир прекрасен, кто-то видит, что мир ужасен. Ну вот очень интересная тема, что как ты видишь этот мир, это отражает твое внутреннее состояние. То есть если око твое худо, все тело твое будет темно. Тело в данном случае не только вот, та материя, из которой я состою, но человек во всей его целостности. Если свет, который у тебя тьма, то какова же сама тьма? Если там даже где-то, где свет, ты видишь тьму, то каково будет тебе во тьме? Ну, по сути, Господь говорит о так называемом позитивном мышлении, как важно стараться видеть хорошее в происходящем. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Тоже важные слова, причем, ну, если кто слышал толкование на Евангелие отца Инуария Ивлева, тот знает, что Маммона — это не что-то плохое на самом деле. Само слово Маммона, ха-Маммона, переводится как «богатство». И богатство в древности воспринималось как Божие благословение, что Бог богатство праведникам дает. А нечестивый здесь сейчас может обогатиться, но потом все потеряет. И именно поэтому тому богатому юноше было трудно расстаться с богатством, потому что как будто отказаться от Божьего благословения. Именно поэтому, когда Господь сказал, как тяжело богатому войти в Царство Божие, проще верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, у апостолов эта фраза вызвала удивление. И даже вопль, кто же спасен, может быть. И ответ невозможно человеком, возможно, Богу. Так что не можете служить Богу и Маммоне. Вот если бы Господь сказал, не можете служить Богу и дьяволу, вот здесь вопросов бы не было. Не можете служить хорошему и плохому одновременно. А тут получается Маммона. Это же хорошо, богатство, это же хорошо. Ну, так, по крайней мере, воспринимали люди того времени. И Господь говорит, вы не можете служить хорошему и хорошему. Как же? Ну, а как же жить, да? Вот. А мне кажется, ответить на этот вопрос является ключевое слово «служить». А что значит служить? Служить Богу, служить Маммоне. Ну, мы сейчас даже не будем брать религиозное служение, поклонение, еще что-то. А вот кто кому служит? Вот человек А приказывает человеку Б, и человек Б выполняет его приказ. Кто кому служит? Ну, понятно, что Б служит А, и не наоборот. Поэтому здесь вопрос... Кто вами руководит или что вами руководит? Бог или Маммон? Чьи приказы вы выполняете? И здесь не только про сребролюбие, про то, что как тяжело ради соблюдения заповедей Божьей отказаться лишний раз от возможности заработать, например, от каких-то искушений в этой сфере. Но здесь еще и о том, что современный мир, он, вот вы приходите в магазин, и каждый товар на полке своими там желтыми ценниками со скидками, своими яркими обертками, кричит вам «Купи меня! Купи меня! Купи меня!» А сейчас появилась новая болезнь, когда люди, вот, все эти Озоны, Вайлдберрис там, и так далее, там Яндекс, эти все маркеты, как там, Куперы, сидят, вот сидят, сидят, как это вот перед телефоном, смотрят, смотрят, смотрят. «О, куплю! Вот еще куплю!» А потом, когда набирают всякого, да вроде недорогие вещи, всякое, потом, а зачем я это купил, зачем я это купила, да, то есть вот.
Поэтому это определенная даже дисциплина. Если я иду на какой-то такой вот маркет, то я покупаю то, что мне действительно надо. А пришел, купил то, что мне надо, и ушел. Что в интернете, что в обычном магазине. Вот. А когда я хожу и там, ой, как классно, ой, как здорово, ой, это возьму, то получается, вы тратите деньги даже не по своей воле. Деньги вам приказывают, на что их потратить. Вот эта система денежная, которую Бог не создавал. Вот. А Бог, он где-то там на заднем плане остается. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Вот это важный момент, так называемая птичья вера. То есть, действительно, птицы не сеют, не жнут, не придут, но они живы. Отец Небесный питает их, посылает им. Они находят себе пропитание. Так и нам Господь готов давать все необходимое. Причем, подчеркну, не деньги, а то, что необходимо. Потому что в деньгах мы не нуждаемся. Я про это не раз уже здесь говорил. Мы нуждаемся, в конце концов, в том, что за деньги мы можем купить в этом мире. Но не в самих деньгах мы нуждаемся, а в том, в тех предметах, в тех услугах, которые благодаря деньгам мы имеем. Но, возможно, мы можем получить их иными путями. Нам ведь и пища нужна, крыша над головой, а не сами по себе деньги. Вот. И поэтому здесь про доверие Богу и про то, что нам важно иметь определенную дисциплину того, как мы тратим деньги, чтобы мы решали, как им их пользоваться, а не они за нас. Кстати, это важная тема, потому что в Библии, на самом деле, в том числе в Новом Завете, теме денег и того, как мы ими распоряжаемся, уделяется немалое внимание. Неверный в малом во многом верен будет, и неверный в малом во многом неверен будет. Это, как ни странно, тоже о деньгах и о том, что как мы ими распоряжаемся, от этого будет зависеть наше отношение с Богом. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». И я так скажу, что, конечно, здесь так немножко радикально вообще, не думай о завтрашнем дне, Бог тебе пошлет. Но, с другой стороны, ну, сейчас мне уже больше 50 лет. В вере, в церкви, ну, можно сказать, что я 35 лет. И я вижу, как эти слова сбываются. Да, много раз я оказывался на грани, но всякий раз Господь решал вопрос. Либо посылал нужного человека, либо какие-то обстоятельства, что вопрос удавалось решить. Ну, раз я жив все еще, да. И действительно, здесь про доверие Богу и про то, что прежде Царство Божие надо искать и правда Его. Не говорю, что вообще не заботиться, да, но ни в коем случае нельзя ради этой заботы о завтрашнем дне на второй план отодвигать Царство Небесное, небесной правды Его, да, все-таки служить прежде всего Богу, Его заповеди выполнять. То есть получается так. Это вот, собственно говоря, то Евангелие, которое будет читаться в ближайшее воскресенье. Так, ну что, смотрим. Так, осталось до конца эфира. А, во, написали. Очи, звуки хлюпания, это когда вы отхлебываете чай. Понятно, чай закончился, отхлебывания нет. Вы знаете, извините, конечно, да,
наверное. Дело в том, что, честно могу сказать, что целый час вот так говорить, это не так-то просто, поверьте. Когда вы с кем-то разговариваете, даже долго, то вы можете обратить внимание, что, как правило, сначала вы говорите, потом тот человек говорит, вы молчите, потом опять вы говорите. И так проще. Кстати, раньше, когда у нас были звонки в эфир, было тоже чуть проще, потому что пока вы что-то спрашиваете, я могу и чай попить. И, кстати, раньше, вот в той студии, когда мы были, была там кнопка. Я мог отключить микрофон и чихнуть, не знаю, кашлянуть, чай попить. Хоть высморкаться, не знаю, чего угодно. Тогда видеотрансляции не было. Вы этого не слышали. В этой студии получается, что вот аж 4 микрофона. И здесь такой кнопки отключения звука просто нет. Поэтому даже если бы захотел там, несколько секунд тишины, при всем желании не могу. Ну и в чем еще одна проблема прямого эфира, особенно когда действительно нет вот этих пауз, что вы что-то спрашиваете, и я вынужден сам зачитывать ваши вопросы и сам же на них отвечать, соответственно. Проблема в том, что, поверьте, рот очень сильно сохнет. То есть в момент, когда мы говорим, человек достаточно серьезно теряет влагу. Буквально язык сохнет, небо сохнет, глазовые связки сохнут. И периодически их нужно смачивать. Тем более, что я, поскольку, опять-таки, это прямой эфир на радио, я не могу позволить себе сделать паузу, вот так сесть. Ну, давайте сейчас я подожду, пока вы мне что-нибудь напишете. А пока вы мне ничего не написали, я тут на компьютере там вот зайду на сайт Московской Патриархии, посмотрю, какие новости. Кстати, правда, какие у нас новости, а то у нас тут, говорят, патриарх у нас сейчас в городе, в нашем Петербурге. Вот сейчас посмотрю на сайте Патриархии.ру. Вот, да, то есть вот смотрю, Святейший Патриарх возглавил работу Высшего Церковного Совета. Вот, 16 июня, например, да, это, получается, что патриарх уже уехал, выходит, да, даже не знаю этого, да, видите, как сижу, служу, как говорится, вчера у меня был богослужебный день, ну, в общем, вот, получается, что какие-то новости, какая-то информация есть, видимо, синод скоро будет, потому что обычно церковный совет выше незадолго до синода, не знаю, вот, и, соответственно, вот просто сидеть, молчать, там что-то в интернете копаться, например, и ждать, пока вы мне там что-нибудь на сайт gradofispetrov.ru напишите, просто в тишине. Я не могу. Это эфир. Люди подключаются к нашему радио, и понятно, что они ожидают, что у нас в эфире что-то звучит. Вот. А раз так, то мне приходится говорить, поэтому неизбежно, уж простите, рот сохнет, поэтому, да, чай здесь выручает. Вот, дай вам Бог сил и терпения, дорогой отец Александр, помощи Божией. Спасибо. Спасибо. Одна минута осталась. Ну что ж, вот если сейчас прям что-нибудь напишете, я еще отвечу. Если вы прямо сейчас ничего не напишете, уже, к сожалению, я просто не успею ответить, потому что уже меньше минуты, уже там 30 секунд осталось, грубо говоря. Ладно. Спасибо большое, правда, всем, кто писал. Сейчас лето. Летом многие уезжают из города. Я просто замечаю, что летом значительно меньше становится активность наших слушателей. Тем не менее, я благодарю всех, кто писал, всех, кто реагировал, потому что, честно говоря, действительно проводить эфир, тем более вот такой прямой эфир, пасторский час, когда люди ничего не спрашивают, ну, тяжело. Потому что, правда, ну, я не имею права просто оставить эфир в тишине. А просто болтать тоже, поверьте, целое искусство. Причем так, чтобы еще с пользой и с толком. Так что вот. Ладно, спасибо вам всем огромное. С вами был протоиерей Александр Дягилев. Надеюсь, что до следующих встреч. С Богом, до свидания.

0: В исполнении хора Успенского собора в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Касторского. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: История каждого народа, а это значит и русского народа, всегда содержит в себе как бы два полюса, или, может быть, две переплетенные между собою, и все же предельно различные нити. И весь вопрос всегда в том, какой полюс мы любим, в который из двух этих нитей узнаем и утверждаем подлинную, а не призрачную историю своего народа. С детского возраста всегда и всюду учат нас гордиться своим народом, его успехами, его славой. Родина. Кажется, нет на человеческом языке слова, которая вызвала бы большую гордость, волнение, радость. Один народ даже создал пословицу: «Права она или не права, я за свою родину». Нет, человеческому сердцу, человеческому сознанию чужд безличный, отвлеченный интернационализм. И что-то действительно и прекрасное, и глубокое заложено в этой связи каждого человека с родной землей и с историей своего народа. Однако, на последней своей глубине, наша совесть не может все-таки не знать, что, как и во всем в нашем грешном мире, в этой любви к родине, наряду со светом, есть и тьма. Вот вторгается наша армия в маленькую страну, виновную лишь в том, что захотела чуточку больше свободы от нашей власти. И грохочут победоносные танки по улицам порабощенных городов. Вот дрожит весь мир перед мощью нашего оружия. Что же, все это оправдано любовью к родине? Что же, все то, что хорошо для нас, для нашего благополучия, для нашей славы, тем самым и правильно? Чтобы понять зло такого неограниченного культа родины, не нужно непременно быть христианином. Но уж если говорить во имя христианства, если дерзать, употреблять имя Христово, то, очевидно, тут нет даже и вопроса. Ибо ясно, есть праведная любовь к родине, и есть злая, темная и идолопоклонническая. И никогда с такой очевидностью не стояли мы перед необходимостью выбора, по совести, между ними. Так как мир снова наполнен в неслыханной мере именно национальной ненавистью. И пока будем мы бряцать только горделивыми словами, будем жить превозношением каждой своей родины, и, главное, будем все оправдывать это, якобы все оправдывающее любовью к родине, не выйти миру из этой ненависти, не найти исцеления от пронизывающего мир страха. Все эти мысли приходят в голову в эти дни, когда празднует православная русская церковь День всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был установлен в страшный и темный час русской судьбы. Его установил Всероссийский церковный собор, заседавший в Москве в год Октябрьской революции, то есть тогда, когда вступала церковь в эпоху небывалого, неслыханного гонения на веру, когда начиналось на нашей земле торжество той власти, перед которой сегодня действительно трясется от страха весь мир. Когда, иначе говоря, нарастало на нашей родине страшное отречение от веры, от видения, веками определявших жизнь нашего народа, когда к власти пробивался культ материализма и безбожной только к земле и земному обращенной цивилизации. И вот именно тогда, последним своим свободным актом, постановила наша церковь второе воскресенье после Троицы посвящать торжественному поминовению и празднованию всех святых, которые, начиная с крещения Руси, своим подвигом, своей святостью осветили, просветили и одухотворили нашу Родину. Это было как бы указанием, какую Россию любить, какой России остаться верными. Так как, повторяю, как и у каждой страны, и у России есть как бы два образа и два призвания. Нас учат, нас призывают любить Россию, мировую державу, страну техники и побед. От нас требуют, чтобы мы непрестанно гордились ею, превозносили ее, прославляли ее. Но это внешне мощная, но для столь многих, увы, ненавистная и страшная Россия сама находится под судом, подлежит нравственной оценке другой России, России внутренней и духовной, той России, сущность, образ и призвание которой воплощены прежде всего и превыше всего именно вот этих ее святых в земле российской просиявших. Они и только они, и те, кто жил тем же духом и вдохновением, той же правдой, носители подлинной России, а потому и судьи только лишь внешней России. Они носители подлинной славы России, а на глубине и подлинной мощи ее. Так как если и можно внешней силой завоевать весь мир, то завоевание его все равно останется призрачным, реальным только в той ненависти и страхе, которые оно вызывает. И потому рано или поздно падают и распадаются все государства, построенные только на внешней силе. И вот пора начать нам наше покаянное возвращение к России подлинной, внутренней, духовной, к России, выкованной носителями духа и правды, любви и жертвенного служения. Возвращение к подвигу преподобного Сергия Радонежского, во тьме и порабощении зажегшего неугасимую лампаду духа в лесной своей обители. К подвигу митрополита московского Филиппа, не побоявшегося открыто обличить жестокость грозного царя. К подвигу преподобного Серафима Саровского, напомнившего наполовину уже отрекшейся от Христа стране о высоком духовном и небесном призвании человека. И сколь многих других, их сотни этих святых имен, и они создают как бы светлый покров над нашей Родиной, являют ее духовную сущность. Мы вступаем в решающий период нашей истории. И судьба нашей страны зависит в конечном итоге от того выбора, который сделает каждый из нас. Пусть праздник всех святых в земле российской просиявших поможет нам выбор этот сделать.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях вновь Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. Роман Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем говорить об античной философии и христианстве. И сегодня, после нескольких разговоров о платонизме, мы обратимся к еще одной школе, которая с платонизмом связана, переплетается, пересекается, общается, ругается, со школы киников. И придем к такому удивительному феномену, который для меня оказался удивительным, когда просто о нем услышал. Христианский кинизм. Может быть, для наших радиослушателей вообще будет странно звучать, что это такое христианский кинизм. Ну ладно, христианский платонизм мы еще слышали, но христианский кинизм — это что-то совершенно необычное. А я предлагаю начать нам с того, кто такой киник вообще.
2: Киник — это представитель кинической школы, соответственно, которая считается одной из сократических школ. Сократ для киников является, как и для платоников, такой же священной фигурой, священной коровой, которую трогать нельзя. Более того, киники утверждают, что подлинный мыслитель достигает какой-то такой харизмы специфической, называли не силы Сократа. А сила — дюнамис, греческое слово, как известно, могло обозначать в контекстах и божественную силу, божественное воздействие и так далее. Но они принципиально отличались от платоников тем, что если платоники рассуждали на метафизические темы, часто мы их трактуем как идеалистов, у них была диалектика, которая собирала интеллектуальную картину мира, они занимались науками и весьма активно занимались науками, то киники — это такие, как бы сказать, вот в этом смысле, в смысле метафизики, это не философия, а мизософия. Они как раз принципиально выступали против любых метафизических изысков. Попросту говоря, есть одна простая вещь. Ведь любое суждение — это подведение единичного под общего. Я говорю, что сейчас я нахожусь на передаче исследования исследователей. Вот. То есть сейчас конкретная ситуация, я нахожусь на этой конкретной передаче. Но она, эта конкретная передача, является частью вида передач, который так и называется, благодаря вам. Ну, я высказываю суждение. Ну, или бегает рядом со мной собачка, предположим, на улице. Я говорю, это жучка. Жучка есть собака. Но поскольку жучка — это единичное обозначение, а собака — это общее, то с точки зрения киников мы в суждении единичное и общее отождествляем друг с другом, чего сделать невозможно, ибо это противоречие. Раз противоречие, то значит невозможно суждение, невозможен логический вывод, невозможен силлогизм, диалектика и вся та самая история, которую мы знаем благодаря финской школе — Платону, Аристотелю. Поэтому единственный способ научения — это сравнение. Что такое серебро, оно похоже на олово. Это такая интеллектуалистская игра киников. Собственно, практически я вам все рассказал, что известно об их логике, метафизике. Ну, ни того, ни другого, конечно, у них не было. Но, как вы понимаете, когда Платон рассуждал про идею стола, идею кровати, киники прибегали и говорили: «Стол я вижу, столовости нет. Кровать я вижу, кроватости нет. Быка я вижу, там коровости нет». То есть они принципиально такие были антиметафизики, антиидеалисты. Но это было только частью их отрицания вместе с искусственными с точки зрения рассуждениями в духе Платона и Аристотеля также. Они точно так же отрицали всевозможные человеческие излишества. Начиная с дома, семьи. Мы знаем про одну семью киническую, если время пойдет, об этом поговорим позже. Ну, город, вот государство, полис в том виде, как он существует. Консюмеризм, предпринимательство, торговля, война. Все с их точки зрения от лукавого. Выражаясь не их, а нашим собственным языком. Поэтому критика идеализма и критика консюмеризма — это с их точки зрения одно и то же, по сути своей. Вот это такие, знаете, люди, которые перечеканивали ценности. Известный анекдот про то, как Диоген Синопский, вот самый известный киник, который жил не в бочке, а в пифосе, как известно, как он пришел к своей истории, вот они занимались перечеканкой общественных нравственных ценностей, испытывая все, что называется, на зуб. И иногда их называют такими панками античного мира, но это не совсем точно, потому что киники все-таки доходили до каких-то основ, фундамента человечества.

0: как-то встретили, когда он молился статуе о подаянии. Ему сказали, что ты делаешь, это же статуя. Ну что, я тренирую себя к отказам. Ну и так далее. В общем, это вот такие примечательные истории, которые потом развернулись в очень обширную литературу, известную по имени одного из скеников Мениппова Сатира. Строго говоря, знаменитая сатира — это тоже порождение кинической литературы. Есть одно место у Аристотеля в политике, он говорит, что нормально, что человек должен жить в полисе. Ну, человек — общественное существо, правильно? Вне полиса могут жить только сверхчеловеки, кто такие, по Аристотелю это непонятно, и унтерменш, недочеловеки. И вот обычно считают, что под этими недочеловеками он имеет в виду киников, которые критиковали полис, полисную жизнь и так далее. Любопытно, как в конце истории платонизма прошло неожиданное скрещивание платоников-киников. Это связано с именем знаменитого императора Юлиана Отступника, Юлиана Апостата, который, как известно, около полутора лет правил Римской империей и попытался неоплатонические доктрины сделать политическими стратегиями и практиками. Так вот, Юлиан, на самом деле, он полагал, выражаясь языком современным, конечно, что платонизм — это такая теоретическая философия и как бы и теургия, ну, то есть некое специфическое богоделание, такое белая магия в духе Гэндальфа. А кинизм — это образ жизни, и был он аскетом, носил бороду, всячески превознося себя над христианами того времени, которые, как он считается, слишком занимаются мирскими делами. И с его точки зрения, Диоген — это такой же платоник.
1: Интересно, вы говорите сейчас о бороде, то есть некоторый внешний вид киникам был присущ, как некоторые часть их образа, да, образа да. такого провоцирующего, да? Не могли бы вы как-то описать киника, как он мог выглядеть?
0: Ну, я возьму пример из сатир Марциала, римского поэта, где описывается как раз такой литературный облик, внешний облик киника. Зачитаю это стихотворение. Значит, Марциал общается со своим собеседником по имени Косм. Он, кто стоит пред тобой в святилище нашей Паллады, или же косом у дверей нового храма торчит, с посохом старец, с умой, у которого комом седые, волосы, что до груди, грязный оброс бородой. Он, чей засаленный плащ свалялся на голой кровати. Он, кому пищу залай, встретясь, толпа подает. Киник, ты думаешь, он? Обманчивал живая внешность. Он ведь не киник совсем, косом. Ну а кто ж? Сукин сын. Ну, то есть это некий подражатель киников, но подражатель как раз самому настоящему кинику, с бородой свалявшейся, которую часто с козлиной сравнивали, с длинными нечесанными волосами, в рубище, точнее, в плаще трибоня, там, знаменитом философском плаще, но если у стоиков он был, условно говоря, гладко, то постирано гладко, так сказать, выглажен, то это как раз тряпка просто-напросто вокруг чесел, опоясанная, переброшенная через плечо. Ну и, наконец, это поведение собаки, которая лает, лает. Ну, собственно, киники эти, возможно, от кино «Собака» произведено название школы. И они действительно были теми собаками, которые лаяли на все чужое, на все негодное. Это сатира, критика постоянная против всего того, что им не нравится. Это очень часто сравнивалось с собачьим лаем. Ну, видимо, и по жизни многие из них так себя вели. Ну и тут выясняется некто подражатель киников, который до них не дорастает, но внешне на них похож.
1: Интересно, мы представили киников такими практиками, и если мы взглянем на историю философии после, ну, например, возьмем каких-нибудь марксистов, которые вроде как тоже практики, а у них есть некоторая цель — перестроить общество, осуществить классовую борьбу. А для чего это делали киники, как практики? Что они хотели добиться? Была ли у них какая-то цель?
0: Цель у них, видимо, было две. Первая, как мне кажется, и далеко не всегда на это обращают внимание, эта цель — это практика себя в первую очередь. Бичуя пороки, неважно, интеллектуальные в духе Платона, как Диоген это делал, или же консюмеризм или что-то еще, киники, они себя пересобирали таким образом. Потому что они проговаривали то, чего они делать не будут. Это действительно практика себя. Такое как бы агрессивное отношение к окружающим — это своего рода практика себя. И одновременно, помните, собака — друг человека. Поэтому киники, они таким образом как бы позволяли другим, ну, видимо, с их точки зрения, очищаться от того, что не должно. При этом, конечно, у них была и своего рода политическая утопия. Я, с вашего позволения, еще одно стихотворение зачитаю. Конечно. Коллеги не возражают. Это небольшое стихотворение, которое приписывают такому кинику Кротету. Это уже третье поколение киников. Называется она «Пера» или «Сума». Ну, «Сума». Киники ходили с сумой в том числе. Иногда ее просто на палочку повесили и идут. Да? «Некий есть город Сума посреди виноцветного моря. Город прекрасный, пригрязный. Цветущий, гроша неимущий. Нет в тот город дороги тому, кто глуп, кто жаден, или блудлив, похотлив. В нем обретаются тмин да чеснок, да фиги да хлебы, из-за которых народ на народ не пойдет войною. Здесь не за прибыль, здесь не за славу,

0: мечи обнажают. Ну, вот такого рода остров, правда, непонятно, откуда берется средство к существованию жителей этого острова. Киники-то подаянием пробавлялись, по большей части. Но вот это некая утопическая идея, в которую, очевидно, должно совершить конверсию человеческое общество. И вот тогда, дойдя до реализации базовых потребностей, мы и будем счастливы. Потому что Кинику это, все это было нужно для чего? Для того, чтобы быть счастливым.
1: Ну, да, вот греческий... в принципе, как и другим греческим философам.
0: Да, да. Это эвдемония у всех у них.
1: Причем это... Картинка, которую вы сейчас прочитали, да, которую вы изобразили этим стихотворением, она не похожа на платоновскую картинку. Скорее, может быть, на какое-то начало диалога государств, когда там вот еще, когда государство еще не развито. Да?
0: Это так называемый первый полис во второй книге государства, да, который называется еще полисом свиней,
1: да,
0: как его обозвали.
1: Я хотел так назвать, но подумал, может быть, я не прав буду.
0: Правильно, правильно, да, когда государство складывается из 4,5 профессий, которые необходимы для его существования. Это деревенский полис, это земледелец, это строитель, это пастух, это человек, который ремесленник, который заставляет плуги, ну и полпрофессии — это торговец, ну просто который не способен чем-то другим заниматься, вот он обменивает излишки. Вот это истинный полис. И, кстати, я смею предположить, что по Платону это действительно некий такой, пусть букалический, но реальный образ, потому что второй полис, который он описывает, здесь названием Каллиполиса, он прям называет это полис, который лихорадит, ну или который раздул, ну как флюс, который раздувает от излишних потребностей. Но заметьте, крестьяне этого самого, ну, букалические крестьяне Платона трудятся.
1: Да,
0: а здесь
1: да,
0: никто
1: да,
0: не трудится.
1: Да, это другая ситуация, да. Конечно. Если мы взглянем на историю, может быть, кинического движения, назовем его так, была ли какая-то у него эволюция распространения его, можно ли как-то описать? Наверное, описано уже в литературе.
0: Если кто-то интересен русскоязычной литературе, конечно, такой профессор Нахов, который в 80-х годах целый ряд написал книг, причем киником в том числе. У него есть антология кинической литературы. Но понятно, что с каждым десятилетием какие-то новые появляются информации, в том числе, я надеюсь, что, может быть, что-то новое про христиан киников мы сами сегодня скажем. А так, у него своеобразная история возникает после смерти Сократа, когда Антисфен начинает в киносаргах в собачьем портике преподавать, причем преподает он метегам, то есть неполноправным гражданам, афинским, что тоже любопытно, такая позиция социальная. Потом великий киник — это Диоген Синопский, о котором мы с вами говорили. Потом Кратет, у которого, кстати, учился Зенон Китийский, основатель стоической школы. Часто видят перекличку в некоторых моментах у киников-стоиков, как ни парадоксально. Конец III века — это Минип, это великий кинический писатель, поэт, создавший жанр сатиры, которым, видимо, Марциал сатиру против самих же киников обращает. Еще отдельные имена встречаются, и дальше такое впечатление, что они исчезают. Ну, там появляется упоминание какого-нибудь римского комического вот этого поэта, ну, в смысле, драматурга Плафта. Но там киник, ну, явно какой-то литературный образ. В комедиях, особенно в комедиях греческих, очень часто встречается образ, например, пифагориста, пифагорейца. Но это уже не пифагорейец, живой, реальный, во фрагментах, дошедший до нас, от средней комедии, от новой комедии. Но это просто образ, воплощенный образ какого-то умника, бессмысленного совершенно. Это уже ведущий какой-то странный образ жизни, не едящего мяса и прочие вещи. Вот точно так же, скорее всего, образ киника начинает появляться в литературе. Цицерон упоминает киников, но говорит, что киническими мы с вами не должны заниматься делами. И вот это очень важный момент, потому что с точки зрения римлян кинический образ жизни бесстыден. Стыдливость, как так, чистота, это в какой-то момент в римском обществе начинает позиционироваться как важнейший культурный маркер. Умение знать обиход за собой, быть человечным в общении с собой и с другими. Сенека на этом основании точно так же против киников выступает, но, опять же, скорее всего, как против литературных персонажей, говоря о том, что, ну, вот если я не способен отнести к другому как к человеку, то зачем я нужен в общении с ним? Почему я не могу к себе отнестись как к человеку? Ну, то есть вести нормальный римский образ жизни. Чего я буду себя одеваться в рубище, изображать себя, ну, панка, да, так словно говоря, хотя они панками, конечно, не были. Вот это, скорее, такое отношение к некой к литературной форме киников. Это то, что греки считали хюбрисом, да, вот этим самым вызывающим, способом вызывающим поведение, да, вот этим киническим, который противоречит греческой полисной жизни, то же самое у римлян связано, что они вот негуманно, ну вот в таком тогдашнем смысле этого слова. Но в первом веке нашей эры такое ощущение, что кинизм возрождается. То ли они существовали в какой-то... Считается, что просто о них не писали, потому что они смешались с какими-то такими люмпен-пролетариями, да, своего рода. Либо же их просто действительно не было, а потом вот эта вот литературная форма начинает вызывать с появлением протестной ситуации в Римской империи, начинает вызывать их жизни заново. Появляются так называемые письма киников. Ну, это подложные произведения, связанные с именами Кратета, Диогена, во всех старых, в которых прописывается все, вот буквально, вот все те самые нормы, кинической собачьей жизни, о которой мы с вами говорили. А потом, судя по всему, происходит их восстановление как целого кинического направления. Второе, мы уже знаем некоторых киников в первом веке нашей эры, там Деметрий, который не боялся обвинять Веспасиана в злоупотреблении властью. Или, например, ну, Перегрин Протей, это из Лукиана, знаменитый киник, который, вот интересно, во втором веке нашей эры выбирал, что называется, между христианством и кинизмом. В конечном итоге умирает как киник, ну то есть сжигает себя на костре, как Геракл. Потому что Геракл тоже один из любимых образов киников, он такой труженик. Он, вот они понимали Геракла не буквально там его со всякими этими чудищами схватки, а все эти чудища — это метафоры грехов человеческих, точнее страстей, с которыми они борются, излишеств, с которыми они борются. То есть в втором веке их оказывается довольно много, и интересно, что про них начинают писать совсем не киники. Ну, например, такой Максим Тирский пишет о них, и пишет о них удивительные вещи. Более того, он в одном из его речи о том, следует ли выбрать кинический образ жизни, Максим Тирский — платоник. И он, у него есть речь о том, стоит ли выбрать киническую жизнь. И в этой речи он говорит, что, ну, вообще-то говоря, Диоген — это супер. Он, в общем, ни на кого бросался с кулаками, всех своим логосом излечивал. То есть никому не был враждебен, он говорит, и не против него никто не подавал в суд. Никакой Неонид, никакой Милет не подали в него в суд. Против него в суд. То есть, получается, он занимал позицию даже более превосходную, чем Сократ по Максиму Тирскому. Они это Милет, помните, это те, кто подали в суд на Сократа. У Эпиктета есть рассуждение по поводу того, какой кинизм стойки, с которым согласны, и выясняется, что вот без гюбриса, да, вот без хюбриса, это как раз то, что надо. Ну, то есть, как бы аскеза, нестяжательство, критика прегрешений человеческих, уж знаете, что это слово христианское использует. Но главное, чтобы без хюбриса. И такой киник, он самый настоящий проводник истины и разведчик на земле от богов.
1: Интересная метафора, да.
0: Но, очевидно, помимо вот таких вот как бы образа киников, которые с какой-то другой школы, видите, стоики и платоники были связаны, были фундаменталисты-киники, ну, то есть, которые вот вели такой отъявленный образ жизни, вроде Перегрина, тех киников, которые сопровождали его и наблюдали за его смертью. В III веке опять исчезают киники. Упоминания о них. Ну, есть некий Эномай из Гадары, но, скорее всего, он был современником Адриана, а не III века. Евсевий Памфил на него ссылается. Эномай был крайним противником астрологии и тому подобных вещей, но критиком. Киники были критики народной религии, у них что-то свое было взамен этого. Поэтому Евсевий о нем упоминает. Но, скорее, это тоже II века нашей эры автор. Они исчезают. Правда, III век, вы помните, это эпоха военной анархии. Ну, 40 лет практически распада римского государства, узурпаций. И в это время резкое ухудшение экономической жизни, перехода на натуральный обмен между провинциями многими. Понимаете, в этой ситуации, когда нужно было выживать, было не до проповеди, не стяжательства. А в IV веке они опять появляются.
1: Можно ли говорить о том, что у киников есть некоторая историческая необходимость? То есть они появляются в те моменты истории, когда более-менее все в порядке.
0: Или происходят какие-то радикальные перемены.
1: Ага.
0: Ну вот, не знаю, там появление кинизма, первое появление кинизма — это кризис греческого полиса. Правда, это такое смешное словосочетание, потому что греческий полис постоянно в кризисе, как мы с вами знаем, и постоянно позволяет им как-то самообновляться, позволяло. Потом они появляются, когда возникает имперская форма государственности, совсем другая, чем та, что была после этого. А IV век — это перестройка на христианский лад государства. То есть, может, появляются такие периоды. И тут тоже очень интересно, потому что киники упоминаются и, ну, я имею в виду исторических киников, вот реальных, упоминаются и языческими авторами, и христианскими авторами. И, например, Августин пишет о толпах киников, которые ходят, ну, о стайках киников, которые ходят со своими этими самыми тростями да сумами. К счастью, они, говорят, этих всех грубых излишеств, которые были при Диогене, они уже отказались. Ну, напоминаю, что Диоген, он принципиально шел вопреки всему, что было свойственно древнему греку. Ну, например, есть вещи, которые нужно делать приватно. Например, питаться. Греки питались либо приватно, либо на сесситиях, пирах, когда свои собирались. Диоген ел принародно. Извините, справлять нужду нужно приватно. Диоген делал это принародно. Потом такой Дион Хризостом, писатель II века, с удовольствием это обыгрывал в речах. Это опять стилизовавшие речи под кинически. Извините меня, сексуальные отношения тоже приватные. А Кротет со своей супругой делал это принародно. Собачьи свадьбы, так сказать, устраивал. К моменту, когда жил Августин, конечно, киники этим уже не занимались. Упоминает Августин их. Юлиан, отступник, ну, он и платоник, и киник в одном флаконе. Это очень интересная такая история. Были еще и киники во времена поздней академии платоновской. Ну, там одного персонажа описывают как ведущего кинический образ жизни. А с другой стороны, появляются и христиан-киники.
1: Это очень интересно, потому что когда вы описывали образ Киника, у меня непроизвольно возникла ассоциация с Иоанном Предтечей. Такой же человек в рубище, да. Волосы какие-то там, да, вот он живет где-то там в пустыне, речи произносит странные, провокационные довольно-таки.
0: Да.
1: А как христиане могли воспринять эту философию? С одной стороны, можно сказать, ну да, это какой-то вызов нам всем, с другой стороны, христианство это тоже своего рода вызов. Как эти вызовы могли взаимодействовать?
0: Вначале про Иоанна Крестителя немножко совсем скажу. Он ходил в этом самом, в одеяниях из верблюжьего волоса, которые были грубые, в отличие от пуха верблюжьего, которые были дорогие, иногда путают эти две вещи. Ну, собственно, в этих одеяниях будут ходить христианские монахи в Египте. Это не киническое одеяние. Киническое одеяние — это плащ-трибон. Это тряпка, повторяю, взятая на помойке, накинутая на тело. Скорее всего, из философов первые в нем стали ходить пифагорейцы. Спартанцы ходили, признак аскетизма в такой тряпке. Потом это киники забирают эту традицию, ну и стойки. И постепенно превращается, ну, в латинское паллиум, в обозначение высокого философского плаща. Может, помните, Тертуллиан, у него речь о паллиуме есть. А потом становится одним из элементов облачения в католичестве, в западном христианстве, облачение, ну, церковного иерарха.
1: Конечно, более хорошего качества.
0: Более хорошего качества. Тут по поводу этого... Есть тоже про Максима Турского, про его похороны, Сульпиций Свирь, когда описывает, он дважды упоминает паллиум на нем. Но это, возможно, уже его как епископа отличие. А потом говорит о большом количестве монахов с их паллиумами, которые пришли на его похороны. Но на монахов не может быть епископского отличия. Это, возможно, те же самые плащи-трибуны, понимаете? Ну ладно. Значит, это, если оставить в стороне все эти рассуждения, есть такая гипотеза, поддерживающаяся некоторыми авторами, что вообще ранние вот этот христианские логии, связанные с именем Христа, формировались под влиянием кинической литературы. И сам образ Христа, ну, я не говорю, что Христос был киник, упаси Боже, да? Что он сам образ формировался под влиянием вот этой традиции. Ну, и Иоанна Предтеча в каком-то смысле тоже. Это мы с вами оставим за скобками. Тем не менее, фигура Перегрина Протея лукиановского показывает, что вот аскеза, противостояние жизни и борьба с консюмеризмом и прочими излишествами и у киников, и у христиан, ну, внешне, по крайней мере, могли походить друг на друга, поэтому обмен вот этим, так сказать, как ныне модно говорить, религиозным капиталом в этом случае мог происходить, ну, не то, что свободно, но мог происходить. Но вот это, может быть, самое главное, самое важное. Киническая аскеза, упражнение, собирание себя через опровержение благ мира сего, активное опровержение благ мира сего. А в IV веке это становится еще более возможным, потому что христиан становится влиятельной, а после Константина — доминирующей силой. Поэтому эта социальная критика, она вполне приобретает и основание чисто в социальном статусе христианина. Не только, кстати, против мира, но и против клира, который тоже, может быть, занимается стяжательством, вопреки нестяжательству, понимаете? Вот это все становится базой для перенимания части из христиан кинического образа жизни, кинического типа поведения. Правда, может быть, без фундаментальных вещей, свойственных для кинизма. Здесь давайте мы различия центральные проведем. Для чего делал это киник? Киник делал это для получения эвдемонии, то есть счастливой жизни, аки птицы небесные. У киников Диогену приписывают одно интересное рассуждение. Он говорит, что самые блаженные — боги, которые бессмертны, им ничего не нужно. На втором месте — блаженные животные по блаженству, потому что они смертны, но они об этом не знают. На третьем месте — люди. Мы смертны, нам все нужно, и мы об этом знаем.
1: Поэтому да, печальное существование, да.
0: Тут скорее в сторону такого теозиса, ну, своеобразного. То есть быть блаженны, как боги, не заботьтесь ни о чем. Вот когда я избавился от потребности, я перестаю заботиться о чем-либо. Действительно, мне куска хлеба, возможно, зачерпнуть водой воду из ручейка моего плаща трибона, в котором на земле могу заснуть, мне этого вполне достаточно. Я счастлив. И это не просто счастье, это еще и, если я избавляюсь от потребности, я избавляюсь от судьбы. Все. А независимость, опять же, тогда я не забочусь. Вот это экзистенциал заботы, это убивающий человек уходит. И вот они становятся счастливы. Ценой какого? Ценой асоциального поведения, как сейчас бы сказали, даже антисоциального поведения, вызова, хюбриса, противостояния всем остальным. Вот это вот цена этого всего дела. Нет семьи, не за что отвечать, вот нет собственности. Вот все вот это вот база для киников. Христианская аскеза, она может представлять человека миру, она может противоставлять человеку мира соблазнам и так далее. Она для другого. Она для спасения, причем спасения и индивидуального, и в рамках церкви.
1: Причем на разных, не обязательно на низкой ступеньке социальной лестницы. Это может быть и император спасенный, и император это может быть и бедняк, и монах, и иерарх, кто угодно. Тут нет какого-то образа социального поведения, который ведет к спасению.
0: Принципиально. Вот,
1: да, да.
0: Ну, понятно, был Юлиан Отступник, помните, который был император.
1: Тоже да, вот думал, тут какое-то сочетание противоречий.
0: Это Юлиан сейчас ядреная фигура такая, которую надо отдельно о ней говорить, это очень интересно.
1: Мы однажды говорили с Дмитрием Сергеевичем Курдебаевым о нем, и он рассказывал о его идее такой вот социальной теургии, политической теургии на всей Римской империи. Это такая захватывающая идея совершенно. Да. И как это сочетается с его кинизмом, теперь для меня еще большая загадка.
0: Ну, очевидно, что кинизм для него — это одновременно не просто поведение гражданина, достойного или императора, это еще и поведение жреца. Понимаете, киник становится теургом. То, что такие вещи... Воображение Юлиана, конечно, киник. Нереальное воображение Юлиана. Эти две вещи мы должны с вами различить. И мне кажется, Юлиан-то понимал очень хорошо. У него есть тексты к Ираклию кинику, против неверственных киников письма, в которых он ругает современных людей ему, которые называют себя киниками или ведут себя киники, но отбрасывают бесстыдство Диогена. Вот здесь самая крайность, которая самая важная. Ну и консенсус патрий среди ученых есть, что это все-таки он христиан имеет в виду. Середины IV века. Они таким образом показывают свою причастность к культуре, но как бы вместе с тем происходит метаморфоза культуры, да, они ее переделывают из язычества уже в христианскую культуру. Есть знаменитый персонаж Максим Герон, Максим Киник, который был египтянин, христианин, ярый, противник язычников, языческих философов. Его Григорий Богослов очень принимал, призвал его в Константинополь, когда сам, помните, он исполнял функции епископа Константинополя. Это начало 80-х годов, если не ошибаюсь, 4 века. И там ставил его в своих проповедях в пример прихожанам. Вот посмотрите, он в одеяниях кинических, как собака, но поет против настоящих собак. И цвет одежды у него тот, который у нас, ну, там, монашествующих, но он на самом деле самый наш. Ну, как известно, этот Максим Герон потом, правда, подвел очень сильно Григория, но это отдельная история. Потом Григорий к нему уже уничижительно относился. Но вот для него это вот такой киник-киник. Или же, с вашего позволения, я фрагмент из письма Иеронима Стридонского к Евстохии о сохранении девства прочитаю. Тоже конец IV века. «Избегай и мужчин, когда видишь их обремененными цепями», имеется в виду вериги. Кстати, вроде бы Юлиан тоже носил вериги. Иногда. «Носящими длинные волосы, как женщины, вопреки наставлению апостола». Ну, это из первого послания к Коринфянам. И дальше. «Не говоря уже о бородах, как у козлов, о черных плащах и ногах босых, не боящихся холода». Киник босоногий, товарищ. Ну, это я добавляю, да? «Все это знамение дьявола. Таким человеком в Риме, к сожалению, некоторое время назад был Антим. Сафроний же еще более недавний пример. Такие люди, однажды получив доступ в дома знатных людей и обманув глупых женщин, обремененных грехами, вечно учащихся и никогда не способных прийти к познанию истины, притворяются печальными и делают вид, что постятся долго, а ночью тайно пируют». Пример такого лжехристианина, псевдохристианина, но облик у него тоже похож на киника. Я не думаю, что это происходит такой сообразной оптика нашего исторического внимания к этому, но это такой типаж того времени.
1: А можно ли говорить о том, что киническая практика, она склонялась к поиску чего-то природного? Да, вот к природному началу, что христианину, наверное, было не свойственно, потому что для христианина все-таки космос — это что-то падшее, будем так говорить. А для киника это что-то, наверное, все-таки по-гречески прекрасное.
0: Да, да,
1: совершенно правильно. В этом можно сказать и различие.
0: В этом различие. Ну и опять же, различие, еще раз, киников — это вот их бесстыдство. Кстати, отдельная история, как о киниках рассуждают христианские апологеты и отцы церкви ранее. Потому что, с одной стороны, Феофил Антиохийский вспоминает, правда, почему-то не Диогена Синопского, а его ученика Зенона Стоика, к которому принадлежит фраза, что к числу безразличного относится даже каннибализм. И дальше из этого развивается история, что вот он там и своих родителей повел бы к закланию и проклял бы того, кто отказался бы это делать. Ну, такая вот. Почему это было у Зенона Стоика, это отдельная история, это можно объяснить, но он учился у Кратета, у киника, и типа от него это все дело получил. С одной стороны, крайняя негация вот этого бесстыдства и хюбриса кинического. А с другой стороны, рассказ о том, что ну, они хороши в чем? Что они истязатели. Они хороши в чем? Что они занимаются борьбой со всякого разного рода излишествами, прегрешениями человеческими. То есть такая двойственность, это вплоть до Иоанна Златоуста в описаниях есть. Такая близость, которая, вероятно, иногда уже в ту эпоху, собственно, самими христианами, принципиальное внутреннее различие могло не чувствоваться. И, собственно, я бы хотел пару примеров привести, с вашего позволения, которые не обращают внимания, если на эту тему пишут, относительно активно, если не отечественные авторы, то зарубежные авторы, но относительно активно. Потому что кинизм, конечно, обычно изучается в своем классическом варианте «Перегрин Протей», такой вот эта тема, тем второго века нашей эры. Пример первый для меня — это такой Евстафий Севастийский. Человек известный тем, что он, возможно, первый странноприимный дом создал для страждущих и так далее. То есть первый опыт такого...
1: Он христианин.
0: Христианин, да, христианин, да. Известен он, правда, не только этим, но и тем, что его сторонники оказались, так сказать, критикуемы так называемым Гангским собором. Этот собор был то ли в 340-м, то ли в 370-м году, ученые современные спорят, но это тоже христианская империя, как понимаем. И связан он был с теми явлениями церкви, которые церкви оказались отбракованными. Ну, то есть, каким проповедям буквально его следовали его последователи. Во-первых, он отрицал семью. Малую церковь, помните, да? Отрицал семью. Он носил, кстати, философскую одежду. Ну, плащ-трибон.
1: Да.
0: Другой не было философской одежды. Отказ любой собственности ради спасения. Уход семьи, отказ любой собственности ради спасения.
1: Нестяжание.
0: Нестяжание, да. Альтернативой жизни в браке при этом становится не монашеская жизнь, а аскеза в миру. В результате осуждалось, собственно, такого рода поведение, отношение к семье. Кстати, возможно, эти нормы, правила Ганского собора, они во многом легли в последующем, в целом, в правила отношения к семье в церкви, и они большую роль сыграли и для кодекса Феодосии, и потом для кодекса Юстиниана, ну, для семейной, так, стороны, правовой стороны. Что было плохого с точки зрения оппонентов Евстафия? Во-первых, оставлялись не только мужья или жены, но родители бросали детей, а дети родителей ради спасения. Задочный христианин проклинался. Женатые священники вызывали критику. На их службы ходить было запрещено. Последователи Евстафия носили грубую одежду. Женщины одевались наподобие мужчин, коротко стригли волосы. Попирая нормы церковного календаря, последователи Евстафия сами определяли для себя дни поста. Возможно, требовали полного отказа от мясной пищи. Труд понимался как божественное наказание и форма отличения от спасительной аскезы. Работники и рабы бросали своих хозяев. Вообще-то кинический образ жизни.
1: Интересно, у меня даже ассоциация, знаете, с русским сектантством начала 20 века. То есть это такой паттерн поведения получается, да, который сквозь века, можно сказать, проходит в христианской культуре.
0: И, кстати, можно видеть и в некоторых более разных, адамиты те же самые, вот энкратиты ранних, апотактиты ранних сектах. Они, правда, известны нам в основном, здесь-то более-менее развернутое описание, известны в основном из таких кратких каких-то описаний хересиологами. Но там, видите, они принципиально были за пределами церкви, эти движения. А здесь внутри церкви возникают такого рода вещи и принимают какие-то кинические на себя, вот мне важно, формы. Осуждалась, конечно, не аскеза, но гордыня, вызывающая аскезу на соборе. А гордыня — это киническая история. Да, сам Евстафий не был осужден. Он примирился, он, кстати, с отцами кодопийцами был знаком. Он такой, как бы, постоянно уклоняющийся в историю арианства товарищ, то возвращаясь, то уклоняющийся. Но, видите, все-таки странноприимный дом с точки зрения истории церкви какую-то важную роль сыграл. Его не осудили, последователи осудили. Один из его последователей по имени Аэрий, пресвитер, в какой-то момент рассорился с Евстафием и создал собственную секту. Епифаний Кипрский в Панарионе пишет о нем следующее буквально. «Он привлек к себе много мужчин и женщин и удалился с ними от церквей, обработанных полей, селений и городов. Часто это множество народа проводило время на полях, под открытым небом, заносимые снегом, укрывались под скалами и убегали в леса». Одичание такое. Помните, Сума, город фантастический, который был придуман Кратетом. Он был арианин, строго арианин, но не это самое главное с точки зрения Епифания, самое в нем прискорбное. Он разрушал несколько базовых элементов церковной жизни. Иерархия, священноначалие, епископ ничем не выше пресвитера с точки зрения Аэрия. Священные обряды, Пасху совершать не должно, Пасха — это сам Христос. Необходимость молитв об умерших. Кстати, Аэрия за это в 17 веке возносили на щит некоторые протестантские авторы. Но они же читали Панарион, про Аэрия Августин пишет также и так далее. Дальше. Необходимо молитва об умерших. Вольность со временем соблюдения поста. Аэриане могли поститься в воскресенье, а в общепринятые даты поста потреблять мясо и вино. Ключевым является то, что Аэрий с точки зрения Епифания ссылался на первое послание к Тимофею, глава 1, стих 9. «Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных». Они праведники. Им и монашеской жизни не надо, они уже праведники. То есть образ жизни, который пришелся в этой общине, считался соответствующим образом жизни праведника. А члены общины обладали праведностью, ставящей их выше всех остальных. Это хюбрис. Понимаете, чистой воды. В общем, есть еще несколько других свидетельств по поводу аэриан. Не так и много. Там у Филастерия, у Августина, у Иоанна Дамаскина. Но он просто явно переписывает уже предшествующих авторов. На мой взгляд, это такой очень интересный пример неучитываемой стилизации под кинический образ жизни, конечно, не киников, христиан, но обладавших целым рядом признаков, похожих на киническое движение.
1: Скажите, а среди киников наблюдались ли какие-то переходы в христианство, прям известные какие-то такие?
0: Нет.
1: Что киник перестал христианином?
0: Ну вот, возможно, они и есть и перечисляются, но мне они, строго говоря, неизвестны. Вот близость Перегрин-Протея была, а таких прямых переходов, наверное, нет. Смотрите, кинический ген сторонников Евстафия и Аэрия. Первое — это отказ от общепринятых социальных норм, форм жизни, которые выглядят как бесстыдство. Уже в рамках христианства выглядит как бесстыдство. Разрушали семью в ее нормальном виде, по крайней мере. Ну вот есть пример Кратета и Гепархии, это его жены, которая сама происходила из достаточно знатного рода, и которая последовала за ним, влюбилась в него, последовательно бросила все. Смотрите, последняя бросила родителей, чтобы следовать за ним. Здесь то же самое мы видим. Киники не проповедовали полового воздержания, но и последователи Евстафия в конечном итоге были вынуждены удовлетворять свои естественные потребности, с кем попало. Но они же из брака вышли. И она коротко стригла волосы. Ну, собственно, как коротко стригли волосы и последователи Аэрия, женщины-последователи. А что значит коротко стричь волосы? Это либо признак социально низкого уровня, как служанки в Риме коротко стригли волосы, например. Либо же это признак отказа от, извините меня, гендерной идентичности, непопулярное слово. Ну, то есть она как мужчина себя вели. Гепархия говорила, я знатная дама, стала вести себя как мужчина вместе с этим товарищем. Ради него, приписываем ей, какая-то эпиграмма приписываем ей, в антологии по-латински имеется. Далее, разрушение церковного календаря, празднование Пасхи, поста, церковной иерархии. Условно говоря, ведь все такое церковь. Экклезия — это же некого рода образ полиса, согласитесь?
1: Ну, собрание людей, которые собрались. И я думаю, что полис здесь вообще как образец.
0: Как более образец,
1: более архаичный образец просто по отношению.
0: Что делали киники? Они отрицают полис, хотя живут в нем рядом с ним. Что делают сектанты и ряне? Они отрицают экклезию, как новый полис, уже божественный. Ну, грубые одежды, как я сказал, тот же самый севастийский товарищ, он епископ, он носил в какое-то время трибон, пока за него не заставили снять. Ну, и Епифаний говорит, хотя они ведут отшельнический образ жизни, но подвижничества у них нет. То есть это не монашеское нестяжание, а чистота, что-то другое. Эти такого культовые сообщества, на которых я говорил 4 века, а их, наверное, там можно при желании найти и побольше, не энкратитов, а вот именно близких к такому образу жизни. Это как раз вариант такой странного использования кинических определенного рода форм, норм, инструментов для формирования внутри христианства гетеропрактических, гетеропраксия этих самых движений, которые, в общем-то, противостояли христианской церкви, как кинические условные общины противостояли классическому полису.
1: А смотрите, а если поразмышлять немного, пофантазировать даже, я бы сказал, и сравнить вот эти движения с таким явлением, как юродство,
0: да.
1: Византийское юродство или, может быть, русское юродство, могли бы вы как-то сопоставить хотя бы такими жирными мазками, не обязательно с подробностью?
0: Да, вне всякого сомнения, юродство византийской эпохи, про русское говорить не будем, византийской эпохи, в ранней истории существования, это юродство, оно унаследовало определенного рода черты образа жизни кинической, вот, юродивый Христа ради, который может тебе что-то говорить непонятное, ну, почему именно к тебе он пристал и так далее. Ну, был такой Симон Глупец в VI веке, сирийский, юродивый монах, который, тем не менее, пошел в город и вел себя, по сути, как киник, но это был юродивый Христа ради, понимаете, это некого рода поведение. Это, опять же, ну, извините, практика себя, но практика себя перед лицом Господа происходящее. Это другая внутренняя телеология, это совершенно другая, поэтому он и почитается. В Сирии почитался как подвижник такого рода. То есть юродство действительно напоминает киническое поведение, потому что оно тоже может бичевать грехи, отступление от норм церкви, но в нем оно все-таки имеет, условно говоря, перед собой в себе вот этот образ церкви подлинной.
1: Знаете, мне как и отличия, по крайней мере, у меня сформировались, пока вы рассказывали. Во-первых, юродивые чаще всего это люди индивидуальные,
0: да.
1: То есть люди, которые индивидуальную практику осуществляют, да. Не какой-то группе. И юродивые не так резко противопоставляют себя той самой экклесии.
0: Да,
1: то есть они
0: да.
1: в рамках нее действуют.
0: Да.
1: Пусть провоцируя, пусть действуя как-то странно, какие-то слова говоря, или действия какие-то производят, которые непонятны. В то же время вот такого резкого отторжения все-таки здесь нет. То есть, наверное, по этому критерию можно, наверное, разделить.
0: Да.
1: В целом, интересно, что такое поведение, оно не обошло христианство. Оно было воспринято христианством как один из видов человеческой жизни, да?
0: Да.
1: Один из видов человеческой практики в целом. И интересно, что даже этот тип поведения мог быть христианизирован, например, в форме юродства. У меня такой вопрос еще возник. Часто киников, опять же, в вашем перечислении изображают карикатурно. Как отделить карикатуру от того, что, можно сказать, подлинно в кинике?
0: Понятно, что я специально этот образ карикатурный вам говорил, особенно для того, чтобы связать с теми явлениями в христианстве, которые отрицались тем же Иеронимом Стридонским. Карикатурно от подлинного. Для этого, очевидно, нужно внимательно читать сами кинические тексты. И вот их целеполагание обнаруживать, собственно, то, о чем я говорил. Это такой опыт полной перепрошивки себя, выражаясь современным языком. Но перепрошивки не потому, что откуда-то получил я некую модель, а исследование себя с точки зрения того, что для меня естественно, а что излишне. Это действительно фундаментальная практика. Наверное, киники были в европейской традиции, потому что в Индии были свои отшельники да и аскеты. Киники в европейской традиции были, может быть, наиболее последовательным до появления христианства и некоторых форм христианской аскезы, столпничества и так далее. были самыми последовательными такими товарищами. Причем это сознательная практика и интеллектуальная, потому что когда я что-то критикую, отрицаю, это все равно интеллектуальное дело. Я их назвал мезософией, но это тоже в кавычках мезософия, да, это своего рода философия. И одновременно на практике я все это делаю. Вот киники — это, наверное, те греческие мыслители, которые прямо подтверждают, что греческая философия — это образ жизни. Вот не буквально, были конгруентны тем самым идеям, которые они высказывали, которые они проповедовали. И с этой точки зрения образ киника, он, конечно, превращается в исследователя. Недаром, помните, его и шпионом называл Эпиктет, разведчиком, точнее. У Юлиана, когда он против невежественных киников пишет, почему невежественным киникам не нравится Диоген Синопский? Потому что он умер как-то странно. Съел невареного моллюска, ну, осьминога кусок, отравился и умер. Ну, одна из версий смерти, там было несколько, вот одна из версий смерти такая. И Юлиан грозит им пальцем и машет кулаком в своем сочинении, говорит, вы что, вы не понимаете, это же человек просто все пропускал через себя, все нормы. Вот есть норма, звучит смешно, но тем не менее, есть норма варить моллюска. Он спросил, а это правда? И чтобы исследовать, так это или нет, съел сырого. Своей жизнью заплатил за это, но тем не менее.
1: Я помню в книге Сергея Иванова про юродивых, он сравнивает поведение юродивого с современными акционистами и с перформанс, вот такого типа. Мне кажется, что киник — это такой вот античный перформер, который готов, знаете, как современные акционисты, что-нибудь с собой сделать такое, чтобы это произвело фурор. Интересно, что действительно такое поведение, с одной стороны, которое может казаться практикой себя, могло преобразоваться в практику служения Богу в христианском смысле. И это в очередной раз показывает, что античные культурные практики, античная философия не только могут быть противопоставлены христианству, что часто проповедуется, но могут складываться в разного рода усвоения, соединения, некоторые даже синтезы, так, чтобы человек разными путями мог приходить к Богу.
0: Да, согласен с вами.
1: Я благодарю вас, Роман Викторович, за этот рассказ, за то, что вы поделились с нами такой неожиданной темой, неожиданной для наших радиослушателей. Я думаю, что и для научного сообщества это будет интересно, когда вы опубликуете свою работу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор, профессор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. И мы говорили о киниках и о киниках в христианстве, и о христианах-киниках. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо всем слушавшим нас.
1: Всего доброго.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Моисей и Сепфора. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Исход 2:16-21. Этот древний супружеский союз упоминается в чине православного венчания, но назвать его счастливым, тем более образцовым, довольно трудно. Забегая вперед, можно сказать, что Моисею вообще не следовало жениться. Его уникальное призвание не оставляло для семейной жизни ни времени, ни душевных сил. Впрочем, когда Моисей решил обзавестись семьей, о главном деле его жизни речи еще не шло. Поначалу его брак с Сепфорой не выглядел мучительным. Свадьба, организация собственного домашнего пространства, появление потомства – все как у обычных людей. Однако по-настоящему гармоничным этот союз так и не стал. Почему так вышло? И почему эту явную, неидеальную пару упорно вспоминают на церковном венчании? Семейная жизнь Моисея и Сепфоры отчасти напоминает отношения Авраама с Хеттурой. На наш взгляд, Моисей женится не столько по любви, сколько по необходимости. Разыскиваемый преступник, одинокий скиталец, иммигрант без средств к существованию. Оказавшись в сложном положении, Моисей вступает в брак не потому, что очарован избранницей, а потому, что удручен собственной бесприютностью. По сути, Моисей женится от отчаяния, и это неправильно. Рассчитывать на то, что сработает принцип «стерпится-слюбится», можно только в том случае, если у супругов, вступающих в брак не по любви, имеются сходные жизненные устремления, единство целеполаганий, одинаковые представления о должном и запрещенном, сходные культурные навыки. Все это, безусловно, способствует налаживанию супружеских отношений, пробуждению настоящих искренних чувств даже там, где их раньше не было. И наоборот, никакая первоначальная симпатия и половое влечение не могут долго сохранять гармонию брака, если базовые потребности мужа и жены, их мировоззренческие идеалы существенно отличаются. Религиозное единомыслие – одно из главных условий стабильного существования традиционной патриархальной семьи. Разница в богопочитании закономерно приводит к тому, что люди по-разному относятся к ключевым жизненным целям. Если оба супруга самоотверженно преданы собственной вере и не собираются ее менять, экзистенциальные конфликты и психологическое отчуждение неизбежны. Именно это и происходит с Моисеем и Сепфорой. Разные представления о главном, чем дальше, тем больше мешают им продуктивным личным коммуникациям, образуют между ними духовную пропасть. В итоге муж и жена начинают жить параллельными, независимыми друг от друга жизнями. Фактическую несостоятельность этого библейского брака доказать несложно. Моисей 40 лет пасет овец своего тестя. Такая деятельность связана с постоянными передвижениями и длительным отсутствием. Следовательно, домой к жене и детям его особо не тянет. Сепфора смиряется со своей участью, но только внешне. Внутри себя она полна негодования. Ее настоящее отношение к мужу и его идеалам лучше всего проявляется в истории с обрезанием их младшего сына. Цитата. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил Моисея Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: „Супруг кровей ты“» — на иврите это звучит как «хатан дамим ата». «И отошел от него Господь». Тогда сказала она: „Супруг кровей по обрезанию, хатан дамим ламулот“» — исход 4 глава 24-26 стихи. На первый взгляд в этом эпизоде происходит нечто странное. Моисей только что избран для важнейшего религиозного служения. Вдруг, без всякого предварительного намека на его тяжкий семейный грех, Господь хочет сурово покарать своего избранника. Моисей серьезно заболевает. Сепфора торопится повлиять на ситуацию самым решительным образом. Причем и спонтанный импровизированный ритуал обрезания, и сказанные при этом слова совершены Сепфорой не только в состоянии сильного страха, но и очевидного раздражения. Данный библейский отрывок не имеет однозначной интерпретации. Авторское мнение сводится к следующему. Если в среде еврейского народа некто мужского пола отказывается от обрезания не по причине физической немощи, такой человек должен быть наказан. Взрослый член общины изгоняется, младенец или ребенок отвечают за данный грех опосредованно. За неисполнение над мальчиком заповеди обрезания Бог вправе осудить его родителей. Это справедливо, потому что восьмидневный младенец не способен совершить собственный духовный выбор. Вся вина за неправильные ритуальные действия ложится на его ближайших родственников. И поскольку Моисей особым образом поставлен на особое служение, то он и его семья должны стать носителями исключительной религиозной праведности и чистоты. На избранника такого масштаба не должно быть нареканий в вопросах общеобязательных. Но как же так вышло? Почему второй сын Моисея не был обрезан вовремя? В самой книге Исход причина отсрочки не названа. Не названо там и имя виновного. Однако мы убеждены, что это была Сепфора. Ее неподчинение ритуальным нормам иудаизма не является следствием обостренного материнского инстинкта, поскольку мышление древних людей существенно отличалось от современного. Невозможно представить, чтобы архаичная женщина отказалась от исполнения важнейших религиозных обязанностей по гуманитарным соображениям. Следовательно, Сепфора намеренно проигнорировала данную еврейскую заповедь во имя исполнения собственных национальных обычаев. «Ты, супруг, крови у меня по обрезанию». Очевидно, Сепфора вложила в эти слова не только свои личные эмоции, но и религиозные представления своего народа. Естественно, безрезультатно. То, на что она так рассчитывала, совершая обрезание, не осуществилось. Правда, Моисей сразу же поправился, но супружеский союз с мужем кровью их младшего сына не обновился. Все осталось по-прежнему. На это, хотя и косвенно, указывают некоторые подробности библейского повествования. Исполнив древнейшую ветхозаветную заповедь, Сепфора прерывает путешествие и возвращается вместе с детьми в дом своего отца, мадиамского священника Иофора. Моисей остается в Египте один, без семьи. Жена вернется к нему лишь спустя много месяцев, уже после того, как евреи навсегда покинут дом рабства. Да, в итоге Сепфора воссоединяется со своим мужем физически, но духовно они так никогда и не сблизятся. В великих богодухновенных делах Моисея, в отличие от знаменитых жен патриархов, Сепфоре места не найдется. Тоже можно сказать и о детях пророка. Герсам и Елиезер, сформировавшиеся под влиянием матери, никакой существенной роли в истории Израиля не сыграют. Непреодоленная языческая ментальность – главная причина того, что жена и дети Моисея в дальнейших библейских событиях в положительном смысле ни разу не упомянуты. Отголоски семейной драмы Моисея мы находим в книге чисел. Цитирую. «Мариам и Аарон упрекали Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку». Чисел 12, 1 стих. Слово «эфиоплянка» использовано здесь не как название национальности, а явное как ругательство. Два слова о венчании. Анализируя семейную тему в Библии, легко заметить одну характерную особенность. Все возвышенные описания брака содержатся в Новом Завете, а все практические примеры в Ветхом. Парадокс заключается в том, что православным участникам таинства предлагается вновь и вновь всматриваться в образы ветхозаветного супружества. Но зачем? Чему может научить христиан семейная жизнь патриарха Иакова, царя Давида, Моисея и Сепфоры? Оказывается, может. И в этом смысле известные прошения и благословения чина венчания не следует воспринимать одномерно. Иногда это призыв к уподоблению, а иногда, как говорят в математике, доказательство от обратного. Порою именно слабости и недостатки личности способствуют тому, что она играет конструктивную роль. Герои Библии как бы дают нам наглядный урок, хотя это не значит, что им следует подражать. сердце фараона. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли. И воплих от работы вошел к Богу. Исход 2 глава 23 стих. Смерть тирана не принесла иудеям облегчения. Новый фараон сохранил российскую политику своего предшественника. Демонизируя и угнетая евреев, египетский правитель и большинство его подданных чем дальше, тем больше утрачивали собственную человечность. Естественно, это не могло остаться без последствий. Дальнейшее возмездие народу Египта выглядит не только справедливым, но и необходимым. Однако есть в этой истории одна странная особенность, которая до сих пор смущает читателей Библии. Речь идет о случившемся с личностью фараона, точнее с его сердцем. Приведем некоторые характерные высказывания, содержащиеся в книге «Исход». «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и не отпустит он народа». Исход 4 глава 21 стих. «Я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет». Исход 7 глава 3-4 стихи. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь». Исход 7 глава 13 стих. «И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и этим». Исход 7 глава 22-23 стихи. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь». Исход 8 глава 15 стих. «И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их». 8 глава 19 стих. «Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа». Исход 8 глава 29-32 стихи. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца и скота». Исход 13 глава 14-15 стихи. И последняя цитата. «Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми». Исход 14 глава 4 и 5 стихи. Приведенные цитаты позволяют говорить о сердце египетского царя сразу в нескольких смыслах. Во-первых, оно синоним личности фараона, совокупности его осознанных желаний и практических действий. Выражение «ожесточил сердце» означает, что фараон проявил принципиальное упорство. Решил настаивать на своем, несмотря ни на что. В таком контексте адекватным эквивалентом человеческого сердца может считаться человеческая воля. Фраза «фараон ожесточил свое сердце» означает, что он просто не захотел. «И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ». Вторая группа текстов описывает сердце фараона как объект сверхъестественного воздействия. Данное словосочетание, как и в первом случае, аналог человеческой личности. Однако на этот раз

которая не осознает совершаемых с ней манипуляций. То, что верховный правитель Египта считает своим собственным выбором, является на самом деле скрытым божественным внушением. В текстах второго типа сердце фараона по сути загипнотизировано. Свобода воли здесь явно нарушена, вследствие чего ответственность человека за происходящее под большим вопросом. Действительно, в чем вина этого египетского монарха, если Моисей и Аарон слышат от Бога следующее? «Я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет». И в другом месте. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». Исход 10 глава, 1 стих. В этом эпизоде идея несамостоятельности фараона получает дальнейшее развитие. Из текста следует, что не только верховный правитель Египта, но и его слуги становятся объектом божественного принуждения. Есть еще и третья группа библейских цитат, в которых сердце фараона ожесточается как бы само по себе, без личного желания своего владельца и без какого-либо внешнего постороннего влияния. «И ожесточилось сердце фараона, и не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея», исход 9 глава, 35 стих. И в другом месте. «Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа». Исход 9 глава, 7 стих. Мы видим, что сердце фараона живет и действует в этих эпизодах как бы вне и помимо своего хозяина, что выглядит довольно странным. Подобная лексическая конструкция не случайна и не ошибочна, при том, что это не описание раздвоения личности. Библейский фараон бесспорно кровожаден, но он не шизофреник. Каковы же первые выводы? Анализируя первоисточник, мы сталкиваемся с тремя различными версиями происходящего. В первом случае фараон – виновник случившегося, поскольку он не захотел отпускать евреев на свободу. Во втором случае желание помешать евреям покинуть Египет не является желанием фараона, поскольку он лишь орудие в чужих планах. Фатальное упорство египетского правителя является следствием внешнего мистического воздействия. Наконец, третья версия связывает случившееся непосредственно с сердцем фараона. В некоторых библейских эпизодах данный физический орган ведет себя так, как будто он является самостоятельным альтернативным источником воли. Фараон, Господь Бог и кто бы то ни был еще никак не связаны с его ожесточением. Сердце египетского монарха ожесточается само по себе. Учитывая основные положения православного вероучения, проще всего было бы сказать, что три вида приведенных цитат выражают одну и ту же мысль с помощью различных языковых средств. Фараон злоупотребил своей свободой, за что и был справедливо наказан. Это главное и единственное утверждение бытописателя. Все остальные высказывания на эту же тему – всего лишь архаичные литературные приемы, призванные донести до читателя исходную мысль другим стилем и другой лексикой. Зачем? Чтобы избегнуть утомительных повторов. Взгляд логичный, но вопросы все равно остаются. Во-первых, библейские авторы, включая Моисея, не боятся прямых, утомительных в кавычках повторов. Во-вторых, якобы синонимический ряд «фараон не захотел», «Бог заставил», «сердце самоожесточилось» не выглядит удачным. Скорее наоборот. Следовательно, у этого сюжета могут быть и другие интерпретации. Возможно, древнееврейское предание о событиях, предшествовавших исходу, не было однородным. Позднему анонимному редактору пришлось соединить в одном повествовании по меньшей мере три противоречащие друг другу версии. Такая точка зрения устраивает многих современных библеистов, но и она уязвима для критики. При таком взгляде Священное Писание утрачивает традиционные богодухновенные черты, а фактические причины, способствующие появлению столь разных версий случившегося, остаются неясными. На наш взгляд, все группы текстов различаются по смыслу, но при этом повествование в целом не является противоречивым. Фараон и вправду ожесточил свое сердце, то есть действительно не захотел.
ряд библейских текстов

неоднократно и недвусмысленно это подчеркивает. При этом очень важны начальные слова Яхве. «Я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую». Исход 3.19. Эта фраза в очередной раз демонстрирует нам не просто объемное сверхъестественное знание, но именно божественное предведение. Для Творца мира, как уже говорилось ранее, процесс человеческой истории не является чем-то загадочным, поскольку в вечности все земные дела давно состоялись. Бог видел каждый человеческий шаг задолго до появления нашего вида. В таком ракурсе выражение «я ожесточу сердце фараона» выглядит вполне уместным. Мир, в котором рождаются фараоны, добровольно ожесточающие свои сердца, даже после грехопадения принадлежит Богу. Да, в маниакальной неуступчивости виновен именно этот конкретный человек. Но Бог придумал и создал такой мир, в котором человеческая неуступчивость окажется возможной. В этом смысле Творец мира – исходная причина всего происходящего. Все случающееся на земле в конечном счете восходит именно к Нему, поскольку без первоначального акта творения случаться было бы нечему. Следовательно, вторая группа текстов говорит нам об ответственности Бога, что само по себе поразительно. Творец мира не отказывается от ответственности за происходящее в мире, но это ответственность метафизическая, а не моральная. Что касается сердечного самоожесточения, то это, безусловно, фигура речи. Данный риторический прием хорошо известен исследователям Священного Писания. Следуя различным целям, многие библейские авторы наделяли отдельные органы человеческого тела, а также невещественную душу, определенной поведенческой самостоятельностью. Ниже несколько характерных цитат. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил перед лицом всех народов». Лука 2 глава 30-31 стихи. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Лука 24 глава 32 стих. «Язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. В таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Послание апостола Иакова, 3 глава, 5-6 стихи. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, 6 стих. В случае с фараоном использование данного литературного приема абсолютно оправдано. Каким бы самовлюбленным и деспотичным ни казался нам этот библейский персонаж, способностью к саморефлексии он наверняка обладал. Согласимся, трудно представить человека, переставшего обращаться к своей душе, к своему внутреннему «я» даже мысленно. Разгадка сердечного самоожесточения находится в этой области. С какого-то момента фараон не просто глубоко прочувствовал, но и всецело осознал, что евреев следует отпустить. Но сердце его ожесточилось. Внутренняя беседа с самим собой закончилась не в пользу здравого смысла. Итог известен. «Пусть гибнет все – вода, земля и люди, но я величием своим не поступлюсь». Как видим, все три идеи очень важны. Их мнимая разноголосица вполне преодолима для вдумчивой христианской экзегезы.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: исполнении хора Храма всех скорбящих радость в Минске прозвучал духовный концерт композитора Ивана Гарднера.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в день памяти благоверного князя Федора Новгородского. Память генерала Чичигова почтили на Смоленском кладбище. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июня, в день памяти благоверного князя Федора Новгородского, брата великого князя Александра Невского, престольный праздник одного из храмов монастыря, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили епископ Североморский и Умский Тарасий, епископ Череповецкий Белозерский Игнатий, братья монастыря и гости обители. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебное песнопение исполнил хор под управлением иродиакона Александра Урбановича. За богослужением молились монашествующие из епархии Северо-Западного федерального округа. В 160-ю годовщину кончины генерал-майора артиллерии Михаила Чичигова, отца священномученика Серафима, митрополита Петроградского, 18 июня состоялось поминальное богослужение у семейного некрополя Чичиговых на Смоленском кладбище. За упокойную лютию совершил иерей Сергий Марокко, сослужение иерея Иоанна Московского и братья храма Смоленской иконы Божьей Матери. По окончании богослужения отцы вознесли молитву и пропели величание священномученику Серафиму. Михаил Чичигов родился 4 мая 1819 года в Санкт-Петербурге. Воспитывался в пажеском корпусе, служил в артиллерии, в учебных и боевых частях, занимался обучением артиллеристов. 4 апреля 1865 года произведен в генерал-майора и получил последнее назначение губернским воинским начальником в Калугу. При посещении больных в солдатском госпитале заразился тифом и скончался 5-18 июня 1866 года. Прах был перевезен в Санкт-Петербург и захоронен на Смоленском православном кладбище. 15 июня в Санкт-Петербургской духовной академии завершились вступительные экзамены для абитуриентов магистратуры богословско-пастырского факультета заочной формы обучения. В этом году осуществлялся набор на направление «Православное практическое богословие». Во время испытаний абитуриенты написали сочинение «Экспромт», а также в устной форме ответили на вопросы комиссии по пастырскому богословию и документам Русской Православной Церкви. На встрече с ректором Академии, епископом Петерговским Силуаном и заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин протоиереем Владимиром Хулапом абитуриенты рассказали о темах предстоящих магистерских исследований. Завершились испытания объявлением результатов. С поступившими студентами встретился протоиерей Владимир Хулап и заведующий заочным отделением священник Алексей Ремезов, которые рассказали магистратам про учебный процесс. 17 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии заведующего кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии священника Дмитрия Лушникова. Тема диссертации «Основное богословие в духовно-академическом образовании России XIX-начала XX веков. Содержание, дисциплинарные границы, подходы к преподаванию». Научным консультантом выступил доктор философских наук профессор Дмитрий Викторович Шмонин. По результатам защиты диссертационный совет присудил отцу Дмитрию ученую степень доктора наук. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года, сообщил директор музея-заповедника Исаакиевский собор Юрий Мудров в среду. «Мы обещали в апреле следующего года во всем величии представить колокольню, но похоже, что мы к Новому году колокольню покажем во всей красе, снимем леса», сказал Мудров во время пресс-тура, организованного Интерфаксом. Он добавил, что недавно был освящен главный крест над колокольней и в том числе завершена работа над историческими мозаиками. По словам Мудрова, все реставрационные работы в соборе завершаются. На 90-95% собор близок к первоначальному виду. Пару артефактов нам хотелось бы видеть здесь, но, к сожалению, пока их вернуть нереально. Из реставрационных работ остались мелкие вещи, добавил директор музея. Месяц назад, спустя почти столетия, на свои исторические места вернулись навершие центрального кокошника и три топазовых креста средней части иконостаса. 13 июня по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоялась волонтерская акция у стен руинированного храма Рождества Иоанна Предтечи. Исторический памятник расположен в урочище Каменные Поляны Оредежского сельского поселения Лужского района в 2 километрах от деревни Машковые Поляны. Несмотря на капризы погоды, благое дело собрало более 25 добровольцев. Благодаря помощи волонтеров был выполнен значительный объем работ по расчистке прилегающей к храму территории. Добровольцы вырубили молодую поросль сорных деревьев, убрали сухостой и поваленные деревья, а также очистили участок от зарослей борщевика. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Каменных Полянах – уникальный памятник архитектуры XVI века. Ранее, в 2025 году, на этом объекте был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ в рамках финансирования Министерством культуры Российской Федерации программы по консервации памятников. Следующий этап консервационных работ запланирован на 2027 год. Однако необходимость в поддержании порядка силами верующих не отпала. Чтобы до конца привести прилегающую территорию в надлежащий вид, осенью планируется проведение еще одного волонтерского субботника. Ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Тихвинской епархии, советник заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации, член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области, иерей Геннадий Титов, принял участие в рабочей встрече Уполномоченного с членами Общественного экспертного совета, Совета отцов и общественными помощниками Уполномоченного. Был обсужден итог деятельности Уполномоченного за 2025 год и планы на 2026 год. Участники пришли к согласию в том, что заинтересованность родителей в жизни ребенка – один из ключевых факторов его безопасного и гармоничного развития. Когда взрослые искренне интересуются делами, увлечениями, переживаниями и кругом общения ребенка, между ними выстраивается доверительная связь. Благодаря ей ребенок не боится делиться проблемами и обращаться за советом. Он знает, что его выслушают без осуждения. Родители вовремя замечают тревожные сигналы, изменения в поведении, настроении, успеваемости или окружении. Подросток меньше подвержен негативному влиянию извне. У него есть опора в лице близких и значимых взрослых. Татьяна Толстова представила ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и соблюдении прав и законных интересов детей в 2025 году на расширенном заседании Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области, на котором также присутствовал иерей Геннадий Титов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 101-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, не то чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его?
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь напоминает нам о том, что необходимо быть всегда готовым к тому, чтобы исповедовать Господа своим Спасителем. Итак, Господь сегодня говорит, что кто меня исповедует Господом, того и я признаю своим родным, близким во Царстве Небесном. Что же значит это такое, кто исповедует меня? Это значит признавать Христа своим Спасителем, Сыном Божиим, а все остальные спекуляции по поводу личности Христа, о том, кто он, что он может быть, простой учитель, или он какой-то, может быть, гуру, или он какой-то восточный мудрец, или он, может быть, просто ангел. Все эти спекуляции не могут принести спасение. Как бы мы ни проявляли, может быть, уважение к личности Христа, словом своим, может быть, не проявляли бы уважение к его делам, к Евангелию, которое он нам оставил, как интересному, ценному литературному памятнику, Если мы не принимаем его как Мессию, как личного Спасителя, все эти реверансы в сторону Христа не несут нам пользы, не несут пользы нашей душе и не несут нам спасения. Господь говорит сегодня в Евангелии, что не мир, но меч я принес в этот мир. Мир, который несет Христос людям, он вступает в непримиримую борьбу с той ложной умиротворенностью, которой живет сегодняшний свет, сегодняшний наш окружающий мир, который соглашается со всякой неправдой, готов с ней соглашаться, лишь бы не нарушать некий такой статус-кво, некую привычную обстановку жизни. Вот это называется, как мы обычно говорим, желание, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вот это ложное примирение со злом всегда обращается еще большей катастрофой. Это затягивание болезни, а не лечение ее. И, разумеется, Господь принес в этот мир вот этот меч, борьбу со злом, но не борьбу, может быть, насилием, как мы можем это понять, а борьбу именно своей правдой, своим служением и своим свидетельством, своей жизнью о том, насколько ценна, и насколько высока, и насколько радостна жизнь во Христе. Разумеется, вот это служение своей жизнью, своим примером, оно намного страшнее для дьявола, нежели какие-то, может быть, наши слова, наши действия, наши какие-то проявления протеста. Жизнь христианская, благочестивая, полноценная с точки зрения воцерковленности, она есть именно борьба, и это и есть меч, занесенный над злом. И вот сегодня в Евангелии мы слышали о том, что Господь нас предупреждает, что враги человеку, христианину, домашние его. Это страшные слова, и часто мы их, наверное, не готовы правильно понять. В чем же здесь суть и о чем здесь речь? Здесь говорит Господь не о том, что Он оправдывает наши домашние конфликты по поводу и без повода. Здесь Господь не дает нам снисхождение к нашей гневливости, раздражительности, ненависти по пустякам. Нет, семья — это домашняя церковь. Но именно церковь, в которой нет границ. Родство по Христу, оно превосходит родство по крови, племенное родство. Христос апостолам обещал, что они приобретут множество братьев и сестер. Об этом Господь наш говорит и в этом отрывке из Евангелия от Матфея. Здесь тот же самый смысл. Недаром сегодняшнее чтение заканчивается упоминанием об 12 апостолах, которым даны были эти наставления перед выходом на проповедь. Проповедь могла быть успешной только в том случае, когда они, эти апостолы, эти ученики, готовы были бы перейти через границы этнические, социальные, семейные. Все эти границы нужно переступить, чтобы проповедь была успешной. Самоотречение апостолов и дало силу их проповеди. Оно и породило вот ту мощную, огромную вселенскую церковь, которую мы сегодня имеем, в которой сегодня мы живем. Именно это самоотречение от племени, от семьи, самоотречение от своих каких-то, может, социальных структур, от социального положения. Все это, разумеется, мешает проповеди. И самоотречение, оно несет успех. Сегодня это Евангелие, разумеется, дает и нам тоже такое же наставление о самоотречении. О том, что сегодня наша гордыня, на чем бы она ни была бы сегодня основана, на крови или на положении, может, социальной лестницы, или в чем-то, может быть, еще, даже и в образованности нашей. К сожалению, иногда и наша образованность настоящая или мнимая мешает нам идти на контакт с людьми, с ближними. Иногда и в церкви мы разделение устраиваем между людьми какого-то разного положения, социального или, может быть, именно по образовательному цензу. Все это есть разделение, которого во Христе быть не должно. И доля самоотречения должна быть в каждом христианине, чтобы он был не камнем преткновения на пути человека в церковь, а наоборот, был проводником каждого ко Христу. Вот сегодня об этом это евангельское чтение, которое нас заставляет во многом оценить свои действия и дать правильную сегодня оценку тому, кто я в церкви, являюсь ли сегодня я апостолом, или, может быть, сегодня я являюсь, наоборот, препятствием для того, чтобы многие и многие и многие пришли сегодня ко Христу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 19 июня, 6 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память трех преподобно-мучениц, пострадавших в городе Салерно в конце III века во время гонения императора Диоклетиана – Архилаи, Феклы и Сосанны. Также сегодня вспоминается преподобный Виссарион Египетский, чудотворец, ученик преподобного Исидора Пелусиота. Еще при жизни он достиг высокой степени святости. Одним словом, он творил чудеса, изгонял бесов, ходил по воде и спрашивал благоприятной погоды. Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. Смирение его было так велико, что когда однажды священник велел одному из насельников скита, впавшему в грех, выйти из храма, вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Спал преподобный Виссарион только стоя или сидя. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении и мирно отошел ко Господу в начале V века, достигнув глубокой старости. Память еще нескольких преподобных указывает в этот день церковный календарь. Илариона Нового Далматского, исповедника, пострадавшего в IX веке за иконопочитание, Паисия Угличского, племянника и ученика преподобного Макария Калязинского, игумена Угличского Покровского монастыря. Подвязаясь в основанной им обители, преподобный Паисий достиг глубокой старости и скончался в 1504 году. А также Иону Климетского, основавшего в конце XV века Троицкий Климетский монастырь, исполняя обет после спасения во время бури на Онежском озере. Отказавшись от сана игумена, преподобный Иона оставался в обители простым иноком и скончался в 1534 году. Еще один святой Иона вспоминается сегодня – святитель Великопермский. На Пермской кафедре он был преемником убитого вагулами святителя Петерима. Епископ Великопермский и Усть-Вымский Иона просвещал зырян, вагулов, а также языческие племена, жившие по рекам Вишере, Каме, Чусовой и другим. Он мирно почил о Господе в 1470 году и был погребен в Усть-Вымском Благовещенском соборе. Сегодня мы празднуем память чудотворной Пименовской иконы Божией Матери, прославленной в 1387 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобный исповедник Рафаил Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Иванович Шейченко, происходил из украинской крестьянской семьи, получил начальное медицинское образование, работал фельдшером. Во время Первой мировой войны он служил в царской армии. В 1917 году, в возрасте 26 лет, Родион Иванович пришел в Оптину пустынь и стал духовным чадом старца Нектария. В 23 году Оптину пустынь закрыли. Послушник Родион вместе с большинством насельников поселился в Козельске. Там он был пострижен в монашество с именем Рафаил и рукоположен в иеродиакона. В 30 году вместе со всеми остававшимися в Козельске оптинскими монахами его арестовали и приговорили к 10 годам концлагеря. Сначала он попал в лагерь общего режима и стал работать ветеринаром. При лагере было подсобное хозяйство, поэтому он жил не в общем бараке, а в стойле свинарника. Он собрал богослужебные книги и ежедневно совершал службы. Когда это открылось, отец Рафаил был арестован в лагере и получил дополнительный срок – 15 лет лагерей строгого режима. Этот срок он отбывал на Соловках. После освобождения он поехал в Москву к митрополиту Николаю Ярушевичу, который посвятил его в иеромонахии и благословил хлопотать об открытии храма в Козельске. Власти отдали церкви совершенно разрушенный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Стараниями отца Рафаила к концу 49-го года храм был почти восстановлен, и преподобный исповедник стал его настоятелем. В Козельске он заботился о сестрах Шамординского монастыря, многие из которых также вернулись из ссылок. Вскоре больного 60-летнего иеромонаха Рафаила снова отправили в лагерь, арестовав по доносу одной из прихожанок. Выйдя из заключения в 1955 году, он стал служить в восстановленном им храме вторым священником. через 2 года сразу после Троицы, иеромонах Рафаил Шейченко после совершения многочисленных панихид на кладбище тяжело заболел и скончался 19 июня 1957 года. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобного Илариона Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Илларион родился во второй половине VIII века. Богобоязненные родители Петра Феодосия научили его христианскому благочестию и наставили в Священном Писании, которое святой Илларион хорошо изучил еще в юности. В 20 лет он принял монашеский постриг в Исихийской обители близ Константинополя. Затем он перешел в Далматскую обитель, расположенную также недалеко от Константинополя, и стал учеником преподобного Григория Дикополита, который в то время подвязался в этой обители. Святой Илларион был пострижен в Схиму и 10 лет исполнял послушание в монастырском саду. Часто читая житие своего небесного покровителя, преподобного Иллариона Великого, он старался подражать ему в посте, ночной молитве и других иноческих подвигах. Поэтому-то святой был назван Илларионом Новым. Преподобный Илларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых. Он был рукоположен во пресвитера, а после смерти игумена был избран на его место. Узнав, что его хотят поставить игуменом, преподобный Илларион тайно ушел в Константинополь и только по увещеванию святого патриарха Никифора вернулся и принял управление Далматским монастырем. В течение 8 лет он с усердием заботился о веренных его попечению иноках. Когда императором стал Лев V Армянин, преподобный Илларион вместе со многими другими игуменами монастырей и епископами подвергся гонению за почитание святых икон. Император-еретик и лжепатриарх Феодот, поставленный на место изгнанного патриарха Никифора, угрозами и лицемерным обманом старались склонить святого к ереси, но преподобный Илларион мужественно стал на защиту святоотеческого учения о почитании икон. Он был жестоко избит и брошен в темницу, где его морили голодом. Иноки Далматской обители упросили императора вернуть им игумена, обещая за это покориться его воле. Преподобный Илларион был отпущен. Иноки же продолжали чтить святые иконы. Через год преподобного Иллариона вновь бросили в темницу. Император много раз вызывал святого и старался склонить к ереси, но все его усилия были напрасны. Преподобный Илларион находился в заточении сначала в различных обителях, где претерпевал много скорбей от игуменов-еретиков, а затем в городе Протильском. После смерти Льва Армянина преподобный Илларион был освобожден. Так как иконоборческая ересь еще не утихла, он поселился у одной благочестивой христианки, которая содействовала устроению для него в своем имении кельи и снабдила его всем необходимым. Там он подвязался в уединении 7 лет. Однажды в день кончины преподобного Федора Студита преподобный Илларион увидел ангелов, возносивших на небо святую душу святого Федора. При императоре Феофиле преподобный Илларион был сослан на остров Афусию в Мраморном море, где находился до смерти нечестивого императора. В 842 году в царствовании святой императрицы Феодоры преподобный Илларион вернулся в свой монастырь и управлял им еще 3 года. Преподобный прославился различными чудесами и мирно приставился ко Господу в 845 году. Oh.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Ионы, епископа Великопермского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иона был пятым епископом Пермским. После кончины великого просветителя Пермского края, святителя Стефана, его преемником стал епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в Москве и недолго находившийся на Пермской кафедре. Апостольские труды святителя Стефана продолжили святители Герасим и Петерим. Оба приняли мученическую смерть, исполняя свой архипасторский долг. Вскоре после убиения отрядом вагульского князя Осыки святителя Петерима, митрополит московский и всея Руси Иона рукоположил соименного ему благочестивого инока в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь, главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году святым Феофаном была учреждена кафедра при построенном им храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Принимая место, обогренное кровью двух его предшественников, святитель Иона безусловно понимал, какие трудности он встретит на своем архипастырском пути. Время междоусобиц уже проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная московская рать установила на пермских пределах относительное спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую участие в грабежах поселений зырян и убийстве святителя Петерима. В случае же набегов полудиких племен вагулов Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию пермского епископа оказывать ему военную помощь. Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы направить на укрепление пермской церкви. Главным делом жизни святителя стало дальнейшее просвещение небольших, но очень воинственных народностей Великой Перми, остяков и вагулов. Являясь соседями уже крестившихся зырян, они врывались в их поселения, грабя и принуждая жителей отказываться от истинной веры. Подобно первосвятителю пермскому Стефану, святитель Иона встретил на своем пути немало лишений, опасностей и гонений. Неутомимо боролся он с влиянием волхвов и жрецов на простодушный народ, поклонившийся языческому истукану Золотой Бабе. В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав убедительную победу над главными пермскими волхвами, святитель сумел зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех местах князей. По некоторым сведениям, это был сын того самого Осыки, от руки которого принял кончину святитель Петерим. С помощью этого князя, нареченного во святом крещении Михаилом, епископ Иона приступил к искоренению языческих кумирниц и идолов. На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные, знавшие местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу оказали иноки Троицко-Печорской пустыни. Долгое время они выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших по реке Печоре. В главном поселении Перми Чердыни епископ Иона основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на устройство которого, так же, как и на строительство храмов, щедрые пожертвования делали жители Устюга и Новгорода. В 1468 году Пермские земли пострадали от набега казанских татар. Святитель Иоанн, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим. Успешная архипастырская деятельность святителя Иоанна укрепила его авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В 1459 году он был призван в Москву, где принял участие в соборе. За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость, святитель Иоанн стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к языческим привычкам и обычаям. 15 лет длилось его святительское служение в Пермской земле, и 6 июня по старому стилю 1470 года он мирно отошел ко Господу. Тело его было положено близ мощей святых епископов Герасима и Петерима в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Общая память трем святителям установлена 29 января по старому стилю 1607 года с соборным определением при святейшем патриархе Гермогене и царе Василии Ивановиче Шуйском.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их всей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек,
но и горей скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам ко сну отходящим, ослаб.

многонечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю». Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя,
да ни в коем грехе.

гневаю Бога моего, но молися мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящи кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящи кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети,
и исцеление даруй. Я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Девятнадцатого июня – день рождения митрополита Сурожского Антония. В эфире радио «Град Петров» много передач посвящено этому удивительному проповеднику и архипастырю XX века. За время его служения православная церковь в Англии выросла из нескольких приходов в целую епархию, а благодаря его книгам в жизни сотен тысяч людей не только за рубежом, но и в России произошла главная встреча. 19 и 20 июня в 10 часов утра вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Запись была сделана в Феодоровском соборе в июне 2023 года. Также 19 и 20 июня в 13 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите запись его бесед о вере. Ежедневно в 0 часов 5 минут беседы владыки Антония для вас читает Чеслав Симонович.
2: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудеоязыческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлиева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
4: Июня – день рождения митрополита Сурожского Антония.
5: Митрополит Сурожский Антоний. Что такое духовная жизнь? Ответы на вопросы. Вопрос: возможно ли полноценная духовная жизнь в повседневности? Ответ: если себе представить, будто воля Божия в том, чтобы мы все время делали что-то в кавычках «церковное» или тоже в кавычках «святое», то есть какие-то дела благочестия, тогда это несовместимо. Если себе представить, что воля Божия в том, чтобы каждый поступок, каждое слово было выражением Божией заботы через нас, Божией любви через нас, Божией правды через нас, тогда, в принципе, это возможно. Другое дело – мера этого. Насколько ты, я или он может это осуществить, будет зависеть от того, сколько в нас зрелости, насколько мы сумели вырасти в меру нашего христианского призвания. Но нет такой вещи, кроме гнилых слов и дурных поступков, в которой не могла бы воплотиться вся Божия любовь. Единственная беда в том, что большинства людей вокруг нас мы еще не заметили, или заметили только потому, что они нам мешают. По отношению к ним очень трудно что-то сделать в этом настроении. Но я помню, один священник раз сказал в проповеди вещь, которая меня поразила. Только Дух Святой может нас научить видеть величие того, что нам кажется слишком мелким для нас. Это не точные слова, но основная его мысль. Бог настолько велик, что для Него ничего нет мелкого. А при каком-то масштабе и самая большая гора – не гора, а камешек на земле. Поэтому нет вещей великих или мелких. Попала тебе соринка в глаз, и ты света больше не видишь. И вот нам надо научиться быть верными в малом, то есть каждую мелочь так расценивать и так осуществлять, чтобы она была как можно более совершенной и прекрасной. А потом, может быть, и другие вещи прибудут. Как разрешить антиномию между напряженной духовной жизнью и напряженной художественной или мыслительной жизнью? Искусство связано с жизнью, но писатель, художник может оказаться в противоречивой ситуации. Конкретный пример – Блок, который сказал, что невозможно вслушиваться одновременно в звуки мира и в тот великий шум, который идет от вечности. Творческому человеку иногда кажется, что шум вечности заглушает звуки мира. Толстой, Гоголь вообще перестали творить, потому что им казалось это греховным. Что касается слов Блока, я думаю, что это опять-таки искусственное противоположение, потому что звуки земли не обязательно противоречат шуму небесному. То, что слышится в звуках земли, есть выражение, часто искаженное, ограниченное чего-то другого. Помните стихи Соловьева? «Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий?» Все, что видится на земле – Божие творение. Все, что есть, вышло из руки Божией. И если бы мы были зрячи, мы видели бы не только густую, непрозрачную форму, но и что-то другое. Есть замечательная проповедь на Рождество митрополита Московского Филарета, где он говорит, что если бы только мы умели смотреть, мы видели бы на каждой вещи, на каждом человеке, на всем – сияние благодати. И если мы этого не видим, то потому что сами слепы, не потому что этого нет. Но, с другой стороны, мы живем в мире падшем, изуродованном, где все двусмысленно. Каждая вещь может быть откровением или обманом. Красота может быть откровением и может стать кумиром обманом. Любовь может быть откровением и может стать кумиром и обманом. Даже такие понятия, как правда, истина, могут быть откровением или, наоборот, заморозить самую вещь, которую хотят выразить. Поэтому на все нужно смотреть глазами художника или святого. Другого выхода нет. Человек не всегда видит вещи глазами святого, то есть так, как Бог видит их, или глазами художника, который прозревает и добро, и зло. Тут и ответственность, мне кажется, художника. Он может видеть вещь, видеть уродство, грех, зло, может их выразить, и это будет правдой положительного значения, или будет порнографией. И не всегда знаешь, что будет, потому что все зависит от данного человека. Есть целый ряд лиц в русской или западной литературе, жутких личностей, но они показаны так, что тебе это урок. Ты уж знай. А другие показаны так, что думаешь, здорово. Жалко, что у меня не хватает жульничества, бессовестности, чтобы так поступать. Был бы богат или знатен. Вот здесь вопрос вдохновения художника. С одной стороны, то, что он видит, а с другой стороны, вопрос его нравственного качества. Потому что с точки зрения художника можно видеть то и другое. Так же, как с точки зрения Бога, можно видеть сияние благодати и ужас греха. Но художник не может делать этого развлечения, потому что это не его роль. Иначе он делается толстым. Он будет говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или о святости там, где надо говорить о красоте. Это два различных призвания, которые, как все в жизни, под руководством благодати могут быть благодатными или нет. Но и духовная жизнь может обернуться бесовским рылом. Мы это видим порой в сектах. Вот единственное, что я могу сказать. Вопрос. Как сочетать молитву и научную работу, научную деятельность? Ответ. Молитва при всяком деле, но именно при всяком деле пригодна. Она не может просто заменить всякое дело. Если у вас есть дело, которое должно быть сделано, законное дело, то вы его не можете заменить молитвой или сказать, что необходимость обратить все внимание ума на то, что вы делаете, отрывает вас от чего-то более основного. Для примера, я помню молитву одного английского полководца перед битвой. Он обратился к Богу и сказал: «Господи, я буду сегодня очень занят и не смогу о тебе подумать, но ты меня не забудь». И это вполне справедливо. Он не мог броситься в битву и молиться, и вести свои полки одновременно. Есть другие моменты, когда даже во имя Божие мы должны отдать все свое внимание без остатка тому, что мы делаем. Скажем, во время войны я занимался хирургией. Я не мог себе позволить, занимаясь раненым, половиной ума о нем думать, а половиной ума молиться. Потому что расплата-то не моя, а его. Он умрет от моих молитв. И поэтому мне кажется, что есть момент, когда Бог ожидает от нас, что мы не то что оставим его, но в его имя отойдем от него. Вопрос. Вы так хорошо охарактеризовали науку. Но сейчас в науке колоссальную роль играют тщеславие и конкуренция. Совместимо ли это с христианством? Ответ. Опять-таки мой любимый Феофан. Какая-то женщина ему писала, что вот он ей дал правила, и она с таким восторгом его исполняла, а теперь весь восторг спал, что ей делать? И он ей отвечает: «Как хорошо, что у вас больше восторга нет. Теперь и делайте то, что я вам сказал, еще лучше, чем вы это делали с восторгом». Нельзя бросить дело, потому что оно запятнано тщеславием или чем-нибудь другим. Надо изживать тщеславие. Что касается научной работы, то если вы хотите иметь возможность заниматься ею на определенном уровне, вы должны доказать свою работоспособность. Но вы можете писать сколько угодно статей, и самые лучшие, одновременно изживая тщеславие. И вы можете перестать писать, будто бы ради смирения, и быть так исполнены гордости о своем смирении, что лучше вы писали бы статьи. А иногда приходится прибегнуть к резким мерам. Я люблю преподавать, и одно время мечтал стать лектором или профессором, или чем-нибудь в этом роде. Для этого надо было пройти серию конкурсов, и я записался на первый из этих конкурсов, готовился к нему, пошел к отцу Афанасию, не по этому случаю, а просто так, и он меня расспрашивал, я ему объяснил. Он так на меня посмотрел и сказал: «А скажи, сколько тщеславия в тебе, в твоем желании достичь лекторского или профессорского положения?» «Довольно-таки много, вероятно», — я отвечал. И тогда он мне применил лечение и сказал: «Вот и хорошо», — ответил, — «так ты пойди на конкурс и провались». Я успешно провалился на этом конкурсе раз и навсегда. Второй раз я не мог пытаться. Это было концом моей медицинской карьеры в этом смысле, и я не уверен, что, испытав это, кому-нибудь присоветую то же самое. Это было очень, в общем, горько, и я не уверен, что профессионально правильно. Я мог бы преподавать путно, если бы остался врачом. Но, во всяком случае, всегда можно бороться с тщеславием. Вопрос. Современная наука во многих областях углубилась в какие-то внечеловеческие пространства. Как к этому относиться? Ответ. Мне кажется, что если наши изыскания идут, скажем, в области темных сил, то, конечно, мы рискуем своей душой. Но если изыскания идут в порядке природы, Богом сотворенной, будь она земная, планеты или что другое, это все-таки Божья область. И по существу изучать, что делается на других планетах или звездах, не грешно. Нашу планету может разрушить то, как мы употребляем те силы, которые наука нам дает. Но это в большом масштабе тот же вопрос, который, по-моему, еще Иоанн Кассиан ставил, когда говорил: «Нож – вещь нейтральная, а употребления нет. Можно ножом убить, можно ножом сделать что-нибудь полезное». Я думаю, что нельзя определять добро или зло вещей просто по предмету. Скажем, употребление того же атома для промышленности и для бомбы – совершенно разные вещи. Но атом есть атом. Если говорить о светском воспитании, как о воспитании в той или другой определенной идеологии, тогда может быть конфликт. Если же речь идет о воспитании ребенка просто в истории страны, в литературе страны, в языке и в науке, я не вижу конфликта. Я не говорю, что нет вопросов, скажем, о сотворении мира, эволюции, это совсем другие темы. Но я не вижу, почему, когда раскрываются перед нами глубины и богатства мироздания, это должно препятствовать нашему религиозному изумлению перед Богом. Скажем, для меня естественные и медицинские факультеты оказались очень важным этапом моей духовной жизни, потому что, работая научно, я привык к умственной честности, к признанию, что есть объективные факты, что есть реальность вне меня, что нельзя просто переиначивать вещи. Поэтому я бы сказал, что естественные науки или физика, химия – лучшая школа, чем философия, потому что с философией можно играть, а с данными физики очень трудно играть. Но я и не думаю, чтобы в этом была необходимость. Вопрос. Но если человек разбирается в тонкостях движения звезд и удаляется от своей души, то это дисгармония? Ответ. Это также относится к богословию. Это также относится к церковности. Помню, я проводил говение в одном англиканском богословском колледже для студентов, которые ожидали рукоположения. И один из них от имени всей группы в 40 человек поставил мне вопрос: каким образом можем мы вновь уловить ту свежесть веры, которая нас привела в богословскую школу и которая ею была убита за 4 года? Поэтому это может относиться ко всему. И если сказать, что надо жить только верой и предметами веры, я думаю, что очень многие люди не смогут этого сделать. Нужно иметь очень большое содержание духовного опыта, чтобы быть в состоянии это выдержать. Если вы лишите человека законной светской опоры раньше, чем он сможет жить Богом, то у него получится пустота.

0: Митрополит Сурожский Антоний. Внутренняя устойчивость. Внутренний мир и устойчивость – не чисто христианские явления, так же, как и не явления исключительно религиозного порядка. Внутренний мир, устойчивость, состояние равновесия, изнутри которого можно мыслить и действовать, составляет предмет всеобщего искания, интереса и цели, устремления. Те, кто нашел Бога, ищут и находят этот внутренний мир и устойчивость в молитве и в Боге. Ищут часто, если они верующие, через молитву. Те, кто нашел Бога, ищут этой устойчивости в молитве, молитве, которая воспринимается, которую они опытно познали как встречу, как взаимное присутствие Бога и человека, общение человека и Бога, как может быть способ найти абсолютную точку опоры не только для своей личной жизни, но и для всей окружающей жизни, для жизни вообще. Те, кто ищет через молитву, ищут порой поистине изо всех сил. Как в индийском рассказе о молодой женщине, которую муж бросил в лесу, потому что не хочет, чтобы она стала жертвой рока и проклятия, тяготеющих на нем. Проснувшись, она оказывается одна. Она идет по лесу с одним призывом. «Где ты, возлюбленный мой и господин мой? Почему ты скрываешься от меня? О, объявись, чтобы я нашла тебя!» Вот молитва. Так взывают. Так с криком ищут те, кто еще не нашел. Но кто либо предвосхищает, либо предвидит это присутствие, которое, может быть, на миг пересекло их жизнь и без которого они дальше жить не могут. С другой стороны, это искание происходит также и вне Бога. Мне кажется, надо признать, что в этом искании внутренней устойчивости вне Бога некоторые люди, те, кто не верит, те, кто не ищет, те, кто отчаялся и не может найти, силятся совершенно исключить Бога так, чтобы можно было найти новые ориентиры, найти равновесие, установиться в мире без Бога, ибо им представляется, что причина нарушения равновесия именно в Боге. Но тогда, и это мы видим постоянно, вместо того, чтобы искать устойчивости, которая была бы динамичным покоем, покоем напряженным, полным жизни, покоем творческим, они ищут покоя совершенно статичного, почти покоя смерти, покоя, где ничто не нарушает раз установившуюся неподвижность. С точки зрения учения отцов церкви, внутренний мир и устойчивость – это и первичное условие, и в то же время цель, вершина внутренней жизни. Все учение исихазма основано на этом искании и этой жизни в покое, который не есть покой неподвижности, а покой динамичный, покой напряженный. Устойчивость понимается отцами не как статичное состояние, неподвижное состояние, где ничто не изменяется. Наоборот, оно совершенное равновесие, происходящее от такого напряженного биения, напора жизни, что кажется неподвижностью. Это, следовательно, динамичный, бодрый, радостный, живой покой всех сил души и тела. Можно найти образ этого в писаниях святителя Феофана Затворника. В попытке определить состояние человека в молитве, одновременно и внутреннее, и физическое, он говорит: «Тому, кто молится, надо научиться телом и умом, телом и душой быть, как струна скрипки, настроенная на верную ноту, не перетянутая и не ослабленная. Если она недостаточно натянута, она не издаст никакого звука. Если, напротив, она слишком натянута, она лопнет от первого прикосновения». Это напряженное равновесие, которое кажется неподвижностью, но содержит в себе все возможности отозваться музыкально, дать богатый отзвук на прикосновение благодати. И с точки зрения молитвенной жизни, жизни в Боге, это состояние мира и устойчивости соответствует определенному внутреннему состоянию. Мне кажется, важно понять, что составляет это внутрь пребывания. Теперь, когда говорится о внутрь пребывании, либо думают главным образом о каком-то самоуглублении, о какого-то рода обращенности на себя, в силу которой, войдя в себя, мы оказываемся с глазу на глаз с самими собой, и все. либо его понимают как стремление к углублению, которое приводит нас в самые наши глубины. Внутрь пребывания, которому нас учит молитвенная жизнь, к которому нас руководствуют подвижники и духовные наставники, глубже этого, оно превосходит психологический уровень. Это не самонаблюдение, не самоуглубление и не обращенность к себе. Это внутрь пребывания настолько углубленное, что оно достигает точки, где мы уходим корнями в тайну присутствия Божия. Это то, что отцы церкви называют сердцем человека. Конечный пункт этого искания, последняя глубина, на которой человек обнаружил свой абсолютный центр и в то же время открывает, что именно здесь он лицом к лицу с Богом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит нам: «Найди ключ от собственного сердца и увидишь, что это ключ в Царство Божие». Святой Ефрем Сирин говорит, что, призывая нас к бытию, Бог вкладывает в сердце каждого, то есть в самую глубину каждого из нас, все Царство Божие. И духовный поиск состоит в том, чтобы идти все глубже до момента, когда мы обнаружим в самой сердцевине самих себя присутствие Царства, которое есть присутствие самого Бога. Разница между этим внутрипребыванием и состоянием, в котором мы находимся почти постоянно, может быть определена выражением, которое мы употребляем непрестанно. «Я», а чаще мы говорим «он», «вне себя». Это просто означает, что он в ярости, возмущен, рассержен. Но, говоря более точно, это означает, что он потерял свое внутрипребывание, что он весь выброшен наружу, что он подобен человеку, который покинул дом в погоне за грабителем, захлопнув дверь и теперь не в состоянии попасть обратно. Он стал внешним по отношению к себе самому, может лишь бродить вокруг в надежде, что дом каким-либо образом откроется. Алексис Карель в своей книге «Человек неизвестный» делает попытку определить, где границы, или вернее, как далеко простирается наша личность, и утверждает, что только святые живут внутри себя, по выражению одного из отцов церкви V века, под собственной кожей. Почти все, потому что святые редки, и сейчас, возможно, становятся еще более редким явлением, чем в ранние века, практически все живут жизнью, которая как бы щупальцами выбрасывается наружу. Люди тянут свои щупальца направо и налево к разным предметам, ко всему, что могут вообразить привлекательного, смотря по тому, куда их толкает вожделение. Но очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему, потому что, как вы знаете, и опыт нам постоянно это доказывает, как только мы думаем, будто чем-то обладаем, мы делаемся пленниками этого обладания. Как только мы что-то схватим, мы обладаем тем малым, что держим, и теряем гораздо больше. Если я возьму эти часы и зажму их в руке, у меня больше нет руки. Достаточно у меня взять в другую руку еще предмет, и я стану совсем безруким. А если я сделаю то же самое сердцем и умом, я могу оказаться пленником всех своих богатств. Может быть, в этом заключается один из важных моментов, которые мы должны принимать во внимание, когда говорим о нищете духовной, которую предлагает нам первая заповедь блаженства. Мы не можем обладать Царством Божиим, которое есть полнота и свобода, которое есть полнота самовластия, которое есть освобождение от всего, которое есть предание себя Богу, которое подлинно есть свобода. Мы не можем принадлежать Царству, если сердцем и умом, телом и всей волей и устремленностью мы полностью прилипли ко всему, что нас окружает, и не только к тому, что видим, но и ко всему, что можем вообразить. И чтобы быть пленником вещей, не обязательно быть привязанным к чему-то, что больше нас самих. Мы пленники того, что считаем своим богатством. И с точки зрения внутренней жизни это нас связывает. Мы делаемся неспособными освободиться в этом смысле. Так что здесь борьба, которая состоит в освобождении, борьба, которая направлена к тому, чтобы дать нам устойчивость, внутреннюю независимость и внутренний мир. И я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о борьбе, мы должны ясно отдавать себе отчет, что мир, покой – это не отсутствие борьбы, это отсутствие неуверенности и колебания. Когда мы знаем, что делаем, когда наша деятельность направлена, когда она не просто вызвана внешними обстоятельствами, а рождается в самой глубине души как самовыражение нашей сущности, то какова бы ни была борьба, каково бы ни было ее напряжение, каковы бы ни были ее опасности, поскольку в ней нет неуверенности, мир сохраняется. Теперь я хотел бы попытаться рассмотреть некоторые элементы неустойчивости и некоторые соответствующие им элементы устойчивости и попытаться указать на то, что важнее всего или, может быть, что чаще всего встречается, что полезнее всего знать. В плане интеллектуальном один из элементов рассеяния, обращенности наружу, в отрицательном значении этого слова – это любопытство. Нелюбознательность в том смысле, в каком это слово употреблялось в XVI и XVII веках. Размышление о том, что нас окружает, живой интерес к миру и к вещам, идущие вглубь. А то порхающее любопытство, которое прикасается ко всему, но ни на чем не останавливается, которое все хочет знать, но довольствуется немногим поверхностным знанием. Это любопытство состоит в желании пройти по жизни, по отношению к вещам и к людям, как мимолетный турист, который может вернуться домой со словами: «Я все видел, я только что провел 10 дней во Франции или в Китае». Тертуллиан где-то говорит, что открытие Бога – это конец всякого любопытства. И действительно, если понимать любопытство так, как я его только что описал, ясно, что открытие Бога – это, без сомнения, конец такого поверхностного любопытства, этого недостатка глубины и подлинного интереса, недостатка вовлеченности в окружающую нас реальность, но и начало чего-то другого. Это не только начало познания Бога в его существе, что лишило бы нас всякого интереса к вещам тварным, к окружающему миру, к человеческим ситуациям. Это начало нового отношения к миру, а также нового видения. Это требование глубины и внимания, это отказ быстро проходить мимо людей и предметов, это солидарность, ответственное отношение одновременно и к Богу, и к тому, что нас окружает. То есть отношение, которое можно было бы определить как богословское, если под богословием понимать знание о Боге и обо всем им сотворенном. И слово «богословие», взятое в этом смысле, немедленно подводит нас к глубинному и до конца ответственному положению. Вопрос о богословии не может быть и речи о туризме. Следовательно, нам надо освободиться от этого поверхностного и пустого интереса к тому, что нас окружает. Мы начинаем это обращение внутрь, которое позволит нам установиться в самих себе и найти устойчивость, освобождая одно за другим щупальца, которые питаются вожделением, любопытством в отношении всего, что нас как будто связывает с внешним миром без обязательств и без ответственности. И тут подвиг, тут борьба, и порой свободу приходится завоевывать с боем. Но без этого мы навсегда останемся пленниками. Если мы воображаем, будто мы свободно передвигаемся, тогда как на самом деле нас держит десятками и десятками незаметных нитей все то, что нас окружает, мы заблуждаемся. И нет ничего хуже заблуждения. Итак, первый шаг к той внутренней свободе, которая приведет нас к устойчивости и миру, – это усилие высвобождения.
1: Митрополит Сурожский Антоний. Внутренняя устойчивость. Передача по страницам сборника бесед «Духовная жизнь». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. На Масленицу нам давали еще один бал, костюмированный. Это было чрезвычайно весело. Сами мы, кто мог и кто хотел, шили и придумывали себе костюмы. Делалось это веселой, дружной компанией, всем классом. Умелые учили и помогали неумелым, читались исторические и фантастические рассказы кем-нибудь, и мы под это чтение обдумывали свои костюмы, узоры, покрой, рассматривали картинки разных народностей, стран и животных. Получалось результатом иногда очень довольно живописные костюмы: испанок, древнееврейские, гречанки, турчанки, рыцарские, французские маркизы и так далее. Все это развивало у нас вкус, воображение и даже исполнение. Мне прислали на костюм 10 рублей, и я нарядилась маркизом. Я была очень худенькая, почти самая тоненькая во всем классе. А теперь... И таким воздушным позволялось надевать костюм мужской. У меня был розовый кафтан и такие же панталоны, черный бархатный с позументами фрак и черная бархатная треуголка с позументами, белыми вроде страусов, бордюрами. Жабо, манжеты кружевные, тросточка с золочёным набалдашником, всегда светлые серые чулки и черные бархатные туфли с бриллиантовыми пряжками. Мои волосы напудрили и причесали по-маркизски, с косичкой и буклями. Черный бант, ну вот и все. Цвет лица у меня был хорош, и не надо было его улучшать, да и не позволили бы. Единственное, что я себе позволила для вящей красоты, мне тогда казалось, что это очень ко мне шло. Это к концу бала, когда нам, уже прошедшим цензуру, позволили веселиться, это я пробкой зачем-то навела себе усики. Не знаю, было ли это действительно красиво, но я очень веселилась, и усиков никто не велел мне смыть. Была и маркиза Станкевич, очень хорошенькая, но мне совсем не пара, так как я была очень миниатюрная, точно саксонская фигурка маркиз, а моя голубая маркиза значительно больше и массивнее, хоть и очень хорошенькая. Но это все не важно. Мы исправно гуляли с нею по зале, и ничто не мешало нам каждой быть довольной собой. Только начальница подозвала нас и спросила у меня: «С кем это ты гуляешь, маркизик?» «Это, верно, твоя тетушка?» Но я не смутилась и продолжала гордо водить мою крупную даму-маркизу под руку по всем залам. Весело было. А комические маски — жиды, жидовки, гадалки, яичницы, индюки, трубочисты и ослы — шмыгали между хорошенькими масками и вызывали общий смех их забавными выходками и гримасами. Мы очень любили и Масленицу, и долго ждали с нетерпением эту неделю, когда одни приготовления чего стоили. Нам совершенно было предоставлено самим изощряться в выдумке костюмов. Бывали иногда чрезвычайно забавные даже целые группы. За неимением денег многие буквально из старых тетрадей, книг и так далее выдумывали очень остроумные вещи: поваренка, мучника, пуделя, курицу. Потом мы зато уже совсем не развлекались, а только усиленно занимались учением и говением. Это последнее было тоже обставлено у нас очень торжественно. Мы не относились к этому таинству как к вещи обыденной, а воистину раскаивались, обдумывали все, что могли сделать дурного, мирились, старались загладить свои грехи. Священник, протоиерей Антониковский, был очень хороший священник, совсем подходящий для своей паствы. У него была огромная семья, 6 дочерей, одна красивее другой, и, зная детскую душу, он умело, без ханжества, вел свое проповедание. Мы уважали и любили его, да и он был и нашим учителем-защитником, и к нему прибегали мы всегда за советом в наших детских недоразумениях. Это был наш третейский судья.
Но исповедовал он нас строго, спокойно, важно. И тут же мы знали, что ни уклониться, ни слукавить, ни покривить нельзя. Опрощал он все, но надо было говорить правду. После Пасха, которая у нас обставлена была всегда очень торжественно, дивная служба, пение, заутренняя, новые платья, цветы весенние в церкви, все сияет, оживает с весной, в особенности в Белостоке. Окруженные чудным парком, мы уже гуляя вдыхали весну, и те из нас, кто мог надеяться уехать на каникулы домой, передавались мечтам, настраивая друг друга. Разговены ночью, христосование с нашей шер-маман, ее бархатные нежные щеки, которые мы все по очереди целовали, и она, ослабевшая, но терпеливая, с христианским смирением вносившая эти сотни поцелуев. Эти красивые яички, которые она собственноручно вручала каждой из нас. Зал светлый, все хрустальные люстры зажжены, зеркала отражают и свет свечей, и наши торжественно радостные юные рожицы. Пахнет куличом, Пасхой. Напастившись за страстную, накаявшись до полного отощания, мы с аппетитом юности поглядывали на стол, растянутый в нижней зале, близ покоев нашей любимой шер-маман. А она со всеми 175 девочками, похристосовавшись, дает знак к разговенам. Живо, весело мы принимаемся за горячие кружки с кофе и куличи, щебечем, волнуемся, но сон все-таки одолевает всех. И также радостно, но еще более спешно, мы стремимся в дартуары, где живо укладываемся, спешно осенив себя крестным знаменем, засыпая моментально, почти без разговоров. Утром опять праздник. И так почти вся неделя, к концу которой, немного отъевшись, отгуляв и начитавшись всяких интересных книг из институтской библиотеки, а кто и побывав у родных и знакомых, мы опять с новыми силами принимаемся за занятия. Я никогда не ездила домой на праздник, слишком далеко было. Но мне присылали большую посылку пасхальную. Ветчину, колбасы, кулич, пасху, яйца, конфеты, мазурки, пастилу, копчение и так далее. Делились мы все и очень дружно между лучшими подругами. Но и не забывали тех, кто был беднее, сиротливей, не имел посылок. Те им давали почти все. Была у нас в классе девочка, Шайкина. Никого у нее не было, круглая сирота и бедная. Но ей жилось не худо. Мы все считали прямо невозможным не уделять ей чего-нибудь, хотя не особенно любили ее, так как она не была особенно симпатична. Лгала часто, ну и вообще, ну да бог с ней. Летом я ездила на каникулы в горке, каталась и вообще делала все то, что и все во время каникул. Была уже железная дорога до Минска, и я уже не боялась дороги нападения разбойников. В институте по возвращении наша обычная жизнь нарушалась посещениями то принца Петра Георгиевича Альденбургского, старика, доброго, всегда баловавшего нас балом, угощением, а мы его концертом и своими рукоделиями. С собой он привозил барона Гюне. Это был очень интересный старик, совершенно точно с старой гравюры «Маркиз» или «Потёмкин». Такие типы теперь совершенно не попадаются. Однажды к нам приехал Лист, знаменитый пианист, и я его помню. Он играл у нас на двух роялях, то есть один стоял в ожидании, что Лист может его разбить. Он сидел ко мне спиной в черной сутане. Его худая длинная фигура стремительно кидалась от басов к дисконтам. Его огромные, с неимоверно длинными пальцами руки мелькали бледными тряпками пред моими глазами, швыряясь из стороны в сторону. Волосы длинные, прямые, почти до плеч. Как-то особенно лоснились, густо смазанные чем-то. А пот градом струился с него. И в минуты передышки он вынимал из заднего кармана красный большой платок, и им обтирал свой влажный лоб и лицо. Музыка его, по моему непониманию, не произвела на меня впечатления.
Но я боялась и жалела его, что он так устает и что, наверное, ему больно играть, да и рояль, верно, совсем уж пропадет. Вот я профан какой! Многие выражали ему благоговейное восхищение, а, кажется, было много и моих сторонниц. Его длинный нос, да и все чересчур длинное, врезалось мне в память, и когда я слышу теперь рапсодии Листа, мне сейчас вспоминается вся эта мучающаяся за роялем, потная и выходящая из себя фигура. Лучшим музыкантшам, которых он удостоил прослушать, он дал на память ноты своего сочинения. Затем, посетив начальницу в ее покоях, он уехал.

Больше всего я любила, да и мы все, когда приезжал государь. Ведь это вносило столько жизни и интереса в нашу жизнь, столько доброты, сердечной отцовской ласки, что и теперь еще ясно помню эти светлые дни юности, беззаботной и только радующейся жизни. Тогда еще никакие сомнения, никакие ядовитые сплетни и намеки не касались наших святынь. Мы жили тем, что видели, не умели, да и не

чистую юность и благодарна, благоговейно вспоминаешь всех, кто тогда избавил нас от житейской тины и дал нам возможность иметь светлые воспоминания. Все эти люди давно уже ушли, все они никому уже не мешают, а потому благо им, вечный покой объял их, а нам еще кое-что предстоит пережить, пока уйдем на отдых. Но все же у меня и мне подобных есть во мраке одинокой старости светлые воспоминания и прошлое, что дает силы терпеливей ждать конца. Когда во сне видятся тени тех, кто озарял мою долгую жизнь, и это уже утешение. Никому не завидовать, ведь у многих нет и не будет такого прошлого, как у меня, да еще в лучшую пору жизни. Сколько людей доживут до моих лет, и о чем им вспомнить? О голоде, вражде, войнах, крови, ненависти, зависти, попреках и ничтожных удовольствиях, которые шаблоны, а потому ничтожны и вульгарны. Жалеть о том, что я сейчас стара, совершенно бедна, но я свою старость не променяю ни на какую молодость. Будет с меня того, что я пережила. Вот сколько ни живи я, сотой доли не увижу того, что видела и слышала. Мудро устроил Господь, что не дал нам двойной жизни, ведь это была бы кара. Однако я отклонилась. Весной опять посетил нас государь, но на этот раз не один, а с сыном Александром III и цесаревичем. Оба они были еще молоды тогда. Александр III был полный блондин, без бороды, с усами, и голубые глаза, довольно красивые, но не такие, как у отца, немного насмешливо поглядывали на нас, когда мы давали ходу его отцу и цеплялись за него, теребили его. А его жена Мария Федоровна, молодая, очень миловидная, темная шатенка, маленькая, в сером дорожном платье, с такой же шляпой на голове и с хорошенькой собачкой-мопсиком на руках, совсем нас очаровала. Она почти не разговаривала с нами. Ее дивные, темные, бархатные глаза ласково, мягко обдавали нас своим светом. Ее маленькая, грациозная фигурка скользила так легко, и вся она была обаятельна. На этот раз государь недолго был у нас. Он спешил в Крым к больной жене. Мы ж и этому были рады. Все же он исполнил свое обещание, проездом проведал нас.

Затем опять экзамены, опять каникулы, но на этот раз я уже в старшем классе, и нас домой не отпускают. Все должны быть в институте. Но мы не очень скучали. Нас несколько раз водили гулять в загородный парк «Зверинец», где никаких зверей уже не было, а были они, верно, во времена графа Границкого. Но были цветы, лужайки, и нам устроили что-то вроде пикника. Закусывали, бегали и так далее. Затем приехала итальянская опера «Каразелли», в свое время объездившая почти всю Россию, имевшая успех. Труппа была хорошая, а примадонна, сама мадам Каразелли, была истая красавица итальянка. Впоследствии я видела в Варшаве ее портреты во всех витринах, и за неимением в Белостоке Большого театра наша начальница разрешила давать спектакли в институтской оранжерее, громадной, но пустой. Там все приспособили, и мы по вечерам, сидя у открытых в сад окон из наших дартуаров, слушали пение и музыку, которая иногда ясно доносилась до нас. Один раз нас даже повели в оперу в очень примитивно устроенной зрительной зале, а сцена имела, конечно, мало общего с Мариинской. Но пели и играли хорошо, а артисты были много красивее и моложе мариинских знаменитостей. Давали «Севильский цирюльник». Это моя первая опера. И, вероятно,

поэтому я до сих пор ее люблю, в особенности музыку. Потом, кто умел, все и ежеминутно кидались играть эту оперу, и я запомнила ее до мелочей. Ну, а затем настал выпуск. У нас всегда после последних экзаменов устраивался парадный обед со всеми учителями, классными дамами и так далее, прощальный. Затем была лотерея в саду, играла музыка военная, и разыгрывали наши работы, ковры, подушки, вышивки, детское белье, платья, разряженные нами куклы из тряпок, вязание. Не могу не упомянуть, что выпуск наш был большой, более 45 девиц. Учились хорошо, и в сущности двух шифров было недостаточно, но давали всего два, и случались недоразумения. Против ожидания второй шифр дали не Чамовой, а Григорьевой, которую весь класс не любил за ее обособленность, недружелюбие и нежелание помочь слабым ученицам, тогда как Чамова была и совершенной противоположностью, и все очень любили ее, и училась она нисколько не хуже Григорьевой. Тут же мы не выдержали, и, несмотря на совершенно приличное воспитание, вдруг одичали, стали форменными революционерками. Когда прочли, что шифром награждается не Чамова, как мы все ожидали, а Григорьева, всеми нелюбимая, мы вдруг, как через прорвавшуюся плотину, хлынули своим протестом. Случилось это и для нас, и для начальства неожиданно. Это был взрыв негодования, омрачивший торжественность акта. Учителя и начальница, а также почтенные гости и духовное лицо, бывшие на этом акте, сразу даже не поняли, в чем дело, но встали и хотели от нас добиться, чего мы хотим. Но когда люди, даже такие маленькие и неразумные, разнуздаются, их уже трудно угомонить. Несомненно, наши побуждения были самые лучшие. Мы хотели отстоять нашу любимую подругу, видя несправедливость к ней. Но форма выражения-то была так глупа, дика и непростительна. Обидев нашей выходкой милую, маман и всех других, мы вообразили себя героинями, конечно, по глупости и ребячеству. Долго еще носились по коридорам наши безалаберные крики, и нас, не дочитав до конца список награждений, отпустили в класс, где мы с необузданностью юных обезьян и дикарок, вообразив себя взрослыми и умными, предались уничтожению наших учебников. Зверь разрушения жил уже тогда во многих из нас, а большинство предалось этому просто по инерции и по обезьянству. Я очутилась в этом вихре и предалась со всеми общему безумию. Нас не трогали, оставили в покое, дали улечься страстям, и только когда мы опомнились, увидев, как дико, безобразно и неблагодарно отплатили нашим добрым и порядочным начальникам, многие со стыда не знали, куда деваться. Плакали, ушли в сад в дальней аллее и вообще не смели глядеть в глаза попадавшимся случайно навстречу, не участвующим в этой гадости, а также совершенно спокойно проходившим мимо нас, еще так враждебно нами обиженных. По звонку мы должны были идти к обеду, за которым в таком случае присутствовали все учителя, классные дамы и начальница. Но когда мы их увидели совершенно спокойными, без злобы на нас, только невесело настроенными, наши еще не очерствелые сердца дрогнули, совесть заговорила в нас, многие едва удержались от слез. Чувство раскаяния и угрызения совести мучительно овладело нами. Едва прикасаясь к, на этот раз, довольно вкусному обеду, мы нетерпеливо ждали конца, чтобы раскаяние, просьбой о прощении вымолить себе успокоение. Нас совершенно к этому никто не побуждал, но мы все как один кинулись к маман и, не поблагодаря даже за обед, стали умолять ее простить нас. Эта добрейшая личность не упрекала нас, даже не говорила о своей печали. Мы и так ясно видели это на ее лице. Она простила нас, и мы, хотя все еще недовольны собой, все-таки вздохнули свободней. Добрая Елена Николаевна в знак прощения полного обещала просить государя, которого мы опять ждали,
и поэтому, несмотря на выпуск уже состоявшийся, все еще оставались до его приезда в институте, обещала просить государя дать третий шифр, Чамовой, который она любила не менее нас. Француз-учитель со свойственным французам живостью и легким сарказмом, чтобы вывести нас из нашего смущенного состояния, стал нас смешить, рассказывая что-то. Что произошло сейчас, напомнило ему 93-й год французской революции, что мы, начитавшись исторических подробностей этой эпохи, сами воочию превратились в парижских революционеров, и что ему, как патриоту, казалось, что он в Париже, и что теперь 93-й год. А затем он перешел на другие темы, и мы понемногу успокоились. Хотя и сейчас, вспоминая нашу дикую выходку, мне стыдно. Чамова, виновница всей этой дикости нашей, очень милая девушка, кажется, была волей всех огорчена нашим скандалом, и много стоило как начальнице, так и нам опять вернуть ей ее всегдашнее доброе душевное состояние. С нашей стороны это была ей медвежья услуга. Но незлобивость начальницы и молодая наша беспечность скоро сгладили эту скверность, и мы опять ждали государя. Он приехал, и ему ничего не говорили о нашем безобразии. Но Чамову ему представили, и чтобы наградить ее за пережитое огорчение, представляя, назвали ее общей любимицей. Конечно, государь велел дать шифр и ласково говорил с ней довольно продолжительно. Все уладилось, и мы, без черного чувства угрызения совести, сердечно распростились с начальницей, с институтом и разъехались по домам. Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. Вышло в свет толкование преподобного Иустина Поповича на Евангелие от Матфея в переводе митрополита Берлинского Марка. В Тегеране ограбили единственный в городе храм Русской Православной Церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 17 июня 2026 года в очно-дистанционном формате под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове митрополит Климент рассказал о работе аппарата издательского совета со времени предыдущего заседания. Он сообщил, что за этот период поступило 1076 изданий, прошли рецензирование 1052 издания. 960 из них дан гриф, 54 отправлены на доработку. Глава издательского совета отметил, что было проведено 6 заседаний рабочей группы по кодификации акафистов и 2 встречи с издателями, на каждую из которых было уделено внимание проблеме неоязычества. Было заслушано сообщение Ольги Алексеевны Архангельской об организации издательской деятельности, книгораспространения и развитии книжной культуры в Саратовской епархии. О работе издательства Сретенского монастыря рассказали директор издательства иеромонах Спиридон Дорош и сотрудница издательства Мария Ростиславовна Винерова. Заседание завершилось обсуждением перспектив дальнейшей работы и возможных тем следующего общего собрания. 11 июня завершился дистанционный курс сопровождения приемных семей. Его провел Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Обучение было организовано для психологов, церковных специалистов и сотрудников социальных проектов, оказывающих помощь семьям с приемными детьми. Курс состоял из 6 онлайн-занятий и был направлен на подготовку специалистов к оказанию комплексной помощи приемным семьям, в том числе семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Первые занятия курса были посвящены духовным основам сопровождения приемных семей. Священнослужители рассказали о значении духовной поддержки, православном подходе к оказанию помощи семьям и роли церковного сообщества в сопровождении приемных родителей. В рамках курса участники рассмотрели основные вопросы психологической поддержки приемных семей, особенности взаимодействия с детьми, пережившими травматический опыт, а также специфику помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес слушателей вызвали практические занятия с участием опытных приемных родителей. Они поделились опытом воспитания детей, рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, и эффективных способах их преодоления. В заключительном вебинаре приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые рассказали о своем опыте получения поддержки и сопровождения. В издательстве Московской Патриархии вышла книга преподобного Юстина Чилийского Поповича «Толкование на Евангелие от Матфея». Перевод с сербского осуществил митрополит Берлинский Германский Марк. Издание содержит новое толкование на Евангелие от Матфея, составленное сербским богословом и проповедником преподобным Юстином Поповичем с опорой на труды святителя Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта Болгарского, монаха Ефимия Зигабена и других. Книга адресована читателям, интересующимся изучением Священного Писания и православной веры. Книга подготовлена издательством Московской Патриархии и Мюнхенским издательством обителя преподобного Иова Почаевского. Издание рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм Русской Православной Церкви. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025-2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, поскольку в Иране искренне чтят христианство. Посольство обращается ко всем и в первую очередь к тем, кто совершил это святотатственное преступление, с просьбой вернуть иконы в храм и не брать грех на душу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: В нашем эфире третья лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Мы с вами продолжим наш курс «Церковь и современность». В прошлые разы мы с вами говорили о мотивации, по которым люди обычно приходят в церковь. Это мотивация бытовая, национально-патриотическая и, наконец, религиозная. И, собственно, все, что нужно человеку для того, чтобы стать воцерковленным христианином, это воспринять именно вот эту религиозную мотивацию и при помощи божественной церковной педагогики стараться ее реализовывать в своей жизни. Об этом мы и будем с вами говорить. При этом нам нужно будет обратить внимание на две вещи. Первое – это как святоотеческий опыт и вообще предание церкви адекватно воспринимать нам, людям, живущим в начале 21 века, и второе, какие есть на этом пути ошибки, свойственные вот именно нашему времени, нашему сегодняшнему моменту. И начну я с одной важной вещи, которую я, кажется, вам уже говорил, но подчеркну ее еще раз. Она вот какого рода. Ветхий Завет был по преимуществу обращен к народу. Субъект Ветхого Завета – это народ, народ Божий, избранный израильский народ. Евангелие же обращено к личности. Евангелие возвещает нам, что нет ничего дороже человеческой души. Вы помните слова Христа, какая польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душе своей повредит. То есть Евангелие принципиально новую нам дает мысль, новую, что ли, основу духовной жизни, что нет ничего дороже человеческой души в очах Бога, причем ни человечества, ни народа, ни нации, не даже какого-то вот с внешней точки зрения церковного сообщества, а вот именно каждого из нас. И в этом как раз и есть та новизна Нового Завета, которая, пожалуй, человечеством не принята и до сего дня, именно человечеством. Потому что в основе христианства лежит мысль, что Христос пришел, пострадал и воскрес ради меня. Не ради идеи, не ради чего-то абстрактного, а то вот именно ради личности, ради каждого из вас здесь сидящих сегодня. То есть он мне не спасал Святого Духа, меня спасает, меня учит и ведет по пути духовной жизни в церкви, в Царство Божие. Если мы обратимся к аскетическим творениям святых отцов, то есть таким, в которых, собственно, и очерчен такой путь внутренней жизни христианина, то мы с вами увидим, что святые отцы вот эту интенцию индивидуалистическую порой доводят до крайности. Очень нередко можно встретить святых отцов наставление, например, не обращать никакого внимания на других людей, а всецело заботиться о личном спасении, остальных припоручая милости Божией, его водительству. Особенно это в поучениях для монашествующих очень часто можно встретить. То есть крайний индивидуализм. И здесь нужно сказать, что в наше время само слово «индивидуализм» является в церковной среде нашей чуть ли не бранным, ругательным. Это связано с тем, что на этот термин навязаны и с ним ассоциируются реалии культурной, социальной и политической жизни сегодняшнего дня, которые подчас вовсе не церковные, с исторической точки зрения, новы. Это очень новые вещи для церкви, для духовной жизни. С одной стороны, сегодня мы видим свободу падшего человека, который автономна от Бога, от его заповедей. Это приводит к оправданию греха и принятию его как нормы. Это такая внешняя свобода. Наличие внешней свободы вот этой и ее какое-то осмысление – очень сложная проблема. Она требует обстоятельного разбора и понимания. Очень часто ее как-то довольно однобоко и прямолинейно трактуют, считая, что раз свобода, то это только однополые браки. Вот и вся свобода. Но на самом деле, если брать вот это явление, то это крайность, которая выходит за рамки, ну вот именно что крайность. А сама свобода, именно внешняя свобода, понятие гораздо более широкое. И поэтому, не принимая, и совершенно справедливо, не принимая вот таких плодов нехристианских, неверно использованной индивидуалистической свободы, массовое церковное сознание, однако, вместе с тем выплескивает с водой и ребенка и переносит вот это неприятие крайности индивидуализма на личную свободу и индивидуализм вообще, как таковые. Это одна, что ли, часть проблемы. А с другой стороны, на церковь так или иначе действует менталитет народа, которым церковь служит Христу и спасению христиан, представителей этого народа. И наш отечественный менталитет, вот с этой точки зрения, очень больной, очень испорченный, извратившийся в 20 веке. Он такой, я бы сказал, хамский-коллективистский. Вот такое народное настроение, увы, проникает и в наше церковное сознание. Мы в это входить не будем сейчас, это я просто отметил как характеристику того, что само вот понимание этой личной свободы тяжело воспринимается русским церковным сознанием. То есть презрение к личности, нечеловеколюбие, которое является основным характеристическим моментом нашей сегодняшней жизни, вообще российской, является весьма существенным препятствием даже для церковных людей к выяснению того, что зерно и стержень, и смысл церковной жизни – это именно личное, индивидуальное и даже, можно сказать, вот в некотором смысле интимное, что ли, не в телесном смысле, жизнь человека со Христом и во Христе, очень личная. Отсюда, собственно говоря, уясняется практический смысл церкви. И часто люди задают вопрос, зачем церковь? В церкви все изначально устроено так, что вот эта индивидуальная связь человека и Бога, а связь религио по-латински, вот эта связь человека и Бога осуществлялась непрерывно, ежеминутно, чтобы для этой связи были условия и среда. И в церкви, собственно, есть средства, которые благовествуют об этой связи человека и Бога, это священное писание. Есть средства, которые укрепляют это таинство, молитва, в некотором смысле церковная дисциплина, ограждают эту связь человека с Богом, опять же, церковная дисциплина, а главное, что опыт исполнения евангельских заповедей. И если нарушается эта связь, то она восстанавливается в таинстве покаяния. Но если мы вот будем забывать о том, что все содержимое церкви есть средство, не цель какая-то, не самоценные вещи, а именно средство для того, чтобы человек соприкоснулась с Христом вот для этого нашего личного богообщения, если мы это забудем или как-то по-другому воспринимаем церковную жизнь, то немедленно все церковные смыслы вывернутся наизнанку. И вместо христианства мы получим не весь что – фарисейство, идеологию, там, не весь чего. Это очень важно отметить, потому что, собственно говоря, это вещь не отвлеченная, а очень практическая. Итак, выражаясь утилитарным языком, церковь существует прежде всего для того, чтобы дать человеку реальную духовную жизнь и быть средой этой жизни. Духовная жизнь христианина – это то, что вот святитель Феофан Затворник называет богообщением. Слово, которое я уже не раз произносил, но сейчас более точно давайте скажем. Вот что пишет святитель Феофан Затворник. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть его последняя цель». Ну, у святителя Феофана довольно архаичный язык. Цель – это не просто то, что он достигает, а главная ценность, скажем так, сегодняшним языком. Блаженный Августин пишет: «Не на крыльях или не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу». И святитель Феофан подчеркивает очень важную вещь, что это чувство должно быть всегдашним, постоянным, неотъемлемым достоянием христианина. Вот послушайте очень важные слова святителя Феофана Затворника. «Неверно, если бы кто стал думать, что когда богообщение поставляется последнюю целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинно есть его Бог, и сам он есть Божий, есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем, начало истинно нравственной и духовной жизни». Конец цитаты. Понятно вам цитата? Это начертание христианского нравоучения. Если у вас есть эта книга, обязательно ее почитайте. Вот там недалеко от начала все это написано. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает еще более решительно. Вот послушайте, что он пишет. «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет себе благодати Христовой ощутительно». То есть не просто интеллектуальной вере, а именно ощутительно. Здесь мы сразу сталкиваемся с незнанием и неприятием этого обстоятельства большинством православных христиан. действительно считают, что богообщение – это удел будущего века, когда мы спасемся и попадем в рай. Знаете, вот есть такое слово «попадем», мне очень нравится. Попасть в рай. Может, вы помните, в старое время был такой спортлото, и там, значит, в такой прозрачном большом кубе сталкивались шарики, и время от времени какой-то механизм туда проникал, значит, один шарик какой-то случайно его царапывал, и, значит, на полочку его клал. Вот шарик попадал, да, на эту полочку. Также и вот в этом попасть в рай какая-то механистическая неопределенность заключается. Ну вот, и люди считают, что когда мы попадем в рай, да, в этот самый, то там будет богообщение. А вот сейчас его быть не может, потому что мы падшие, немощные, грешные, недостойные и так далее, и так далее. Но надо сказать, что Священное Писание учит совсем не так. Тем более, вот я вам только что привел цитаты из великих святых отцов Православной Церкви, стало быть, и предание тоже говорит о другом. А о чем оно говорит? О том, что богообщение не предмет только лишь упования. О познании Бога и о победе над дьяволом апостол Иоанн говорит, например, не как о деле будущего, но как о свершившемся факте. Вот что он говорит в своем первом послании. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Все в прошедшее время уже, то есть как факт, как данность. Правда, Священное Писание наряду с этим подчеркивает, что здесь, на земле, наше богообщение существует как некое предначатие полноты жизни. Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Тем не менее, хоть и сквозь тусклое стекло и гадательно, но уже видим. Хоть и не открылось еще, что будет, но мы уже теперь дети Божии, как пишет апостол. Уже и в этой земной жизни, и не как-то рассудочно абстрактно, но за степенью реальности, которая превосходит в значительной степени, знаете ли, вот такое непосредственное восприятие реального мира физического, верующий христианин живет во Христе и со Христом. Мало того, преподобный Симеон Новый Богослов, которого я уже сегодня цитировал, решительно ставит обетование полноты богообщения в будущей жизни в зависимости от того, наличествует ли богообщение в жизни земной, утверждая, что если мы не увидим Христа здесь, то не сможем быть с Ним и там. Вот что пишет Симеон Новый Богослов: «Почтимся узреть Христа, пока еще живы, ибо если сподобимся узреть Его здесь, то не умрем, и смерть не возгосподствует над нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, а теперь восподвязаемся узреть Его. Рассмотрите, не обманываетесь ли вы, думая, что имеете в себе Христа, тогда как ничего не имеете и находитесь в опасности перейти из сей жизни с пустыми руками. Тогда возрыдайте, восплачьте и вечно воспримете скорбь». Конец цитаты. И можно таких много приводить цитат из святых отцов. Ну и, собственно, все Священное Писание об этом тоже говорит. Теперь вопрос, и, может быть, самый главный вопрос. А что это за чувство, о котором так решительно говорят святые отцы? И как нам узнать, имеем ли мы, каждый из нас, имеем ли это чувство, имеем ли мы богообщение или нет? Давайте сначала о чувстве, собственно говоря. Я бы назвал его чувством веры, потому что оно отличается, собственно, от человеческих эмоций, таких непостоянных. Это чувство представляет собой некий фундамент, что ли, жизни, подобный нашему непосредственному ощущению физического мира. И вот, например, мы смотрим, да, на мир, мы уже не рефлексируем над тем, что мы видим. А между тем, вот сам процесс видения непрестанно совершается. То же самое мы дышим. Чувство сытости или голода, тепла или холода, боли, вот эти непосредственные чувства, ну, когда они неприятны, естественно, мы на них фиксируемся, а когда, ну, просто наше такое обычное состояние человеческое, мы не обращаем на них внимания, мы не обращаем внимания на то, что мы дышим. А если обратить внимание, то мы увидим, что мы дышим, собственно, непрестанно. Тоже и вот это чувство, только оно, человек чувствует и ощущает, что он находится в присутствии Божьем. Святитель Феофан Затворник пишет, что чувство богообщения свидетельствуется прежде всего тем, что он называет ревностью о богоугождении. Что это такое? И дальше он пишет. «Это твердая и прочная, как смерть, решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства или внутренние какие-то скорби, быть с Богом и исполнять Его волю в живом, непрестанном и радостном чувстве веры». И он расшифровывает дальше. «Благоговение и сыновней зависимости от Бога». То есть богообщение есть приобщение человека Богу, и выражается оно не в каких-то восторгах, экзальтации, всем том, о чем так выразительно писал святитель Игнатий Брянчанинов, а выражается оно в мирном, радостном, смиренном и, как вот святые отцы пишут, тихом и прохладном истинно духовном чувстве, которое дает человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирает человека в цельное гармоническое существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. Еще нужно сказать вот о чем. Что это чувство разумное. И вот само это определение «разумное чувство» высвечивает большой недостаток мышления сегодняшнего человека, когда он сталкивается с древними текстами, со Священным Писанием прежде всего и с творениями святых отцов. В нашем сознании чувства и разум разведены. Между ними стоит союз «или», да, вот в каких-то таких вопросах. То есть мы или там сердцем веруем, или там чувствуем, да, но при этом разум сопротивляется, или наоборот, разум соглашается с истинами веры, а сердце там молчит, ничего не чувствует. Ну и в повседневной нашей жизни вот эта дихотомия разум и чувство всегда встречается как противопоставление разуму и чувству. На самом деле это все достаточно новые вещи. Я думаю, что в Средневековье их еще не знало, потому что разум и чувство не разделялось. Если мы возьмем Библию, библейский подход, то мы увидим в нем понятие мудрости. Мудрость – это одновременный ум, сердце и опыт, да, вот в таком единстве. И, собственно говоря, постижение Бога и постижение веры требует от человека не только разума и не только чувства, а вот именно той самой добродетели, о которой древние греки писали, мудрость. Религиозное чувство настоящее всегда разумно, а религиозное познание, истинное познание всегда сердечно, потому что ну, не может частью только какой-то своей человек прикасаться к Богу. Поэтому, когда мы читаем, например, святителя Григория Богослова, и он говорит об уме, познающем Бога, для современного человека это как-то уже и странно звучит, потому что человек понимает, что умом совершается какое-то интеллектуальное познание, а вот надо вот, чтобы сердце. А на самом деле, говоря об уме, познающем Бога, святитель Григорий Богослов имел в виду именно вот древние потребления термина «ум», термина вообще «разум», именно в смысле мудрости, как сочетание того и другого. Вообще, надо сказать, что церковная культура складывалась из двух таких парадигм, что ли, да, сегодняшним языком говоря. Это, скажем так, Иерусалимская и Афинская. Вот это даже противопоставление возникло, начиная с Тертуллиана, Афина, Иерусалим. Если говорить об Иерусалиме, о семитском типе восприятия веры и вообще жизни, о том, из чего, собственно, исходит Священное Писание, то мы видим здесь как раз полноту человека. Здесь не разрываются разум и чувства, ум, сердце, даже не разрываются душа, дух и тело. Человек цельный. А вот в эллинском, что ли, стиле мышления как раз постоянно человек стремится познать, рефлексировать, разложить, анализировать все по полочкам. Церковь объединила в себе эти две линии, но, между прочим, есть определенный трагизм вот в соединении Афины и Иерусалима в церковной жизни, потому что чуть только мы отступаем действительно от полноты жизни в духе, то что-то одно берет вверх, или мы начинаем рефлексировать так, что уже тонкости доктрины становятся важнее, чем церковное единство, или же вера лишается вот этой разумности и, следовательно, цельности. Ну ладно, это отдельная тема, тут можно говорить много, а мы вернемся к чувству, чувству богообщения. Несомненно, что это чувство есть следствие приобщения нашей души благодати Святого Духа. Поэтому, собственно говоря, первым практическим шагом христианина является усмотрение в себе действия этой благодати. И здесь опять встает перед нами препятствие в виде большого такого идеологического штампа, с которым мы сталкиваемся вот на личной церковной жизни, о том, что увидеть себе благодать ни в коем случае нельзя. Это значит впасть в прелесть. Что такое прелесть? Прелесть – это когда человек под благодатью понимает нечто иное, То есть вместо благодати Божией благодать Святого Духа принимает нечто льстивое, лживое, льстит себе. От слова «прелесть», от слова «лесть», «ложь». А если христианин увидит в себе точно то, что есть благодать Святого Духа, то он никогда не впадет в прелесть. Потому что, во-первых, исповедует в этом он не свое, а Божие. А во-вторых, получает в руки единственное, можно сказать, орудие для духовной жизни. Единственное сильное оружие, которое позволит ему управлять самим собой. Об этом я скажу дальше. А пока вот некоторые признаки присутствия в нашей душе Святого Духа согласно Священному Писанию. Во-первых, это сама вера. Мы веруем не просто так. Вера не от вас, Божий дар, говорит апостол Павел. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Апостол Иоанн говорит, что Духом и никак иначе мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И, собственно говоря, для чего вот это нужно осознавать? Для того, чтобы, как говорит Писание, исповедайтесь Господеве, то есть благодарить Бога, радоваться пред Ним за это. Если мы видим в себе действительно веру, то мы должны в этом исповедовать плод Духа Святого. Это будет и воздаяние чести Богу, и начатки нашего смирения, потому что это не мы уверовали, да, а Бог нам дал. И, собственно, основа духовной жизни. Во-вторых, это образ мыслей. Апостол Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо насудить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это из первого послания к Коринфянам. То есть благодать Духа дает человеку точное обо всем суждение, я бы сказал так, адекватность суждения. Дальше апостол пишет в послании к Римлянам, «Живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по Духу – о духовном». Что это значит? Конечно, речь не идет вовсе об отсутствии помышления о земном, потому что мы живем на земле и должны заботиться о своей жизни, а о том, что человека привлекает, в чем его ценности, куда охотно текут его мысли и чувства. И очень важна здесь свобода. То, с чего мы начали. Где Дух Господень, там свобода. И не только свобода, но еще такое качество, о котором Священное Писание постоянно твердит, особенно Нового Завета, а именно бесстрашие. Постоянно мы слышим от Господа, от апостола призыв «не бойтесь». «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». И мы видим, даже вот из этой цитаты и из жизни мы можем усмотреть, что в свободе и христианском бесстрашии, бесстрашие не значит такое глупое, бесшабашное какое-то дерзание, да, а вот именно такое глубокое бесстрашие, когда человек ничего не боится. Вот в свободе и в бесстрашии мы видим, как непременно присутствует и вера, и молитва, и исповедание Бога, и хождение перед Ним, и непрестанное Его исповедание, потому что, вот как апостол пишет, мы взываем «Авва, Отче». Вот это и есть чувство богообщения. Ну и, наконец, третье, пожалуй, самое важное – это христианская нравственность. Нравственность от слова «нрав» – вкус сердца, то есть сила действования в повседневной жизни, к чему лежит сердце. «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине», – говорит апостол Павел. «Дух очищает нашу душу к нелицемерному братолюбию, и мы становимся способными постоянно любить друг друга от чистого сердца», как заповедует нам апостол Петр. А вот, если хотите, такая итоговая цитата, да, чтобы уже закончить эту часть из апостола Павла. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расты, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Это послание к Галатам. Довольно известная цитата, часто в церкви читается. Казалось бы, естественные вещи, да, вот все, что я сейчас сказал, очень легко принять за именно, ну, а что это такое? Человек живет в мирном и радостном духе, он добр, милосерден к людям, он верует в Бога. Казалось бы, что тут такого? Обратите внимание, это вовсе не то, что принято у нас считать под святостью. У нас же под святостью подразумеваются сверхъестественные чудеса, подвиги, видения, озарения, пророчества и тому подобное. Но не об этом речь в Новом Завете идет, когда апостол Павел и прочие священные писатели обращаются к нам как к святым. Они не требуют от нас озарений, видений, пророчеств и сверхъестественных чудес, а требуют от нас вот этих плодов Духа, которые нам кажутся естественными вещами. На самом деле здесь как раз недостаточно естественного. Потому что богообщение – это плод синергии, есть такое слово «синергии», то есть сотворчество, содействие, взаимного действия человека и Бога. То есть сам человек никогда ни за что на свете не сможет не испытывать таких чувств, не действовать в соответствии с ними наперекор всему, порой даже до мученической смерти. Мало того, эти чувства сопряжены, во-первых, с вниманием к себе, и, собственно, в них, простите за тавтологию, и появляется, ощущается это чувство. И здесь как раз у нас возникают большие проблемы в современной церковной жизни. Наше наличное православие порой как бы все выворачивает наизнанку, считая, что вот эти кажущиеся естественными вещи, а именно нравственность, порядочность, зрелость, человечность, трезвый разум и прочее, это все так называемое добро падшего естества, что для подлинно духовной жизни это нужно как минимум поставить под сомнение, а как максимум отвергнуть напрочь. И православная субкультура, надо сказать, делает это с изощренным искусством. Я вспоминаю разговор с одним священником, очень хорошим действительно священником. Мы говорили вообще о реакции христианина на очевидно безнравственные вещи. И не просто христиан лично, а церкви как сообщество христиан. И вот, если вы помните, была такая история с Сергеем Магнитским, адвокатом, который умер в тюрьме от сознательного неоказания ему медицинской помощи. То есть практически его убили в тюрьме, не оказывая помощи. И вот батюшка, выслушав мои аргументы, сказал: «Но мы должны учитывать еще самое главное, а может быть, на все это была воля Божия». При этом в глазах батюшки зажегся такой особый православный огонек, а в голосе такая особая умильность православная послышалась. Очень часто можно встретиться с такими вещами, когда очевидные, опять же, кажущиеся естественными, на самом деле подкрепляемые благодатью Божьей вещи, такие как нравственная оценка происходящего, реакция на какие-то вещи, естественная здравая даже реакция человеческой души, объявляется в православной субкультуре добром падшего естества. Я не буду сейчас вдаваться, собственно, в этот вопрос, есть ли воля Божия или нет, потому что так мы можем далеко зайти. Например, можно дойти до того, что воля Божия есть на то, чтобы люди гибли, попадали в ад. Действительно, вот если так продолжить эту линию, ну, Бог же все сотворил, Бог ад сотворил, Бог одних спасает, а других нет, а это все Он предвидит, значит, есть на это воля Божия и так далее. Такой радикальный кальвин, даже самому Жану Кальвину такое предопределение не снилось, что на то, чтобы человек погиб, есть воля Божия. Но надо сказать, что Священное Писание однозначно утверждает, что Бог не радуется погибели живущих и что Бог не творил смерти. Но завистью дьявола смерть вошла в мир. Я просто хочу сказать о том, на этом примере, что огромная сила в нынешнем православном сознании, вопреки прямому смыслу Священного Писания, препятствует видеть человеку христианский духовно-этический план жизни. И тем самым закрывает христианину путь богообщения именно под предлогом отвержения естественного. И здесь совсем другую позицию занимал, например, святитель Феофан Затворник, который говорил, что к естеству нашему примешался грех. Ну, собственно, это не только Феофан Затворник говорил, а все святые отцы говорят, что наша борьба не против естества, не против плоти, а против греха. Но Феофан Затворник как-то очень конкретизировал здорово в письмах, вот у него есть, я сейчас не помню дословно, но он пишет о том, что живя и делая свои дела, внимательно смотреть в себя и грех отделять от своих дел, и делать дело так, как мы можем, по заповедям Божьим, молитвенно призывая помощь Божию, а грех отделять. То есть, казалось бы, он тоже посоветовал вещи естественные, он не посоветовал все отвергнуть по причине того, что это добро падшего естества. Нет. А он именно призывает нас к тому, чтобы мы различали, где падшее, где естественное, где благодатное. потому что естественное и благодатное сочетается незаметным образом. И, между прочим, я вам должен сказать, что все устроение церкви, в частности, совершение таинств, об этом нам свидетельствует. Вот смотрите, вот совершается таинство крещения, величайшее таинство, которое возрождает человека в вечную жизнь. Вот священник освящает воду. Ведь ничего же внешнего не происходит. Вода не начинает пузыриться, да, из нее вдруг дымок не исходит там и прочее. Нет, вода освящается, таинство совершается. Мы в это веруем, и мало того, что веруем, а видим плоды от таинства. Но внешне ничего не происходит. Естество воды остается естеством воды. Таинство Евхаристии. Священник совершает литургию, освящает святые дары. Да, были единичные случаи каких-то особых видений во время литургии, но обычно порядком ничего не происходит. Агнец на дискосе не поднимается сам по себе над дискосом, не зависает там. С ним ничего не происходит, не светится, там, благоухание особо не источает и так далее. То есть естество остается естеством, но с ним сочетается божественная благодать. То же самое и в нашей жизни. Казалось бы, естественные вещи, естественная человеческая нравственность. Но она становится гораздо выше, чем естественная. И вот именно что выше естественной, когда с ней сочетается божественная благодать. А какой она становится? Она становится точной, разумной, адекватной. Она видит причину вещей. И мало того, она способна, я имею в виду благодатную вот эту нравственность, она способна отстаивать себя даже до смерти ради Христа. Естеством это никак не объяснишь. Поэтому вот здесь в отношении естественности нужно все же придерживаться такой исконной церковной точки зрения, исконной точки зрения Священного Писания, которая, я вам еще раз говорю, не разделяет так в человеке разум там, от чувства или естественное от сверхъестественного. Священное Писание и церковное предание подлинное констатирует, что Бог действует через человека. Как правило, через естественную его жизнь. Бывают случаи, когда Бог действует чудесным образом, но чаще всего Бог действует через естество. Это нам с вами нужно знать. И когда мы видим, что наше естество становится способным различить, где грех, где естество, где благодать, когда мы видим, что нас укрепляет Господь, и когда мы в этом исповедуемся Богу, то есть не себе это приписываем, а Богу, вот тут есть начало истинной духовной жизни. Но вернемся, собственно, к богообщению. Помимо вот тех указаний Священного Писания, которые я вам прочитал, и того, что только что сказал, есть два состояния души, два, собственно, чувства, которые, собственно говоря, являются признаком того, что мы стоим в правильном устроении. Первое – это вот упомянутое мной только что исповедание Бога, то есть чувство нахождения в присутствии Божьем, когда мы безо всякой рефлексии ощущаем, что Господь есть мой Бог и что Он близ, как пишет апостол Павел. Ближе матери, никогда не забывающей свое чадо, и что я его. Вот это ощущение, подобное непосредственно, безо всякого усилия, восприятию мира, воздуха, которым дышим, пейзажа, на который смотрим и так далее. И если на это обратить внимание, то мы убедимся, то есть христианин убедится, что благодать с ним. И вот, собственно, это постоянное ощущение, вот это, и называется в Библии «ходить пред Богом и исповедоваться Богу». Попробуйте. Второе чувство – это радость о Боге, о том, что Он со мной, и я с Ним. И эта радость, опять же, не человеческая эмоция, подобная той, которая нас посещает, когда мы делаем удачную покупку в магазине или что-нибудь в этом роде, а именно фундамент христианской жизни. Потому что эта радость сопутствует христианину и в болезни, и в скорби, и во всяком обстоянии, и в борьбе с грехом, и даже, скажу вам, бывает, что и в падении человеческом. Потому что известен такой феномен, когда падение оканчивается, человек осознает его, и он уже вне его находится, он благодарит за это Бога. И даже вот в каких-то таких острых моментах находится возможность вот этого, этой радости о Боге. Собственно, это и есть критерии наличия истинной духовной жизни. Душа, прикоснувшись к Богу, не может не радоваться. «Помянух Бога и возвеселихся», говорит пророк Давид в Псалме. А если не так, значит, наша жизнь устроена неправильно. Если наша церковная духовная жизнь вызывает у нас скуку, рутину, недовольство, уныние, то значит наша жизнь духовная неверно устроена. И на это нужно обратить самое серьезное внимание. И опять же, здесь есть большая педагогическая вот эта нестыковка современная, что православное обыденное сознание этого не понимает. Оно эту радость отвергает и боится ее, но без нее нет и не может быть духовной жизни. Теперь очень важный вопрос. Я упомянул уже о том самом орудии, что ли, о принципе христианского действования, которое только и может человека управить на пути его духовной жизни. Значит, только и исключительно вот это самое чувство богообщения является критерием и двигателем всякого церковного действия, церковного и нравственного, любого действия, как религиозного движения души, которое святитель Феофан Затворник определяет так. Собственно, это очень хорошее определение. Феофан Затворник пишет, что нам нужно противиться себе в худом и нудить, то есть понуждать себя на добро. И, собственно говоря, а почему мы увидим, добро ли или нет, как удачно ли наше вот это понуждение, туда ли нас заводит это самое противление? По чувству богообщения это видим. От чего богообщение возрастает, тем христианин пользуется. От чего оно умаляется или исчезает, то христианин отвергает, стараясь всеми средствами, которые предлагает церковь, богообщение хранить, возвращать покаяние в случае греха и приумножать. Это ровно то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе о духовной жизни. Вот что он говорил. «Стяжайте благодать Божию молитвой и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте им духовно, торгуйте теми из них, которые вам больше прибыток дают. Например, дает вам более благодати Божией молитвы и бдения – бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост – поститесь. Более дает милостыня – милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». То есть о чем здесь говорит преподобный Серафим? О том, что критерием меры, то есть это не значит, что можно вовсе там, если там нам нравится молитва, мы, значит, молимся, но вовсе не совершаем добрых дел. Да? Нет, конечно, речь идет о мере. Вот эта мера определяется не чем-то внешним, не тем, что мы строим себя в какую-то схему или то, что там мы в книжке прочитали, что «о, вот это будем делать», да? А исключительно внутренними критериями, вот этим самым богообщением. Потому что никакие другие основания, кроме вот этого непосредственной жизни во Христе, когда человек внимательно следит за собой, действительно, вот как светильник, Господь же не случайно говорит о свете, который горит в нас. От чего этот светильник возрастает, и масло елей прибавляет света, то христианин делает. А от чего вот это чувство, этот свет Христов в душе умаляется, то, естественно, тут уже... А понимаете, как преподобный Силуан писал Афонский, что душа, вкусившая этого, а любой христианин должен вкусить жизни во Христе, любой христианин в той или иной мере это знает. Другое дело, что отчет часто не даем себе и боимся этого. Но если человек этого вкусит, и если он этого лишится, то для него это такая потеря, то есть жизнь становится настолько пустой, что он все что угодно сделает, чтобы благодать Божия вернулась в свое сердце.

несет, чтобы благодать вернуть. А так как Господь дает все же людям, скажем так, великие гении духовной жизни, да, тот же преподобный Силуан, если почитать эту книжку, Господь ему дал очень ощутительно это вкусить. И, конечно, это было вот критерием всей его духовной деятельности. Понятно вам это, да? Можно подытожить вот в таком определении, что благодатная синергия, то есть сочетание человеческой веры и благоволения Божия, свидетельствуемое в чувстве богообщения, которое своим практическим следствием имеет веру, правый образ мыслей, силу евангельского нравственного делания и ревность об угождении – вот начало живой, подлинной христианской духовной жизни. Еще тут вот что нужно сказать, что есть несколько крайностей, с которыми мы можем здесь столкнуться. Первая крайность для православных, она теоретическая, она свойственна современному протестантизму, точнее, неопротестантизму, потому что, кстати, в отношении к протестантизму наличествует большая путаница. Настоящие протестанты – это только лютеране, реформаты и англикане. То есть вот те древние почтенные протестанты. Да? Те, кто позже, это даже уже, например, с лютеранской точки зрения секты. Все же протестанты имеют достаточную и аскетическую, надо сказать, традицию тоже. Так вот, современный, значит, это неопротестантизм, может быть, выставился, там везде дух. Там он непрестанно что-то возвещает, является, говорит на языках и прочее. Отношения с духом весьма фамильярные, так я бы сказал, стадно-попсовые. Еще раз повторю, что эта крайность, это заигрывание с духом, это для нас довольно теоретическая вещь для православных, а вторая крайность, наоборот, для нас очень даже актуальна и существенна на практике, и она распространена, это боязнь благодати. Святитель Игнатий Брянчанинов, например, заострил этот вопрос просто уже до самой крайности и написал, цитата, что человек в его повседневном состоянии не способен к принятию божественной благодати. Конец цитаты. Тут нужно вот что сказать, что мотивы, по которым святитель Игнатий писал это и там многое другое, понятные. Он старался противопоставить безудержному мистицизму Александрийской эпохи строгое православное учение о покаянии. Но это нужно все воспринимать именно в контексте того, кем был сам святитель Игнатий и в какое время он жил. То есть можно сказать так, что он старался предохранить своих читателей от первой вот этой крайности, от панибратства с духом. Но в результате неадекватного понимания и расширения, безудержного расширения в наше время, эта идея стала ничуть не менее вредной, потому что она подрубает корень христианской жизни, о котором мы вот говорили все это время. То есть суть этой идеи какая? Что мы не святые, и поэтому дерзновенно считать, что нам доступно чувство богообщения. Но здесь дело, видите ли, в мере. И опять же, если говорить о святых, то у святых эта мера велика, а у нас в начатках. Но то, что у них велико, а у нас в начатках, есть одно и то же. И это очень важно. И вся наша задача, и, собственно, вся педагогика церкви направлена на то, чтобы эти начатки раскрыть в каждом из нас максимально для каждого из нас в мере. А если принять вот эту идею, а надо сказать, что сегодня многие идеи святителя Игнатия, он много прекрасного написал, но есть у него вот этот комплекс идей, к которым нужно относиться с осторожностью, но как раз этот комплекс идей пропагандируется почитателями святителя Игнатия, которого возводят чуть ли не в разряд отца отцов, да, что он самый главный святой отец. Вот если это так гипертрофирует, то мы лишаемся церковной почвы под ногами. Потому что здесь совершенно ясно. Если святые и мы различаемся качественно, то святые, которых мы почитаем, лобызаем иконы, молебны поем, то святые в одной церкви находятся, а мы в другой. А смысл именно церковности православия в том, что мы одно тело во Христе. И разница между нами и святыми, естественно, тут тоже не нужно зарываться и фамильярничать и понебратствовать со святыми, но нужно очень хорошо понимать, что разница в мере, а не в качестве. Как апостол Павел говорит, един дух, едино крещение – и так далее. А как быть, если мы не видим в себе этого чувства богообщения? Или там принимаем за него что-то иное? Действительно важный вопрос. И на самом деле церковных людей много, православных по статистике еще больше, а христиан, понимающих дело, среди них очень мало. Об этом еще, кстати, и Серафим Саровский говорил, и многие стоицы. И если богообщения нет, то как его получить? Ведь это же не просто какая-то опция, да, в жизни, а, как мы выяснили, абсолютная необходимость. То, с чего начинается христианство, и то, без чего просто не может быть. Значит, начинать надо вот с чего. Во-первых, если мы не понимаем всего этого, не чувствуем, не исповедуем благодать Божию, то это надо осознать.

0: И это очень непросто, потому что бывает часто, что человек прям, ну, весь церковен, с головы до пят, а богообщения у него нет, и он ни малейшего понятия не имеет вообще о христианской жизни. Особенно это видно, знаете, есть сейчас такой феномен, который в церковной среде называется ДВР – «Дети верующих родителей». Семьи, которые заключены уже после 90-х годов, уже у них достаточно взрослые дети выросли. И вот эти, ну, прям, ну, все такие, ну, церковные эти семьи. И они детей постили, даже мне очень нравится этот глагол новый. Не поститься, а постить кого-то. Вот постят детей. Вот детей и постят. И в церковь вводят, и причащают, и исповедуются они с семьи, прям с 6 лет. И на соборование их таскают, и все такое. Из дома телевизоры повыкидывали, компьютера нет, светских книг нет, все такое церковное. Ну, казалось бы, вот благодать Божия должна там дела свои свершить, а нет. Становясь юношами и девушками, они как обузу сбрасывают с себя вот эту полученную в семье церковность. А почему? Потому что в этой церковности нет ни грамма подлинной жизни во Христе. И так бывает очень часто. Итак, первое – это осознать. Ну вот мы осознали, что дальше. Есть здесь два пути. Один из них предлагается повсеместно. А этот путь такой. Через внешнюю церковность к богообщению. То есть встрой себя в чин церковной жизни, ходи в церковь, молись, постись, исповедься, причащайся, и постепенно, мало-помалу, от внешнего, значит, количество придет в качество, внешнее придет во внутреннее и так далее. Разумеется, никакого исполнения церковности не бывает без минимума веры. Разумеется, это невозможно без веры все вынести, да? Иногда действительно бывает так, что люди через внешнее приходят к внутреннему. Но опыт показывает, что так бывает редко. Я бы даже сказал, очень редко, только в порядке исключения. Чаще всего такая штука не срабатывает, и получается обратный эффект. Люди пробуют, не получается, и уходят из церкви. То есть церковь призывает, делай то-то, и получишь богообщение. Человек так делает, но богообщение не получает. Итог. Церковь в его глазах обманщица. Рекламу дала, а ничего не сделала. Очень часто бывает. Почему так? Здесь нужно сказать, может быть, отчасти такую вещь рискованную и провокативную. Я надеюсь, вы ее правильно поймете. Дело в том, что на самой сокровенной глубине встречи души и Христа, вот тот самый первый импульс, с которого начинается духовная жизнь, далеко не всегда происходит в церкви, я имею в виду в институциональной церкви. И очень часто, наоборот, этот импульс является тем, что в церковь человека потом приводит. Но сначала он совершается не в церкви. Этот процесс прихода в церковь обусловлен именно тем, что Христос приходит к человеку в душу стучиться, вот как в Священном Писании, «стою при дверях и стучу». И вот если человек принимает Христа, то тогда церковь со всем своим устроением становится для него необходимой средой жизни, вот этим средством для богообщения, то, с чего мы начали. Иными словами говоря, богообщение, появившись, непременно потребует, если оно настоящее, да, богообщение, то оно непременно потребует внешней церковности. Богообщение всегда оформляется в церковность, потому что оно требует таинств, молитвы, правильное понимание Священного Писания, опыта евангельской жизни, а это, собственно, все это и содержит церковь. И вот это правильный путь воцерковления. Но обратный процесс от внешней такой церковности к богообщению по большей части плодов не приносит. А то еще бывает хуже, что человек еще и остается в церкви, но теряет в своей церковности совесть, нравственные чувства и разум. И об этом говорил Христос, что у кого нету, да, у того отнимется и то, что он имеет. Это вот именно к этому случаю. Я, например, отвечаем на самый главный вопрос. Как нам богообщение это получить? И уж простите, что там несколько формально приходится обо всем этом говорить. Итак, правильный путь получения богообщения, если мы его не имеем, не понимаем, не осознаем, что это такое, заключается в двух вещах. Первое – это его искать. То есть просить Бога о том, чтобы Он нас укрепил в живом чувстве веры. Ну, понятно, что вера в нас есть, коль скоро мы этого хотим, только она не отчетлива еще, не осознается и чувствуется как должно. Я подкреплю свой смелый такой вывод святоотеческой цитатой. Это Феофан Затворник. Он пишет о том, что как раз путь к богообщению начинается с молитвы к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю свою нам в наше спасение, с желанием, чтобы она была понята и выполнена. Теперь, там длинная цитата, кто-то из нас не имеет достаточно сил найти веру или обрести богообщение. Дальше святитель Феофан пишет: «Когда в чувстве этой кровной нужды с воплем, стенанием, болезнью сердечной обратится кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтобы вера его была действенную, может ли быть, чтобы он не дал такому решительного указания к убеждению в истинности веры? Он вранов кричащих питает, по молитве посылает дождь в жажду плоти нашей, а человеку и еще духу его своему образу, томящемуся, ищущему узнать, как прославляют Бога, неужели он не укажет источника для утоления сей жажды духовной? Такая молитва нисколько не есть искушение Бога. Но что слишком и напрягаться это доказывать? Ведь Господь сказал, что все можно получить у Бога, молясь Ему с верою, тем больше молясь о вере, начале и источнике всего». Это очень важно. Потому что если у нас нет веры, или слаба вера, или вера несовершенная, неполная, то прежде всего нужно молиться Богу о том, чтобы нам эту веру дал. И второе. Вместе с этой молитвой необходимо поставить себя, насколько это возможно, я бы так сказал, и опять же прошу меня правильно понять, поставить себя не столько в обрядово-внешнецерковный строй, сколько в нравственный евангельский строй жизни. Для этого нужно погружаться в Священное Писание, поучаться в Законе Господнем, преимущественно Нового Завета. Евангельская нравственность и библейское мировоззрение, которое мы получаем от изучения Писания, это сильнейшее средство направить наше сердце к Богу. Я подчеркиваю здесь еще раз, что понуждать себя нужно именно к нравственно-евангельскому строю и уже во вторую, в третью, в пятую очередь к церковно-дисциплинарному. Потому что церковность без евангельской нравственности, церковность без богообщения чрезвычайно опасна. Она может привести человека к фарисейству, к тому самому состоянию, о котором в Евангелии сказано, что она есть хулана Духа Святого, и которая потому не прощается, что делает совершенно невозможной, собственно, подлинную христианскую жизнь духовную. Вот эти две вещи, опыт показывает, что они всегда, так сказать, работают. Еще раз повторю. Первое – это молитва к Богу. Не вычитывание молитвы, а батюшка, а какую молитву прочитать? Да, обычно это нужно услышать. Нет, именно молитва от сердца Богу, Отцу Небесному, чтобы Он дал нам вкусить своей веры, чтобы мы поняли, что это такое. И второе – это насколько в наших силах поставить себя в нравственный евангельский строй жизни, стараться исполнять евангельские заповеди.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». И мы продолжаем во второй части программы беседу с автором этой книги и этого исторического исследования, доктором исторических наук Петром Николаевичем Базановым. Петр Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, в прошлый раз я обещал рассказать про особенности агитационно-пропагандистской работы «Братства русской правды». Во многом вот эта агитационно-пропагандистская работа – это был ответ за тот фактор, который был одним из важнейших, на мой взгляд, это то, что белые полностью проиграли большевикам, скажем так, в агитационно-пропагандистской именно методике борьбы за народные умы. Потому что белые со своей концепцией непредрешенчества не могли толком объяснить, против чего они воюют и за что, главное, они.
0: Борется. Напомним нашим слушателям, что непредрешенчество – это означает, что белая армия не объявляла себя ни монархической, ни какой-то еще. Говорили, что вот соберется учредительное собрание, когда мы изгоним этих бандитов-большевиков, и тогда учредительное собрание соборно решит, что же нужно России. Ну, не мог русский народ простой за это пойти
1: убирать. Не только. Дело в том, что все вопросы, и национальные, и земельные, и прочее, все должно решить учредительное собрание после того, как мы разобьем большевиков. Все. Да. Благодаря этому большевики говорили, значит, собираются восстановить крепостное право. Белые. Белые собираются продать Россию иностранцам, восстановить царский режим и посадить вообще кого-нибудь из иностранных принцев на русский престол.
0: Вспомним плакаты большевиков, где они рисовали вот этих уродливых там Деникина, Колчака, которые сидят, сами тоже уже изображались карикатурно в какой-то вот такой вот уже в короне царской, значит, управляют вот угнетаемыми крестьянами и рабочими и так далее.
1: Петух нашей революции, как образно назвал его Лев Давыдович Тропский, Демьян Бедный написал знаменитое обращение генерала Врангеля русскому народу, в котором и утверждал, что Врангель не знает, плохо говорит по-русски. Ну, поскольку его предки были немцами. Вот, хотя известно, что Врангель лучше знал французский язык, чем немецкий, а русский считал родным. Но это для агитационной деятельности, как вы все прекрасно понимаете, не имеет никакого значения. Так вот, попыткой вот на этот, на все переиграть, что ли, историю гражданской войны, то есть продолжить ее силами из эмиграции, и было братство русской правды. Значит, с одной стороны, Соколов-Кречетов, будучи прекрасным поэтом, символистом, модернистом, он стремился все вот эти вот лозунги довести до порой абсурдного упрощения. Ну, понятно, что главный лозунг вот, братство русской правды, Россия не умрет, коммунизм умрет. Второй лозунг, мы незримы, но мы везде. То есть, бойтесь нас, большевики, мы везде присутствуем. Вот. Но при этом шли такие вот лозунги очень смешные. Русский народ, вали валом свое родное братство русской правды. Причем этот вариант повторялся много раз во многих, там, в обращении к русским крестьянствам, к русскому рабочему, прочее, прочее. Или там, например, бей не только змею, но и змееныша, убивай не только коммунистов, но и комсомольцев. Порой Соколов-Кречетов великолепно переигрывал большевистские лозунги, ну, лозунги революционные, но, например, знаменитый лозунг Великой Французской революции, использующийся большевиками, «Мир хижинам, война дворцам», значит, как было, значит, «Мир хатам, война комиссариатам» было переделано, что современники считали очень удачным, вот, понятным для крестьян. Значит, комиссариат — это те, кто вас грабит, а мир — это вот простым людям. И прочее, прочее. Вот для многих современников это вызывало такую ассоциацию с ростопчинскими афишками периода войны 1812 года. То есть самый такой провитимизм, когда интеллигенты придумывают для простого народа какие-то лозунги.
0: Вот, а что делать? Ну вот действительно, у нас же представление, и на самом деле во многом так и есть, эмиграция — это вот действительно часть во многом элиты российской, да, много дворян, много людей образованных, людей интеллигентных, а обращаться нужно к народу, что
1: вот
0: делать?
1: Вот не могу с вами не согласиться. Дело в том, что именно заслуга большевистской агитации — это представление об синониме дворянства аристократии, то есть дворянство наследства аристократии. В то время, как еще по Петровскому табелю о рангах, который неизменно поддерживались в XIX веке, стали актуальными, в дворянство выбивается человек, получивший высшее образование. Он получает личное дворянство, и дети становятся почетными гражданами. При достижении определенного чина или ордена, чтобы в России было получить не так сложно, человек становился дворянином. А при большевиках просто представителями угнетающих классов оказывались практически все население России. Ну, то есть за исключением вот самых бедных только представителей крестьянства и рабочего класса. То есть любой почти человек, имевший собственность, ну, скажем, двухэтажный дом где-нибудь в русской провинции, это уже эксплуататор.
0: Да.
1: Таким образом, все те, кто оказался в эмиграции, априорно оказываются среди привилегированных классов. Можно говорить о другом, о том, что первая волна русской эмиграции в большинстве своем это люди, имевшие хоть какое-то образование. Хотя и среди них было очень много крестьян, особенно среди казаков. Напомню слушателям, что уральское казачество только 4% поддержало советскую власть. Остальные либо были нейтральны, либо активно выступили с оружием в руках. Да. Вот если про наш северо-запад говорить, то есть такое Псковское озеро, на нем знаменитые Талапские острова. На нем живут с, наверное, времен княгини Ольги талапские рыбаки. Так вот, эти талапские рыбаки еще в 18 году арестовали двух единственных революционеров, им оказался священник и учитель. Посадили их под домашний арест, а сами дали часть в армию Юденича. А потом ушли почти все в Эстонию вместе со своими кораблями и вместе с семьями. То есть говорить о том, что как бы среди белых не было народу, очень даже и было. Просто народу затеряться было легче в этих условиях, чем человеку с каким-то либо образованием, с биографией, который как-то можно было значительно легче.
0: А вот здесь нужно представить альтернативу большевистским лозунгам, которые были обращены к низам.
1: Совершенно
0: низам
1: верно.
0: Низам в прямом смысле слова.
1: Борьба именно за простой народ. Был предложен примитивизм. То есть самые простые лозунги, которые, по мнению Соколова-Кречетова, когда довольно талантливо, писатели должны были дойти до народа. Вот самое при этом. Второе. Каким образом донести эти лозунги? То есть приехать в Россию и начать агитировать, это расстреляют, не глядя. Значит, как-то действуя через местных жителей, их тоже расстреляют. Значит, легально ли никакую литературу, ни листовки, ничего ввозить нельзя? Что придумывал Соколов-Кречетов? Значит, первое вот из того, это подбрасывать листовки в грузы, которые идут в СССР. То есть человек, например...
0: Торговля с Советским Союзом.
1: Да, какие-нибудь станки, в которых вдруг оказываются эти листовки, или вот... В 20-е годы у нас покупали за границей из фруктов цитрусовые, ну, поскольку они от цинги помогают. Лимоны, главным образом, в меньшей степени апельсины. Мандарины, когда не хватало грузинских мандарин. Каждый из этих апельсинов заворачивался в такую салфеточку. Так вот, члены Братства Русской Правды салфетки эти изымали, печатали на них свой антисоветский текст, заворачивали заново, и тут всю партию проверить невозможно. Эту партию начинают открывать где-нибудь.
0: А для этого нужно было устраиваться фасовщиком.
1: Да,
0: апельсинов.
1: Совершенно верно. Или иметь какие-то отношения, иметь, значит, способ, чтобы и напечатать где-нибудь в Берлине все листовки, чтобы потом их распространять. Следующее, это так называемые листовки-наклейки. То есть, если вот кто-то даже как бы попал на территорию советского города, пограничного, там, Пскова, Петрограда, Смоленска, Минска, он, значит, начинает вот эти вот листовки там где-нибудь ночью приклеивать. Дальше идут поезда откуда-нибудь, я не знаю, из Нарвы, там, из Выборга, в сторону Советской России. Приезжает такой поезд, а он весь обклеен карикатурами, какой-нибудь там глава товарища Сталина на штыке. Вот, падает кровь, и написано «Новогоднее пожелание Братства Русской Правды на 1932 год». Ну, мы что, мы тебя в следующем году все-таки казним. А вот, дальше, что всякие на листовках вирши, шутки, прибаутки. Ну, там, например, издевательские там прилича, вот, про коллективизацию и прочее, прочее, прочее. Анекдоты. Вот даже печатались многочисленные, вот, естественно, антисоветского содержания. То есть и фольклор, судя по всему, вот среди советских людей эмигранты таких анекдотов не могли вспомнить их до бесконечности, то есть придумать их до бесконечности существовало. Значит, приезжает куда-нибудь на пограничную станцию такой поезд, и сотрудники НКВД, ЧК должны его ОГПУ бритовками все сдирать, все вот эти вот листовки. Это чрезвычайно утомительно. Обязательно где-нибудь здесь что-нибудь пропустят. Дальше, значит, у мальчишек 20-30-х годов увлечение Жюль Верном. Особенно таинственным островом. Вот, а во всех произведениях Жюль Верна, там, например, «Дети капитана Грант», это бутылки, в которых от каких-то потерпевших кровосмешения находятся письма, вот, которые затыкаются. Значит, корабль иностранный входит в территориальные воды Советского Союза или рядом с ними. Или по тем рекам, которые за границей текут на территорию СССР, запускаются бутылки, в которые на непромокаемой бумаге вставляются такие листовки. Дальше, значит, надо еще продукцию вот, распространять в свой журнал «Русскую правду», ну, который, собственно говоря, состоял из хроники и вот таких вот небольших листовок, которые отдельно печатались на страницах этого журнала. И он выпускается в уменьшенном масштабе, ну, не больше ладони человеческой, в то время как обычный формат это где-нибудь формат А4, то здесь не больше ладони. Шрифт уменьшается, полей практически нет, но вот благодаря этому можно забрасывать в СССР. Значит, но это еще не конец всей истории. Значит, конец этой истории состоит в том, что братчики где-нибудь в Эстонии или на территории Карельского перешейка пограничного среза берут самые обычные детские надувные шарики, наполненные либо воздухом, либо чем-то вроде гелия или водорода, и привязывают пачку листовок, упускают их на советскую территорию. Где-нибудь упадут, и, соответственно, кто-нибудь подберет, прочитает там, вот, и проникнется антибольшевистской работой. Вот пик, конечно, вот это вот развлечение, это когда на пограничной станции Белоостров, с нашей стороны Белоостров, с финской стороны Райоки, маленькая речка-сестра, очень действительно маленькая, в кустах стали ставить катапульту. И когда поезд круговой через Сестрорецк подходил на станцию Белоостров, именно в это время по расписанию катапульта срабатывала, и к выходящим на перрон людям рассыпалась пачка листовок антисоветского содержания, где тут же пограничники должны были бегать, все это собирать. Вот, но это, если посерьезнее говорить, братство русской правды в 1926 году в городе Резекне, режется по-русски, в Латвии, попыталась поставить первую радиостанцию, которая вещала на Советский Союз. Ну, вот, кто помнит, в брежневское время Леонид Ильич очень любил говорить, там, на Западе, эти злопыхатели, вражьи голоса. Так вот, вражьи голоса, то есть радиовещание на Советский Союз, оно начиналось именно с этой вот радиостанции, маломощной, очень слабой, которая вот, вещала. Пытались сделать то же самое и на Изборском холме, из города Изборск, ну, эстонские власти.
0: Содержание вещания о чем? О том, что происходило в эмиграции или о том, что происходило в России?
1: Абсолютно нет. Это вещание, вот эти вот листовки и чтение братства русской правды, журнал, то есть лозунги и какие-то примитивные маленькие
0: замечания. То есть руководство к борьбе. Боритесь с большевиками.
1: Просто вычитывание лозунгов антисоветских, прорусских по радио. Никакой журналистской работы вот в нынешнем понимании. Радио там не было. Это просто какие-то отрывочные эфир. В эфир выходят. Ну, потому что это практически на той технике ничего другого и не было. И кроме того, поймите, радио было не очень у многих людей, у радиолюбителей это были, ну, как да, правило, сделанные самостоятельные такие, на них можно было принимать музыку, и даже вот я вам приведу такой пример, Репин в Репино не мог ловить радио, которое было в Выборге, то есть не хватало мощности.
0: Давайте тогда назовем идеалы этой организации «Братство русской правды», за которые вот такая, в частности, борьба велась. Чего хотели братчики, в частности, вот эти три организатора, о которых вы подробно рассказывали в первой части нашей программы, в идеале, чего они хотели?
1: Первое. Освобождение России от большевизма. Это главная цель, которому все было посвящено. Все остальное считалось вторичным. То есть «Братство русской правды», конечно, организация промонархическая. Но, как они сами писали, мы монархисты дикие. Что значит «мы монархисты дикие»? Это значит, что все одно, кто будет будущим государем. Симпатии, конечно, были направлены в пользу Николая Николаевича, младшего великого князя, но и Кирилла Владимировича никто не отвергал. В силу этого кирилловские организации в пограничье активно сотрудничали с братством русской правды, что удивительно, потому что николаевцы с кирилловцами были как кошка-собака в одном мешке.
0: А, кстати, то есть... а вот и Николай Николаевич, ты, кстати, сам как смотрел на эту идею?
1: Ну, видимо, поскольку Краснов был с ним в хороших отношениях, видимо, положительно. Но дело в том, что «Братство русской правды» на то и секретная организация, что они не старались Николая Николаевича подробно об этом докладывать, поскольку опасались, что в его окружении есть агенты большевиков. И тут больше был как бы вот выход через непосредственно личных связях, через Георгия Николаевича Лихтенбергского и Петра Николаевича Краснова.
0: Но, тем не менее, монархизм принципиален.
1: Нет. Дело в том, что здесь вот у них очень хитрый момент. Они нигде не пишут, что нужно этого добиться. Вот освободить от большевистской власти России, то 100%. То есть они, конечно, выступают за русскую единую неделимую Россию, но в то же время всячески подчеркивают, что нужно учитывать интересы других народов. То есть каким образом учитывать, никаких конкретных программ нет.
0: Изгнать большевиков, во-первых, вопрос стоит как? То есть военным путем они предполагают?
1: Всеми путями. То есть и
0: вторгнуться... И потом восстановить монархию.
1: И вторгнуться, да, из-за границы, устраивать мятежи среди красноармейцев. И даже были специальные листовки к членам ГПУ, чтобы они переходили на сторону вот, русского движения. Многочисленные. Считалось, что вот этот русский фактор должен сработать в сердцах.
0: Потом еще, мне кажется, у «Братства русской правды», если говорить об их стратегии, о методах борьбы, у них еще есть такой момент, который на самом деле для подобных организации, это нормально, так и надо. А создать иллюзию, что их много, что они мощные.
1: Да, естественно.
0: Хотя на самом деле это было не совсем так.
1: Естественно.
0: Флаг, вот смотрите, флаг Братства Русской Правды, это триколор, и на нем восьмиконечный православный крест.
1: Да, но при этом...
0: Это отражает их идеалы.
1: Да, во многом, да, потому что они даже говорили, мы за православную теократию. Вся
0: что
1: власть,
0: это такое?
1: Вся власть патриарху.
0: То есть они считали, что...
1: Россия должна управлять православной церковью. Но при этом Братство Русской Правды говорило, что представители других религий не должны находиться в униженном положении по сравнению с православием.
0: Правильно я понимаю, что идеал Братства Русской Правды после изгнания большевиков, победы над большевиками и свержения их вот этого разбойничьего правления в России будет конституционная монархия, а власть передается реальной церкви?
1: Нет, про конституционную монархию ни одной фразы не
0: было. Как же так, монархия и патриарх?
1: А вот так. Вот никаких конкретных методов, каким образом это достигнуть. С другой стороны, вот, существовали реально мусульманские отделы Братства Русской Правды. Мало того, у Братства Русской Правды не было несколько элементов своей награды, я не буду рассказывать, какие были для православных. Вот для мусульман была специальная медаль мусульманская, которая носилась на зеленой ленте, либо там с зеленым окормлением, и на которой была фраза, к сожалению, я не могу ее по-арабски назвать, нет мира между Аллахом и шайтаном. Шайтан это, конечно, большевики, Аллах это все мусульмане, которые противостоят вот этой атеистической власти.
0: Ну, то есть для православных, видимо, нет мира между Богом и дьяволом.
1: Совершенно верно, то есть мы не заключаем компромиссов с сатаной, как в таких случаях говорят, это исключено. То есть либо-либо, вот либо черное, либо белое.
0: Это тоже вот один из лозунгов борьбы с большевизмом, Господи, спаси Россию.
1: Да, совершенно верно. Вот на каждый братчик имел нательный православный крест, если он был православным. И там было вот «Господи, спаси Россию». Вот, то есть, ну, во многом изменение знаменитой православной, скажем так, лозунг нехорошо сказать, ну, скажем так, знаменитой православной, даже так, наверное, церковно-народной пословицы, то есть вот это чистая стилизация под это. Почему? Потому что в это время государственная идеология коммунистической власти — это безбожный атеизм, причем в самых его таких сильных методах, при этом вот на местах где-то поддержка каких-то сект, ну, это тема для совершенно другого разговора. То есть борьба именно против русской православной церкви не просто как религии, а еще и как организация. Не просто как организация, а преследование непосредственно всех, вот, скажем так, традиционных, ортодоксальных, тех, кто вот эту вот структуру именно в обществе поддерживает в любых формах, даже в самых таких мистических. Вот мы с ним. Вот стоит человеку только сказать, что я вот немножко другой, к нему меньше такого вот, скажем, накала пристрастия спецслужб. То есть могут что-то такое, вот какие-то послабления дать, еще что-то сделать. И потом, в том-то и состоит секрет Братства Русской Правды, что они никакой идеологии, никакой конкретной вот программы они не разрабатывали. Вот как получится, так и получится.
0: В каком-то смысле повторили ошибки белого движения.
1: Во многом да, потому что к ним молодежь и не пошла в этом отношении. Это что касается примитивной пропаганды. Но при этом Соколов-Кречетов на деньги герцога Лихтенбергского создал одно из самых удачных берлинских русских издательств, которое называлось «Медный всадник».
0: Это знаменитое.
1: В этом «Медном всаднике» он публиковал очень известных людей. Он там, например, публиковал один из томов очерков русской смуты Антона Ивановича Деникина. Он там опубликовал «Монах Медный всадник», куда включил там Бунина, Куприна и многих других.
0: А люди знали, что это знаменитое эмигрантское издательство «Медный всадник» издательство Братства Русской Правды?
1: Нет, нет.
0: Секрет.
1: Это полный секрет. Вот то, что, как бы выражаясь на современном языке, это прикрытие.
0: Да.
1: «Медный всадник» прочти никто не знал.
0: А для чего прикрытие? Для того, чтобы заработать денег на
1: книгоиздательстве? Чтобы легально действовать в всех государствах, где запрещена, особенно пограничных, где запрещена работа против СССР. Потому что СССР, естественно, предъявляла всем пограничным государствам претензии по поводу того, что с их стороны проникают какие-то агенты или еще хуже, террористические формирования.
0: Они как которые... сотрудники издательства.
1: Да, они там, ну, как представительство издательства, там вот еще что-то в таком роде, там, мол, я не я, и лошадь не моя, вот, а я тут это книжками торгую, вот, и переписка поэтому не вскрывается, сложнее работать, мало ли, что там написано. Какие отчеты. И в таком роде. Вот что еще интересного, я уж не буду тут про рассказывать. Значит, именно в «Медный всадник» печатал знаменитые сборники «Белое дело», которые Петр Николаевич Врангель велел редактировать своему секретарю фон Лампе. Вот, и, соответственно, фон Лампе эти сборники, именно там одни из, по-моему, пятый и шестой тома, это вышли мемуары, вот эти знаменитые Врангеля о гражданской войне. Вот остальные же тома, это воспоминания, взгляд белых на историю историю гражданской войны. Противоположность архива русской революции, которые издавали кадеты Гессена, там архив, красный архив, документы и воспоминания, которые в Москве публиковались, то есть гражданская война с точки зрения красных и прочее, прочее, прочее. Но вернемся к братству русской правды. Постоянный автор «Медного всадника» Петр Николаевич Краснов. И Петр Николаевич Краснов пишет в этом издательстве свою книжку под названием «Белая свитка». «Белая свитка» посвящена, это фантастический роман, о том, как в России произошла антибольшевистская революция. Каким образом? Значит, что у него там идет? У него там идет часть книги, основная, это как в белорусских лесах партизаны борются против большевиков, захватывают их арсеналы, и даже у них есть свои аэропланы, которые они вот отбивают и воюют они тем, что отбивают патроны, там, ружья и прочее, прочее, прочее. А счастье это как в нашем родном городе Петрограде, Ленинграде, с финской территории проникают под видов ямщиков члены братства русской правды, которые устраивают государственный переворот и захватывают власть в городе Петрограде. Но если почитать Краснова, он себе абсолютно не представлял, как живут советские люди в 1920-е годы. У него было представление, ну, вот, видимо, когда он ушел к белым, ну, на 18-й год, что это все в таком.
0: То есть информации из советской страны поступало недостаточно?
1: Информация поступала, но я думаю, он ее совершенно не тенденциозно в свою пользу как бы истолковывал. То есть он не мог понять, как живут люди.
0: Ну да, страна, люди очень быстро изменились. Почему же митрополит Антоний Храповицкий, такой харизматичный деятель, возглавивший, можно сказать, даже создавший вот эту знаменитую русскую православную церковь за границей, которая не так давно воссоединилась с Московским патриархатом, этот великий деятель церковной истории российской 20 века благословил эту организацию?
1: Ключевое слово — харизматичный. Человек, который сам боролся с большевиками только как мог, он считал, что вот есть одна организация, у которой есть хоть какой-то шанс,
0: которая
1: может
0: что-то
1: быть,
0: делает.
1: Последний, который хоть что-то делает. Ну вот они хоть листовки печатают, хоть пытаются. Хоть эти, это смешно, но шарики туда запускают.
0: Но это не так смешно.
1: Хоть какой-то этот, хоть какой-то агенты бывают на территории. Вот, потому что там, например, некоторые агенты Братства Русской Правды, они по территории Петрограда, Ленинграда регулярно бывали. Они хоть какие-то слышали местное население, заходили в пивную и слушали какой-нибудь антисоветский анекдот, вот который потом переписывали в своих изданиях и прочее, прочее. Хоть какая-то борьба ведется. Угу. Мало того, во многом вот это вот последние годы жизни, разочарование Антония Храповицкого, переход его на чисто богословским вопросам, но у него, правда, и здоровье очень сильно сдало. На мой взгляд, осмелись это предположить, оно связано, что его последняя надежда, это надежда, скандал вокруг Братства Русской Правды 1933-1934 года, когда эта организация стала обвиняться в том, что она реально не работает, и что в нее были внедрены агенты большевиков.
0: Ну, там. Ну вот и конец передачи. Понятно, что будет связан с вопросом, почему же эта организация погибла. Потому что, понимаете, как надежды, мне кажется, современников этой организации выстраивались. Вот кто-то начинает что-то делать. Во-первых, это непримиримость к тому, что большевики захватили Россию, погубили ее. То есть нельзя поставить точку, нельзя начинать просто устраивать свою жизнь в эмиграции. Это неправильно, надо что-то делать, надо Россию спасать. Может быть, начать это такими, несколько, может быть, нелепыми, вот как вы говорите, шарики запускать с агитационными листовками, но все-таки хоть что-то делать. Что будет дальше, там, в следующее десятилетие или в следующем поколении, мы не знаем. Может быть, будут такие шаги, которые реально что-то сдвинут. Но нельзя эту деятельность прекращать, какая бы она ни была, хоть немного, но какая-то деятельная организация должна быть. Вот надежды митрополита Антония, может быть, здесь и могут быть нами поняты. Два вопроса. Чего все-таки реально удалось добиться этой организации? Насколько она стала большой? И добилась ли она чего-то реально? И почему она прекратила свое существование? Что произошло?
1: Подробно на эти оба вопроса я пишу в своей книге. Кто захочет, может их подробно про это прочитать. Дело в том, что реальные... В чем дело с конспиративными организациями террористическими, которые вели борьбу против советской власти, о реальности многих их действий очень тяжело говорить, потому что мы не можем точно определить, это было действительно или это было придумано, а впоследствии как бы легенда продолжена, что это событие существовало. Они убивали каких-то пограничников, милиционеров вот на этом пограничнике. Они, ну, Тапанского, заместителя ЧК Белоруссии, самое крупнейшее убийство приписываются членам братства русским. Приписываются еще кое-какие там вторжения вот эти вот. Ну, судя по всему, действительно, они один разграбили арсенал под Владивостоком, вот военный, то есть был прототип этого возможности. Но есть у меня такой в книге образ, что если вот белое движение добилось того, что брало губернские города, но не могло взять столицы Петербург и Москву. Савенковцы, те, кто пытались продолжить дальше, брали уездные центры, но не могли уже взять ни одного губернского города. Их было в 1000 раз меньше. То братство русской правды и их успехов, наверное, в 100 000 раз меньше, чем у белого движения, в 10 000 раз меньше, чем у савенковцев и у его Народного союза защиты Родины и Свободы. Братчики могли на 1-2 дня взять какую-нибудь деревню пограничную, и все.
0: Ну, им не ставились такие задачи, может быть, как главные. Вот. Задача была просто быть, и для того, чтобы эта борьба с большевизмом
1: нет,
0: не прекращалось.
1: Они хотели, конечно, в конце концов, победить большевиков.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Поэтому задачи у них ставились совершенно разные. Дело в том, что не было центрального управления вот, конкретных политических или военных задач, а были просто общие задачи. Почему развалилось? Почему братство русской правды невозможно было? Ну, потому что общее количество, наверное, активных членов братства русской правды, максимум 1005. Вот на самом деле, во всем русском
0: же мире. Это не так мало.
1: Это больше, чем самые крупные организации, за исключением только Русского общего воинского союза. Больше, чем Младороссы, и больше, чем Национальный трудовой союз нового поколения, которые насчитывали в лучшие годы 1000-2000. То есть это вот такое вот количество. Значит, и бороться против 200-миллионного советского населения с этим совершенно огромным аппаратом ЧК, ОГПУ, НКВД было невозможно. Банально совершенно внедряли агентов, шантажировали родственниками. И в конце концов секретаря, переписчика Александра Николаевича Кольберга просто банально купили, потому что он был человек очень некрасивый, ухаживал за красивой актрисой, ему нужны были деньги под видом английской разведки, Intelligence Service. Он стал продавать все секреты братства русской правды.
0: Правильно я понимаю, что ГПУ и впоследствии НКВД внедрили агентов в мигрантскую организацию,
1: совершенно верно.
0: Погубили.
1: Причем этих агентов было меньше, чем других таких организаций, но тем не менее, даже не сколько присутствия этих агентов, а сколько скандал вокруг этих агентов развалил практически полностью эту организацию и лишил самого важного, что должно было быть для их издательской агитационно-пропагандистской военной работы, это подпитки денег, хотя собирали они деньги очень неплохие при этом для этой работы. Подробнее все в книге, потому что, к сожалению, формат нашей передачи, он не может рассказать обо всех интересных вещах, которые происходили.
0: Что мы не можем показать те замечательные плакаты, которые в книге тоже некоторые из них можно посмотреть. Рисунки, плакаты. Листовки, да, вот «Братство русской правды».
1: В книге, где касается идеологии деятельности русской правды, там читатель может прочитать анекдоты того времени, опубликованные на страницах, все различного рода антисоветские частушки, которые были придуманы, видимо, скорее всего, Соколовым Кречетом, или, во всяком случае, он мог брать какие-то советские народные частушки, которые обрабатывал довольно, на мой взгляд, литературно талантливо, но не с точки зрения литературы, а с точки зрения агитации и пропаганды. Что же касается «Медного всадника», то это одно из самых интересных, на мой взгляд, интеллектуальных издательств русского зарубежья.
0: Сегодня была вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Беседовали об этой книге с ее автором Петром Николаевичем Базановым, доктором исторических наук. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению «Крины молитвенные» отца архимандрита Киприана Керн. В последней передаче мы видели, каким догматическим богатством и в то же время поэзией насыщено православное богослужение, и как православная церковь в своем богослужении и через свои обряды воспевает Божье творение. В сегодняшней беседе мы перейдем к изучению смысла каждой службы православной церкви. Все богослужение подразделяется на три круга – суточный, седмичный и годовой. К первому относятся те службы, которые совершаются ежедневно и приурочены к тому или иному времени дня или ночи. Так, в полуночнице мы подражаем бдению ангелов, вспоминаем восстание Христа и будущее второе его пришествие. В богослужении третьего часа вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. В шестой час – распятие, в девятый – смерть Спасителя и так далее. В годичный круг входят службы и молитвословия, которые меняются каждый день в зависимости от дня года, месяца или недели, поста и пятидесятницы.
1: К седмичному кругу принадлежат молитвенные воспоминания и службы, меняющиеся в зависимости от дня недели. Так в каждый понедельник церковь прославляет бесплотные силы небесные. В каждый вторник святого Иоанна Предтечу, по средам и пятницам церковь всегда переживает память событий предания и распятия Христовых, тесно связанных с крестом и личностью Богоматери. По четвергам всего года мы мысленно и молитвенно соединяемся с апостолами и чудотворцем Николаем как первоиерархом, священноначальником, представителем всего святительского сонма. На протяжении всего года в субботы мы особенно молимся мученикам и всем святым и совершаем память всех усопших. Служба этого круга находится преимущественно в богослужебной книге «Актоих», разделенной на 8 гласов, то есть на певов, меняющихся каждую неделю. Службы эти содержат в себе драгоценный материал и глубокое развитие вложенных в них догматических мыслей и истин, помогающих в значительной мере уяснить православное понимание ряда вопросов, как-то Богоматерь, крест, ангелы, церковь, смерть, страдания и прочее. Но для большей полноты и разносторонности их освещения весьма интересно богослужебный материал актоиха сопоставить с соответствующими местами из других богослужебных книг, как-то Триодии и Минеи. Не только в нашем богослужебном материале раскрываются и разрабатываются интересующие нас вопросы. Они весьма полно и глубоко продуманы и в нашем иконописном искусстве, дающем строго православное понимание и освящение в своих изумительных памятниках древних икон и фресок. Известны дивные шестодневы, иконы, содержащие в себе толкование каждого дня недели в красках. Иконы шестодневы и книга «Актоих» взаимно друг друга дополняют в толковании ряда богословских вопросов.
0: Как было сказано в седмичном, то есть в недельном богослужебном кругу, по понедельникам молитвенно вспоминаются силы небесные, ангельский мир. Богато и разнообразно прекрасными молитвенными воспоминаниями богослужебная жизнь православной церкви. Глубина религиозного сознания сочетается в наших молитвах и песнопениях с совершенством художественного исполнения. При чтении их перед нашим умственным взором проходят воспоминания всех событий земной жизни Спасителя, всех важнейших моментов домостроительства нашего спасения, память всех святых, Богу угодивших житием, любовью, верой, всех важнейших событий жизни церковной, явление икон Божией Матери, обретение и перенесение мощей угодников, чудеса и все проявления Божьих милосердия и благопопечения о нас. Дивно в нашем уставе соединилось гармоническое единство кругов богослужения суточного, недельного и годичного. И в этом богослужебном распределении так ощутительна память святых бесплотных сил небесных, коим уделено специальное место, первое по порядку и счету, служба первого седмичного дня понедельника. Вступление в трудовую жизнь каждой седмицы ознаменовано поклонением и молитвенным почитанием святых бесплотных небожителей. Богатый иконописный материал сохранила церковь в своей ризнице духовных сокровищ. Темные доски старых икон, покрытые вековым слоем копоти и пыли, и намоленные слезными возношениями сотен верующих, как бы пропитаны сердечными воздыханиями, содержат в себе откровение другой жизни, как бы представляют собой прорывы в вечное бытие надземного мира, как прорывается солнечный луч сквозь густую и темную толщу напитанных дождем и грозой облаков. И сам богослужебный материал содержит в себе многочисленные молитвенные сокровища, посвященные святым силам. Каждый понедельник в кругу седмичном посвящен памяти их. Но полнее всего, торжественнее всего и таинственнее всего в церкви чтятся и вспоминаются святые бесплотные силы в самой страшной и таинственной службе христианской, в святой великой евхаристической жертве. Здесь не только поэтическими и святыми песнопениями и молитвенными возгласами почитаются святые силы небесные, здесь мы сами, священник и все верующие, должны уподобиться и уподобляемся бесплотным духом и сопредстоим с ними.
1: Характерно для нашего евхаристического богослужения уподобление себя ангельским силам, не говоря уже о серафимской песне Господу Саваофу «Свят, свят, свят», вошедшей и сохранившейся во всех древних литургиях. Необходимо указать, что и в подготовительной части литургии оглашенных и спрашивается в молитвах уподобление нас ангельским силам. В аскетической настроенности православного богослужения, составляющей неотъемлемую часть всего аскетического мировоззрения нашего, это стремление к отрешенности от земного и плотского выражается в длительной подготовляемости к литургии и в воздержании. В конце утренней, после девятой песни канона, слышен возглас священника «Яко тя хвалят все силы небесные». И после хвалитных стихир великое словословие ангельских ликов уносит мысль далеко к престолу триединого величия Божией славы.

последовании же самой литургии прекрасно и премудро подготовляемся мы к страшному моменту бескровного жертвоприношения. После совершения проскомидии через еще закрытые царские врата в царство Отца и Сына и Святого Духа мы высылаем молитвы о ниспослании нам свышнего мира. На малом входе, где во образе Святого Евангелия изображается шествие самого Господа на общественное служение, мы молим Бога совершить, чтобы с нашим входом был и вход святых ангелов, сослужащих и славословящих с нами Его благость. Прекрасен в восточном православном богослужении момент Тресвятого. Восток выносил в своем уме и сердце всю непостижимость и захватывающую трепетную глубину догмата Святой Троицы и воплотил его в литургическом понимании своем с особой красотой и осмысленностью –

Семикратное восклицание «Три святой песни», четыре раза с клироса и три в алтаре, торжественно службы в этот момент уносят нас далеко над земной юдолью печали и греха. В молитве «Три святого пения» снова мы молим Господа нас отрешить от уз тела, греха и плотяности. Торжественное восхождение архиерея на свой трон, окруженного сонным священников, сопровождается благословением с горнего престола всех служащих трикирием, символа святой, животворящей и неразделимой Троицы. И перед Евангелием молится служащий вложить в нас страх блаженных заповедей и попрать плотские похоти для прохождения духовного жития. И вот настает момент херувимской песни. Священник молится архиерею и жертве, тому, кто есть приносящий и приносимый, приемлющий и раздаваемый. Молится усподобление нас предстать страшному таинству, ибо никто не достоин из людей, связанных плотскими похотями и сластями, приходить или приближаться или служить тебе, царю славы. Весь алтарь и храм наполняются голубыми клубами благовонного кадильного дыма, тает в них непередаваемо нежный и величественный, стройный и неземной по красоте Сафрониевский или Старосимоновский напев херувимской.

мы, которые таинственно изображаем херувимов и воспеваем животворящей Троицы Тресвятое пение, отложим теперь всякую

0: Он и здесь, на престоле церковном, окружается невидимым предстоянием ангельских сил и переносится священнослужителями дары, сопровождаемые вещественным изображением серафимов на репидах и невещественным присутствием их самих, небесных служителей, святого и мысленного жертвенника Господней славы. И снова в евхаристическом каноне вспоминаются в молитвах бестелесные духи, окружающие престол славы и приносящие Богу свою словесную и умную службу, и в то же время невидимо присутствующие тут же в алтаре и сослужащие иерею, и сославословящие с ним величие Божие. В страшных и таинственных молитвах этого момента иерей непосредственно умно, то есть мысленно, общается с этими силами Божиими.
1: За литургией Василия Великого в дивных словах, оставшихся лишь как сокращение и малая доля древних прекрасных молитв, вспоминается все величие и совершенство Божие. «И кто доволен возглаголоти силы Твоя или поведать ей вся чудеса Твоя на всякое время? Владыка всех, Господи, небесе и земли и всея твари, видимые же и невидимые, сидяй на престоле славы и презирая бездны, Тебе, Бог, хвалят ангели, архангели, престолие, господствие, начало, власти, силы и многоочитие херувимы. Тебе предстоят окрест серафими, шесть крил единому и шесть крил единому, и двема уба покрывают лица своя, двема же ноги, и двема летающие взывают един ко другому непрестанными усты, немолчными словословениями, победную песню поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие». Это же молитва по-русски. «И кто способен возглашать силу Твою или познать все чудеса Твои во всякое время? Владыка всех, Господь неба и земли и всей твари, видимой и невидимой, Ты восседаешь на престоле славы и взираешь на бездны, ибо Тебя хвалят ангелы, архангели, престолы, господство, началы, власти, силы и многоочитые херувимы. Вокруг Тебя предстоят серафимы, имеющие каждый по шесть крыльев, и двумя они покрывают лица свои, двумя ноги, а двумя летают, взывая друг к другу непрестанными устами, неумолкаемыми словословиями, поя, взывая и говоря победную песнь. И хор земной человеческий поет неземную ангельскую песнь.

и алтарь полон невидимых ангелов, крыльями своими реющих над дарами, и от престола церковного до престола Господи сил через отверстие неба ангелы Божии восходят и нисходят и участвуют в вечной жертве любви, предуказанной еще в предвечном совете Божией премудрости и имеющей совершаться всегда, ныне и присно, и во веки веков. И с этими блаженными силами и мы вопием и говорим: «Воистину Ты свят и пресвят». И, вспомнив величие и славу Божию, молитвенно переживаем всю тайну искупления нашего и внимаем словам Христа о том, что на престоле этом лежит перед нами жертва тела и крови Его за оставление грехов всех верных православных христиан. И горе, то есть вверх, имея сердце,

0: умно, то есть мысленно, причащаемся мы божественному величию и промыслу искупления, исполненному кровью креста Христова, и мы приносим Творцу жертву тварь за тварь, не только вспоминая память бесплотных духов, но и сами уподобляясь им мысленно и входя в непосредственное молитвенное общение и сослужение с ними, мы в литургии умно, мысленно приобщаемся к огненному, безгрешному и нетленному их существу.
1: Многократно на всем протяжении истории человечества посылал Бог своих вестников, ангелов, людям для объявления своей воли, для исполнения различных дел, как знак своей милости и всегдашнего неусыпного промышления о роде людском.

0: То есть по-русски, делая своих ангелов духами, как написано, и слуг своих пламенем огненным, указал еси Господи среди первенствующих твоих архангельских сил Михаила Архистратига, повинующегося твоему слове мановению и со страхом воспевающего тресвятую песнь славе твоей. Многие великие и святые угодные Богу люди удостаивались видеть бестелесных посланцев Божиих, а некоторым и в тайном видении открывались и великие и страшные тайны служения бесплотных духов престолу Господней славы. В службах, посвященных ангельским воинствам, Церковь вспоминает все главнейшие случаи Божьего благоволения и молитвенно славословит бестелесных духов. Так, например, вспоминаются страннолюбивые Авраам Боговидец и Лот Славный, получившие общение с ангелами. Также чудо являет Господь, вспоминаемое всегда на седьмой песне всякого канона, когда мы чтим память трех отроков. Ангел горящую печь превратил в росоносную для преподобных отроков. А Гавриила, посланца своего, начальника бесплотных сил, Господь посылает благовещать Захарии радость рождения пустыни любной горлицы, то есть Иоанна Предтечи, и затем Пречистой Деве самого Агнца Божия.
1: И рождается в Вифлеемской пещере Спаситель мира. И ангелы поют ему славу и возвещают миру, как у страшного престола славы Господней, воспевают немолчными устами тресвятую песнь. И некогда сорокадневный пустынник, то есть Христос, искушаем был падшим ангелом, когда-то прекраснейшим из всех созданий Господних, Деницей. И остави его дьявол, и все ангелы, приступиши и служаху ему. И снова в Гефсиманском саду, сострадая нам во дни плоти своей, принес Христос молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и явился ему ангел с небес, укрепляя его». В Новом Завете совершилось велие благочестие тайна, когда Бог во плоти явился. Но в Ветхом еще Завете дано было немногим видеть славу Божию, воинство светных духов, окружающие престол Господний. Иезекииль, увидев ангельские чины в различных видах, предсказал и возвестил, что предстояли престолу Господню шестокрылые херувимы и окружали его многоочитие серафимы, и с ними видел пресветлых архангелов, Христа славословящих во вся веки.

0: И другой великий тайновидец, Исаия, приоткрывая нам величие славы Господней, повествует о шестокрылых серафимах, непрестанно славословящих Господа Саваофа. И на каждой литургии слышится по всей земле, во всех православных храмах, как бы отображая и слабым эхом повторяя величественное словословие тех, что предстоят окрест престола славы, шестокрылатие, многоочитие, возвышающиеся пернатие, победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголище: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля, славы Твоя». Дорогие слушатели, в следующей беседе мы продолжим обзор молитв и песнопений, посвященных по понедельникам небесным силам.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Среди язычников были и такие, которые обращали внимание не только на жизнь христиан, но и на их учение. Прежде всего, им бросалось в глаза позднее, сравнительно с язычеством, появление христианства. Отсюда они выводили заключение, будто христианство – не божественное учреждение и стоит гораздо ниже языческих религий. Святой Иустин противопоставляет этому упреку свою замечательную идею о дохристианских откровениях Логоса, на основании которой делает вывод, что христианство, воспринявшее свое учение от воплотившегося слова, есть учреждение не новое, а очень древнее. Еще в глубокой древности были люди, просвещаемые Логосом, которых поэтому можно назвать христианами, хотя они тогда и не носили этого названия. «Христос, — говорит Иустин, — есть перворожденный Бога, Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, — суть христиане, хотя бы со стороны язычников считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные, а из иудеев — Авраам, Анания, Азария и Мисаил, Илия и многие другие. Таким образом, христианство явилось вовсе не поздно. Христос существовал и действовал всегда, следовательно, упрямо.